Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открыл имя Свое в имени Твоем, имя Твое крепкой башни. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И церковь — это сообщество людей, которые вызваны из мира и собраны воедино для того, чтобы являть славу Твою. Псалмопевец говорит: «Боже, Ты Бог мой! Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой и сохшей безводной, чтобы видеть силу и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Господи, прими нашу хвалу и поклонение. Прославляем Тебя, славословим Тебя, Спаситель наш Господь. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь.

Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты собираешь нас в церковь, в духовное тело, где каждый из нас является частью единого целого, этого святого тела Твоего, главой которой являешься Ты. Господи, мы еще раз сердечно благодарим Тебя за то, что Ты соединил нас друг с другом живыми связями, где мы получаем превращение друг от друга, где Ты, Господи, каждого из нас называешь по имени, как добрый пастырь. Господи, врачуешь нас, утешаешь.

Благодарим Тебя, Христос, за то, что Ты объемлешь нас, Господи, за то, что мы видим руку Твою, Господи, ощущаем Твою божественную длань над каждым из нас, Господи. Но еще мы хотим, Господи, возблагодарить Тебя за то, что мы можем разговаривать с Тобою, иметь общение с Тобою. И нам кажется, что мы больше всего хотим поговорить с Тобою. А может быть, Ты прежде всего очень-очень сегодня желаешь заговорить снова с каждым из нас. Дорогая душа, услыши это желание, почувствуй и услыши голос Божий к Тебе.

Евангелие от Марка, 11 глава, с 22 стиха. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, то, но верит, что сбудется по слову его, будет ему, что не скажет». Как часто в нашей жизни мы ассоциируем гору с чем-то физическим. Гора – это что-то физическое. Это гора – это гора гранита, гора земли. Она должна вергнуться. Но Господь пришел на эту землю, чтобы спасти живую душу каждого человека, каждого из нас. И мы когда-то жили до принятия Христа, у каждого была своя гора. Гора неверия, гора предвзятостей, гора суеверий и всевозможная гора, гора греха. И Господь пришел, чтобы эту гору удалить из нашей души. Как часто мы читаем Библию и видим веру пророков, апостолов, мужей веры. Но апостолы и пророки одни не жили. С ними жили еще много людей. Я бы хотел сегодня обратиться к вере маленькой девочки. Совсем маленькая девочка, это из 4 книги Царств. Нииман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неимана. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то снял бы с него проказу». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал сирийский Нейману: «Пойди, сходи, и я пошлю письмо к царю Израильскому, и пошел и взял с собою 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежды. И принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано: вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» Маленькая девочка сказала простые слова: «О, если бы господин пошел». Это мы часто оправдываем себя, нашу веру, что мы не апостолы, мы вот такие, мы не можем то делать, мы не можем все делать, мы не можем, потому что вера наша слаба. Но я бы хотел обратиться, чтобы каждый обратился к этой маленькой девочке, рабыне. Она пример для многих из нас. Это рабыня, которая обладала великим даром, даром веры. Она сказала, и этот великий человек, Нейман, в своем царстве, он был, может быть, второй после царя. И он пошел к царю. И царь, объяснение очень простое: девочка сказала, и я пошел к тебе. И я пошел к тебе за письмом, чтобы снять эту проказу. Какая вера в этой девочке была. Она очень большой пример нам оказывает. Это пример прощения. Рабыня,
забранная из своего рода, из своего, от своих знакомых. Вероятнее всего, они были все умерщвлены. И эта девочка пришла к этому убийце, к Нейману. Пришла туда, к нему, но она простила его. Она показывает нам пример прощения. И в ней также есть пример великой любви. И любви к врагам своим. Это враги были, вокруг ее были враги. Но она, по примеру нашего Господа Спасителя, любила врагов. И она забыла, что они убили всех ее родственников. Это великий пример для каждого из нас. Дар веры, дар прощения. Нейман пошел к царю. Представьте, если каждый из вас придет, поставьте себя на место Неймана. Я прихожу к царю и заявляю: маленькая девочка сказала мне идти в Израильское царство. Понимаете? Если поставить себя на это место, в нормальном ли ты, у тебя все ли с тобой, у тебя с головой нормально ли все получается? Но слово веры этой девочки, он пошел к царю. И мало того, царь, тоже здоровый человек, написал письмо, дал серебро, дал золото, дал перемены одежды, все дал по слову этой маленькой девочки. А люди были воспитаны в языческом государстве. И кто такие были израильтяне? Кто такие? Это были чуждый народ, которых они просто убивали. И вот совершилось великое чудо. По слову этой девочки, великий военачальник пошел к царю, и царь дал ему письмо: иди. Пример великой веры этой маленькой девочки. Нейман приходит к израильскому царю, и вот мы видим совершенно другое. Царь избранного народа, царь, который должен был верить, что Господь, Бог, единый Бог, может исцелить. И мы видим пример неверия и отказа, страха. Как это? Как это можно исцелить? От проказы, от такого заболевания, который до сих пор не изобрели лекарства. Много тысячелетий проказа убивает людей, и нет от нее спасения, нет от нее лекарства. И вот по слову этой маленькой девочки, мы не знаем ее имени, Слово Божье не сказало, как ее звать, какой ее был возраст, просто маленькая девочка. Царь Нейман приходит к царю. Елисей узнает, что пришел великий военачальник, и пришел и исцелил. Вы помните эту историю, я не буду ее пересказывать. Недавно Сергей Иванович на это место говорил, что там произошло, но великое чудо совершилось. В 15 стихе мы читаем: «И возвратился к человеку Божьему, и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Удивительное событие. Военачальник язычников пришел и признал единого Бога. Он удалил сомнения, удалил языческие эти горы, которые были у него с детства. Он воспитан в языческом государстве был, в языческом народе был. И он все удалил и признал Бога единого. Как часто нам не хватает вот такой же веры, как вера у этой девочки. Девочка сказала, и гора вверглась в море. Гора язычества, гора неверия, гора
вот этих всяких разных мест, которые нельзя. И Господь исправил, Господь коснулся его, Неемана. Но мы также можем читать и дальше, как часто люди, находящиеся рядом, видя все эти свидетельства, великое свидетельство, и не понимающие, не признающие, рядом с пророком был слуга Генезия, который побежал за Нейманом и попросил у него перемену одежды и денег. И зарыл эти деньги у себя дома, спрятал. Елисей знал, видел душу этого раба, этого помощника. И он сказал: «Та проказа, которая была на Неймане, будет на тебе». Удивительная вещь. И Генезия стал прокаженный. Он не умер, он был рядом с ним. Рядом был с пророком Елисеем. Удивительная вещь. С Иисусом Христом был Иуда Искариот, который тоже был рядом, был свидетелем, но денежный ящик, гора этого денежного ящика мешала принять Спасителя в свое сердце. Здесь тоже слуга Елисея, тоже деньги, которые мешают принять. Он был здоровый, но вот эти деньги разъединили его. И как часто в нашей жизни тоже гора сомнений, гора неверия, гора этих денег, мамона, разделяет нас, каждого из нас, многих из нас разделяет. И многие не могут принять, находясь рядом, видя много свидетельств, как Господь исцеляет, Господь дает просимое. Да, мы видим, мы свидетельствуем, но что-то мешает, вера мешает. Мало веры мы видим и не верим. Рядом находимся много исцеленных, много, но почему-то меня не касается, потому что в моем сердце гора неверия, гора сомнения, гора. Я хотел бы, чтобы каждый из нас удалил эту гору и просил нашего Господа и Спасителя, чтобы Господь осветил, очистил, удалил эту и сделал нас чистыми, свободными, чтобы между нами и Господом не было ничего, что мешает нашей жизни, нашему спасению. Как слуга Елисея, как Иуда Искариот, то же самое. Я хотел бы, чтобы каждый из нас был силен в вере. В вере удалить эти горы. И чтобы они утонули в море. Чтобы никто и ничто не мешало нам быть со Спасителем. Аминь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Матфея, глава 11-12 стих.
2: Я начинаю новый путь к вершине жизни восхождения. Хочу узнать я счастье суть, любви, богатства и везения. Хочу познать я высоту. Расти хочу, и прочь сомнения, я точно знаю, я могу. Ко мне пришло мое прозрение, теперь я знаю цель свою. И я в отличном настроении, ведь я же этого хочу, хочу прорвать сопротивление. Ольга Портала.
3: Миротворцы. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Матфея, 5 глава, 9 стих.
1: Блажен, кто сохраняет мир в стране, пытаясь примирить непримиримых. Противоречий нет неразрешимых настолько, чтоб толкнуть народ к войне. Блажен, кто сохраняет мир в семье, кто погасить умеет раздражение, он лучше в споре примет поражение, чем будет жить в раздоре и вранье. Блажен, кто сохраняет мир в себе, не поддаваясь низменным порывам, трудом и размышлением терпеливым, превозмогая зло в земной борьбе. Но более блажен, кто мир творит, чьи доброта и мудрость и участие несут успокоение и счастье там, где разлад и ненависть царит. Он излучает столько теплоты, что тают ледники в сердцах и душах среди толпы безликой, равнодушный, он словно жрец любви и чистоты, и мы живем и здравствуем, пока святые миротворцы есть меж нами. Они благословенны небесами, их направляет Божия рука. Татьяна Комарницкая.
4: В Евангелии от Иоанна звучат такие слова Иисуса. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И еще, кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим».
5: По законам земли люди судят превратно. Совершенства в законах земных нет на грош, а в законах небесных отсутствуют пятна. По законам каким ты на свете живешь? Сколько в мире людей, столько есть и законов. Каждый судит и думает, прав только он. В небесах у Господнего белого трона правит главный, единственный Божий закон. По законам земли грех достоин распятия. Выше милости суд — это знает любой. По закону небес грех прощен благодатью. Милость выше суда — это Божья любовь. По законам земли судят больно и строго. Помнят все, до деталей и мелких штрихов. По закону небес боль стоит за порогом, и прощенному не вспоминают грехов. По законам земли есть пределы терпению. По законам земли есть границы любви. По закону небес только долготерпение и любовь без границ Иисус всем явил. По законам земли ложь восцарствовать может. Правда может неправде не раз уступить. По закону небес только истина Божья торжествует над ложью, и так нужно нам жить. По законам земли люди верят в плохое и за злое стараются злом отплатить. По закону небес невозможно такое. Лишь добром можно всякое зло победить. О, как страшно попасть под законы земные и пред судьями грешными затрепетать! Но Господни суды совершаются ныне. Тот, кто хочет, под Божий закон может встать. И прощаются те, кто прощения не стоит. Так давалось спасение и мне, и тебе. Над судом милосердие Божье вдвое. Как нам жить, Иисус, по закону небес? И любить, и прощать, и терпенье не мерить, забывать о плохом, зло добром побеждать. На земле? На земле. Жить любовью и верить — это небо. Законы любви. Благодать. Ольга Стасилевич «Между жизнью и смертью».
4: Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Псалом 32, 9 стих. Книга «Бытие», 1 глава, 1 стих. Новое творение. Над водами носился Божий Дух. Земля была безвидна и пуста, но зрела в сердце Господа мечта, тогда еще не сказанная вслух. Из хаоса, сумятиц и разрух рождалась и вставала полнота. Едва он открывал свои уста, дыханье наполняло все вокруг. Не так ли нынче в жизни у людей? Кончается пустая дребедень, когда с тобой Иисус заговорит, обрушатся пустые алтари. Не торопись, прислушайся к себе, чей голос главный у тебя в судьбе. Олег Ильин из сборника «Я ожидаю Бога». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Псалом 91, 2 и 3 стихи.
6: Я славлю Тебя, мой святой и прекрасный Господь, удивительно чистый и ясный. Безгрешный, всеведущий, мирный, благой. Один Ты на всем белом свете такой. И Сам есть Создатель Ты белого света. По воле Твоей пролетает комета, висит и вращается в небе земля. Растет марципан, зеленеют поля. Бежит по поляне косуля, лисица. Летает ворона, удод и синица. И рыжие зайцы вбегают в сады, и льются источники чистой воды. Алеет закат, красота небосклона, пленяет до плача, до дрожи, до стона. Ползет вверх по дереву Божья коровка, как все в этом мире устроил Ты ловко. О, славлю Тебя, восхищаюсь Тобой, мой дивный, великий, Господь дорогой. Но более всех благодарен я чуду, которое век никогда не забуду, тот крест на Голгофе, когда Твоя кровь для всех возвестила, что Ты есть любовь.
4: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7-8 стихи.
1: Случайно ничего не происходит. Есть тайный смысл законов бытия. Написано: кто ищет, тот находит, и кто стучит, тому и отворят. Случайно ничего не происходит. Вся жизнь — большая книга перемен. Кто ищет, свою жизнь в трудах проводит и ничего не требует взамен. Случайности у жизни не бывает. В судьбу свою ты верь или не верь, но коль на стук тебе не открывают, то громко ли стучишь и в ту ли дверь? Случайно ничего не происходит. Случайно ль повстречались, разошлись? И если что теряем и находим, то из таких случайностей вся жизнь.
4: Благодарю тебя, мой Бог, за каждый день, счастливый день или несущий испытания. Благодарю тебя, мой Бог, за свет и тень, ведь в темноте видней твое сияние. Благодарю тебя и верю, что всегда ты вразумишь меня, наставишь и научишь. Благодарю, что через трудности ведя, ты приведешь меня туда, где будет лучше. Благодарю тебя за доброту твою, за то, что терпелив ты был сверх всякой меры. Благодарю за то, что я сейчас пою, что дал мне милости твои, любовь и веру. Благодарю я за друзей и за врагов, за весь тернистый путь, за слезы испытаний, за то, что не бросал на ветер лишних слов, но не жалел любви, даруя сострадание. Благодарю, мой Бог, за радость и за грусть, благодарю за расставание и за встречи, пусть все непросто, ничего не страшно, пусть. Благодарю за утро и за вечер, за то, что каждый день я начинаю жить, молясь и веря, что в твоей руке укрыто, за то, что я могу тебя благодарить. Благодарю, мой Бог, мой щит, моя защита.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Друзья, это вновь программа «Пит-стоп», наш гараж, и вы заехали к нам. Мы очень рады сегодня видеть здесь у нас гостей. Аня.
3: Привет.
2: Лена.
4: Привет.
2: И Богдан. Я Сергей, и сегодня мы поговорим о такой теме. Мы порассуждаем на вопрос, что такое грех.
3: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить.
4: Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
5: Ну, вообще, у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех – смерть, поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
2: Тема серьезная, но начну я с другого вопроса, чтобы немножко отвлечься. Друзья, скажите, когда вы впервые нарушили закон государства, какой-либо?
4: 16 лет.
5: Закон государства?
2: Ну да. Конституцию.
5: Не знаю, я не знаю.
2: Это было так часто или так редко, что ты не помнишь?
4: Нет, в 14.
2: А что было в 14 лет, Лен?
4: Административное нарушение. Ну, вечером я шлялась. Ну, не надо в 11 ходить. Просто всем было 20 в компании, а мне как бы 14. Вот, а так нельзя оказалось.
2: Ага.
4: Даже если я с ними, типа, надо записку.
2: Хорошо, давайте тогда легче. Когда вы просто помните, что вы впервые кого-то обманули? Это, наверное, попроще.
5: Ну, это с детства, да.
4: Я разбила вазу и спрятала ее.
2: Да. Аня, у тебя есть какие-то темные грешки с детства?
3: Были, но я потом испытывала такие угрызения совести, что...
2: Что-что? Что они за...
4: Тебе так повезло.
3: Что я тут же извинялась и признавалась во всем родителям.
2: А, даже без того, чтобы они сами это раскрыли. Лена бы так не сделала.
5: Ну, это правильно, потому что лучше сразу самому признаться, чем потом узнает.
2: Признание облегчает наказание, да?
5: Конечно.
2: Ну, ладно.
5: Помощь следствию.
3: Да.
2: Вспомнил, какой прием применяли мои родители в детстве. Они, не зная, что сделали, просто говорили, ну что, что ты хочешь нам рассказать? И тут я метался, ну, они знают, не знают, и выкладывал в итоге.
5: Хотя на самом деле они, наверное, это чисто так.
2: Почему я задаю такой вопрос? Знаете, что исследователи университета Портсмут обнаружили удивительные факты. Они исследовали младенцев и говорят, что те учатся обманывать гораздо чаще, чем мы с вами думаем. Ранее психологи считали, что дети учатся лгать к 4 годам. А вот и нет. К 6 месяцам, говорят они. 6 месяцев. Притворный плач, чтобы привлечь ваше внимание. Отвлекающие маневры для скрытия неприглядного поведения. И тогда, когда ребенок останавливается посреди плача, чтобы проверить, слушаете ли вы его, он на самом деле хитрее, чем кажется. Вот такое исследование они провели. То есть уже в 6 лет ребенок, может быть, осознанно, неосознанно, начинает лгать, начинает врать. А было ли в вашей жизни, ну, это я уже задал вопрос, то неосознанно, а когда вы осознанно нарушали что-то, вот, зная, что за это что-то будет, какое-то последствие?
3: Да, было. Когда ездишь на машине с родителями, не пристегнутые.
2: Так.
3: А потом тебя останавливает гаишник, и ты так прижимаешь его, и типа, ну я же пристегнутый, типа, ну, не заметь.
5: Не, ну это, ну, осознанно, то есть, ну, например, я помню, в школе ездил зайцем в автобусах иногда. Вот, но это прям, то есть я шел, я знал, ну, имеется в виду, что, например, когда ты, ну, бывает, забудешь там пристегнуться или еще что-то там, а вот если осознанно, то это уже, ну, совсем другой уровень. Конечно, так этично.
2: Ну вот как раз мы сейчас об этом говорим. Это подразумевает нарушение закона. Да? Нарушение закона государства, как называется?
4: Российская.
2: Нет, нет. Как называется? Российская Федерация, понятно.
5: Как называется государство?
2: Как называется одним словом нарушение закона? Это?
3: Правонарушение.
2: Правонарушение или преступление. Вот я как бы от этого... Преступление нарушает нарушение закона. И за каждую статью закона полагается какое-то наказание.
4: Либо выговор, либо еще что-то.
2: Ну, смотрите, но у нас в стране есть одни свои законы, а в других же странах есть другие законы. Вот для примера, например, интересные законы в разных странах. В Израиле, например, можно быть привлеченным к ответственности за ковыряние в носу в воскресенье. Вот Вот такая вот вещь. В Сингапуре запрещается жевать жевательные резинки. Вообще. В Самоа считается преступлением забыть день рождения собственной жены. Там бы половина мужчин у нас в России, ну да. То есть, насколько их сильно приучают к этому. Ну и во Франции запрещено продавать куклу инопланетянин. Видимо, такая есть специальная, здесь кавычки взяты, видимо, такая есть специальная кукла, и к инопланетянам, наверное, там какие-то отношения. Ну, в общем, вот такие смешные законы. Не знаю, как вы думаете, у нас в России есть такие законы, которые можно приравнять вот к подобным?
5: Да наверняка. Может, просто мы даже о них и не знаем.
2: Угу. Ну вот, жили бы вы в... где? В Сингапуре, то если кто-то из вас любит жвачку, наверняка вы там долго не протянули бы, да? Или за решеткой ее жевали, или бы уехали оттуда. То есть возможность...
4: Не, вопрос. Вот ее же там, получается, вообще нету. Типа, смысл продавать, если на нее запрет? Логично?
5: Значит, ты не,
4: да, значит, ты не нарушишь никогда.
2: Ну, извините меня, в России тоже запрещены наркотики. И мы знаем, что именно во многих странах запрещены наркотики, а где-то разрешены, там их выдают, а там, где запрещены, все равно продают просто под угрозой наказания. Вот. Суть в том, что почему мы говорим, вначале тему объявили о грехе, да, но говорим сейчас о законе. Законе государственном, о том, что есть определенное понятие преступления закона. Вот. И теперь хочу задать вопрос, как человек определяет, что вообще такое хорошо, что плохо в своей жизни.
4: Родители говорят что-то с пеленок. Мы же от них первый источник. Родители.
2: Начинаете их обманывать. Он говорит, нет, это плохо. Нельзя бить вазу, Лена. Нельзя делать то. А воспитание родителей еще?
4: Ну, там, окружение. То, что да. Ну, окружение, родители, люди, которые нас окружают.
5: Вообще. Самообучение. Человек же как губка впитывает, особенно
4: дети. Да, первые
5: дети.
4: Там.
3: Вот средства массовой обучаешь. Информации, какая-то информация из книг, из передач, из клипов.
2: Ну, средства массовой информации. Включаешь один канал, говорит, это делать хорошо. Включаешь другой, это делать очень плохо.
4: Вот, и у ребенка
3: какой канал смотришь. Смотря какой смотришь.
2: Смотря какой канал смотришь. И вот, понимаешь, это как губка, ребенок это все впитывает. Одни говорят другое, одно. Родственники говорят, что это нельзя, а родители говорят, да брось ты, это можно, все нормально.
5: Ну, в принципе, все, ну, основная такая польза именно от воспитания родителей. Потому что, например, в те же там старые времена не было ни телевизоров, ничего. Все жили просто в кругу семьи и...
2: Ну вот здесь отсюда выходит вывод, то, что все относительно для всех. А зависит от родителей, какие у тебя были родители. Зависит от окружения, в котором ты находился и вырос. От того, какой канал ты смотрел. Да? Потому что на одном канале говорят, голосовать за этого – это хорошо, а другом голосовать за того президента – да, это плохо и так далее. Ну, делать одно, другое. Все относительно, да, в наше время сегодня. Но вот теперь вопрос, все-таки перейдем к понятию «грех». Когда вы слышите, или когда в мире сегодня человек, обычный молодой человек, слышит слово «грех», как вы думаете, какие ассоциации у него?
4: Смерть.
2: Как он это понимает? Смерть?
4: Ну вот, типа наказание за смерть. Ну,
3: какой-то суд.
5: Какую-то, да. Мне кажется, просто сразу религию у него в голове, то есть что-то верующее такое вот.
4: Ну. А мне кажется, сразу убийство как-то с этим ассоциируется. Ну, с грехом.
5: Ну, либо да,
4: ну, просто
5: серьезно.
4: Самое глобальное берется.
2: А серьезно какое-то нарушение?
4: Да.
2: Это вообще грех?
4: Это, да, это вот
2: ну,
4: грех.
2: Ну, то есть, там...
4: Это именно неплохо,
2: поранить,
4: а вот это грех.
2: Ну, немножко своровать, там, это, ну, это ничего. А убить это вообще
4: да, грех. Это уже совсем
5: А еще есть понятие, там, грешки вот такие вот тоже. То есть,
4: да.
5: Тоже поменьше.
4: Маленькие такие.
2: Маленькие грешки.
5: Ну, мне кажется, ну, это уже вот у более старшего поколения как бы осталось такое. Сейчас так, по идее, никто не говорит.
2: Ну, на самом деле, правильно было замечено, что понятие «грех», наверное, больше существует и в религиозной среде. Согласны? В религиозной среде, потому что оно и берется как раз из религиозного термина. Если мы говорим, что мы живем в христианской стране, действительно, христиане взяли это понятие из Библии. Давайте мы как раз вот прочитаем, что Библия говорит о грехе для начала. Первый стих, пожалуйста, Лен, прочитай. 1 Иоанна 3:4. Первое послание от Иоанна. Вот он там пишет, немножко касается вообще, что такое грех. 3 глава, 4 стих.
4: «Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, потому что грех есть нарушение закона».
2: Что такое грех?
4: Нарушение закона.
2: А какого закона? Конституции России или закона Франции, или закона...
5: То есть, либо
2: Божьего
5: Самоа.
2: Что, что?
5: А, ну хотя, по идее, если написано в Библии, может касаться только заповедей.
2: Заповедь.
3: Или Божьего закона.
2: Или Божьего закона.
4: Но это неправильно.
2: Что неправильно?
4: Человек, который управляет государством, человек, которого поставил Бог. Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
2: Так вот вопрос. Мы же не говорим, что теперь надо выбирать, что соблюдать. Мы просто определяемся, что такое грех. Грех, ты прочитала только, что Библия говорит, то есть позиция еврейская, что это нарушение закона, соответственно, Божьего закона. Потому что там не говорится о никакой стране, да? Нарушение закона. Конечно, есть и законы государства, которые напрямую соответствуют законам Божьим. Mm-hmm. Не убивать в нашем государстве тоже запрещено.
3: Но есть такие, которые не соответствуют.
2: Но есть, которые не соответствуют, да? Mm-hmm. И есть такие законы в Библии. Например, Библия говорит, что нельзя лгать. А где-то в законе, в Конституции вы это встретите?
4: На суде нельзя лгать.
2: На суде нельзя лгать, да. А в обычной жизни разве говорится о том,
4: нет,
2: что нельзя?
4: Говори сколько хочешь.
2: Вот. Да, и не все учат тому, что мораль, и не вся каждая мораль, да, у людей говорит о том, что это плохо. Ну, что уж там, немножко.
4: Нет, это не врать, это ложь во благо. Да, это мое любимое.
2: Да. Поэтому вот я думаю, что надо определиться, что нарушение закона государственного – это преступление перед государством, а грех, если что-то такое грех, это нарушение Божьего закона. То есть это подразумевается что-то такое, что универсально вне каких-то там государственных законов и так далее. На самом деле, сегодня очень много разных законов, и человек всегда выбирает для себя, ну, чему следовать. Есть мораль. Есть его воспитание, есть мнение, есть еще его выбор, да, зачем следовать. Есть Библия, которая говорит, что вот эти законы, нарушение законов грех, как мы сегодня прочитали. И как раз вот об этом немножко говорит редактор журнала, я выписал, его зовут Хью Томпсон, Кер. Журнал «Богословие сегодня», вот он что написал. «Сегодня люди заменили реальность относительностью, молитву психологией, а грех понятием комплекса неполноценности». То есть реально сегодня человек заменяет то, что ему не нравится, тем, что ему нравится. Например, реальность, то, что реально происходит, относительность. Он смотрит на что-то и говорит, нет, это не то, это вот как бы вот так можно трактовать. Поэтому это перестает быть проблемой для него, например, да, и так далее. И вот грех сегодня, понятие для людей, они заменяют его, как он пишет, понятием комплекса неполноценности. И в нашем обществе тоже сегодня может быть такое. Когда вы говорите другу, что ты грех совершил, как он может реагировать?
4: Да, это мой выбор. А посмотри вот на тех, они обычно начинают. Я же человека убил там.
3: Вот типа на себя посмотри.
2: На себя посмотри.
3: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить. Или говорят, что то, что не прописано в законе, то как бы...
4: А почему я должен Бога слушать, а может его и нет?
3: Ну это если неверующие друзья.
4: Да.
2: Если ребята, которые неверующие, которые не следуют библейским понятиям, да? Давайте еще один хороший стих прочитаем. Записан он в послании Иакова 2.10. Богдан, можешь тебя попросить? Послание Иакова 2.10. Нюанс один интересный. То есть, если человек совершает грех...
5: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
2: Опа! Библия говорит... Есть законы, закон Божий, да? Но почему здесь не говорится не законы, а закон? И он говорит, что кто согрешит в одном, в чем-то, если там в законе много всего, там, почитай отца и мать, возлюби Господа Бога твоего, не лжесвидетельствуй, не убивай. А если ты только одно что-то сделал, то ты что, Богдан? Вывод какой-то?
5: Ну, виновен во всем.
2: Виновен во всем. А это справедливо?
5: Ну, вообще, у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех – смерть, поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
4: Знаешь, с какой стороны смотреть? Для человека, который там, допустим, солгал кому-то, ему это будет глобально, что, ну, по сути, он нарушил все, да? А для человека, который согрешил как-то, ну, убил человека, для него это шанс на раскаяние. Ну, то, что Бог и меня простит.
2: Такие вот понятия уже пошли у нас в ход. Лена использует раскаяние. да? Тоже, то есть за грех совершил человек, и он может раскаяться. И прощение, да, тоже ты сказала, и он простит, и человек прощает. В данном случае с Богом примерно тоже схема такая работает. Можно ли, совершив грех, все-таки, если Богдан говорит, действительно в Библии написано, возмездие за грех смерть. А вот откуда это пошло? Давайте мы еще один стих прочитаем. Откуда вообще пошел грех и то, что теперь наказание за него смерть. Ань, можно тебя попросить прочитать? Римлянам 5.12. Что там говорит? Апостол Павел писал об этом.
3: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
2: В нем это в ком?
3: В Адаме, во грехе.
2: Там человек подразумевается.
3: В человеке, в Адаме.
2: В Адаме. Все знают, кто такой Адам. Первый человек. История знаменитая про Адама и Еву, когда они слушались Бога и съели это яблоко. И Библия говорит, что вот в Адаме теперь все человечество, вот он не послушался, он согрешил, и теперь все человечество, по сути, виновата. Грешное. Виновато, по сути. А это справедливо или нет? Что вот когда-то Адам там сделал, а вдруг, а если бы мы там были, мы бы такое не сделали.
5: Ну, это мы, конечно, теперь справедливо, да. Но с другой стороны, ну, типа так получилось, что теперь мы родились именно здесь. А он же не может грешный человек рождать безгрешных
4: людей.
5: Мы
4: не можем уже поменять условия. Так что просто живем здесь и пытаемся...
2: Ну, соответственно, у нас нет выбора в том, чтобы сегодня не грешить.
4: Мне кажется, выбор.
5: Это как болезнь по наследству. Ты же не виноват, что у тебя эта болезнь. Ты что,
4: да, но, типа...
5: не ты же ее там получал, ходил.
4: Но ты знаешь, что если будешь правильно питаться или там на есть условия, в которых эта болезнь не может развиться. Здесь примерно, ну, такие вот.
2: То есть с грехом может быть то же самое?
4: Да.
2: Все-таки мы рождены в это... То есть можно сделать вывод, что грех – это не просто поступки, это состояние, в котором мы живем, вот после того, как ослушались первые люди. Но если у нас какое-то решение, вот выбор, в том, что
5: вот
2: все-таки...
5: Аня
3: каждый прочитала. Каждый день есть выбор.
2: Каждый день
3: есть выбор поступать, как поступил, допустим, Адам, выбрать... другую сторону, да.
2: Каждый день есть поступать, обманывать Бога, то есть идти против Его заповедей.
3: Да. Мне кажется, мы каждый день, как Адам, выбираем. Да.
2: И каждый день мы можем все-таки не выбирать, как Адам, да, то есть мы не грешим.
3: Да.
2: Я хочу, чтобы мы последний стих прочитали, который у нас вот утвердит в этом. Пожалуйста, Ань, еще попрошу тебя, открой, пожалуйста, Римлянам 6, с 16 по 23. Прочитай, и мы послушаем такое, как своего рода надежда для нас.
3: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или к послушанию, к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на деле святые».
2: Ибо когда на дела святые.

дает нам в этом силы. Он помогает нам, и он говорит, что вы можете выбрать меня, и я с вами вместе буду вам помогать этого не делать. Поэтому пусть это будет для нас таким вот напутствием, надеждой в том, чтобы не грешить. Пусть нам Бог в это поможет. Друзья, это была программа «Пит-стоп», и мы сегодня говорили о грехе. Тема очень такая сложная. Мы надеемся, что наша программа поможет вам как-то определиться в том и дать надежду в том, чтобы не грешить. Спасибо. Пока.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.
1: Что такое благодать? Часто в нашей речи мы употребляем слово «благодать». Вот я и хочу спросить у вас, как вы понимаете это слово? Благодать – производное от слов «благо» и «давать». Благо, которое подразумевается под благодатью, может давать только Бог. Что Он дал людям? Все, что нужно для жизни и благочестия. Главное, отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Желаю подчеркнуть, вы спасены, а не, может быть, будете спасены, если... Может быть, очень мало радости, а Евангелие – это радостная весть, благая весть. Закон был дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 17. Жизнь под законом – это рабская жизнь, потому закон не дает человеку силу противостоять греху, побеждать грех. Бог знал это, и потому открыл для человека путь спасения по благодати, верою. Жизнь под благодатью – это также не есть совершенная жизнь, безгрешная, но жизнь по благодати есть жизнь, в которой сила греха сокрушена. Виновность снята. Открыта дорога к победе над грехом силою Христа. Есть признаки, по которым можно узнать о присутствии благодати в сердце. Ежедневное очищение в молитве. Освящение через чтение Евангелия. Развитие христианских добродетелей, где главная добродетель – любовь. Отвращение от греха. Стремление сказать о любви Христа другим, не знающим Его. Пожертвование на дело Евангелия не от остатка, а от начатка. Стремление к миру со всеми, но не со грехом. Ожидание второго пришествия Христа.

Как понимать слова, написанные в послании к римлянам, глава 12, стих 20, что, делая доброе дело врагу, мы собираем ему на голову горящие уголья? Вас смущает выражение «горящие уголья»? Понять это выражение помогает апостол Павел последующим стихом: «Побеждай зло,

добром. Действующая любовь по отношению к врагу, как огонь, сжигает его замыслы. Любовь – очищающий огонь. Когда вы накормите голодного врага или дадите ему воды, когда он жаждет, это будет для него неожиданностью, которая может размягчить его холодное сердце, как огонь плавит лед. Если на вас нападают, мало молчать или ничего не предпринимать. Продолжайте делать добро. Это и будут горячие угли на голову врага. Как-то я слышал рассказ, полный юмора и в то же время весьма поучительный. Когда одна женщина спросила своего пастора, как можно исправить неверующего мужа, который был груб, неуступчив, часто устраивал скандалы, пастор, в свою очередь, спросил ее: «А вы пробовали горящие уголья?» «Нет», — ответила она, — «горящие уголья я не пробовала, но кипятком я его уже 2 раза ошпаривала». К сожалению, таким методом многие пытаются сделать своих врагов друзьями. Пробуют, и не получается. Советы апостола Павла проверены жизнью и совершенны, потому что это Слово Божие.

Как решить эту проблему? У нас такая проблема. Церковь малая, но могла бы быть больше, если бы нам сменить нерадивого пастора, который уже прижился здесь 20 лет. Каждый год, когда церковь начинает об этом разговор, он твердит одно: «Мне Дух Святой открыл, что я не должен уходить с этого места». И люди, конечно, боятся. Вот тут и рождается вопрос: действительно ли Бог хочет этого человека пастором? Как узнать в этом вопросе волю Божию? Нелегко бывает отличить волю Божию от воли человеческой, когда она, воля человеческая, маскируется и противодействует воле Божией. Когда верующий доверяется целиком Христу и водительству Духа Святого, тогда его воля становится инструментом в руках Божьих. Если ваша церковь состоит из чад Божьих, то вашему пастору нечего бояться самого простого средства узнать волю Божию. После молитвы предложить церкви сделать тайное голосование. Доверять водительству Духа Святого – это не только верить в сны, но верить словам Иисуса Христа: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Бог не может благословить служение пастора той церкви, большинство членов которой его не желают слушать. Тот пастор, который всеми мерами держится за свое место, просто не доверяет водительству Духа Святого, а может быть, даже вообще в него не верит. Пресвитер церкви, к которой я принадлежу, на годовом собрании членов церкви сказал так: «Я хочу знать волю Божию. Желает ли Он иметь меня пресвитером этой церкви? Братья и сестры, я выйду, а вы помолитесь и проголосуете». И воля Божия сразу открылась. Все отдали свои голоса за Него, при одном воздержавшемся. Вполне возможно, что Господь давно уже имеет для вашего пастора другое место, где он может принести больше пользы и благословений в деле Божьем.

Существуют ли демоны? Вот в Евангелии написано, что Христос изгонял из человека демонов. Существуют ли теперь демоны? Да, существуют. В век материализма люди могут смеяться над подобным вопросом, могут смеяться и над моим утвердительным ответом, но то, что написано у евангелиста Луки, случается и теперь. Разве мало живет на земле людей, которые не могут себя контролировать? Человек выходит из себя и делает невероятные глупости и даже преступления. Как хотите, называйте этот дух, но для меня он демон. Известно, что демонический дух владел Гитлером. Духи зла стараются особенно овладеть диктаторами, чтобы причинить больше зла. Во время русской революции, да и в недавнюю войну, люди испытывали на себе садизм отдельных личностей. Истязание человека, иногда умершего, не что иное, как торжество демонов. Демоны – духи зла. Легионы этих демонов действовали во время Христа. Сегодня их число не уменьшилось. Такие же дикие, неукротимые люди встречаются и сегодня. Духи зла боятся Христа и повинуются Ему. «Умоляю тебя, не мучь меня», — проговорил этот дух в человеке, обращаясь ко Христу. Если человек целиком подчинится Христу, духи зла исчезают, эвакуируются. К сожалению, многие люди, одержимые духами зла, говорят или думают так: «Что тебе до меня, Сын Бога Всевышнего? Не беспокойте меня, я хочу жить, как пожелает душа моя». Когда демоны овладевают человеком, тогда человек неукротим. Тогда даже у физически слабого появляется невероятная сила. Я говорю здесь не только о несчастных людях, сумасшедших, которых закрывают в специальных лечебницах. Я говорю о всех, к кому эти духи имеют доступ. Таких людей в наш век очень много. Мы их обыкновенно называем нервными. Но это не нервы действуют, а настоящие демоны. А если нервы, то кто же командует нервами? Возможно ли исцеление? Возможно. И полное, абсолютное исцеление. Оно сокрыто в Иисусе Христе. А прийти к Иисусу Христу просто. Поди перед Ним на колени с верою. Воззови к Нему, и Он исцелит немедленно. Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон».

Скучная книга. Ветхий Завет меня не привлекает, потому что он скучен и непонятен. Народ, о котором пишется в этих книгах, евреи, очень уж жесток и скорее склонен ко злу, нежели к добру, так что этот народ нам не может быть примером. Там все убийство, кровопролитие, месть. Даже читать страшно. В ваших выводах есть правда. Но она незначительна в сравнении с тем, о чем не было вами сказано. Ветхий Завет — особенная, истинная, неподдельная, священная история. Эта история написана самим Богом, хотя Он пользовался для этого рукой человеческой. Ветхий Завет открывает нам множество прообразов, много пророчеств об Иисусе Христе, говорит о прошлом, настоящем и даже о будущем мире. В Ветхом Завете есть много наглядных уроков, из которых есть чему поучиться каждому. Христос приводил цитаты из Ветхого Завета многократно и советовал исследовать Писание. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Когда Христос говорил эти слова, Новый Завет еще не был написан. Следовательно, Христос призывал исследовать книги Ветхого Завета, а Он не ошибался.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы: «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: В эфире 15-минутная еженедельная передача. Сегодня прозвучит история одного человека и его пути к Богу. И мы надеемся, что эта история поможет кому-то решиться следовать за Богом и сделать свой правильный выбор.
3: Мне 30 лет. Родилась я на Украине. Но когда мне исполнилось 4 года, мы переехали на крайний север, в Магаданскую область. И все мое детство прошло среди мороза, снегов, на берегу бурлящей горной реки Амалон, притока реки Колымы. Я родилась в семье, в которой никогда не говорили о Боге. Я была последним, любимым и избалованным ребенком. Детсад, школа. Везде я пользовалась вниманием сверстников и взрослых. Еще в начальных классах начала выступать на сцене. В старших классах играла на сценах Москвы. Была с выступлениями в Болгарии. Я любила внимание к себе, любила быть яркой, веселой. Была уверена, что жизнь — это лестница, по которой я уверенно поднимусь на самый верх. Но и тогда я задумывалась. А что же дальше, там, наверху? В чем смысл жизни? Иногда я чувствовала внутри себя такую жгучую тоску и одиночество, что уходила с собаками в лес и там несколько раз пыталась рассказать то, что было у меня глубоко внутри, кому-то неведомому. Читала много классической литературы, очень любила поэзию. Я точно знала, что друзья должны быть честными, супруги любящими, и отношения между людьми должны строиться на взаимности. Когда же я поступила в институт и стала жить самостоятельно, другие понятия и идеалы ворвались в мою жизнь, как ледяной ветер. Казалось, что все вокруг меня нормально, но внутри меня стала расти обеспокоенность. Сначала это была маленькая органическая клеточка, которая, разрастаясь, захватила меня целиком. Видя непостоянство, измену и ложь, я все же мечтала о романтичном принце и о сказочной любви. И вдруг этого романтичного принца я встретила в Москве, в аэропорту. Виделись раз в несколько месяцев, а звонили друг другу каждый день. Ждали с нетерпением встреч и летели на самолетах друг к другу тысячи километров, чтобы увидеться на несколько часов, так как Сережа был занят в большом спорте. В 20 лет я вышла за него замуж, там же, в Сибири, в Омске, на 4-м курсе института. У нас родился первый сын Артем. Я была счастлива, любима и обеспечена. Окончила институт, а муж оставил карьеру спортсмена, он был членом сборной СССР по велоспорту. И мы, молодые, напористые, поехали жить и работать на родину, на Украину, в маленький городок на Донбассе. К сожалению, полный химических заводов, где все — вода, воздух, земля — были заряжены химическими отходами. Приехав туда, я как будто переступила линию, где начинается отчет моей новой, совершенно не похожей до этого времени жизни. За этой чертой я встретилась со страхом, депрессией, просто сковывающим ужасом, который стиснул меня так, что я решила, впереди больше ничего не может быть. Моя жизнь такая яркая, такая удачливая, в один момент предстала предо мной. Я увидела ее как сон, в который я никогда не смогу вернуться. В то время я работала врачом лечебной физкультуры в больнице, где столкнулась с миром, полным страдания и просто человеческой горечи. После сеансов Кашпировского по телевидению начала читать литературу о бесконтактном массаже, об очищении и оздоровлении своей души и тела. Я даже не успела почувствовать, как это захватило меня полностью. Моя близкая подруга посоветовала: когда кто-то в семье болеет, вызывай добрых духов, и они наполнят больного своей энергией. Я начала практиковать это. Вскоре я поняла, что сама имею энергию, способную исцелять людей при бесконтактном массаже. Я видела результаты. В своих глазах я становилась Богом, который мог помочь, мог облегчить чужие страдания. Но заболел тяжело мой сын. И я поняла, что ничего не могу сделать. Мой маленький, любимый мальчик задыхался у меня на глазах. Ужас и страх просто парализовывали меня. Я была в отчаянии. В один из вечеров я зашла в ванную, опустилась на колени и стала просить Бога, которого совершенно не знала, о помощи. Я плакала, наполненная страхом и отчаянием. Я просила, а в ответ тишина. Когда я встала с колен, впереди меня образовалась безнадежная пропасть. Каждая ночь для меня стала испытанием. Я боялась, что сын начнет задыхаться, и я ничем не могу помочь. Круг, казалось, сомкнулся. В свои 24 года я почувствовала сильное, овладевшее мною нежелание жить, и я хотела уйти в никуда. Когда я лежала в больнице с ребенком, у меня возникла мысль почитать Евангелие. Но тут же подумала, чем мне может помочь какая-то книга. Через некоторое время я все же взяла Евангелие в руки и попробовала прочитать его, но без веры ничего не могла понять и запомнить, кроме молитвы «Отче наш». Сын не выздоравливал. Из-за него мы переехали на юг Украины, сменили климат, обстановку, работу, но ничего не поменялось внутри меня. В один из дней я сказала мужу: «Я знаю, ты так сильно любишь меня. Помоги мне. Я не могу больше так. Я устала жить». Чаще и чаще я начала ловить себя на мысли, как лучше остановить свою жизнь. Даже очень сильная человеческая любовь может оказаться бессильной перед этой разрушающей лавиной. В один из дней мы приехали по работе в небольшой городок на юге Украины и увидели большую палатку, вокруг машины, сделанные под домики. В палатке сцена, а над сценой написаны слова: «Иисус есть путь, истина и жизнь». Я думала, что верующих на земле 10-15 человек. Как же мне повезло, что я их встретила. Я повернулась к мужу и сказала: «Это для меня». Познакомились с семьей, которая жила в маленькой палаточке рядом. Ампара – испанка, Хорст – американец. У них двое маленьких детей. Холодно, дожди, ветры. А они такие счастливые. Они ничего почти не говорили нам о Боге. Мы увидели Его в их жизни. Господь жил в них, в их семье, в их доме. Его мир наполнял там все. После нескольких встреч с миссионерами на одном богослужении я почувствовала какое-то непреодолимое желание переступить туда, к ним, к свету, который имели они. Я сказала, что хочу покаяться. В молитве Божий свет и мир наполнили меня, как чистый поток. Мне не надо было ничего внушать себе или входить в транс. Господь наполнил меня радостью. Я так благодарна Ему за Его любящие, пронзенные руки, которые Он протянул ко мне обессиленной, почти мертвой, и вдохнул в меня новую жизнь. В тот момент я стояла и думала, что не помню себя, когда меня родила мама, но теперь я знаю, что я родилась от Господа. Когда я приехала домой, муж сразу заметил во мне перемену и спросил: «Что с тобой произошло?» «Сережа, Бог, оказывается, есть! Он живой и любящий!» — ответила я. Через неделю Сергей тоже обратился к Господу. Наша жизнь обрела новый смысл и новую цель. так хотела, чтобы многие могли вступить в этот чудный свет, жажда свидетельствовать о Спасителе была настолько сильной, что мы оставили свой уютный дом и приехали в группу на один месяц. Но вот уже 6 лет мы переезжаем с палаточной миссией из города в город, свидетельствуя о прощении, помощи, любви Божией. Господь исцелил Артема от астмы, и теперь он здоровый мальчик. Господь подарил нам еще одного ребенка, Маргариту. Нас 4, и мы ожидаем 3-го ребенка. И вот так всей семьей мы служим нашему Спасителю. Оглядываясь назад, видим, как по пути, которому прошли, поднимаются словно колоски к ласковому свету души тех, кто обрел мир с Господом. За эти 6 лет жизни с моим Иисусом я прошла через многое. Нелегко жить на колесах, всегда в движении, в железном контейнере. Но всегда Он был со мною, и ко мне даже на миг не вернулось ни желания жить. Может быть, мое свидетельство послужит кому-то толчком, чтобы, не ожесточившись в скорбях, ухватиться за протянутую руку нашего Господа Иисуса Христа и получить от Него помощь и спасение.
4: Я шел, как все, пустынною страной и жить хотел.

0: Путь каждого человека к Богу очень индивидуален и неповторим. Кому-то достаточно один раз услышать о Боге, он сразу понимает, что это именно то, что ему нужно, что ищет его душа. Другому же необходимо доказательство, неоднократное приглашение в церковь. А у кого-то лишь цепь неприятностей и горе и потерь может остановить бессмысленную гонку в никуда. Как бы то ни было, Бог рад принять блудного сына или дочь, когда он или она возвращается в отчий дом.
1: Всего вам самого доброго, дорогие друзья. До следующей встречи ровно через неделю в это же время. До свидания.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

В эфире очередная беседа на тему «Современные религиозные вопросы». Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, если есть Бог, то почему Он допускает, чтобы было так много страданий? В Перу содрогнулась земля, и тысячи людей погибли, будучи погребены под сдвинувшимися массами грязи. В Мексике землетрясение убило многие тысячи людей. В восточном Пакистане циклонические ветры и море затопили деревни, унеся сотни тысяч жизней. Во Вьетнаме ни в чем не повинные женщины и дети погибали в зверствах войны. В Австралии исчезла 8-летняя Вики, а более чем через год было найдено ее разложившееся тело. Над ней надругались и убили. Она была принесена в жертву нечеловеческой похоти другого человека. Если есть Бог, то почему Он позволяет, чтобы было так много страданий в мире? Видя мучения ребенка, ужасы войны, думающие люди делают вывод: конечно, Бога нет. Если бы Он был, Он не допустил бы столько страданий. Библия рассматривает этот вопрос. В книге Иова задается вопрос, почему страдают праведные. В 72-м псалме автор отмечает благоденствие неправедных и делает вывод, что бесполезно пытаться жить праведно. Это записано в 3-м, 12-м и 13-м стихах. Аввакум вопрошает, как же Бог может молчать, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Книга Аввакума, 1 глава, 13 стих. Или, как кто-то сказал, почему Бог молчит, когда зло бушует? В Новом Завете Иисуса спросили о человеке, который родился слепым. «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2 стих. Когда нас настигает беда, мы часто спрашиваем, а кто согрешил? Каков же ответ, почему человеку суждено, бывает, родиться слепым? Почему Бог позволяет нечестивому народу уничтожить народ праведный? Почему неправедные процветают? Почему праведные страдают? Хотя мы не знаем ответов на все вопросы, кое-какие ответы есть, и это должно укрепить нашу веру. Почему невинные страдают, понять очень трудно. Мы не возражаем, когда страдают злые люди. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, если Бог есть, то почему Он позволяет Гитлеру страдать? Но не так в случае страдания невинных. Мы мыслим категориями справедливости, и нам представляется несправедливым, когда наказывают невинных. Почему страдают праведные? В силу многих причин. Во-первых, невинные могут страдать, потому что в страдании есть определенный смысл. Псалмопевец писал «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Псалом 118, стих 71. А в книге «Послание к евреям» в 12 главе, в 11 стихе мы читаем: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Иногда болезнь может быть лучше для нас, чем здоровье, а боль – более благотворной, нежели удовольствие. Страдание может выработать характер, научить сочувствию, уменьшить стремление к материальным благам и привести нас к Богу. Мы слышали о людях с физическими недостатками, достигших больших результатов, несмотря на свои увечья. Возможно, следует думать, что свои высоты они покорили благодаря постигшему их несчастью. Может быть, Хелен Келлер, писательница и преподаватель высшей школы, стала одной из самых вдохновляющих фигур этого века не вопреки тому, что с раннего детства была слепо-глухонемой, а благодаря этим препятствиям. Страдания открывают путь к совершенствованию характера. Во-вторых, их страдания могут быть следствием греха. Страдание пришло в мир из-за греха, и оно продолжает мучить человечество из-за греха. В книге Иова, 4 глава, 8 стих, Елифаз утверждает общепринятую истину, говоря: «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожирают его». Новый Завет соглашается с этим. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Читаем мы в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих. Если не в этой, то в загробной жизни, но нечестивые страдают из-за своего греха. В послании к Римлянам, в 6 главе, в 23 стихе написано: «Ибо возмездие за грех – смерть». Но трагедия греха в том, что наряду с виновными страдают невинные.
когда во Второзаконии, 5 главе 9 стихе, Бог утверждал, что будет наказывать детей за вину отцов до 3 и 4 рода, Он говорил о цепной реакции греха. Рассмотрим следующие примеры. Первый. Отец-пьяница, воспитывающий детей в атмосфере невоздержанности и безнравственности. Сколько последующих поколений будет страдать из-за его греха? Болезни, нищета, ранняя смерть, умственные расстройства могут поразить и его детей, и его внуков. Второй пример. В Абилине, штат Техас, один подросток сбил на автомобиле троих, включая милую молодую женщину, которая до этого была миссионеркой во Франции, и все трое погибли. У парня, который был пьян и ехал слишком быстро, не было даже водительских прав. Почему пострадали те невинные люди? Из-за греха этого подростка. Третий пример. На войне невинные страдают так же, как и виновные в ней. Грех порождает страдания, и при этом невинные страдают в равной степени с виновными. В-третьих, невинные могут страдать из-за того, что человек хрупок и подвержен ошибкам. Грех всегда вызывает страдания, но не все страдания являются следствием греха. Иисус объяснил это, когда отвечал на вопрос о слепом. «Не согрешил, — говорит он, — ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи», — читаем мы в Евангелии от Матфея, 9 главе, 3 стихе. У иудеев было ошибочное мнение, что всякое страдание есть результат греха, но Иисус опроверг это. Иногда страдания бывают вызваны ошибочным суждением человека. Он неправильно оценивает, как далеко он может заплыть, и в результате тонет. Никакого греха здесь нет, просто человеческая ошибка, которая ведет к человеческим страданиям. Крушение поезда в Австралии стало причиной смерти 9 человек. Вина за этот несчастный случай была возложена на человеческую ошибку. Причиной аварии оказалось свойство человека ошибаться, а из-за этой ошибки пострадали невинные. Пока мы живем в этом мире, населенном несовершенными, склонными создавать аварийные ситуации людьми, можно ожидать ошибок, которые будут причинять вред невинным так же, как и виновным. В-четвертых, невинные могут страдать, сталкиваясь с законами природы. Фактически мы и не нарушаем законов природы, потому что, когда мы им не подчиняемся, они разрушают нас. Нарушьте закон земного тяготения, и вы разобьетесь. Но почему страдают невинные, например, при землетрясениях и тайфунах, когда они явно не нарушали никаких законов природы? Представьте себе нашу Вселенную в виде гигантской машины. Ее колеса и зубцы движутся беспрерывно. Происходят управляемые взрывы, поршни работают с фантастической быстротой, неутомимо трудятся системы охлаждения и нагрева. Вырабатывается, направляется по соответствующим каналам, используется и рассеивается невероятной силой энергия. И все это происходит в соответствии с законами, некоторые из которых нам известны, а некоторых мы не знаем. И вот мы идем не вокруг этой машины, не поверх, а сквозь нее. Нам известны некоторые правила, некоторые законы, несколько особо опасных мест, так что мы можем обойти эту коробку передач или тот бьющий, как молот, поршень, но нам неизвестны они все, и мы не можем избежать всех источников опасности. Рано или поздно, но мы столкнемся с одним из тех огромных вращающихся маховиков, или, невзначай, наступим на один из тех зубцов, или окажемся посреди одного из тех взрывов. Когда такое случается, то что мы сделали неверно? Ничего, за исключением того, что попали в механизм действия Вселенной. Это единственная ошибка, которую совершают люди, погибающие в землетрясении. Некая гигантская внутренняя сила непреодолимо сотрясает землю, и они умирают просто потому, что оказались на пути действия сил природы. Если у нас право в таких случаях говорить «Остановите мир, я хочу сойти», можем ли мы задержать бурю до тех пор, пока не окажемся в безопасности? Законы природы продолжают действовать, находимся мы на их пути или нет. Следовательно, люди, включая невинных, продолжают страдать. Мало кто не согласится с тем, что было только что сказано. Невинные действительно страдают, и страдают они по указанным выше причинам. Но тогда вопрос меняется.
если есть Бог, то почему Он не предотвращает страдания? Почему Он не удерживает плохих от причинения вреда хорошим? Почему Он не удерживает добрых людей от ошибок и не уберегает невинных от того, чтобы им причинили зло чужие ошибки? Почему Он не управляет Вселенной так, чтобы невинные не страдали от действия сил природы? Рассмотрим два возможных ответа. Бог не вмешивается, потому что Он должен уважать природу человека. Человек обладает свободой нравственного выбора. Он совершает действия по своему выбору. Его решения не предопределены заранее. Человек свободен принять неверное решение, чем навредить себе и другим. Если Бог позволяет человеку быть человеком в полной мере, Он должен предоставить ему такую свободу. Бог дает человеку такую свободу для собственного блага человека. Хотели бы вы быть роботом, марионеткой? Он дает эту свободу для блага других. Наша свобода означает, что мы вольны идти на жертвы, любить и служить другим. Он также дает эту свободу для Божьей славы. Он создал человека, чтобы тот прославлял его. Но какая может быть слава в человеческом служении своему Создателю, если у человека нет возможности иного выбора? Бог не вмешивается, потому что Он должен уважать природу Вселенной. Это еще один ответ. Бог посылает дождь на праведных и неправедных, читаем мы в Евангелии от Матфея, 5 главе, 45 стихе. Таким образом, неправедные пользуются благами природы так же, как и праведные, а праведные страдают от сил природы точно так же, как и неправедные. Почему Бог позволяет природе благословлять и проклинать тех и других в равной мере? Во-первых, потому что мы живем во Вселенной, управляемой законами. Если бы Бог произвольно отменял законы Вселенной для того лишь, чтобы оказать предпочтение праведным, то наступил бы хаос. Вселенная управлялась бы не по закону, а по прихоти. Понравилось бы вам такое положение вещей? Во-вторых, Бог позволяет природе как благословлять, так и обрекать на страдания и праведного, и неправедного, потому что его избавление от боли нескольких может привести боль многим. То же самое наводнение, которое становится причиной смерти людей в верховьях реки, питает влагой посевы, которые кормят тысячи живущих в ее низовьях. Если бы Бог спас нескольких от наводнения, то Он тысячи бы обрек на голод в результате засухи. В-третьих, Бог позволяет природе благословлять и заставлять страдать и тех, и других, потому что материальное покровительство праведным могло бы заставить многих служить Богу из неверных побуждений. Если бы страдали только безбожники, а праведники всегда процветали, то кто бы служил Господу? Скорее всего, все. А почему? Исключительно ради хлебов и рыб. А Бог хочет, чтобы люди служили Ему и славили Его по правильным мотивам. Бог должен уважать природу Вселенной, которую Он создал, Вселенной, которая управляется законами, установленными им самим, и которую Он не нарушает только для того, чтобы защитить невинных. Почему Бог создал такую Вселенную? Почему было не сотворить мир, в котором никогда бы не происходило природных бедствий? Есть несколько ответов на этот вопрос, и один из них таков. Если вы так много знаете о том, как создать Вселенную, то почему бы вам не попробовать сотворить свою собственную? Пока мы не умеем делать то, что может сделать Бог, и не знаем того, что может знать Бог, нам не следует критиковать сделанное Богом. А вот еще один ответ на вопрос, почему Бог не вмешивается. Бог уже вмешался, и вообще Бог вмешивается. Бог уже вмешался, когда послал Сына Своего научить людей любить друг друга. Он помогает залечивать боль человечества, действуя через тех, кто следует учению Христа. Бог действительно вмешивается, отвечая на молитвы своих детей. Вспомните, что Езекия, узнав о надвигающейся смерти, молился Богу, и Бог дал ему еще 15 лет жизни. История эта записана в 4 книге Царств, в 20 главе, стихи с 1 по 6. Сегодня, когда мы молимся, Бог не отвечает чудесами, как Он это делал во времена Нового Завета, но Он в самом деле помогает тем, кто молится Ему. Только вечность откроет нам, сколько раз Он ответил на наши молитвы. Бог не пустил Вселенную на самотек. Христос по-прежнему поддерживает ее. Бог по-прежнему отвечает на наши молитвы.
Почему Бог не отвечает на все молитвы? Потому что на это не всегда бывает Его воля. Иногда для достижения Его целей бывает надо, чтобы у человека, любимого им, случилось что-то плохое. И поэтому мы молимся, как Иисус, не как «я хочу», но как «ты», веруя, что Бог, безусловно, сделает так, как лучше для достижения Его целей. На ум приходит третий вопрос. Поскольку нас окружает так много бессмысленного страдания, и иногда кажется, что Богу все равно, мы спрашиваем, зачем вообще верить в Бога? Нам следует верить в Бога, потому что нет лучшей альтернативы. Без Бога нет удовлетворительного объяснения всех страданий в мире. Атеист вынужден считать, что страдание является результатом воздействия слепых сил природы, закона джунглей, существования, в котором предполагается бессмысленность. Но такое объяснение не удовлетворяет. Даже те, кто отверг идею существования Бога, продолжают искать ответы на свои вопросы, искать смысл. Кроме того, без Бога нет объяснения всем благословениям в этом мире. Сидни Харрис выразил это так. «Излюбленный аргумент тех, кто возражает против идеи, имеющего свои замыслы Бога, — существование в мире зла. Как может милосердный Бог, — спрашивают они, — позволить, чтобы существовало и процветало так много дурного?» Я всегда предпочитал отвечать на этот вопрос, выворачивая его наизнанку и противопоставляя этим людям то, что я называю «проблемой добра». Как они объясняют существование в мире так много хорошего? Как это произошло, что человек поднялся до высот любви, альтруизма, самопожертвования? Зачем ему отдавать свою жизнь за друга? Почему он должен жертвовать своим благополучием ради других? Почему история человечества озарена героями и мучениками, которые добровольно умирали за идею, более великую, чем они сами? Мы склонны принимать как должное добродетели человечества и поносить его пороки. Но почему у человечества вообще есть добродетели, которые были бы выше, чем у скорпиона или паука? У нас гораздо больше оснований радоваться

избытком. Вопрос состоит в следующем: откуда пришли все эти благословения? Из бессмысленной вселенной случайно? Вряд ли. Они должны быть посланы Богом. Я утверждаю, что перед атеистом стоит проблема гораздо более сложная, чем перед христианином. Атеист спрашивает нас: если есть Бог, то почему столько страданий? А мы же спрашиваем его: если Бога нет, то почему так много благословений? Почему в мире вообще существует добро? Конечно, у христианина всегда есть последний ответ на вопрос, который мы рассматриваем. Мы можем не знать сейчас, но придет время, и мы узнаем. Когда-нибудь мы поймем. Мы верим, что Богу виднее. Мы верим, что Бог во всем действует во благо своей конечной цели. Мы читаем в послании к римлянам, 8 глава, стих 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Благодаря вере мы способны переносить и светлую, и темную стороны жизни». Вера христианина делает его сильнее перед лицом жизненных испытаний, разочарований и страданий. А что сделало для вас ваше безверие? Придало ли вам силы сомнения? Помогло ли неверие жить более полной и победоносной жизнью среди мирских невзгод? Не пора ли отказаться от прежних своих убеждений, уступить и отдаться на волю Божью? Положитесь на Него в вере и послушании, и Он позаботится о вас. И тогда вы сможете быть уверены в том, что будет содействовать вам ко благу, что какие бы страдания ни выпали вам на долю, вы обретете дом с Богом в вечной жизни, и что однажды Он все сделает понятным.

Уважаемые друзья, в эфире программа «Божья истина». Сегодня мы начинаем серию бесед о существовании закона добра и зла в человеке. Мы также будем говорить о Боге, источнике этого закона, и о христианстве, об учении, основанном на Священном Писании, на Христе. Приглашаем вас и ваших друзей слушать эти еженедельные передачи на этой станции. Вопросы направляйте по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, в штате Калифорния, зип-код 94022, Соединенные Штаты Америки. В прошлых передачах мы говорили о законе человеческой природы и проявлении этого закона в действиях и словах человека. Что же подразумевается под понятием закона человеческой природы? Подводя итог сказанному, мы видим, что в примерах с камнями, деревьями и им подобным предметом закон природы является ничем иным, как его словесным выражением. Когда мы говорим, что природа подчиняется определенным законам, мы подразумеваем действие природы определенным образом. Закон человеческой природы или закон добра и зла – нечто такое, что стоит над самим фактом человеческого поведения. В этом случае, помимо фактов поведения, у нас имеется нечто еще. Это действительно закон, который не мы придумали, но которому мы обязаны следовать. С той минуты, как человек научился мыслить, он стал задумываться над вопросом о Вселенной, как она произошла, что она из себя представляет и так далее. По этому поводу существуют две основные точки зрения. Первая – это так называемая материалистическая точка зрения. Люди, которые разделяют эту точку зрения, считают, что материя и пространство существуют и существовали всегда. И никто не знает почему, что материя, которая действует определенным, раз и навсегда установленным образом, случайно ухитрилась в процессе развития произвести таких созданий, как мы с вами. По какой-то счастливой случайности, вероятность которой...

которая равна одной тысячной, что-то ударило по Солнцу, и от него отделились планеты, и по другому тысячному случаю химические элементы, необходимые для жизни, плюс необходимая температура, случайно встретились на одной из этих планет. И таким образом частицы материи, находившиеся на Земле, соединились так, что образовали живую клетку, которая, пройдя через длинную серию случайностей, развилась и образовала современное многообразие животного и растительного мира, вершиной которого является человек. Вторая точка зрения – религиозная. Согласно этой точке зрения, за видимой Вселенной стоит нечто разумное. Этот разум обладает сознанием, имеет свои цели и отдает предпочтение одним явлениям перед другими. Этот разум создал Вселенную частично ради каких-то целей, о которых мы не знаем, но частично для того, чтобы заселить Вселенную существами, подобными ему самому. Говоря «подобными ему», мы имеем в виду, что они также наделены разумом. Нельзя сказать, что одна из этих точек зрения о происхождении Вселенной бытовала давно, а другая постепенно вытеснила ее. Всюду, где когда-либо жил мыслящий человек, существовали обе точки зрения. Отметим, что мы не можем установить, какая из этих двух точек зрения правильная с помощью научных методов. Наука действует путем экспериментов. Она наблюдает, как ведут себя предметы, материалы, элементы и так прочее. Любое научное открытие, каким бы сложно оно ни казалось, сводится в конечном счете к следующему. Я направил телескоп на такую-то часть неба в 14:20 дня 15 января и увидел то-то и то-то. Или я положил некоторое количество этого вещества в пробирку, нагрел до такой-то температуры и получил то-то и то-то. Я ничего не имею против науки. Я только поясняю, что она действует, как она действует. И чем образованнее человек, тем скорее, я надеюсь, согласится со мной, что именно так действуют ученые. Но стоит ли за проблемами науки нечто совершенно от них отличное, не предмет изучения науки? Если за всей обозреваемой нами действительностью существует нечто, то это нечто останется неизвестным людям, либо даст о себе знать каким-то особым образом. Мнение о том, что это нечто существует, и мнение о том, что за материальной действительностью нет ничего, оба эти мнения не носят научного характера. Настоящие ученые не делают подобных заявлений. Обычно с такими заявлениями выступают журналисты и популярные писатели, которые подхватывают некоторые факты полуиспеченной научной мысли из учебников. Этот вопрос, наконец, является вопросом здравого смысла. Предположим, что когда-нибудь наука станет настолько совершенной, что будет знать о каждом предмете во Вселенной. Но разве не ясно, что и тогда на вопросы, почему существует Вселенная, почему она действует определенным образом, есть ли какой-нибудь смысл в ее существовании, на эти вопросы мы не будем иметь ответа. Положение было бы совершенно безнадежным, если бы не одно обстоятельство. Во Вселенной есть одно существо, о котором мы можем получить дополнительную информацию, помимо той, которую нам дает простое наблюдение. Этим существом является сам человек. Мы не просто наблюдаем за людьми, мы сами люди. В данном случае мы имеем так называемую внутреннюю информацию. Благодаря ей мы знаем, что люди чувствуют себя подвластными какому-то моральному закону, которого они не устанавливали, но о котором они не могут забыть, как бы они ни старались, и которому им следует подчиняться. Всякий, кто стал бы изучать человека со стороны, как мы изучаем электричество или капусту,
не зная нашего языка и, следовательно, не имея возможности получить от нас нашу внутреннюю информацию, из простого наблюдения за нашим поведением никогда бы не пришел к выводу, что мы имеем этот моральный закон, потому что его наблюдения показали бы ему только то, что мы делаем, а моральный закон – это то, что мы должны делать. Точно так же, если бы нечто было за и над доступными наблюдениями фактами, в случае с камнями или погодой, мы, наблюдая их со стороны, никогда не могли бы даже надеяться обнаружить это нечто. Вопрос в следующем. Мы хотели бы знать, стала ли Вселенная тем, чем она является теперь, случайно, сама по себе, без какого бы то ни было вмешательства, или за ней стоит некая сила, которая делает Вселенную такой, какая она есть. Поскольку эта сила не может быть одним из наблюдаемых фактов, но является реальностью, которая создает их, то простое наблюдение за этими фактами не поможет найти ее. Только в одном случае мы можем знать, существует ли что-то помимо наблюдаемых фактов, и этот случай в нас самих. В этом единственном случае мы видим, что это нечто существует. Если за пределами Вселенной существует какая-то контролирующая сила, но она не смогла бы показать себя как совершившийся факт, наблюдаемый во Вселенной, единственное, на что мы могли бы надеяться, так это на то, что сила проявит себя внутри нас в виде определенного влияния или приказа, постарается направить наше поведение в определенное русло. Именно такое влияние, побуждение мы находим внутри себя. Это должно было бы возбудить наш интерес. В этом единственном случае мы получаем положительный ответ, а в других случаях, когда мы не получаем ответа, мы видим, почему не можем получить его. Предположим, кто-то спросил меня, почему при виде человека в синей униформе, оставляющего маленькие пакеты у каждого дома, вы предполагаете, что это письма? Я бы ответил на этот вопрос так, потому что всякий раз, когда он оставляет подобный бумажный пакет для меня, то это бывает письмо. По сходству пакетов я предполагаю, что мои соседи также получают письма, хотя я не могу их вскрыть. Точно так же обстоит дело с нашим вопросом. Единственный пакет, который я могу вскрыть, — это человек. И когда я это делаю, особенно когда я открываю самого себя, я обнаруживаю, что я не существую сам по себе, что я подвластен некому закону, нечто или некто желает, чтобы я поступал определенным образом. Итак, существует отправитель писем. Это сила, стоящая за фактами, наш руководитель.

Дорогие друзья, на этом заканчивается сегодняшняя часть программы «Кто говорит?». Слушайте нас на следующей неделе, в это же самое время, на этой же станции. Пишите нам по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, штат Калифорния, zip-код 94022, Соединенные Штаты Америки.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем сюда. Мы приглашаем Христа прославлять. С нами всем вам не придется скучать.

Сегодня, дорогие ребята, мы продолжим с вами разговор о школе, и вы сможете услышать продолжение рассказа о стране радости.

0: В этом удивительном городе была школа. И удивленный репортер направился туда, чтобы и от молодых радостных человечков кое-что узнать об этом законе. И вот на перемене он увидел, как один мальчик сильно дернул девочку за волосы.
1: «Ага, в школе здесь точно так же, как и везде»,
0: — подумал он. Но как только он подумал об этом, эта девочка вытащила из кармана яблоко и подала его мальчику.
2: «Это для тебя. Возьми, оно очень вкусное».
0: Мальчик покраснел, как помидор, и, заикаясь, проговорил.
3: «Мне очень жаль, что я сделал тебе больно».
0: И тут зазвенел звонок. Дети разбежались по своим классам, и репортер не смог больше ничего увидеть. Стоя один в пустом коридоре, он увидел плакат, на котором было написано:
4: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
1: «Возможно, это еще один из законов»,
0: — подумал он. И на другом плакате было написано:
4: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах».

0: Когда наступила перемена, он спросил одного учителя, можно ли ему посидеть на уроке. Немного погодя, он задал вопрос.
1: «Что это значит? Приятность на устах?»
0: И мальчик, который тянул девочку за волосы, ответил.
2: «Это когда у тебя рот набит вкусным сладким мармеладом».
0: Весь класс начал смеяться и говорить, что этот мальчик новенький у них и еще многого не знает.
1: «Ну а что же это тогда означает?»
0: Вновь спросил репортер. Много детей подняли руки, и репортер услышал несколько ответов.
3: «Это когда человек так говорит, что его приятно слушать, когда не кричишь постоянно».
2: «Когда говоришь только хорошие и никого не обманываешь».

0: Затем детям было предложено написать сочинение на тему «Любимая история из книги законов». Один мальчик, который тоже был новеньким, предложил своему товарищу прочитать его сочинение. Он написал:
1: «История Даниила. Даниил не пошел в Ниневию, а сел на корабль и поехал в Тарс. По дороге начался сильный ветер на море. Даниила выбросили за борт, и его чуть не съели львы».
0: Репортер наблюдал за ребятами и видел, как ученик, читающий сочинение, помог своему товарищу исправить все ошибки, и вскоре этот новичок смог сам справиться с заданием. Когда дети сдали свои тетрадки, репортер вновь задал вопрос:
2: «Как возможно добром победить зло?»
0: Мальчик, который дергал девочку за волосы, вновь поднял руку и ответил:
3: «Это когда кому-нибудь сделаешь зло, а в ответ получаешь добро».
0: Мальчик посмотрел на девочку, снова покраснел и продолжил:
3: «Тогда потом становится стыдно, и ты сразу же перестаешь это делать».
0: Он был очень рад, что смог так ответить, и глаза его сияли от радости.

0: Но вот наступила снова перемена. И что очень удивило репортера, это то, что на школьном дворе вовсе не было шумно, несмотря на то, что тут и там было слышно пение песен. Каждый пел, что хотел. Вдруг он увидел стол с кнопочками, а рядом вопросы. Если нажать на кнопочку, то можно получить ответ на любой из вопросов. И репортер нажал на кнопочку, рядом с которой стоял такой вопрос.
1: Что говорится в книге законов о людях, которые не дают другим договорить до конца?
0: И тут же загорелся ответ.
1: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему.
0: Репортеру стало так интересно, что он стал записывать их себе в тетрадку. Вот некоторые из них.
2: Почему законы из этой книги являются самыми лучшими?
1: Потому что они от Бога.
2: Что необходимо, чтобы эти законы остались в сердце?
1: Необходимо принять в свое сердце Иисуса Христа.
2: А кто такой Иисус?
1: Иисус – Сын Божий, который пришел на землю и стал человеком. Он рассказывал людям о небе и хотел примирить их с Богом. Он должен был от людей много пострадать. Он пролил за них кровь свою, но любить не перестал. Он показал им, что является Сыном Божиим и что Он безгрешен. На третий день после своей смерти Он воскрес и теперь живет на небе и в сердцах людей, которые Его приняли. Эти люди счастливы, потому что Иисус подарил им радость спасения.

Репортер записал все, что услышал и увидел, и рассказал об этом у себя в стране. Прошло немного времени, как он вновь вернулся в страну радости и остался там навсегда. Он принял Иисуса Христа в свое сердце и стал исполнять все законы, которые находились в священной книге. Это сделало его таким же радостным, как те человечки из страны радости.

Дорогие детки, если вы тоже хотите быть похожими на этих радостных человечков, то вам, так же, как и репортеру, нужно узнать законы, по которым они жили, и принять Иисуса Христа в свое сердце. Этому всему вас могут научить в воскресной школе и помогут стать радостными и счастливыми.

Люблю в собрания ходить, где Библию читают, где учит Бог, как надо жить, где Иисуса знают. Там Господу хвалу поют и молятся совместно. Там для смиренных есть уют, а злым неинтересно.

0: «До свидания всем вам, мы должны сказать. Ровно через неделю встретимся опять».
1: Программу подготовила Лариса Граф. Звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господь!

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Хорошо, сегодня у нас с вами продолжаем мы читать книгу «Псалтырь». В основном псалмы написаны царем Давидом 3000 лет назад, но они до сегодняшнего дня актуальны. И это Слово Божие для нас. Псалом 46, давайте выслушаем Слово Божие стоя. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии Он превознесен над ними. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, проповедь сегодня называется «Щиты». Вы можете листать, потому что у меня листалки никакой нету в руках. Да. Называется «Щиты земли», Псалом 46. И можно сразу показать первое же изображение. Знаете, этот псалом называется одним из царских псалмов. Перед нами Священное Писание и книга «Псалтырь» – самая читаемая книга из Ветхого Завета. И этот псалом называется «Царский». Какой царь упоминался в этом псалме? Давид, вы прочитайте, пожалуйста, у вас есть Библия с собой, и найдите там, какой царь в 46-м псалме упоминается. Или вы видели текст перед собой, какой царь? Господь, единственный царь, который царь всех царей, упоминается в этом псалме. А Господь... Спасибо. Хорошо. А Господь, Он царь над каким народом? Благодарю. Над израильским, над русским, над всеми народами. Здесь написано, Бог воцарился над народами. И Бог когда воцарился над народами? Когда Он это сделал? Было ли время, когда Бог не царил над народами? Мы не видим, чтобы напрямую президенты стран сегодня спрашивали у Бога, что нам делать. Они советуются со своими министрами, с Богом часто не советуются. Даже если эта страна какая-то набожная, все равно советуются друг с другом, смотрят друг на друга, спрашивают своих советников. Но Бог все равно царствует. Бог всегда царствовал. И Бог всегда был миссионером. Миссионер – это тот, кто приходит и рассказывает людям о том, что нужно обратиться к Богу, что нельзя жить без Бога. Сам Бог был первым миссионером. Даже когда Он посылал своих пророков пророчествовать плохие вещи, говорить о народах, например, пророк Иона пришел в крупнейший город того времени, Ниневию, и что Иона сказал?

Где это была плохая новость, но Бог таким образом пробуждал их. Хватит заниматься собой. Подумайте о Боге. И это привело к их спасению. Ниневия простояла еще целый век точно после такой проповеди. И знаете, только один народ, который Бог не выбирал, а Бог создал его из одного человека, Авраама, только один народ поклонялся живому Богу. Остальные народы поклонялись чему? Идолам, камням, деревьям, звездам, солнцу, луне, умершим предкам, своим живым царям. И этот народ видел Господа только своим Богом, и они думали: как же так? Вот мы верим в Господа, а остальные люди, вот они рождаются, живут, умирают и так и не узнают про Господа. Всю жизнь поклонялись камню или дереву, или умершему предку. А дела у них идут ничего. Мы съездим, сходили за границу и увидели там, что там ничего, нормально. И даже иногда эти враги приходили и побеждали Божий народ. И тогда Божьи люди могли думать: а, может быть, власть Господа ограничивается нашей границей. Вот здесь пограничный столб, а там Господь не действует. Может быть, если я перейду границу, нужно поклоняться там дереву, а там камню, а там умершему предку. Сегодня в нашей стране есть такие регионы, где процветает язычество. И если вы приедете в Якутию, то там христиане задают себе вопрос: а может быть, мне можно сходить на этот праздник, где поклоняются умершим? Все же поклоняются, и нормально у них дела идут. У них машина лучше, чем у меня, дом лучше, чем у меня, и даже иногда здоровье лучше, чем у меня. И в таком случае, когда мы видим, что у неверующих людей, у противников Бога, дела идут ничего так, мы думаем: может быть, Бог все-таки будет царствовать, но не сегодня. Может быть, когда-то потом. И начинаешь утешать себя: да, сегодня в этой мире просто бардак. Просто люди нечестные успевают, у них хорошо идут дела. Люди злые, не без наказания остаются. И как мне тогда верить в живого Бога, если вокруг люди без Него живут нормально? Какие варианты? Если я всем сердцем хочу верить в живого Бога, а люди безбожные живут нормально, какие у меня варианты? Я не хочу оставлять свою веру. Как мне жить? Вы знаете, самое плохое – это жить так, как все. У меня был такой случай. Я не был тогда ни пастором, ни диаконом. Я был сторожем. Сторожем в церкви, в доме молитвы. Рядом строили огромный дом, строили солдатики. И вот пришла уборщица мыть полы в доме молитвы. И приходит с банкой краски. Я говорю: это откуда у вас банка краски? А солдатики продали мне по дешевке. В 5 раз дешевле, чем в магазине. Я говорю: ну вы же понимаете, что они ее украли, эту краску. А нет, они мне сказали, что так выдают им за работу. Ну, ты живешь как все, и даже иногда обманываешь себя, что это нормально, чтобы жить как все. Потому что те, кто живут как все, они нормально живут. Никто этого солдатика не поймал, и гром и молния не ударили в эту женщину с этой краской. Она так ее отнесла домой, вроде как бы все нормально. И ты думаешь: может, и мне жить как все? Может быть, терпеть, ждать лучших времен. И так, знаете, как выглядит человек, который терпит, ему все не нравится, и он ждет, когда все это закончится. Какое у него лицо? У кого получается? Сделайте кто-нибудь такое лицо. Ага. То есть, ну, он так смотрит на всех. И что на них, о всех этих думает, людях? Как вы мне дороги. Думает: когда же вы уже попадете в свое место вместе с дьяволом и ангелами его? Можно сетовать на свою трудную долю среди грешников и безбожников. Вот там начальник заставляет
на работе, нечестно подписывать бумаги.

0: Вот учитель в школе рассказывает, что мы все произошли от одной обезьяны. Поэтому все так похожи. Вот еще что-нибудь. Люди под окном курят, в подъезде плюют, матерятся и так далее. И можно сетовать, осуждать людей от невозможности повлиять на них. Все вокруг такие безбожники. Один я принадлежу Господу. Знаете, когда человек не может повлиять на ситуацию, он очень нервничает. Я заметил такую вещь, что родители кричат на своих детей, когда не могут повлиять на ситуацию. Если ты можешь повлиять на ситуацию, ты просто говоришь своему ребенку, ну просто ничего не говоришь, просто посмотрел, и он уже делает правильно. Если ты действительно влияешь на ситуацию. А если нет, то твоя ключевая фраза, знаете, как звучит? Два слова. Два слова, которые в нашей культуре употребляются почти ко всем детям, которых не умеют воспитывать родители. Эти два слова называются «еще раз». Иногда меняют для творческого разнообразия, говорят «последний раз». «Еще один последний раз». И дети все равно делают, что они хотят, пока не уснут сами, пока их что-то не отвлечет. Если полицейский имеет власть, орет ли он на того человека, которому он просто палочкой указал, и тот остановился? Бежит ли и кричит: «Стой, я тебе сказал, давай свои документы!» Он не делает, у него есть власть. Но если этот полицейский, уже переодевшись, идет вечером и проезжает та же самая, может быть, машина и поливает его из лужи грязью, он, наверное, идет и говорит: «Стой, стой, иди сюда». Нет, вот тогда он, может быть, и кричит. И вот если ты просто злишься на других людей, осуждаешь, какие все вокруг ужасные, как все плохо, все воруют, блудят там, разводятся, матерятся, курят в подъезде, еще что-то делают, ты думаешь, что у тебя нет власти. И этот Божий народ, он тоже думал, что у него нет власти, только в своих границах. Здесь я поклоняюсь Господу, а остальные, не зная, что с ними делать. Они просто ужасные люди. Ужасные люди. Что перед нами, кстати? Да, гербы. В основании почти всех гербов, ну, подавляющего большинства гербов, в основании лежит изображение щита. Большое или маленькое, тут есть... Львы, но в середине все равно щит. Есть орел, но он на щите. Ну и так далее, даже у Кубы какой-то странный, но все равно щит. Наверное, индейцы сделали. Все равно это щиты. Мы сейчас к этому вернемся. И автор псалма не говорит, что послушай, Божий народ, ты единственный такой. Автор псалма говорит: все народы, придите и поклонитесь Господу. Второй стих. Как звучит второй стих? Восплещите руками. Что это значит «восплещите руками»? Да, это значит «хлопайте». Хлопайте. В новом переводе звучит так: «рукоплещите все народы, вознесите Богу крик радости». От радости кричите, хлопайте в ладоши, причем все народы. Уже сейчас, не говорится, что это будет когда-то потом. Псалом говорит: уже сейчас все народы, рукоплещите Господу, кричите от радости, прямо сейчас, все нации. И так и происходит. Вы знаете, что в истории, в жизни и прямо сегодня так и происходит. Все люди на всех постах, всякие правители и управляющие, и учителя, и ученые, и все, они все в своей жизни видели чудесные дела Бога. Единственное, что происходит, когда ты читаешь историю, например, в школе читаешь историю, там не рассказывается про чудесные дела Бога. Рассказывается, что Чингисхан собрал столько-то воинов с таких-то народов, прошел столько-то километров, прожил столько-то лет. Потому что люди пытаются сознательно забыть про дела Божии в своей жизни. Специально забыть про дела Божии в своей жизни. Если ты рассказываешь про Бога, он понимает, но он тушуется как-то. Если расскажешь ему какую-нибудь сказку, как там корова что-нибудь съела. Он, конечно, запомнит. Это не стирается из памяти у человека. Божьи чудеса происходят постоянно. Правители, начальники и прочие люди, они знают о Божьих чудесах. И в своей жизни все рукоплескали Богу, но некоторые запомнили, а другие специально забыли. Интересно звучит 10 стих, я прочитаю его в современном переводе. «Собираются вожди народов вместе с народом Авраамова Бога. Ведь земные правители принадлежат Богу, он высоко превознесся». В синодальном переводе у вас что написано? «Князья народов». А еще что? Что Богу принадлежит? «Щиты земли». А что значит «щиты земли»? Видите, на всех гербах есть щиты. И на всех щитах было какое-то обозначение того государства, той страны. То есть слова «щиты земли Божии» обозначают, что сила и власть любого народа, государства подчиняется власти Бога. Знаете, это как, например, остались дети дома одни, и есть, например, два брата, две сестры. К примеру, такая классика жанра. И кто-нибудь, старший брат или если старшая сестра, начинает всех строить. Ты иди туда, ты сделай то, ты прав, ты не прав. Ты там, пожалуйста, не трогай этого, а ты трогай этого, а ты возьми, ты принеси. Приходит мама с папой, она... Все, все равны, сразу все равны. Точно так же князья народов, щиты всех народов, что-то из себя значат, что-то из себя представляют, там правители нажимают какие-то кнопки, кому-то звонят, дают указания, подписывают законы, но является Господь, и все к Нему собираются, и все равны перед Ним. Все равны перед Ним. Так что Божье Царство всегда больше, чем наши грехи. Бог царствует не только в доме молитвы. Бог царствует везде. Ты едешь в автобусе, там, ну сейчас уже не играет музычка, играл какой-нибудь шансон. Ты думаешь, там Господь не царствует? Господь там царствует. Бог всегда над всей властью и над всей силой. Все знаменитые и влиятельные достижения во всех сферах были даны людям по милости Божьей. Если люди открыли законы, позволяющие им летать в космос, люди говорят, мы открыли законы, позволяющие летать в космос. Нет. Бог позволил тебе открыть законы. Физика или химия, искусство или философия, география или астрономия, педагогика или психология, экономика или даже политика. Во всех этих сферах достижения даны людям от Бога. И Бог только позволяет людям жить на этой земле и чего-то добиваться. Но когда мы с вами верующие, а вокруг куча неверующих, кстати, всем понятно, что она изображена на картинке, может быть, не слишком... Неверующий человек изображен. Вы знаете, что так чувствуют себя верующие в нашем мире? В нашем государстве написано, в законе об образовании написано, первым пунктом, образование в России является светским. Поэтому ни слова о Боге никогда, нигде, никому и никак. И один человек говорит, вот мы носим Библию в тюрьмы, а в школу нельзя. Если бы мы носили их Библию в школу, половина этих людей не была бы в тюрьмах. Они бы читали в детстве и встретились с Богом. Мы не являемся с вами зайцами в этой жизни, на этом корабле, плывущем по этому миру. Мы не являемся какими-то изгоями. Верующие часто так о себе думают. Ну да, все курят, у всех перекур. А мне что делать? Рассказали пошлый анекдот, все ржут, а я как... Да, вы сказали это. И чувствуешь себя вот таким вот зайчиком. Всегда. Я тут левый, я как будто не платил за эту жизнь. Еду, нечаянно попал. И как бы начинаешь извиняться за свою веру, прятать ее в карман подальше, поглубже. И думаешь, как хорошо в Библии написано, земля и все дела на ней сгорят. Побыстрее бы уже все это сгорело, думаешь. Осуждаешь или отрешаешься. Кто-то уходит в тайгу, живет там. Кто-то залазит под землю. Кто-то прячется просто в доме молитвы. Там он такой, как все, а здесь он только верующий. И потом его дети вырастают и уходят из церкви. Они знают, кто он. Но Бог меняет нашу жизнь по-настоящему. Если ты попросил, пригласил Иисуса в свое сердце, Он поменяет все. Твои глаза, твои уши, твое сердце, твои мозги. Ты узнаешь, кто такой Иисус, и ты будешь жить по-другому. Вы знаете, откуда взялось, например, законы о защите детей? Их принесли в этот мир христиане. А ты знаешь, откуда взялось то твое право, какую-то штуку, которую ты купил в магазине, 2 недели вернуть, если что-то не то. Знаешь, откуда взялось? Это изобрели христиане. А то, что тебе дают при покупке чек, не просто на словах, а есть ценник и чек, знаешь, кто это изобрел? Это изобрел верующий человек, христианин. А ты знаешь, что то, что правители отчитываются перед народом, это тоже изобрели христиане? Это принес Иисус в нашу жизнь. Ты знаешь, что рабство было очень выгодным, и оно исчезло не само по себе. Нас в школе как учили? Рабство было невыгодным, потому что рабы не отвечали за результат труда, работали плохо, ломали орудия труда, и вот оно само рабство выжило. Нет, рабство очень выгодная штука. Но именно верующие люди под влиянием Бога, благодаря Иисусу Христу, предприняли эти шаги, чтобы переломить в британской тогда империи и других вот родственных политических образованиях рабство. Это было невыгодно убирать рабство, но его убрали. А ты знаешь, почему сегодня есть дома престарелых? Это христиане принесли в этот мир. В языческой культуре престарелого просто помогали ему умереть. А если римлянину не нравился его ребенок, он относил его на определенную гору и клал, и уходил, и дикие звери съедали. И когда появилась церковь, то христианин приходил на эту гору и принимал этого ребенка и давал ему жизнь. Вы знаете, что наши способности, возможности, которые дал нам Иисус, они нужны не только на небе. Они полезные и здесь, и на земле. Мы не зайцы, мы основные люди, которые знают, куда должен ехать этот трамвай и как он должен ехать, чтобы не сойти с рельсов. Ты идешь по улице, видишь бардак, видишь грязь. Ты, как христианин, не кидай мусор на землю. Слышишь, все матерятся. Ты, как христианин, говори чисто. Не употребляй ни фиги, ни блины никогда в своей жизни. И все ссорятся, ты не ссорься, благословляй тех и других. Говори людям, что ты их прощаешь. В конце концов, идешь ты по подъезду, курят какие-нибудь жлобы. И когда ты думаешь, что у тебя нет сил, у тебя 2 варианта, пройти мимо или наорать на них. Ну и тоже пройти мимо. Но если ты понимаешь, что Бог дал тебе определенную власть, превосходство, потому что дал тебе другое сердце, знай, ты первый человек в этом подъезде, кто должен поговорить с этими курильщиками. И если ты будешь говорить с любовью, ты увидишь результат. Попробуй. Благословляй там, где проклинают. Будь верен там, где воруют или обманывают. Итак, нам дана власть. Мы не изгои. Власть Божия не заканчивается границами дома молитвы. Везде, где ты находишься, будучи христианином, там Христос с тобой. Там Бог с тобой. И ты можешь повлиять на то, чтобы было чисто, на то, чтобы было по-доброму, на то, чтобы было аккуратно, красиво и честно. Ты можешь влиять, потому что Бог дал власть тебе больше, чем мэром и губернатором. Сегодня государство думает, что оно тоже может делать репцентры, как церковь делает. Но без Божьего слова. И вроде какой-то результат есть, а власти Божьей там нету. И эти репцентры превращаются просто в места, где люди работают, и все. Не более того. Не более того. У тебя есть власть, как у христианина. И с любовью делай добро. Делай добро. Просто помогай нуждающимся. Прощай врагов. Получи высшее образование. Стань учителем, преподавателем. Начальником стань. Ученым. Стань чиновником. И влияй везде в этих местах. Потому что если ты видишь себя вот этим вот зайчиком, ты можешь только ругать все, что происходит. Войди в эту систему на своей работе, в своем подъезде, в своем классе, в своем универе. Вот просто со своим начальником разговаривай, даже если он на тебя напустит, скажет, никакого слова о Боге здесь не говори на моей работе. Ничего страшного, скажи, а я буду молиться просто за вас. И все. И живи чисто и честно во имя Иисуса Христа. Итак, щиты земли Божьей, большие щиты, маленькие щиты, это в классе, где учатся твои дети, или в стране, где правит твой президент. Любые щиты, они Божьи, а ты дитя Божие. Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей, щиты земли Божьи. Мы дети Его. Во имя Иисуса мы дети, наследники Его, и нам дана власть говорить от имени Бога там, где мы находимся. И если ты не можешь приказывать своему начальнику, так и не надо. С любовью говори, молись, и сам в первую очередь поступай чисто и честно. Я заметил такую вещь, когда я просто иду мимо, например, опять вернемся в подъезд. Иду, смотрю, кто-то бросил бычок. Иду, и чуть закипает, курят в подъезде. Это очень распространенная проблема. Или человек вышел из подъезда, открыл вот так дверь в подъезд и курит. И весь этот дым естественной тягой по всему подъезду идет. Человек не понимает. И я иду, вижу, этот бычок валяется. И во мне накапливается такое негодование, что такое. А потом я понял одну вещь. Я иду, я увидел этот бычок, я его подобрал. Знаете, два раза подобрал, нет больше бычков в подъезде. Их просто не кидают. Когда лежит один, люди кидают второй. Я боялся, что руки будут пахнуть. Слава Богу, зима. Я вышел, снегом руки помыл, пошел дальше. Нормально. Потом Бог дал мне встретиться с этими курильщиками. Я говорю, ребятки, объяснил им. Все. Я думал, не получится. Думал, не сработает. Вы знаете, что нам дана власть Божия. И даже если люди нас не слушают, они все равно слышат. И вы от имени Господа говорите им не только Евангелие. Говорите им простые вещи. Некоторым людям надо сказать, дружище, если ты сейчас возьмешь кредит, ты погубишь свою семью. А кто и скажет это? Участковый, что ли, скажет? Президент по телевизору скажет. Кто человеку поможет наладить свою жизнь? Ты, как Божий человек, щиты земли Божьей, ты наследник Отца, и ты говоришь человеку от имени Господа. И, может быть, даже что-то сделаешь ему доброе. И делай этот мир лучше во славу Господа, потому что весь этот мир принадлежит твоему Отцу. Аминь.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Говорит радио «На пути».

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною».

В эфире христианская музыкальная литературная программа «Куда идешь?». Цель этой программы, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, задумались и немножко отвлеклись от своих суетных дел и подняли свои взоры к небу. Итак, куда вы идете? Куда ты идешь, слушающий передачу? Каковы твои земные цели? Каков твой путь? Идешь ли ты со Христом? Следуешь ли ты Его пути?

Как у вас со зрением? Наверное, многие скажут мне, ну, со зрением у нас все, конечно, в порядке. А как именно с духовным зрением? Близорукий человек не виноват в том, что плохо видит. И, как правило, беда эта поправима при помощи очков. Но духовная близорукость – это уже совсем другое дело. Как правило, причиной этому становится неправедная жизнь. И помочь тут может лишь радикальная операция по пересадке сердца. И вот один человек привел таких несколько, два примера. Один из его друзей, однополчанин, во время Второй мировой войны так отреагировал на его свидетельство о Христе. «Послушай, Герберт, может быть, твоя вера и истина, но все это годится только для стариков. У меня слишком много забот в этой жизни, чтобы думать еще и о другой». А недавно он слышал еще, как один человек спросил его, «К чему все эти разговоры о загробной жизни? Мне бы уж как-нибудь с этой разобраться». И оба эти два человека решили жить для сегодняшнего дня, и поэтому они не видели смысла в этой жизни и приготовлениях к вечности. Во времена Иисуса Христа духовная близорукость также была очень распространенная болезнь. Ею страдали религиозные вожди евреев, выступавшие против Иисуса. И когда им стало ясно, что Иисус не принесет народу немедленного освобождения от римского ига, они отвергли его. Они оценивали события с позиции сегодняшнего дня. Как твое духовное зрение? Способен ли ты смотреть в настоящее с позиции вечности? Если нет, признай свое заблуждение и признай свою греховность и прими Иисуса как личного Спасителя. Лишь Он один может излечить тебя от духовной близорукости.

Иисус Христос, наш Царь, грядет. В ображающем сиянии благоговеет небосвод, трепещет в тайне мироздание. С Ним сонмы ангелов святых, в животворящей силе света, лучами Божьей теплоты, невеста мудрая согрета. Да наполняют небеса сердца божественным дыханием всех тех, кого воскресший спас и приобщил к бессмертной тайне. Ликуют высшие миры, и это чувствует природа, горят вдали лучи зари, светлеет берег небосвода. Чертоги горные нас ждут в неувядающем величии.

Один малограмотный верующий читал в книге Псалмов, и, читая вслух, он сказал: «Как лень желает к потокам воды». Его сразу же поправили: «Брат, лень ничего не желает, она ленится даже желать». И его поправив, сказали: «На самом деле там написано: как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Часто в наших церквах мы слышим обличение за всякие грехи. Ну, за то, что, сестра, ты неправильно причесалась, за то, что ты не одела не то платье, за то, что ты не покрыла головы, и, брат, ты сегодня одел не такую рубашку. Этот перечень можно было бы продолжать и продолжать. Но еще ни разу никого и никому не сказали о том, что ты ленишься. И не было, я даже не слышал ни одной проповеди на тему лени. А ведь написано: «К ленивому не благоволит Господь». Как будто лень часто в нашей жизни становится будто бы и не грех. Но лень – это не только грех, но и мать многих других грехов. Как много христиан, которые только суетятся, проводят бесполезно время в разговорах и ничего не делают для благовестия Евангелия, для увеселений, для путешествий, для чтения книг и газет, для телевизора. Часто время у таких христиан бывает. И, конечно же, они не ленятся работать для себя, для своих нужд. Они находят время на все, на обсуждение, на осуждение ближних. Но именно евангелизировать, говорить о Христе, проповедовать о Нем, они часто забывают. И даже не только забывают, но находят себе оправдание в жизни, находят себе то, что они считают нужным. Да сохранит тебя, дорогой радиослушатель, да сохранит тебя Господь от греха лени. Трудись во славу Господа.

Вы слушаете христианскую литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». Куда идешь ты? Многие утратили дорогу, вместо света возлюбили тьму, верят в Бога, но не верят Богу, не хотят довериться Ему. Бродят, спотыкаясь бездорожьем, в тупиках у адовой стены, позабыв, что милосердием Божьим до сих пор они сохранены. Что им нужно? Что необходимо? Поскорее Господу воззвать, чтоб Спаситель ласково, незримо в изобилии дал им благодать. И тогда рассеются сомнения, в жизнь войдут любовь, надежда, свет. О, друзья, погибель, промедление! Страшно заблуждаться много лет. Ныне время, чтоб спастись навеки. В полночь, утром можно и опоздать. Медлящие, робкие, калеки, ваше счастье, Божья благодать. Это стихотворение написал Роман Березов. Воистину, многие утратили дорогу и вместо света возлюбили тьму. Многие верят в Бога, но не верят Богу, не хотят довериться Ему. Какие строки, и эти строки прямо, относятся ко многим христианам, в том числе, может быть, даже и ко мне. Итак, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, откроем свои сердца для слышания и откроем наши сердечные уши, чтобы все сказанное впитывать и исполнять в нашей жизни. Ибо еще есть время для покаяния, и слава Богу, что Бог хранит нас на этом жизненном, тяжелом и опасном пути. Дорогой друг, и у тебя есть время. Смотри, не опоздай.

сожалению, наше время передачи подошло к концу. И на прощание я хотел бы оставить такую мысль. Время. Сегодня на протяжении всего дня многие, кто слушал радиопередачи нашего радио, слышали о времени, о том, что оно бежит, оно идет, мы знаем, и каждая секунда уходит в вечность. Дорожите временем. Мы все заняты, и нам, конечно, всегда некогда. И когда-то лорд Асли молился Господу так: «Господи, Ты знаешь, как много дел у нас сегодня. Если в этой спешке мы забудем Тебя, то Ты нас не забудь. Не забудь нас, Господи, в нашей спешке, в нашей жизни. И да не забудем и мы нашего Господа. И давайте чаще поднимать наши взоры к небу, чаще находиться в общении с Господом, где бы мы ни находились, какие дела мы ни делали, делать, чтобы дела наши были все во славу Господа. Ведь молитва — это, все мы знаем, что это наша связь с Богом, наша связь с Отцом. Как мы пребудем с Ним, так и Он пребудет с нами. Дорогие друзья, чаще молитесь, чаще смотрите на небо. И до новых встреч в нашей программе на волнах радио WMND. В сегодняшней нашей программе звучали песни группы города Киева, Украина. И сейчас в конце я предлагаю вам песню этой группы «Посмотри на небо».

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Глава 17. Особый день рождения. Февраль, 1957 год. Шел снег. Мы с Бобом после чудесного романтического вечера, проведенного в немецком ресторане, пришли к нам домой. Мама приготовила чай. Когда мы разговаривали, Боб спросил: «Скоро твой день рождения. Что бы ты хотела получить от меня в подарок?» «Не знаю», — сказала я, покраснев. «Подари то, что тебе захочется подарить». «Ты любишь украшения?» «Конечно, мне нравятся украшения. У меня есть два, которые мне когда-то подарили. Я сейчас покажу тебе». Я забежала в комнату и осторожно вытащила коробочку из верхнего выдвижного ящика шкафа. Я возвратилась и вытащила из нее часы и простое старинное кольцо. «Это кольцо мне подарили на конфирмацию», — сказала я. «Оно для меня представляет особую ценность. Вот почему я его храню в коробочке». «А почему ты его не носишь?» — спросил Боб. «Я берегу его для особо торжественных случаев». «Оно подходит тебе по размеру?» — с лукавинкой спросил он. Я надела кольцо на палец. «Смотри, в самый раз!» «Это красивое кольцо!» Через несколько недель мы отмечали мой 20-й день рождения. Оно было через 3 месяца после нашего первого свидания. Боб появился утром, но несколько подруг мамы и соседи уже пришли, чтобы поздравить меня. Он стоял, нервно перебирал руками и выглядел взволнованным и нетерпеливым. Я никогда его таким не видела. Но у нас не было возможности поговорить наедине из-за постоянного присутствия гостей. Прошли целых 3 часа, пока Боб дождался момента, когда все уйдут. Он схватил меня за руку и повел в другую комнату, сказав: «Дорогая, я хочу побыть с тобой вдвоем». Когда дверь комнаты закрылась, он сказал: «Дорогая, ты помнишь, когда мы встретились первый раз? Тем вечером я сказал своим друзьям: я женюсь на этой девушке. Это была любовь с первого взгляда». Сказав, он сунул руку в карман куртки и вытащил небольшую коробочку, обтянутую вельветом. Его руки дрожали, когда он открыл ее. Там было кольцо, сделанное из сочетания белого золота по американской традиции и желтого золота по немецкой традиции. Он осторожно взял кольцо и мою руку. «С днем рождения, дорогая! Будешь ли ты моей женой?» Он надел мне кольцо на палец и добавил: –

Мы вышли из комнаты и объявили о своей помолвке, продолжив тем самым вечер поздравлений и пожеланий. Позднее тем вечером я сказала Бобу, что кольцо удивительно подходит мне по размеру. «Как ты узнал мой размер?» – спросила я. Улыбнувшись, он признался. «Это было очень легко. Когда 2 недели назад ты показывала мне свое серебряное кольцо, я посмотрел, где ты его хранишь. Когда ты вышла из комнаты, я незаметно вынул его из коробочки. Я отвез его к ювелиру в Штутгарт, и он снял с него мерку, чтобы я мог вернуть кольцо на место. В следующий раз, когда мы встретились, я положил кольцо на место, так, чтобы ты не заметила». Я засмеялась и сказала: «Хорошо, откуда ты узнал, что я скажу тебе «да»? А как бы ты смогла сопротивляться?» – улыбнулся он.

Замужество было первым серьезным решением, которое я приняла. Когда я подумала о том, что мне придется оставить маму, я почувствовала, как сомнения раздирают меня, хотя Боб был подходящей парой для меня. Боб должен был служить еще один год в Германии, но затем ему надо было возвращаться в Соединенные Штаты. Конечно, я поеду вместе с ним. Но мама не могла поехать вместе с нами, потому что ей не разрешили въезд. Я не могла помыслить, чтобы оставить ее одну в Германии. Боб понимал мои переживания. «Я никогда не видел более близких отношений, чем те, что существуют у вас с мамой. Вы так же неразлучны, как ноготь с пальцем». «Хорошее сравнение», — сказала я. «Что же происходит, когда ноготь отрывают от пальца?» Боб скривился, представив себе эту картину. А я между тем продолжила. «Я знала о том, что когда я выйду замуж за тебя, мне придется оставить маму. Но это будет очень тяжело. Мы так много вынесли вместе, что я не могу подумать о том, что мне придется уехать без нее на новый континент, за 1000 километров отсюда». «А почему тебе надо оставлять ее? Почему бы ей тоже не поехать в Америку?» Ей уже несколько раз отказывали. Ей сказали, что на ее рентгеновском снимке есть пятна. Они продолжают проверять ее, чтобы посмотреть, не улучшилось ли ее здоровье. «Но твоя мама не выглядит больной». «Да она и не больна. У нее никогда и не было туберкулеза». «Здесь что-то не так. Я проверю здесь все».

Осень. 1957 год. Брак между американцем и девушкой с ярлыком «перемещенное лицо» не был легкой процедурой. Американское правительство затребовало огромное количество документов. Так как я не была американкой, мне пришлось пройти через интенсивное исследование моей биографии, прежде чем командование разрешило Бобу жениться на мне. Вопросы о моем происхождении и репутации задавались людям на моей работе. Вопросы задавались о моем поведении: курю ли я, пью и так далее. «Почему они обо всем этом спрашивают?» — спросила я Боба. «Думаю, что они хотят убедиться в том, что ты не шпионка», — пошутил он. Я засмеялась от такой невероятной мысли. «Но на кого бы я стала шпионить? У меня даже нет собственной страны». Это высказывание показалось Бобу очень забавным. «Я никогда об этом не думал. Когда вспоминаешь о твоем прошлом, то кажется, что в тебя стреляли и русские, и немцы, и американцы. Нет такой страны, которой бы ты нравилась. Мне хотелось бы, чтобы мы поженились как обычные люди и как все остальные, вместо того, чтобы проходить через все эти допросы и бумажную волокиту. Мне тоже хотелось бы этого, дорогая. Может быть, это не займет очень много времени». Наконец,

0: Через 6 месяцев нам дали разрешение на брак. Если американский солдат хотел жениться на девушке-иностранке, закон требовал, чтобы он сначала женился на ней по американским законам, а затем мы должны были предстать перед немецкими чиновниками. Свадьба была простой. У нас с мамой не было денег, а Боб был рядовым первого класса в армии, так что его зарплата не была большой. Нечего было планировать что-то особенное. Боб написал своим родителям о нашей помолвке, и его мама выслала мне посылкой замечательное белое платье. Я надела его на свадебную церемонию. Владелец шляпного магазина, где я начинала работать, смастерил для меня вуаль, а я купила пару белых туфель на высоких каблуках. Итак, я была полностью готова к большому торжеству. Американское бракосочетание произошло в церкви на территории военной базы. Совершал бракосочетание капеллан Блэр. Мама и сержант Боба, Том Брюер с женой, выступали свидетелями. Затем у нас был небольшой свадебный ужин в гостиной у фрау Ойлер, куда на протяжении всего вечера заходили друзья на кусочек свадебного торта со своими поздравлениями и пожеланиями. Новобрачные в Германии обычно не отправляются в свадебное путешествие, но Боб хотел, чтобы у нас это было так, как это бывает в Америке. Однако сразу же это невозможно было сделать. Он должен был подать заявление на отпуск и затем ждать некоторое время. Через несколько недель мы провели наш медовый месяц. Мы помчались в Париж, затем в Рим и Венецию, и затем обратно в Австрию. Жилья в Гёппингене не хватало, поэтому свое жилье мы устроили в той же самой квартирке, в которой мы с мамой жили уже несколько лет. Маме досталась спальня, а мы с Бобом поселились в гостиной. Мама готовила нам на электрической плитке в нашей кухоньке. Туалет располагался на первом этаже, а к холодильнику в погреб надо было спускаться 4 этажа. Квартирка была удобная, и Боб был ею доволен. Февраль 1958 год. Стремительно приближался конец срока службы у Боба, и нам надо было собираться в Соединенные Штаты. Пока я занималась бумажной волокитой для получения разрешения на наш брак, Боб работал над тем, чтобы маме разрешили въезд в США. Мы прошли снова через процесс подачи заявления, и снова ответ был отрицательным. Во въезде было отказано. Во время своей поездки в Мюнхен Боб спросил в американском консульстве, почему маме отказывают год за годом, хотя у нее никогда не было туберкулеза. Служащий в консульстве настаивал на том, что на рентгеновском снимке видны шрамы, за которыми необходимо наблюдение. «Как же это может быть?» — настаивал Боб. «Первый раз, когда она подавала заявление, легкие были чистыми, и с тех пор она не болела туберкулезом. У нее хорошее здоровье». Служащий пожал плечами и сказал, что он ничего не может поделать. Боб сказал, что маме надо обследоваться у местного немецкого доктора, известного в стране специалиста по легким. Я пошла вместе с Бобом и мамой. Доктор Градецкий осмотрел ее и сделал рентгеновский снимок. «Я не вижу никаких шрамов на ваших легких», — сообщил он. «По крайней мере, если они и были, то они не являются активными на протяжении многих лет». Здесь было что-то не так. Каким образом прежний снимок мог показать шрамы, а на последнем ничего нет? «Возможно, это подлог», — сказал доктор. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Ну, допустим, кто-то имеет достаточно денег или драгоценностей и хочет эмигрировать в Америку, но он болен туберкулезом. Он дает взятку доктору или человеку, у которого есть доступ к рентгеновскому аппарату, и там совершается замена его снимка на снимок с чистыми легкими. Рентгеновские снимки меняются местами, и проблема разрешена. Такое случается довольно часто. Вы хотите сказать, что снимок моей мамы могли заменить на снимок на чужой? Доктор пожал плечами. Я не могу ничего утверждать наверняка, но это вполне возможно. Я слышала, что такое случается. Мы с Бобом взяли новый рентгеновский снимок в американское консульство в Мюнхен. Боб объяснил ситуацию и представил доказательства. «Давайте совместим два этих рентгеновских снимка», — настаивал Боб. Служащий принес дело мамы. Он взял оттуда рентгеновский снимок, и Боб наложил новый снимок на старый. «А теперь посмотрите», — сказал Боб. «Это же не те самые легкие. Ясно, что рентгеновский снимок из дела принадлежит другому человеку». Служащий был непоколебим. «Откуда мне знать, что этот рентгеновский снимок на самом деле принадлежит вашей теще?» Боб разозлился. «Есть один очень простой способ, как это можно узнать. Вызовите ее еще раз и сделайте сами ей новый снимок. И тогда вы увидите, что у нее нет туберкулеза и что ей можно разрешить эмиграцию». Но служащий пожал плечами и сказал: «Я ничего не могу сделать». Теперь Боб был просто в ярости. Его лицо было сейчас в нескольких сантиметрах от физиономии этого бюрократа. «Послушайте-ка, так уж получается, что мой конгрессмен заседает в комитете по армейской службе, и он близкий друг нашей семьи. Не хотели бы вы, чтобы он назначил расследование по факту этого подлога и, возможно, многих других подобных случаев?» Человек побледнел и сказал Бобу: «Думаю, что ваше время истекло». «Хорошо, я ухожу, но вы вскоре получите известие от моего конгрессмена». Боб сразу же написал письмо другу семьи, Ральфу Харви, который заседал в Конгрессе США от их округа. В письме были изложены все факты. Ответ на это письмо был выслан в консульство. Через несколько дней мама получила уведомление, что ей разрешили эмиграцию. После долгого, 7-летнего ожидания мы, наконец, были уверены в том, что мама сможет выехать из Германии. И теперь все мы будем в свободной стране. Весна. 1958 год. Америка. Для меня это слово символизировало земной рай. Я по-настоящему радовалась, потому что теперь у меня была страна, которую я могла назвать своим домом. Я стремилась к лучшей жизни, к возможности принадлежать к чему-то общему, что можно назвать своим, смешаться с этим общим, чтобы на меня не смотрели как на чужую, иностранку или нищую. Я представляла себе, как мы поселимся с Бобом в домике с белым решетчатым забором и счастливо заживем. Все будет так, как я видела в кино и читала в книгах. В то же самое время меня мучили многие вопросы. Мама не сможет приехать еще несколько месяцев. Кто позаботится о ней после того, как мы с Бобом уедем? Она все еще плохо говорила по-немецки. Сможет ли она сама завершить оформление документов на эмиграцию? Кто поможет ей, когда настанет время отправляться в путь? Боб первым уехал из Германии, и я вскоре последовала за ним, когда предоставилось свободное место на военном судне. Когда я обнимала маму на железнодорожной станции, я вдруг всем сердцем осознала, что я на самом деле уезжаю. Всю дорогу до Франкфурта я плакала в поезде и вспоминала о пальце и ногте, о которых как-то говорил Боб. Боль была гораздо сильнее, чем я того ожидала. Если отделить ноготь от пальца, то будет больно, но болеть будет в одном месте. У меня же боль исходила из самой глубины души, и я ничем не могла ослабить ее. Во Франкфурте меня отправили специальным поездом для семей военных, направлявшимся в порт Бремерхавен. В Бремерхавене я села на корабль, и еще до того, как мы вышли из Ла-Манша и вошли в Атлантику, я уже жестоко страдала от морской болезни. Судовой доктор и Лу Энн, молодая американка, с которой я познакомилась в порту, каждый день выводили меня на палубу, надеясь на то, что свежий прохладный воздух поможет мне поправиться. Но желудок отказывался повиноваться, и даже мысль о еде вызывала у меня тошноту. Я потеряла счет времени, пока, наконец, не разнеслась новость, что мы приближаемся к статуе свободы. Зная, что путешествие приближается к концу, я вышла на палубу, чтобы посмотреть на этот великий символ. От вида этой гигантской женщины у меня по коже пробежал озноб. Она напомнила мне о том, насколько изменилась моя жизнь. Морской воздух немного оживил меня, и я снова вспомнила раннее утро в Дружковке, когда я наслаждалась пейзажем, сидя рядом с нашим домом. Каким простым был тогда мой мир? Сад, ручей, огород, дом из трех комнат, амбар. Если бы судьба так распорядилась, то я могла бы до сих пор жить в том привычном окружении. Но по независящим от нас обстоятельствам все изменилось. Я содрогнулась, вспомнив наш путь в Германию на поезде, когда меня, маму и брата заталкивали в вагоны для скота. Ужасы лагеря до сих пор снились мне в ночных кошмарах. Я никому не рассказывала о том маленьком мальчике, которого избивала его бабушка. Годы, проведенные в лагере гитлеровской молодежи, год, когда мы скрывались от советских властей, желающих возвратить нас назад в концлагерь коммунизма. Жизнь в стране, которая не хотела нас видеть, но вынуждена была терпеть. Все это наложило глубокий отпечаток на мою судьбу. Но теперь все изменится. Гигантская статуя женщины надежды, казалось, говорила, что моя неуверенность, страхи, ночные кошмары — все это отойдет в прошлое. Новая жизнь в стране неограниченных возможностей лежала передо мной. Я буду свободна, свободна иметь свое собственное «я», свободна от критиканства и преследований. И лучше всего были, конечно, перспективы семейной жизни. Когда корабль пришвартовался, большая толпа двинулась в нашу сторону, чтобы приветствовать пассажиров. Я нервно вглядывалась в лица, отыскивая Боба. Наконец, я увидела его в центре толпы, стоящего на цыпочках, машущего мне с широкой улыбкой на лице. Я была так рада увидеть его, что сразу же почувствовала прилив сил и энергии, который, кроме того, заряжала шумная радостная толпа и большой город. Огромные здания были гораздо выше, чем я предполагала, и повсюду были люди, их было больше, чем я когда-либо видела. Но сейчас мне хотелось быть только рядом с Бобом. Мы соединились в крепком объятии. Затем он поднял мои сумки, и мы вышли из порта. После того, как я рассказала Бобу о своем путешествии, я спросила его о делах с Columbia Records. Он рассказал мне, что встретился с вице-президентом компании, заведующим записью. Я позвонил ему сразу же, когда приехал. Он тепло принял меня, но сказал: «Мне очень жаль, Боб, но музыкальная индустрия изменилась. Синатра уже не в почете, и нет никакого смысла представлять публике новую звезду в его стиле. Новая звезда теперь — Элвис Пресли. Вот таких людей мы сейчас ищем».
1: «Ты, должно быть, очень разочаровался», — сказала я.
0: «Нет, не очень». Я поблагодарил мистера Уилли за его теплый прием и возможность встречи. «Но теперь мне надо двигаться дальше. Меня ждет работа у Армстронга. Я не знаю, куда меня направит, но надеюсь, что это будет Техас».
1: «Мне жаль, что с музыкой ничего не получилось. Но теперь мы вместе, и мы будем счастливы, где бы мы ни находились».
0: Мы поселились в гостинице, и Боб начал мне показывать нью-йоркские достопримечательности.
1: Автобусная экскурсия по городу, знаменитые рестораны, кино и выступления. Впечатлений было слишком много, чтобы все переварить. Это был совершенно другой мир, настолько насыщенный новым, что мне было трудно представить. На вершине Empire State Building я смотрела на огромный город и вспоминала, как я, маленькая девочка, забиралась на крышу нашего домика в Дружковке и думала, что Германия должно быть рядом за горизонтом. Каким небольшим казался тогда мир и каким огромным оказался он сейчас. Я чувствовала себя маленьким зверьком, который впервые вылез из своей норки и увидел белый свет.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 127. Лазарь ожил. «Сашка, Сашка, ну где ты пропадаешь? Тебе письмо пришло!» — кричала Света, размахивая конвертом. Писем Саша никогда не получал, и эта новость взволновала его. С напускным равнодушием он взял конверт и внимательно стал его разглядывать. Вначале он никак не мог сообразить, кто может ему писать. Имя немного знакомое, где-то он его слышал. «Ах, да, это же ответ от моей тети! Значит, она все-таки ответила!» Сердце Саши радостно затрепетало. Он подошел к окну, вскрыл конверт и стал читать. «Здравствуй, дорогой племянничек!» «Дорогой!» – комментировал он тут же в мыслях. Никогда в жизни не интересовалась и вдруг стал дорогим. Странно. «Я очень рада, что ты написал мне. Прежде всего, я хочу попросить у тебя прощения, что никогда в жизни тобой не интересовалась. Мне нет в этом никакого оправдания. Совсем недавно жизнь моя изменилась. Я не знаю, сможешь ли ты меня понять, но я услышала весть о великом Боге, который пришел на землю спасти грешников. Я полюбила его всем сердцем. Как бы мне хотелось теперь всем рассказать, что Бог прощает грехи и освобождает их от власти сатаны. Сашенька, если можешь, прости меня. Напиши, пожалуйста, хочешь ли ты, чтобы я забрала тебя? И мы жили бы вместе. У нас здесь есть школа. Я бы помогла тебе во всем и заботилась о тебе. Еще здесь есть училище, куда бы ты мог поступить, если захочешь. Молюсь о тебе и люблю тебя. Твоя тетя». Дочитав письмо, Саша закрыл глаза и некоторое время стоял, не в состоянии всего осмыслить. «Моя тетя верит в Бога? Она хочет забрать меня? Так вот, что Небесный Отец приготовил для меня, о чем я даже и мечтать не мог!» — думал он. «Господи, благодарю тебя! Спасибо тебе!» Саше очень хотелось поделиться этой новостью, но только с теми, кто его поймет. У дедушки он снова вытащил письмо и решил прочитать его вслух, чтобы не было дополнительных вопросов. Дедушка и бабушка внимательно слушали.
3: «Надеющийся на Господа не постыдится. Так говорит нам Слово Божье. И вот мы видим это сами. Давайте тут же поблагодарим за это нашего Небесного Отца».
2: Дедушка и все остальные склонились на колени и в простой, сердечной молитве благодарили Бога за заботу о Саше. Дедушка еще попросил, чтобы Господь не оставил Славика и Юру. Молился он и о Юриной маме.
3: «Ну, а теперь давайте посмотрим, что же случилось с Лазарем. Хотите?»
2: «Да, да, конечно!» – ответили мальчики.
3: «Тогда откроем Евангелие от Иоанна, 11 главу, и прочитаем с 28 по 38 стихи».
2: Сказав так, Марфа вернулась к своей сестре Марии и тайно сказала ей: «Учитель здесь и зовет тебя». Услышав это, Мария сразу же поднялась и пошла к нему. Иисус в это время еще не вошел в селение, но был там, где его встретила Марфа. Иудеи, которые были в доме вместе с Марией и утешали ее, увидев, что Мария поспешно поднялась и вышла, последовали за ней, думая, что она пошла к гробнице, чтобы там оплакивать брата. Когда Мария пришла туда, где был Иисус, и увидела его, она пала ему в ноги и сказала: «Господи, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Увидев, как она рыдает и как рыдают иудеи, пришедшие с ней, Иисус глубоко опечалился, взволновался. Он спросил: «Где вы его положили?» Они сказали ему: «Господи, пойди посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи стали говорить: «Смотрите, как он любил Лазаря». Другие же сказали: «Этот человек, который дал зрение слепому, мог бы охранить Лазаря от смерти». Иисус, опять скорбя в душе, пошел к гробнице Лазаря. Она находилась в пещере, вход в которую преграждал камень.
3: Иисус знал, что он вновь вернет Лазаря к жизни, но он заплакал, потому что ощутил горе людей, оплакивающих Лазаря. Помните, мы с вами говорили, что Господь создал человека по образу Божьему. Он наделил человека чувствами, потому что Бог обладает чувствами. Господь сам чувствует горе. Иисус Христос есть Бог, но Он чувствует горе и печаль. Он может ощущать и наше горе. Иисус заплакал не потому, что у Него не было надежды вновь увидеть Лазаря в этом мире, а потому, что Он ощутил горе людей и оплакивал ужасную участь всех людей, как последствия их греха. Именно поэтому Он пришел в этот мир избавить мужчин, женщин и детей от смерти и дать им вечную жизнь. Бог очень переживает за всех людей, потому что в мире существует грех. А поскольку существует грех, существуют болезни и смерть. Грех и смерть пришли в мир из-за непослушания Адама Богу. Все люди сейчас являются грешниками, и мы умираем, потому что мы все потомки Адама.
2: Дедушка, неужели Бог печалится, когда мы болеем или умираем?
3: Да, конечно, Он печалится. Бог любит вас и хочет, чтобы вы верили Его словам и уповали на Иисуса, как на Его Спасителя. Он хочет, чтобы вы обрели жизнь вечную и были с Ним. Бог не хочет, чтобы кто-то из вас отправился в место вечного отлучения и кары, и поэтому послали Иисуса в мир избавить каждого из нас от наших грехов, сатаны и смерти. Давайте прочтем, что же случилось дальше. Читай, Юрка, Евангелие от Иоанна, главу 22, с 39 по 44 стихи.
2: Иисус сказал: «Уберите камень». Сестра умершего Марфа сказала: «Господи, там теперь тяжелый дух, ибо прошло уже 4 дня, как он умер». Иисус сказал ей: «Разве не сказал я тебе, что если уверуешь, то увидишь славу Божью?» Тогда они отвалили камень. Иисус возвел глаза к небу и сказал: «Отец, благодарю тебя за то, что ты услышал меня. Я знаю, что ты всегда слышишь меня, но я сказал это для народа, окружавшего меня, чтобы поверили они, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, руки и ноги его были в погребальных пеленах, а лицо его было покрыто кусками ткани. Иисус сказал им: «Освободите его от погребальных пелен и дайте ему уйти». «Люди, наверное, все перепугались», — сказал Юра.
3: Иисус есть Бог. Нет никого подобного Ему. Он всемогущий. В начале мира Он вместе с Богом Отцом и Богом Духом Святым создал все сущее. Теперь Иисус стоял у входа в склеп и говорил. Он велел Лазарю вернуться к жизни. Что бы Иисус ни говорил, всегда все исполняется.
2: «Ну, на этот раз, наверное, все уверовали», — предположил Саша.
3: Давайте посмотрим. Читай, Сашок, с 45 по 48 стихи.
2: И тогда многие иудеи, которые пришли навестить Марию и увидели, что совершил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали Синедрион и сказали: «Что нам делать? Этот человек творит множество чудес. Если дадим ему и дальше делать это, то все уверуют в него, и придут римляне, разрушат наш храм и уничтожат наш народ».
3: Многие иудеи уверовали в Господа Иисуса, когда увидели Его силу, явленную им при воскрешении Лазаря из мертвых. Но священников и фарисеев интересовало лишь сохранение своей власти и своих богатств. Они боялись, что народ сделает Иисуса своим царем. Эти иудейские начальники знали, что римляне, управлявшие иудеями и их страной, никогда не согласятся с провозглашением Иисуса царем. Римляне разгневаются и обвинят иудейских начальников в том, что те позволили народу сделать Иисуса своим царем, и заменят иудейских начальников своими. Книжники, священники и фарисеи желали сохранить свою власть. Потому они замыслили убить Иисуса. Этих людей вел сатана. Сатана не хочет, чтобы люди избавились от его власти и верили в Иисуса. Он и сегодня обманом пытается удержать людей от веры в Иисуса.
2: Ребята вернулись в интернат и встретили Славика. Как он изменился! Это был уже не тот Славик, который задирался со всеми и смотрел, где бы что стащить. Первым делом, прибыв в интернат, он нашел своего братика и подарил ему книжку и самолетик, который купил ему Валентин Иванович. Вечером все собрались в игровой комнате. Мальчики рассказывали об Иисусе, как он исцелял больных, изгонял бесов, как воскресил Лазаря. Славик слушал особенно внимательно. В памяти его то и дело всплывал образ умирающей Светланы Сергеевны. «Ах, если бы Иисус был здесь, он бы ее обязательно исцелил или даже воскресил бы из мертвых», – размышлял он. На вопросы отвечали все вместе. –

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Киты. Животные, созданные для океана. Эволюционисты уверяют нас, что киты произошли от кормоподобных существ, которые первоначально обитали на суше. Рассмотрим же это утверждение. Во-первых, киты способны определять направление звука, издаваемого под водой. Это свойство недоступно ни корове, ни человеку. Во-вторых, органы слуха китов не испытывают никаких нагрузок в связи с давлением на больших глубинах. Есть у китов и другие чрезвычайно сложные особенности строения, которые позволяют им обитать в глубинах моря и сильно отличают их от наземных млекопитающих. Если бы кит эволюционировал от животного, похожего на корову, то голова его была бы устроена совершенно иначе. Ноздря у кита расположены на макушке, позади мозга. У наземных же млекопитающих нос располагается в передней части головы, то есть впереди мозга. Эволюционисты пытаются внушить нам, что в процессе эволюции китообразных их носы, точнее ноздри, перемещались на другую сторону мозга, пока не оказались там, где находятся сейчас. Грандиозная перестройка, не правда ли? Нам предлагается поверить в то, что безликая эволюция способна творить чудеса. Ключевое слово здесь – поверить. Слепая вера в эволюцию кита убедительно показывает нам, что корень противоречия заключен не в конфликте науки и Библии, а в противостоянии верований, основанных на людских измышлениях и вера в откровение Божье.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Пакистане мусульмане обвинили христианина Масиха в сожжении страниц Корана, что побудило толпу и сотен человек напасть на его дом и принадлежащую ему обувную фабрику. Толпа избила Масиха стальными прутьями и забросала его кирпичами и камнями, прежде чем мешалась полиция. Попытки полиции спасти Масиха вследствие сопротивления толпа пыталась вырвать его из-под стражи, что привело к еще большему количеству травм после того, как его поместили в машину скорой помощи. Масих скончался. Впоследствии, следующим днем с утра, в военном госпитале в Равалпинди провинции Пенджаб. Мученики за веру. Таковых ждет великая награда. Об этом сказано в Писании. Давайте посмотрим Откровение, 7 глава, 16-17 стих. Они не будут уже ни хотеть есть, ни жаждать. Их не будет пальтеть солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет их Бог слезу с очей их. Великая награда для мучеников за веру. А пока помолитесь об их родственниках, которые также находятся в смертельной опасности, и горе из-за потери близкого человека. Слово «маскировка» от французского слова «маскуе» – делать незаметным, невидимым для кого-либо. Различают маскировку оптическую, тепловую, радиоакселонную, радио, радиотехническую, звуковую, акустическую, гидроакустическую и много-много еще какой из маскировки. Знаете, что поражает? Так это то, что у людей до сих пор есть большие проблемы с маскировкой. Далеко не у всех людей и войск получается хорошо маскироваться. Вроде бы замаскировались, а в итоге их находят. Прилетит ли ракета, увидит ли сфотографирует спутник, если мы говорим о боевых действиях. Другое дело Божье создание осьминог. Осьминог. У него тоже есть маскировка. У него нет маскхалата, камуфляжа или какой-то сетки. Но его Творец наделил такой способностью, что он может приобретать цвет морского дна, чтобы скрываться от врагов. Это замечательное видео вы можете найти в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Зачем человеку дан мозг? Во-первых, Господа прославлять, а во-вторых, думать, что и как делать. Второзаконие, 6 глава, стих 5, или даже 4. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь есть один. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Видите, о чем здесь сказано? Зачем дан нам мозг? Господа прославлять и думать, что и как делать. Случай произошел в Одессе.

чувств своих, эмоций, например, желаний. Но разум дан не для этого. Разум дан, чтобы он был здравым. Здравый разум никогда не позволит человеку пойти на берег моря во время шторма. Здравый разум от Господа убережет от многих проблем. Ведь кругом столько опасности, но если мы своими действиями сами себе делаем их, если наш мозг перестает думать, тогда кто для нас главная опасность? Мы сами. Драгоценные, помните, что жизнь — это дар от Господа. Не подвергайте ее опасности. Ведь цели нашей жизни другие. Цели нашей жизни — не сделать красивую фотографию. Это не цели показаться перед кем-то. Наша главная цель — это Царство Бога возвещать. 1 Петра, 2 глава, стих 9. Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. В Библии не раз подчеркивается важность наших слов. Например, в письме Иакова 1 глава 19 стих сказано, что человек должен быстро слышать, при этом быть медленным слова. В этом месте нет речи о том, что надо медленно говорить. Каждый может говорить, как он хочет. Кто-то говорит быстро, кто-то медленно. Суть не в этом. Суть в том, что надо думать, что говоришь. Потому что за необдуманными словами следует гнев. Но обдуманные слова касаются не только гнева, но и в целом межличностных отношений. Был проведен социальный эксперимент. Якобы слепой человек просит милостыню со словами: «Я слепой, пожалуйста, помогите». На такие слова никто не откликнулся, все проходили мимо. Но все изменилось, когда изменилась фраза. Написали: «Это великолепный день, но я не могу видеть это». И это. Другая надпись полностью изменила ситуацию. Сегодня мы все живем в обществах, где жестокость становится нормой. Но правильные слова способны сгладить конфликты. Благослови нас всех Бог. Всегда иметь правильные слова для общения со всеми людьми. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Хорошо ревновать в добром всегда», говорит нам Дух Святой через апостола Павла в послании к Галатам, 4 главе, 18 стихе. Сегодня, по милости Божьей и для Его славы, обратим наше внимание на выше прочитанный стих. О ревности в этом мире и последствиях много сказано в газетах, журналах, по радио и телевидению. Так как много говорится о ней и притом все плохое, то создается мнение, что всякая ревность является отрицательной чертой человеческого бытия. Но это не всегда так. И поэтому обратимся к Слову Божию и выясним, что же оно учит нас о ревности. Суть слова «ревность». В словаре русского языка Ожегова сказано о ревности как о мучительном сомнении в чьей-либо верности и любви, а также сказано о ревности как о усердии или рвении. Когда мы обратимся к Новому Завету, то греческое слово «зоило», переведенное на русский язык словом «ревность», употребляется в смысле страстного желания, проявления большого интереса к чему-то или кому-то. К примеру, возьмите библейское слово «зелот», как производное от слова «зейло».

Иосиф Флавий, еврейский историк, говорит о зелотах как о четвертой секте еврейской философии. Они ревностно защищали свои убеждения и традиции, энергично выступали против владычества Рима. Кстати, мы можем вспомнить Симона Зелота, Луки 6:15, Деяния апостолов 1:13, который до обращения был ревностным националистом, страстно выступал против римских поработителей. Итак, ревность — это чувство сильного, страстного желания, проявление большого интереса. Мирская ревность — недобрая ревность. Священное Писание много говорит нам о чертах плохой ревности. Ревности, если так можно выразиться, по миру. И к чему такова ревность приводит? Например, о неправильной семейной жизни и результатах всего этого в притчах 6:34 сказано. Потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения. Ревность в данном случае есть мучительное сомнение в верности и любви одного из членов данной семьи. О другом случае ревности говорится в Псалме 36:1. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Ревность, переходящая в зависть, увлекала не только беззаконников, но иногда и мужи веры были колебаемы этим явлением. Так псалмопевец Асав в Псалме 72:1-3 говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». В конце концов, Господь сохранил псалмопевца Асафа от полного падения. Но факт ревности к процветающим и все имеющим злодеям был в прошлом, есть в настоящем и будет в этом мире и в будущем. Следует заметить, что Священное Писание не только побуждает не ревновать злодеям, но и не иметь общения с ними, как и написано. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними» притчи 24.1, ибо таковое положение опасное. Слово Божье не только говорит нам о ревности, существующей в мире сем, среди злых людей, но и указывает на случай неправильной, опасной ревности в религиозных кругах. Например, в послании Галатам о смущающих верующих и желающих превратить благовествование Христово апостол говорит так: «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них» Галатам 4:17. Были лжеучителя, ревностно служащие, но не по благодати Божьей, и желающие привлечь к себе многих уверовавших. Они проповедовали ревностно, но по личным мотивам. В свое время апостол Павел тоже был ревнителем отеческих преданий, как он и говорит нам об этом, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Галатам 1 глава 14 стих. Такова ревность нечистая, Галатам 4:17. И апостол, прекрасно сознавая последствия таковой ревности, предупреждает верующих церкви: «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» Галатам 1 глава 9 стих. Итак, мы видим, что нечистая ревность существует в семейной жизни, в ревности к злодеям и процветающим материально, нечистая ревность в религиозных кругах, когда ревнители отеческих преданий и всевозможных человеками выдуманных сказаний заменяют истинное благовествование чем-то своим другим. Но существует еще одна
разновидность нечистой ревности, то есть ревность не по рассуждению. О ней апостол Павел в послании к римлянам, 10 главе, с 1 по 4 стих говорит так: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую вам, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего». Человека нельзя порицать за то, что он никогда не мог узнать, но его можно обвинить пренебрежением узнать то, что всегда было доступно для него. Человек несет ответственность за незнание того, что он мог узнать. Таково явление и с Израилем. Они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению или не по знанию, хотя возможность познания Бога была и у них, как говорит нам апостол Павел. Разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов слова их. Римлянам 10 глава, 18 стих. Итак, нет оснований утверждать, что у Израиля не было возможности слышать Слово Божье и разуметь его. Но они заменили праведность Божию, ревнуя по Боге, своею праведностью. Праведность по закону, а не по вере. А ведь ревность по рассуждению ясно говорит нам, читаем место из Священного Писания: «Конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». Римлянам 10 глава, 4 стих. Вспомните, что гонения на христиан также происходили по причине ревности, не по рассуждению. Вспомните инквизицию. Вспомните мучеников веры, как, например, Иоанна Гуса, преследователи которого имели ревность, но не по рассуждению. Таковой недоброй ревностью, не по рассуждению, однажды возревновали ученики Господа Иисуса Христа, как мы читаем об этом в Священном Писании. Так, когда жители самарянского селения не приняли Господа Иисуса Христа, то его ученики, то есть и Иаков, и Иоанн, сказали следующее: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал». Евангелие от Луки, 9 глава, с 53 стиха по 54 стих. На что Господь Иисус Христос ответил им так: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Евангелие от Луки, 9 глава, с 55 по 56 стих. Итак, было дано несколько примеров так называемой недоброй ревности. Но есть ли добрая ревность? И что это значит? Каковы результаты этой доброй ревности? И обо всем этом мы будем говорить с вами в нашей следующей беседе.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

Многоуважаемый радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом, любовью нашего Господа Иисуса Христа и Его словами, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Надеюсь, что ты сегодня останешься со мной, потому что у нас будет интересная беседа. Сегодня мы посмотрим на то, что говорит Библия о существах, именуемых ангелами. Надеюсь, что сегодня мы вместе получим чего-то новое, а именно то, что мы еще не знали. Прежде чем мы вступим в нашу беседу, пожалуйста, выслушайте следующий музыкальный номер.

У микрофона Владимир Кулаков. Приглашаю тебя остаться со мной, потому что у нас сегодня интересная беседа. Мы будем размышлять о том, что говорит Библия о существах, именуемых ангелами. Многоуважаемый радиослушатель, я хочу сообщить вам, что эта передача каждую неделю летит по волнам эфира. Так что приглашайте друзей, соседей, близких, родных, чтобы они тоже присоединялись к этим важным радиопередачам, чтобы вместе мы могли разделять благословение, которое посылаемое для каждого из нас свыше. Это благословение мы получаем через Священное Писание. Сегодня у нас необыкновенная тема, и поэтому мне хочется побеседовать с вами о очень необыкновенных вещах. Ангелы. Вряд ли кто из нас видел ангела, но мысль, что человек, каким мы его знаем на земле, возможно, не самое высшее существо в природе, давно уже занимает науку, и научные люди уже давно это исследуют, но никак объяснить не могут. Дорогой радиослушатель, Библия говорит, что между высшим существом, то есть Богом, и человеком есть существа, которых Слово Божье называет ангелами. Слово «ангел» происходит от греческого слова «ангелос» и означает «вестник» или «посланник». Исследуя вопрос об ангелах, на основании Слова Божия мы видим, что их служение заключается в благовествовании и посланничество для исполнения воли Божьей. Ангелы встречаются на протяжении всей Библии, начиная от книги «Бытие» и кончая книгой «Откровение». Но особенно важно отметить, что наш Господь Иисус Христос говорит о их существовании. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, 10 стихе, мы читаем слова нашего Господа Иисуса Христа. Послушайте. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». И также еще в Евангелии от Матфея, 13 главе, и 41 стих, Иисус Христос говорит: «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазно и делающих беззаконие». Но замечательные слова об ангелах мы читаем в Евангелии от Матфея, 26 главе и 53 стих. Вы можете это сами проверить. Я читаю. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Дорогой радиослушатель, можно было бы привести еще и другие места Евангелия, в которых Христос говорит об ангелах. Но и приведенных мест достаточно, чтобы видеть, что Иисус Христос говорит о существовании ангелов. Да и не может быть иначе, ибо Он — Творец их. Он сотворил их, Он знает их, и поэтому Он говорит нам, что они именно существуют. Апостол Павел и также другие апостолы также говорят об ангелах в своих посланиях. Например, в втором послании к Фессалоникийцам. Я читаю так: «Ибо праведно пред Богом оскорбляющих вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Еще другой апостол, апостол Петр, также говорит об ангелах в своем первом послании. Он говорит так: «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы». Еще другое место в послании к евреям, 12 главе, 22 стих. «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Итак, дорогой радиослушатель, Библия во многих местах говорит об ангелах, их природе и также их служении. А что же именно
представляют из себя ангелы по учению Библии. Они, как и люди, дорогой радиослушатель, созданы Богом. Священное Писание говорит нам: «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их. И небесные воинства Тебе поклоняются». Небесные воинства — это сонмы ангелов. О их сотворении мы читаем в Новом Завете, в послании к Колоссянам, 1 глава и 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». А вот здесь невидимое — это невидимые существа ангелов. Ангелы, в отличие от людей, являются бесплотными духами. Мы читаем о их бесплотности в послании к евреям. Не все ли они суть служебные духи? Как духи, они незримы, но Библия говорит, что порой как вестники, как посланцы от Бога, они являлись людям. Вспомним их явление ученикам и ученицам нашего Господа Иисуса Христа после Его славного воскресения. Дорогой радиослушатель, Библия говорит, что ангелы превосходят человека крепостью и также силой. О силе ангелов мы читаем в Псалме 102. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». В Откровении мы читаем, как там говорится про ангелов, описывает силу одного из ангелов. «И увидел я ангела, сходящего с неба. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездную». Но мы не должны забывать, что сила ангелов имеет своим источником Бога. Как и сказано в 2-м послании к Фессалоникийцам, 1 главе 7 стихе, «с ангелами силы Его». Прежде чем мы вступим в нашу беседу, рассматривая количество или счет ангелов, перервем нашу беседу коротким музыкальным исполнением.

Дорогой радиослушатель, если ты только присоединился со мной, то мы беседуем о ангелах. Я до этой музыки сказал вам, что мы будем рассматривать о количестве или о числе ангелов. Дорогой радиослушатель, Библия говорит о неисчислимом количестве ангелов. «Есть ли счет воинством его?» — спрашивает Иов. А также говорится нам о тьмах ангелов. Но Библия говорит об одном только архангеле, имя которому Михаил. Это можно нам прочитать в послании к Иуде, стих 9. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом...» И вот здесь из Слова Божия видно, что архангел Михаил является главою ангельского мира. Особенно это видно из Откровения, 12 главе и 7 стих. «Михаил и ангелы его воевали против дракона и ангелов его». Об одном только архангеле говорит и апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе и 16 стих. «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела, сойдет с небес». Библия говорит также о херувимах и также серафимах. Это тоже ангелы, но находящиеся в особой близости к Богу и исполняющие особо важное служение. Я читаю в книге Откровения о четырех животных, которые имеют по шести крыль вокруг, а внутри исполненные очей, и которые днем и ночью взывают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель!» Мы, конечно, должны понять, что они то и являются херувимами и серафимами. Их описывает и пророк Исаия. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыль. И взывали они друг ко другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф“». Цифра 4 говорит о четырех частях света, то есть об их служении в весьма широком масштабе. Библия говорит о катастрофе в мире ангелов, то есть о падении части ангелов в грех. Это я смогу прочитать для вас в втором послании Петра, 2 глава и 4 стих. Я бы советовал тебе, дорогой радиослушатель, приобрести себе Библию, записывать именно вот эти вот места и потом самому проследить. Вот здесь говорится так: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил». А в послании к Иуде, стих 6, я читаю так: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства». Слово Божье не говорит, когда совершилось падение ангелов, но оно совершилось без сомнения. Оно совершилось до сотворения человека. В какой же грех впали ангелы? Они впали в тот же грех, в какой пал и их глава, дьявол, то есть в грех гордости. И это мы сможем прочитать в пророка Иезекииля. О этом падении, о падении дьявола записано в книге Иезекииля, 28 главе, с 14 по 17 стих. «Ты был помазанным херувимом. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Доколе не нашлось в тебе беззакония, от красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Дорогой радиослушатель, гордость погубила и всех остальных возгордившихся ангелов. Книга Откровений говорит, что
хвост дракона увлек с неба третью часть звезд, то есть западшим херувимом, дьяволом, пошла треть ангелов. Библия говорит, что падших ангелов ожидает особый суд и наказание, и что в суде над согрешившими ангелами будет участвовать в какой-то степени Церковь Христова, как говорится об этом в послании Коринфянам. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Дорогой радиослушатель, Библия говорит о небесном и земном служении ангелов. В небесах они творят волю Божию и прославляют Его великое и славное имя. Библия много говорит о служении ангелов людям, об их благовествовании, например, Захарии, о рождении Иоанна, предтечие Господня, Марии они сообщили о рождении Христа, а Христос — Спаситель мира. Ангелы также сообщили пастухам в Вифлееме. Они сообщили им о родившемся и лежавших в яслях младенца. Они сообщили им о Мессии, о Петру в темнице, о его освобождении, о Петру на бушующем море, о том, что корабль не погибнет. Можно было бы привести множество других примеров из Библии, показывающих ангелов как вестников и посланников Божиих к людям. Например, их славное благовествование о воскресении Христа. Библия говорит, что ангелы принимают самое живое участие в жизни Церкви Христовой на земле. Они радуются покаянию каждого грешника. Они следят за борьбой Церкви с силами ада. Они ополчаются вокруг боящихся Господа. Многоуважаемый радиослушатель, ангелы будут сопровождать Христа при Его втором пришествии. И как мы это можем прочитать в Евангелии от Матфея? «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, великим делом ангелов будет очищение церкви от плевель», как мы читаем об этом в Матфея также, «как собирают плевели и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий, Иисус Христос, ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазно и делающих беззаконие». Дорогой радиослушатель, если ты желаешь и хочешь быть в присутствии ангелов, в присутствии Бога, Творца, Творца неба и земли и человека, ты можешь. И Священное Писание говорит нам, что если мы будем исповедовать грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам согрешение наше и очистит нас от всякой неправды. Благодарю за внимание. Продолжая нашу радиопередачу, приглашаю тебя выслушать пение «Отче Небесный».

0: Сейчас послушайте свидетельство молодой девушки.
1: В детстве я много слышала от родителей про Бога и про Иисуса Христа. Я считала себя верующей. Родители брали меня с собой на собрание. Я очень много слышала полезного, но мне еще никогда не приходило в голову покаяться. Я думала, что если человек верит в Бога, то это для него вполне достаточно, чтобы спастись. Но однажды, мне было 14 лет, какой-то голос мне сказал, что человек должен родиться свыше, что каждый человек большой грешник, но что Иисус Христос умер за всех грешников на кресте, для того, чтобы омыть всех, в том числе и меня, святой кровью. Ну, думала я, ведь я верующая, как я могу быть грешницей, когда мне только 14? Но голос совести не давал мне покою. В одно воскресенье проповедник привел такой пример. Однажды дядя сказал племяннику: «Ты знаешь, Хорст, что тебе нужно принять Господа как своего личного искупителя и спасителя. Ты когда-нибудь грешил?» «Да», — ответил Хорст, «но такие маленькие грешки Христос ведь не видит». Опять спрашивает дядя: «Ты сегодня хоть один раз согрешил?» «Да». «Подумай, если Иисус Христос все грехи запишет в книгу и для каждого дня возьмет один лист, сколько было бы листов с грехами в год?» 365, а в 10 лет? 3650, сказал Хорст. «Возьми-ка с полки книгу, сколько там листов?» Хорст взял книгу и ответил: 360. «Теперь посмотри, Хорст, если в день ты согрешил только один раз, то у тебя было бы уже полными 12 таких толстых книг». Хорст покаялся. «Теперь я была уверена, что мне тоже надо покаяться. Но я медлила, стыдилась. А каждый вечер, вспоминая о том, сколько я согрешала в день, мне становилось страшно. А вдруг Господь придет в эту ночь, а я не буду спасена? Я молилась, чтобы Господь помог мне решиться сделать этот шаг. И так прошло несколько недель, пока я открыла свое сердце Иисусу и впустила Его. И Господь обильно благословил меня».

Благодарю за внимание. У микрофона Владимир Кулаков. Радиопередача приготовлялась в студии Дальневосточной радиовещательной компании в городе Манила, Филиппинские острова. Желающие написать мне, пишите лично мне по адресу этой радиостанции.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня очень важное и актуальное для нас слово из Ветхого Завета. Поэтому обратимся к пророку Исаии. И в главе 38 прочитаем стих 14. «Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне». «Вступись за меня, как поручитель или как гарант». И в этом тексте переводчики русской Библии сделали огромную ошибку. Вместо выражения «вступись за меня, как гарант», они написали «спаси меня». Они решили, что эти два выражения тождественны. Но это далеко не так, как вы ниже убедитесь по ходу рассматриваемой нами сегодня темы, которая называется «гарант». Производное от слова «гарант» мы имеем слово «гарантировать». Давать за что-нибудь гарантию является очень ответственным действием или поступком. Вы все знаете, что любой автомобильный завод дает гарантию на выпускаемые им автомобили. Новые автомобили должны без поломок пройти гарантированный для этого срок. И если за это время в автомобиле что-то сломается по вине завода, то завод должен эту поломку за свой счет устранить или заменить автомобиль. И так обстоит дело с любым оборудованием или аппаратом, телевизором, компьютером, пылесосом и так далее. Слово «поручитель» или «гарант» всем нам знакомо. Его мы слышали и о нем читали. Сегодняшняя проповедь должна быть таким текстом, который всех нас охватывает. Это нехорошо, если мы постоянно говорим трудным, не совсем понятным образом. В поместных собраниях старшие братья и проповедники несут ответственность за то, чтобы духовную пищу преподносить членам собрания как можно более простыми, доходчивыми словами. Повторяю наш главный текст, но так, как он выглядит в оригинале. Пророк Исаия, глава 38, стих 14. «Томным взглядом смотрели глаза мои к небу. Господи, страшно мне, вступись за меня как гарант, чтобы мы вообще могли понять то, что Господь Иисус желает нам сказать». Необходимо, чтобы в выражениях Его слова мы понимали Его святую волю. В противном случае мы должны Его слово очень часто слышать, пока Господь Иисус в Своем слове хотя бы на один шаг с нами продвинулся вперед. Содержание нашего главного текста произнес однажды царь Иудеи Езекия, но не пророк Исаия. По заданию Господа Бога пророк Исаия только записал это выражение. Подробно о делах Езекии я написал в проповеди «Пасха Езекии и Иосии», которая имеется на нашем сайте. Но Святой Дух желает возбудить ваши сердца, чтобы вы еще раз подробно занялись этой проповедью, потому что в этой проповеди вы почерпнете очень важные сведения для вашего наставления, для вашего духовного роста. Поэтому я приведу маленький отрезок из этой проповеди. Езекия и Иосия это два позитивных царя Иудеи. За основной текст проповеди Пасха Езекии и Иосии я взял тогда из второй книги Паралипоменон в главе 30 стих 26 и из второй книги Паралипоменон глава 35 стих 18. Я думаю, что этот вопрос волнует тех детей Божьих, которые действительно ищут глубины, которые копают вглубь Слова Божьего. Поэтому они должны были заинтересоваться этим вопросом, потому что там мы читаем кое-что интересное. И вот я читаю сначала стих 26 из главы 30. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного всему в Иерусалиме». Со дней Соломона. Что же это было за веселье? Царь Иудеи Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. В первый же год своего царствования, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и обновил их. Для этого действия Бог возбудил сердце богобоязненного Езекии. Пасха является одним из самых больших праздников евреев и указывает на грядущего Мессию Израиля. Имеется в виду не столько сегодняшнее ожидание Мессии, как его первое пришествие на землю. Так вот, эта Пасха, которая впервые праздновалась при выходе Израиля из Египта, не праздновалась по предписанию Господа через Моисея со времен Соломона до воцарения на престол Езекии. Это составляет примерно 250 лет. Чтобы это понять, следует рассмотреть ряд событий, связанных с этим стихом. Но я обращаю ваше внимание только на один аспект. Царь Ахаз, отец Езекии, привел Божий народ к глубочайшему падению. Чтобы освежить эти события в памяти и лучше понять взаимосвязи, прошу прочесть в 4 книге царств, в главе 16, стихи со 2 по 4, и во 2 книге Паралипоменон, главу 28. «И не делал Ахаз угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. А медный жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север». Стих 14. Однако вернемся к нашему сегодняшнему главному тексту. Царь Езекия.

ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот прибавлю к дням твоим 15 лет». Хотя Езекии было сообщено от Бога через пророка Исаию, что он умрет и не выздоровеет, но Бог проявил по отношению Езекии великую милость и исцелил его. Но по этому поводу следует сказать, что на основании наших грехов и все мы больны, и не чуть-чуть больны, но больны смертельно. Почему? Потому что Слово Божье говорит в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, но всем тем, которые ищут Иисуса Христа и находят Его, Иисус дает на основании Своей благодати выздоровление, хотя в отношении всех нас произнесен приговор смерти, как мы об этом читаем в книге Бытия, глава 2, стих 17». «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Адам и Ева так и сделали, и съели плод от дерева познания добра и зла, поэтому душа их умерла для Бога. Хотя этот великий царь Иудеи Езекия мог в своей молитве Богу сказать в стихе 3 нашего главного текста: «Ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». А Святой Дух дал пророку Исаии задание записать это свидетельство Езекии. Хотя о своем хождении Езекия имел это прекрасное свидетельство, но мы заглянем в глубокую нужду его души, когда он больным лежал на своем одре и искал помощь. Его глаза с томлением смотрели вверх, к небу. В этом положении мы видим в Езекии такую картину. В нем мы видим беспомощного человека, в нем мы видим человека без Бога. Но Езекия знает, где есть помощь, где следует искать эту помощь. Дорогие братья и сестры, если бы мы по Божьей благодати получили способность сказать погибшим людям, кем является Иисус Христос, если бы мы посредством нашей молитвы могли выпросить у Бога Его благодать, чтобы погибшие сердца могли больше воспринять, кем в действительности является Христос. И все-таки Езекия не является беспомощным, и он не ищет свою помощь у людей, как однажды правнук мудрого царя Соломона Аса, как читаем во второй книге Паралипоменон в главе 16 стих 12. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Для своего исцеления Аса призвал наверняка всевозможных шарлатанов израильских и иностранных, какие только в то время существовали и о которых он слышал. Но у живого Бога он не искал помощи. А о Езекии, когда он заболел, и пророк Исаия по заданию Господа сообщил ему, что он умрет и не выздоровеет, мы все же читаем: «Томным взглядом смотрим».

смотрели глаза мои к небу, Господи». Езекия смотрел вверх, к Богу, куда и мы должны смотреть. И не только в такое время, когда нас мучают тяжелые болезни, но смотреть туда, как читаем в Псалме 120, стихи 1 и 2. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя?» А мы можем сказать: «Благо тому, который знает, помощь моя от Господа». Стих 2. И что бывает с теми людьми, которые этого не знают? Они везде ищут эту помощь, но не находят. Но Езекия жил в этой вере, поэтому он возводил свои глаза вверх, к небу. Он знал, где находится истинная помощь. Поэтому он лично возлагал свою собственную надежду на Бога. Поэтому он молился так сильно, так внутренне, в такой вере, как читаем в нашем главном тексте, что его глаза истомились, изнывали. Его глаза изнывали. В молитву он вложил свои последние силы. Возложил на живого Бога всю свою надежду. По этому поводу мы можем только сказать: все же какое ожидание веры находилось в этом Езекии. Каким прекрасным примером он является для всех нас, детей Божьих, в этом вопросе. А это положение веры являлось одновременно и его мышлением, являлось мышлением его сердца. Он не играл перед Богом театр, не пытался его обмануть. Библия говорит о нем: «Я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих». Поэтому мы должны поставить себе вопрос: откуда верующие часто ожидают в этом извращенном мире свою помощь? Я говорю о верующих. Многие спасенные, дети Божьи, озабочены о полном удовлетворении, но в ущерб Бога. Поэтому всем нам следует молиться за то, чтобы Бог простил нам грехи своей церкви, которые заключаются в том, что многие дети Божьи живут жизнью мирских людей, наслаждаются всем тем, что предлагает мир сей. Постоянное ожидание и взгляд на Бога дает Езекии возможность познать самого себя. И всем вам, дорогие братья и сестры, советую по этому случаю, чтобы вы смотрели на живого Бога и просили Его в ваших молитвах о том, чтобы вы глубже могли познать Его Сына Иисуса Христа. Потому что познание самого себя идет через познание Христа. Никто не может познать себя в Божьем свете, а только в свете нашего Господа Иисуса. Поэтому наша главная задача при изучении Слова Божьего заключается в том, чтобы мы в первую очередь познали сущность Иисуса Христа, а затем и нашу сущность. Царь Иудеи Езекия видит себя в Божьем свете, так как Иисус тогда еще не открылся людям. Этот факт возбуждает его к высказыванию в нашем главном тексте, возбуждает его к восклицанию, которое гласит: «Господи, страшно мне!» В присутствии святого Бога никто не может стоять или существовать, даже если он имеет свидетельство Езекии, согласно Исаии 38, стих 3. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих».
«Господи, страшно мне!» — восклицает Езекия, «потому что он познал Бога, кто он есть!» Дорогие братья и сестры, поэтому и всех вас прошу, чтобы вы молились о том, чтобы познать Иисуса Христа. В этом выражении «страшно мне» мы видим познание Езекии самого себя. И почему должны мы себя так спрашивать? Ему было так страшно, тогда как он имел такую хорошую, подтвержденную Богом оценку в отношении своего хождения. Будьте внимательны, потому что теперь последует самое главное. Потому что вина каждого человека так велика, и нет у него гаранта, нет поручителя. Это была нужда Езекии в Ветхом Завете. Но сегодня мы можем сказать, он должен был подумать о том, что в отношении своих грехов он мог ссылаться на жертвы, предписанные согласно закону. Почему он не сделал это? Следовало ли его разбудить от сна? Нет. Тогда почему он это не сделал? Потому что между временем Бог сказал, как мы об этом читаем в Псалме 50, стихи 18 и 19. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А поскольку Бог не имеет больше удовлетворения в жертвах заклания, поэтому и поручительство или порука за грехи Езекии не имели больше силы. И если в такой жертве, которую Езекия мог принести, Бог не имеет больше удовлетворения, тогда что должен человек делать в своей вине без Бога и без жертвы? Езекия это осознал, поэтому ему стало очень страшно. Поэтому из его уст вырывается это восклицание, когда томным взглядом смотрели глаза Езекии к небу. При этом Бог дает ему необходимый свет и дает понять, что он в конечном счете не имеет никакой жертвы. После этого Езекия обращается к Богу, а затем и Бог обращается к нему и говорит с ним. В этом мы видим общение Бога с людьми. Если Бог должен или желает нам говорить, то мы должны представить себя Богу в распоряжение, обратиться к Нему в молитве. Теперь Езекия говорит Богу: «Вступись за меня, как гарант или как поручитель». Хотя этот возглас из уст Езекии являлся криком бедствия его души, но он не подозревал, насколько пророческими были его слова. Прежде всего, мы приходим теперь к другому, очень важному вопросу. Кто Слово Божье не совсем точно знает, точно так и ходит неточно. Поэтому ветхозаветный Божий муж говорит: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Псалм 72, стих 2. А теперь вы можете задать правомерный вопрос. Что такое поручитель? С нашей точки зрения мы могли бы сказать, что это такой человек, который поручается, который за что-либо гарантирует, или это просто гарант. Таким образом, должен бы гласить ответ на наш вопрос. Но мы хотим точнее знать, что означает поручитель. На немецком языке слово «поручитель» соответствует слову «бюрге», которое связано с глаголом «борген»,
что означает «занимать», «одалживать», «взять взаймы», «взять в долг». Я сообщаю вам об этом по той причине, если мы знаем взаимосвязь слов, то приходим к лучшему пониманию некоторых понятий. Так что слово «борган» означает «взять что-то в долг», «что-то использовать, что мне не принадлежит». Если это необходимо, тогда это правильно. Но есть такие верующие, которые имеют эту черту сущности и думают, что это является духовной чертой. Особенно такие, которые очень забывчивы. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Они берут у других что-нибудь взаймы и забывают, что эту вещь следует вернуть. А теперь обратим наш взор к поручителю Иисусу Христу, которого мы используем как гаранта. При прощении наших грехов мы буквально занимаем его личность, потому что на Голгофском кресте он исполнил или предоставил нам замещающую жертву. Слово «берген» означает «спасать кого-нибудь от чего-нибудь», то есть «привести кого-нибудь в безопасность». Это вы, конечно, тоже понимаете. Это значит вывести кого-нибудь из области или состояния опасности и привести его в положение безопасности. Так пишет автор немецкого словаря Дуден. Я нахожу это объяснение грандиозным, как мы об этом читаем в Псалме 90, стих 2. «Я скажу о Господе, Он – прибежище мое и защита моя, Бог мой, которому я буду доверять, на которого я уповаю». Должно быть, этот старый Дуден имел понятие о замке убежища. Я пожелал бы ему от всего сердца, чтобы он использовал этот замок убежища Иисуса Христа. На немецком языке слово «берген», которое означает «кого-нибудь спасать», связано даже со словом «берг», что означает «гора», потому что Иисуса Христа Святой Дух называет в тысячелетнем мирном царстве «горой», как читаем у пророка Исаии в главе 2, стихи 2 и 3. Текст приведу в следующей части. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава 4. Рана. Мама всегда объясняла маленькому Билли, что именно ему можно делать, а что нельзя. Все, что было разрешено, было скучным, а все, на что был наложен запрет, вызывало интерес. Одно из таких интереснейших занятий, на которые был наложен самый строгий запрет, состояло в том, чтобы выйти одному через ворота в саду и отправиться исследовать мир. Роланд Дал. На ринге боксер у канаты, боец по профессии, воин. Он помнит о каждой перчатке, что навзничь его повергало, что било его, вынуждая от боли, стыда и от злобы кричать: «Ухожу! Мне довольно!» Но он остается на ринге. Пол Саймон. Думаю, что я был единственным из всей роты, кто прошел через всю Нормандию, не получив ни одного ранения. Рядовой Уильям Крафт, 314-й пехотный полк.

История падения Адама – это история каждого мужчины. Она очень проста и незамысловата, и кажется почти мифической в своей краткости и глубине. Поэтому каждый мужчина приходит в этот мир, готовый к тому, чтобы потерять свое сердце. А затем начинается история, о которой нам известно гораздо больше – история нашей жизни. В то время как история Адама кажется нам простой и незамысловатой, наша собственная представляется сложной и запутанной. В нее вовлечено гораздо больше людей, и за всеми сюжетными линиями порой трудно уследить. Но в итоге все заканчивается точно так же. У нас в душе остается рана. Каждый мальчик в процессе возмужания получает стрелу в самое сердце, туда, где берет начало его мужественность. И так как про эту рану не принято говорить, а уж тем более залечивать ее, то каждый мужчина продолжает жить с этой раной. Почти всегда эту рану наносит ему его отец.

Несколько лет назад, одним теплым августовским вечером, я со своими сыновьями занимался скалолазанием в местечке под названием «Сад богов», неподалеку от нашего дома. Шпили красного песчаника возвышались над нами, как остов некоего огромного чудовища, неожиданно поднявшееся из глубины веков. Мы все любим лазать по горам, и за этой нашей любовью стоит нечто большее, чем просто любовь к приключениям. Противостояние каменной глыбе, согласие ответить на вызов, который она нам бросает, позволяет проверить себя и убедиться в своей мужественности. К тому же мальчишки при всяком удобном случае готовы залезть на любой высокий предмет – холодильник, перила, соседский виноградник. Поэтому лучше, если этот предмет находится вне дома. Кроме того, занятие скалолазанием – это хороший предлог, чтобы купить потрясающее снаряжение. Как бы там ни было, когда я лазаю по горам с моими мальчиками, то всегда сначала креплю страховочную веревку к вершине, чтобы не сорваться вниз. Таким образом, я могу контролировать восхождение детей, наблюдать за каждым их движением, помогать им проходить трудные места. В тот вечер Сэм должен был взбираться первым, и после того, как он закрепил на себе страховочную веревку, он начал подниматься. У него неплохо получалось до тех пор, пока он не достиг небольшого выступа. В этом месте, несмотря на страховочную веревку, Сэм почувствовал себя незащищенным и уязвимым. Ему никак не удавалось преодолеть этот выступ, и чем больше он там висел, тем больше начинал поддаваться панике и уже готов был расплакаться. Поэтому, немного подбодрив его, я сказал, что ему лучше спуститься вниз, так как нам вовсе не обязательно взбираться на эту скалу именно сегодня, и что я знаю еще одну скалу, восхождение на которую было бы для нас намного интересней. «Нет», — ответил он, — «я хочу взобраться именно на эту скалу». Я понял его. В жизни бывают моменты, когда нам просто необходимо ответить на вызов, который бросает нам жизнь, и прекратить пятиться назад. Поэтому я помог ему преодолеть этот выступ, и он достаточно быстро и уверенно стал продвигаться вверх. «Вперед, Сэм! Ты неплохо смотришься! Вот так! И теперь тянись вправо! Молодец, молодец! А сейчас оттолкнись от этой опоры! Удачный шаг!»

Обратите внимание, насколько важными являются такие подбадривающие реплики в любом мужском виде спорта. Таким способом мужчины, как бы, между прочим, выражают одобрение друг другу. Мы редко открыто хвалим друг друга так, как это делают женщины. «Тед, я просто без ума от твоих шортов! Сегодня ты выглядишь просто потрясающе!» Мужчины хвалят, отмечая достижения и успехи друг друга. «Ух ты! Меткий удар, Тед! Сегодня у тебя просто убойный размах!» Когда Сэм прошел опасное место, я подбодрил его своим советом и наставлениями. Он добрался еще до одного трудного выступа, но на этот раз преодолел его без задержки. Всего несколько движений, и он уже был на вершине. «Отлично, Сэм! Ты настоящий боец!» Восхождение для него было закончено. И пока он спускался по пологой стороне скалы, я начал пристегивать к страховочной веревке Блейна. Прошло 10 или 15 минут, и я уже забыл о том, что произошло с Сэмом. А он нет. Пока я руководил восхождением его брата, Сэм как-то неслышно подошел ко мне и тихо спросил: «Папа, а ты правда думаешь, что я повел себя как настоящий мужчина?»

Если вы не обратите внимания на подобные моменты, то можете навсегда потерять сердце мальчика. Это необычный вопрос. Это самый главный вопрос для мальчика и мужчины. Смогу ли я справиться с трудностями? Достаточно ли я силен? До тех пор, пока мужчина не будет уверен в своей мужественности, он всегда будет стараться доказать, что имеет право называться настоящим мужчиной, и в то же самое время стараясь избегать всего, что может доказать обратное. Большинство мужчин живут, пытаясь ответить на этот вопрос или страдая от того ответа, который они получили. Чтобы понять, откуда в сердце мужчины появляется рана, вы должны понять основную истину на пути превращения мальчика в мужчину. Мужественность не приходит сама по себе, она даруется или передается. Мальчик узнает, кто он и на что способен от мужчины или группы мужчин. Он не может узнать об этом каким-то иным образом. Он не может узнать об этом от других мальчиков. Не узнает он этого и в женском окружении. От начала мира существует Божий замысел, согласно которому основание в сердце мальчика будет заложено его отцом, и отец передаст ему это самое главное знание и уверенность в собственной силе. Отец становится первым мужчиной в жизни мальчика и навсегда остается самым важным мужчиной в его жизни. Более того, отец должен ответить на самый главный вопрос своего сына и дать ему имя. На протяжении всей истории человечества, записанной в Библии, именно отец благословляет сыновей и таким образом дает им имена. Адам получил свое имя от Бога, и вместе с именем он получил власть давать имена. Он дал имя Еве, и, как мне кажется, на этом основании можно сделать вывод, что он также дал имена своим сыновьям. Мы знаем из Библии, что Авраам дал имя Исааку, и хотя сыновья Исаака, Иаков и Исав получили свои имена от матери, они отчаянно боролись за благословение, которое мог им дать только отец. Благословение получил Иаков, и почти через 100 лет, опершись на свой посох, он передает его своим сыновьям. Он дает им имя и определяет их индивидуальность. Молодой лев Иуда, Иссахар – осел крепкий, Дан будет змеем, Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Тверд остался лук его, говорится в Бытии. Иоанна Крестителя назвал Иоанном его отец, несмотря на то, что остальные родственники хотели назвать его Захарией в честь отца. Даже Иисусу необходимо было услышать слова одобрения от своего отца. Перед жестокой атакой, которой он подвергся в пустыне, его отец сказал ему: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Другими словами, он сказал: «Иисус, я очень горжусь тобой. Ты сможешь справиться со своей миссией». Мне особенно интересна одна история о том, как отец дал имя своему сыну. Это история Вениамина, последнего сына Иакова. Рахиль дала жизнь этому мальчику, но сама умерла в родах. В последние минуты своей жизни она назвала его Бенани, сын моей скорби. Но вмешался Иаков и назвал его Вениамин, сын моей правой руки. Мальчик узнает о том, кто он, не от своей матери, а от отца. Обратите внимание, что здесь требуется решительное вмешательство мужчины. Так бывает всегда.

Мальчик приходит в этот мир благодаря своей маме, и она является центром его мироздания в первые месяцы и годы его жизни. Она кормит его грудью, воспитывает, защищает. Она поет ему песни, читает книжки, ухаживает за ним, как говорится, как наседка. Она очень часто дает ему имена, нежные имена, типа «мой маленький ягненочек», или «мамина радость», или даже «мой маленький дружок». Но мальчик не может возмужать с такими именами, не говоря уже об имени «сын моей скорби». И наступает время перемен, когда он начинает искать любви и внимания своего отца. Он хочет поиграть с ним в мяч, побороться с ним, провести вместе с ним время на природе или в его мастерской. Если отец работает вне дома, как большинство мужчин, его возвращение домой вечером становится для мальчика самым главным событием дня. Стейси может сказать, когда это время наступало в жизни каждого из наших сыновей. Это очень тяжелый период в жизни матери, когда отец заменяет ее и становится самым главным человеком в глазах ее сына. Этот уход, эта замена приносит Еве печаль. Мать редко соглашается с этим и еще реже правильно реагирует на эти изменения. Многие женщины просят своих сыновей заполнить ту пустоту в душе, которую оставляет их муж. Но у мальчиков есть вопрос, требующий ответа, и они не могут получить его от своей матери. Женщина никогда не сможет дать сыну то, что сделает его настоящим мужчиной. Мама часто называла меня «солнышко», а отец звал меня «тигром». Как вы думаете, какой образ будет для мальчика привлекательнее? Он по-прежнему будет прибегать к маме за утешением, например, когда разобьет коленку, но он пойдет к отцу в поисках приключений, чтобы получить возможность проявить свою силу и, прежде всего, чтобы получить ответ на главный вопрос своей жизни.

0: Классический пример этого вечного поединка я наблюдал не далее, как прошлым вечером. Мы ехали в машине всей семьей, и мальчики обсуждали, какую машину они хотели бы водить, когда придет их время обзавестись собственным средством передвижения. «Я бы хотел обзавестись хаммером или мотоциклом, может быть, даже танком. А ты как думаешь, папа?»
1: «Я за хаммер».
0: «Мы могли бы поставить на его крышу пулемет». «А ты, мам, ты бы какую машину мне посоветовала?» Знаете, что она ответила? «Безопасную». Стейси прекрасная мать. Она так редко ругается и ворчит, что иногда я сомневаюсь, бывает ли она вообще чем-то недовольна. Она не давала воли гневу, когда мы с мальчиками попадали в какую-нибудь историю, которая заканчивалась большими потерями или кровопролитием. Ее первая реакция – безопасная машина, настолько естественная, настолько понятная. В конце концов, она – воплощение Божьей нежности. Но если мать не позволит своему сыну стать опасным, если не позволит отцу забрать его у себя, она лишит его мужественности. Совсем недавно я прочитал историю о женщине, находящейся в разводе с мужем, которая пришла в бешенство, когда ее бывший муж захотел взять сына с собой на охоту. Она попыталась получить официальный документ, согласно которому отцу запрещалось бы рассказывать сыну о том, как обращаться с оружием. Это и есть лишение мужественности. «Моя мама не разрешила бы мне поиграть с G.I. Joe», – пожаловался мне один молодой человек. Другой сказал: «Мы живем на восточном побережье, рядом с парком аттракционов. Там есть старое рыболовное судно, деревянное, но моя мама никогда не разрешит мне залезть на него». Это тоже лишение мужественности, и в подобной ситуации совершенно необходимо активное вмешательство отца или другого.

0: Один из примеров такого вмешательства прекрасно показан в фильме «Совершенный мир». Кевин Костнер играет сбежавшего заключенного, который берет в заложники мальчика и направляется к границе страны. Но по мере того, как разворачиваются события, мы понимаем, что на самом деле герой Костнера не наносит мальчику вред, а спасает его. Когда Костнер похитил мальчика, на ребенке были короткие штанишки. Многие матери хотят, хотя и не отдают себе в этом отчета, чтобы их сыновья никогда не выросли из детских штанишек. Они хотят, чтобы их маленький ягненочек всегда был поблизости. По мере того, как шли дни, я бы добавил дни, проведенные бок о бок, Костнер и мальчик, который рос без отца, становились ближе друг к другу. Когда Костнер узнает, что мать не разрешала сыну плавать на лодке, он приходит в ярость. Затем мы видим сцену, в которой мальчик, размахивая руками, колесит по сельским дорогам на крыше автомобиля. Для него это стало приглашением в мужской мир. Мир, в котором есть место опасности. Приглашение же подразумевает ободрение. Ты сможешь с этим справиться. Ты из этого мира. Наконец наступает момент, когда Костнер покупает мальчику настоящие штаны. Этот фильм проникнут удивительным символизмом. Но ребенок не хочет переодеваться у него на глазах. Это скромный, застенчивый мальчик, которому еще предстоит улыбнуться в этой истории. Костнер чувствует что-то не так.
1: «Что случилось? Ты не хочешь, чтобы я увидел твой член?»
2: «Он маленький».
0: «Что?»
2: «Маленький».
1: «Да кто тебе это сказал?»
0: Мальчик, его зовут Филипп, молчит. За этим молчанием скрывается недостаток мужественности и стыд. Отцовского голоса не слышно, поэтому Костнер вмешивается и говорит:
1: «Дай-ка я посмотрю, я сразу скажу тебе».
0: Мальчик неохотно раздевается.
1: «Нет же, Филипп, для мальчика твоего возраста это вполне приличный размер».
0: На лице ребенка появляется улыбка, как будто солнце выходит из-за туч, и зрителю становится понятно, что мальчик пересек эту главную для него границу, за которой начинается мужской мир. Трудно сказать, что такое мужественность, но каждому мальчику она необходима точно так же, как пища и вода. Это нечто, чем обмениваются мужчины. Традиционный метод воспитания сыновей, заметил Роберт Блай, который применялся на протяжении тысяч и тысяч лет, который был очень важен и для отцов, и для сыновей, живущих в очень тесной, убийственно тесной близости, заключался в обучении отцом сына своей профессии. Это могло быть земледелие и животноводство, или плотницкое, кузнечное, или портняжное дело. Мой отец научил меня ловить рыбу. Мы часто проводили вместе долгие дни на реке, в лодке, пытаясь поймать рыбу. Я никогда в жизни не забуду, как он радовался за меня, когда мне удавалось что-то поймать. Но сама рыба никогда не представляла для нас особой ценности. Самой большой ценностью была радость, общение, ощущение причастности к мужскому делу. «Молодец! Настоящий тигр! Давай-давай, тащи ее! Вот так! Отлично сработано!» Послушайте мужчин, когда они с теплотой говорят о своих отцах, и вы услышите нечто подобное. «Мой отец научил меня чинить трактор, делать финт, охотиться на перепелов. И если не вдаваться в детали, то самое главное, что в такие моменты отцы дают сыновьям свое мужское благословение». В большинстве первобытных племен отцы и сыновья проявляют удивительную терпимость по отношению друг к другу, говорит Блай. Сыновьям надо многому научиться, поэтому отцы и сыновья часами находятся вместе, пытаясь изготовить наконечники для стрел, или починить копье, или загнать дикое животное. Когда отец и сын так много времени проводят вместе, что еще делают некоторые отцы и сыновья, то можно сказать, что некая субстанция, необходимая почти так же, как пища, передается от старшего младшему. Именно поэтому мои мальчики так любят бороться со мной, и все здоровые мальчики любят бороться со своими отцами. Им нравится физический контакт. Они любят прикасаться к моей щеке, ощущать покалывание моей щетины. Им нравится чувствовать мою силу и пробовать свою на мне. И именно эта проба сил так важна. Становясь старше, сыновья пытаются мериться со мной силами. Сегодня утром на это отважился Люк. Я был на кухне, готовил завтрак. Люк решил воспользоваться моментом, тихо спустился по лестнице и подкрался ко мне сзади. Когда он подошел достаточно близко, то с силой ударил меня. Это было больно. Но им необходимо было видеть, что это больно. Так ли они сильны, как их папа? Становятся ли они сильнее? Можно ли это проверить? Я никогда не забуду тот день, когда в пылу борьбы Сэм разбил мне губу до крови. Это произошло, скорее всего, случайно. Вынужден с сожалением признаться, что сначала сын отпрянул от меня в страхе, что с моей стороны последует вспышка гнева. Но, к счастью, в тот раз я просто вытер кровь, улыбнулся и сказал: «Ух ты, неплохой удар!» Он просиял, можно даже сказать, надулся от гордости. Ему удалось сильно ударить меня. Эта новость мгновенно разнеслась по всему дому, так что тут же появились его младшие братья. Они смотрели на нас во все глаза, удивленные тем фактом, что одному из них удалось пустить кровь. Открывались новые возможности. Может быть, молодые бычки смогут бросить вызов старому быку.

первобытном обществе люди верили, что мальчик становится мужчиной лишь благодаря тому, что совершается особый ритуал и прикладываются определенные усилия, лишь благодаря активному вмешательству более зрелых мужчин, напоминает нам Блай. Отец или другой мужчина должен активно вмешаться в процесс воспитания, а мать должна отпустить от себя своего сына. Блай описывает ритуал, совершаемый в одном из племен, который предполагает, как и все подобные ритуалы, что мужчины уводят мальчика для обряда инициации. Но в этом случае, когда они возвращаются, мать мальчика притворяется, что не знает его. Она просит представить ее молодому человеку. Это прекрасный пример того, как мать может помочь своему сыну стать частью мира его отца. Если она этого не сделает, то в дальнейшем сын может столкнуться с большими неприятностями, особенно когда женится. Между матерью и сыном устанавливается эмоциональная связь, которую можно назвать эмоциональным инцестом. Женившись, он старается сохранить верность сразу двум женщинам. Вот почему в Писании сказано: «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». Иногда, когда мать не хочет отпустить сына, он отчаянно пытается оторваться от нее. Обычно это происходит в подростковый период и часто принимает уродливые формы. Иногда молодой человек начинает говорить своей матери ужасные вещи. Мать чувствует себя отвергнутой, сын чувствует себя виноватым, но он знает, что просто должен оторваться от нее. Так было в моем случае, и мои отношения с матерью с того момента, как я вступил в переходный возраст, уже нельзя было назвать хорошими. Я обнаружил, что многие, очень многие взрослые мужчины недовольны своими матерями, но затрудняются назвать причину своего недовольства. Они просто чувствуют, что тесное общение между ними невозможно. Мой друг Дэйв признался: «Я ненавижу звонить своей маме. Она всегда говорит что-то типа: «Ах, я так рада слышать твой сладкий голосочек». Мне 25 лет, а ей по-прежнему нравится называть меня своим маленьким ягненочком». Каким-то образом он чувствует, что близкие отношения с матерью могут пагубно повлиять на процесс его возмужания, что он может вернуться обратно в детство. Это бессознательный страх, но он показывает, что в его жизни были пропущены два важных момента. Мать не позволила ему оторваться от себя, а отец не забрал его у нее. Даже если матери не удается вести себя правильно, ситуацию может спасти вмешательство отца. Давайте вернемся к истории о скалолазании и Сэме. «Ты правда думаешь, что я повел себя как настоящий мужчина?» Сэм не спросил: «Ты правда думаешь, что я хороший мальчик?» Он спросил, достаточно ли он силен, хватит ли ему смелости справиться с трудной ситуацией. Переход мальчика в мир мужчин будет сопровождаться многими подобными моментами. Задача отца – подготовиться к ним, побудить своего мальчика задавать эти вопросы, не пропустить момент, когда они возникнут, и вовремя сказать «да» своему сыну. «Ты достаточно мужествен». Вот почему самые глубокие раны наносят мальчикам их отцы. Как сказал Бучнер, если незнакомые люди и новые впечатления могут потрясти мир ребенка, то люди, которых он любит и знает, могут перевернуть этот мир с ног на голову.

Дэйв помнит тот день, когда ему нанесли рану. Его родители ссорились на кухне. Отец осыпал оскорблениями мать. Дэйв вступился за нее, и отец взорвался. Я не помню всех слов, что он сказал, но я запомнил его последние слова. «Ты просто маменькин сынок!» – прокричал он. Затем он вышел из кухни. Возможно, если бы в целом у Дэйва были хорошие, близкие отношения с отцом, такая рана могла бы затянуться, могла бы быть залечена словами любви. Но этот удар был нанесен после долгих лет взаимного отчуждения. Отец Дэйва часто пропадал на работе с раннего утра до позднего вечера, поэтому редко проводил время вместе с сыном. Кроме того, Дэйв чувствовал, что отец уже давно разочаровался в нем. Он не был талантливым спортсменом, каким хотел бы видеть его отец. Он испытывал сильный духовный голод и часто посещал церковь, что в глазах отца было абсолютно никчемным занятием. Поэтому те слова стали для Дэйва последним ударом, смертельным приговором. Лин Пейн сказал, что когда отношения между отцом и сыном складываются правильно, раскидистые и дающие укрытие дереву мужественности и силы, растущие в отце, защищает и питает хрупкие ростки мужественности, пробивающиеся в сыне. Отец же Дэйва взял топор и нанес сокрушительный удар по молодому деревцу. Как бы мне хотелось, чтобы этот случай был исключением. Но я с сожалением должен отметить, что слышал множество историй, похожих на эту. Например, от молодого человека по имени Чарльз, который любил играть на пианино. Его отец и братья были профессиональными спортсменами. Кто знает, сколько всего накопилось в душе отца за годы презрительного отношения к сыну-отщепенцу. Но однажды, когда отец с братьями вернулся домой после тренировки и увидел Чарльза, играющим на пианино, Чарльзу досталось по полной программе. «Да ты просто гомик!»

0: другой мужчина, ровесник моего отца, рассказал мне о своем безрадостном детстве. Его семья переживала нелегкие времена, и его отец, алкоголик, который частенько сидел без работы, договорился о том, чтобы сын батрачил у соседа на ферме. Однажды, работая в поле, мальчик увидел, как подъехала машина его отца. Ребенок не виделся с отцом уже несколько недель и помчался ему навстречу. Но прежде чем он успел добежать, отец сгреб деньги, заработанные сыном, и, увидев, что мальчик бежит к нему, запрыгнул в машину и умчался прочь. Мальчику было 5 лет. В тех случаях, когда отцы имеют вспыльчивый характер, их ответ, который получают их сыновья на свой самый главный вопрос, оказывает разрушительное действие. Достаточно ли я сильный, чтобы справиться с трудной ситуацией? Похож ли я на настоящего мужчину, папа?
1: Нет, ты, маменькин сынок, идиот, гомик, просто чайка.
0: Вот приговоры, которые определяют жизнь будущего мужчины. Такие душевные раны напоминают раны огнестрельные. Они могут причинять невыносимую боль, особенно если оскорбления сопровождаются физическим или сексуальным насилием, от которого ребенок страдает годами. Без квалифицированной помощи многие мужчины никогда не оправляются от подобных ран. Но есть одна общая черта, характерная для ран, нанесенных обвинениями. Они очевидны. Скрытые раны совсем другие. Они губительны, подобно злокачественной опухоли. Из-за своей незаметности эти раны часто не обнаруживаются, и впоследствии это плохо залечивается. Мой отец был во многих отношениях хорошим человеком. Он познакомил меня с Диким Западом, научил ловить рыбу и разбивать лагерь. Я до сих пор помню бутерброды с жареными яйцами, которые он готовил нам на обед. Каждое лето я работал на ранчо его отца, моего дедушки, и мы с ним изучили все западное побережье во время долгих переездов из Южной Калифорнии в Орегон, частенько делая крюк, чтобы порыбачить в Айдахо или Монтане. Но, как многие мужчины его поколения, мой отец никогда не пытался разобраться в собственных душевных ранах. И когда его жизнь стала катиться под уклон, он начал пить. Мне тогда было 11-12 лет, критический период на пути превращения мальчика в мужчину, так как в этом возрасте всплывает на поверхность самый главный мужской вопрос. И в тот самый момент,

0: Как сказал Блай, если вы не получаете никакого благословения от своего отца, это наносит вам травму. Если вы, будучи ребенком, не видите своего отца, никогда не проводите время вместе с ним, если у вас нет с ним близких отношений, если он постоянно отсутствует, пропадает на работе, то это тоже наносит вам травму. Отец моего друга Алекса умер, когда его сыну было 4 года. Для Алекса солнце закатилось и никогда уже не поднималось над горизонтом. Как мог маленький мальчик понять это? Каждый вечер Алекс стоял у окна и ждал, когда его отец вернется домой. Так продолжалось около года. У меня есть много пациентов, чьи отцы просто ушли и никогда больше не вернулись. Например, так произошло со Стюартом, чей отец просто встал и ушел, а мать, женщина беспокойная, была не в состоянии воспитать сына. Поэтому Стюарта отправили к его тете и дяде. Развод или уход отца из дома – это рана, которая никогда до конца не заживает. Так как мальчик или девочка думает, что если бы он или она вела себя лучше, папа не ушел бы из дома. Некоторые отцы наносят своим сыновьям рану просто своим молчанием. Они вроде бы рядом, но на самом деле они отсутствуют. Такое молчание способно оглушить. Я помню, что в детстве хотел, чтобы мой отец умер, и чувствовал невыносимую вину за это желание. Теперь я понимаю, что на самом деле хотел, чтобы кто-то подтвердил, что я ранен. Мой отец отсутствовал, хотя физически он был поблизости. Поэтому я жил с раной, которую никто не мог увидеть и понять, откуда она взялась. Если у мальчика молчаливый, пассивный или вечно отсутствующий отец, то вопрос сына остается без ответа. Смогу ли я справиться со сложной ситуацией? Похож ли я на настоящего мужчину, папа? За молчанием отца скрывается следующий ответ.
1: Я не знаю, сомневаюсь. Тебе придется самому это выяснить. Может быть и нет,

У каждого мужчины есть рана. Я ни разу не встречал мужчину, который не был бы когда-то ранен. Неважно, насколько вы довольны своей жизнью, вы живете в несовершенном мире, полном несовершенных людей. Ваша мать или отец могут быть просто прекрасными родителями, но они не могут быть совершенными. Они – дети Адама и Евы. Поэтому в этом мире нет дороги, на которой ты был бы застрахован от ран, а каждая рана, будь то явная или скрытая, несет с собой послание. Это послание является для нас реальным и действенным, абсолютно действенным, потому что обладает большой силой. То, как мы реагируем на него, влияет на формирование нашей личности совершенно определенным образом. Отсюда проистекает наша склонность надевать на себя маску. Большинство мужчин, которых вы знаете, живут под прикрытием этой маски, принимают позу, которая напрямую связана с их раной. Позвольте мне прояснить этот вопрос. Послание, которое несла с собой моя рана, нанесенная отцом, поглощенным собственными битвами, было простым. «Ты сам по себе, Джон. Тебе не на кого положиться, некому показать тебе правильный путь. И самое главное, некому сказать тебе, являешься ли ты настоящим мужчиной».

или же нет? Главный вопрос твоей души останется без ответа. Каким образом это отразилось на мальчике? Во-первых, я стал неуправляемым подростком. Меня выгнали из школы, у меня были приводы в полицию. Мы часто неправильно толкуем подобное поведение, называя его юношеским бунтом. На самом же деле это крик о помощи, о необходимости вмешательства. Даже после того, как Бог чудесным образом спас меня в возрасте 19 лет, и я стал христианином, рана не зажила. Как сказал мой дорогой друг Брент, когда вы становитесь христианином, ваши проблемы не разрешаются сами собой. Мои стрелы по-прежнему сидят во мне, не позволяя затянуться некоторым глубоким душевным ранам. Я уже говорил, что долгие годы был очень требовательным, нетерпимым и болезненно дорожащим своей независимостью человеком, перфекционистом. Наше общество поощряет подобное поведение. Большинство преуспевающих мужчин, слушающих меня, ведут себя так же. Но мое поведение делало несчастными окружающих меня людей. Людей, которым я причинил боль или которых бросил, включая моего отца. Я был близок к тому, чтобы разрушить свой брак и, несомненно, потерять свое сердце. Ведь для того, чтобы жить той жизнью, которую я для себя избрал, я должен был в буквальном смысле похоронить свое сердце или загнать его в угол. Я не мог признать, что нуждаюсь в чем-то, что я слаб. Вот что получается, когда вы надеваете на себя маску. Если вы спросите мою жену, были ли наши отношения теплыми или дружескими первые 10 лет совместной жизни, возможно, она ответит положительно. Но если бы вы спросили ее, чего не хватало нашему браку, чувствовала ли она, что наша лодка дала течь, она ответила бы вам без промедления: «Я была не нужна Джону». Видите ли, таков был мой девиз: «Мне никто не нужен». Моя рана была глубокой и незалеченной, и послание, которое она несла с собой, казалось неизменным: «В этой жизни я сам по себе».

меня есть еще один друг, Стэн, преуспевающий адвокат и просто хороший парень. Когда ему было около 15 лет, его отец покончил жизнь самоубийством, засунул пистолет себе в рот и нажал на курок. Его родственники попытались сделать вид, что ничего не произошло. Трагедия была забыта, и о ней никогда не говорили. Послание, которое несло с собой это мрачное событие, звучало примерно так. «У тебя темное прошлое. О мужественности в твоей семье не принято рассуждать. Любое ее проявление – это насилие и зло». В результате мальчик решил: «Я никогда не совершу ничего хоть немного опасного, рискованного или необдуманного. Я никогда не буду таким, как мой папа». Сколько мужчин дали себе подобное обещание? «Я не сделаю и шага в том направлении, в каком двигался он. Я буду самым хорошим парнем, каких вы только встречали». И знаете что? Он таким и стал. Стэн – самый милый парень из всех, что вам встречались. Мягкий, заботливый, тихий, с творческими способностями. Но сейчас он ненавидит все эти свои качества. Он ненавидит саму мысль о том, что он такой бесхарактерный, что он никому не может дать отпор, не может сказать «нет», не может постоять за себя.

существует два основных варианта реакции на боль, которую причиняет нанесенная рана. Мужчины либо пытаются каким-то образом заглушить боль и ожесточаются, либо пытаются претерпеться к боли, свыкнуться с ней и становятся пассивными. Часто мы наблюдаем странное сочетание того и другого. Взгляните, к примеру, на молодого человека студенческого возраста. С одной стороны, он отращивает козлиную бородку, как бы говоря этим: «Со мной шутки плохи». А с другой стороны, носит бейсболку задом наперед, словно желая добавить: «Но на самом деле я маленький мальчик, не надо ничего от меня требовать». Как это понимать? Ты сильный или ты слабый?

Помните Алекса, который стоял у окна в ожидании отца, который так никогда и не вернулся? Вы ни за что не догадались бы о его прошлом, если бы встретили этого парня уже в колледже. Это был самый настоящий мужчина, потрясающий футболист. Он много пил, вел разгульную жизнь, и каждый парень стремился быть похожим на него. Он ездил на грузовике, жевал табак, любил выезжать на природу. Он даже ел стекло. Я не шучу. Это был его коронный номер на вечеринках. Сногсшибательная демонстрация силы. Он действительно откусывал небольшой кусок стекла, медленно пережевывал его и проглатывал. Когда он работал вышибалой в одном злачном заведении, то устраивал такие впечатляющие шоу, чтобы припугнуть взорвавшихся посетителей. Но это было всего лишь шоу, стремление быть крутым мачо. Чарльз, музыкально одаренный мальчик, который любил играть на пианино и которого отец назвал гомиком, как вы думаете, что произошло с ним? С того дня он больше никогда не играл на пианино. Спустя годы, уже ближе к 30, он все еще не знал, чем ему заняться в жизни. У него не было страстного увлечения, он не мог найти дело по душе. Не получилось у него и связать свою жизнь с женщиной, которую он любил. Он не смог жениться на ней, потому что был крайне неуверен в себе. Но так и должно было случиться, ведь в детстве у него отняли его сердце. Дэйву сейчас тоже за 20. Он не может найти своего места в жизни из-за ощущения собственной незащищенности, из-за постоянного желания стать более жестким. Он не чувствует себя настоящим мужчиной и думает, что никогда им не станет. Как и многие другие, он не может научиться доверять окружающим его женщинам и мужчинам, которых он считает настоящими. Стюарт, брошенный своим отцом, вырос человеком, лишенным эмоций. В детстве его любимым персонажем был мистер Спок, инопланетянин из сериала «Звездный путь», который строил свою жизнь, опираясь исключительно на разум. Сейчас Стюарт – ученый, а его жена чрезвычайно одинока. Этим историям нет числа. Ребенок получает рану, а вместе с ней послание. С этого момента мальчик дает себе зарок, выбирает стиль жизни, который приводит к созданию ложного образа, некой маски, которую он на себя надевает. В основе всех этих событий лежит глубокая неуверенность в себе. Мужчина перестает жить в соответствии с желаниями своего сердца. Часто он чувствует, что зашел в тупик. Он либо парализован и не способен двигаться, либо не в состоянии прекратить движение. Конечно, у каждой маленькой девочки тоже есть своя история. Но я расскажу об этом в последующих главах, где постараюсь показать, как мужчины борются за женское сердце. Позвольте же мне добавить еще несколько слов о том, что происходит с мужчиной после того, как он получает свою рану.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. «Не веровали и уверовали». Таково название этой темы. Эта тема взята из «Радостной вести от Иоанна», 12 глава. Мы будем читать с 37 по 43 стих. Но сначала я хотел сказать вам о том, что мы затрагиваем очень важную тему. Вообще, в принципе, в Библии тем нет неважных. Однако есть темы, которые имеют первостепенное значение, которые, например, касаются нашей веры. Мы видим, сколько людей, которые называют себя верующими. Очень много. Почему они так называют себя? Потому что они росли в такой культуре, где, например, сильно распространено влияние католицизма, православия, протестантизма. И люди называют себя верующими. Да, это сегодня распространенное очень явление. Но во времена Иисуса, когда Он был на земле, когда Он осуществлял свое служение, ситуация была иной. Потому что люди того времени не жили в христианской, постхристианской культуре. Тогда не было ни протестантов, ни католиков, тогда не было ни православных, тогда были только иудеи. Именно там, где находился Иисус. Иудаизм. События того времени. И вот это изучаемое нами место описывает именно то время тех людей, но имеет также очень важную роль для нас, потому что это касается непосредственно нашей веры, нас как отдельных личностей, а также людей, которые нас окружают. Вообще всех людей можно подытожить. Итак, мы начнем читать с вами «Радостная весть от Иоанна», 12 глава, с 37 по 43 стих. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами и не понимают сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ведь возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Какие мы здесь слова сейчас прочитали? Посмотрите стих 37. «Столько чудес Он сотворил перед ними, и они не веровали», то есть не веровали в Него. А 42. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него». Сколько чудес сделал Иисус? Великое, великое множество. Не хватило бы всех книг в мире написать об этом. А с чего начинается непосредственно 12 глава «Радостной вести» от Марка? Первый стих. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых». Что делал Иисус? Он накормил людей хлебом, превратил воду в вино, исцелял и воскрешал. Вернуть в человека жизнь — это самое большое чудо, которое вообще в принципе может быть. И Иисус сделал это, показал пример над Лазарем. И когда мы читаем с вами 37 стих, столько чудес сотворил он перед ними. То есть это все, о чем мы перечислили, и, конечно, самое главное, воскресение Лазаря. Опять же, если мы будем смотреть контекст с начала этой главы, мы увидим, что в Вифанию пришли и первосвященники. Зачем? Увидеть Лазаря, который воскресил из мертвых, не просто увидеть, еще и убить его. Это стихи 9-10. Столько чудес или столько дел делал Иисус перед ними, но они не уверовали. Что изменилось с тех пор? Изменились государства, большинство уже перестало существовать, современные государства — это другие. Поменялись лидеры стран, поменялись годы, эпохи. А кто остается все тем же? Кто? Кто не изменен по своей натуре, по своей сути? Это человек. Это человек, который, унаследовав природу Адама, не склонен обращаться к Богу, а наоборот, прятаться от него. Именно этот самый человек мы видим. Пример, который мы изучаем в Радостной Вести от Иоанна. Перед ними, перед кем? Перед людьми Иисус сотворил много чудес, но они не веровали. Что делает Бог сегодня? А Бог делает сегодня очень многое. Во-первых, посылает и над злыми в том числе, конечно же, над добрыми. Бог — солнце, дождь. Полная забота Господа о творении. Что делает Бог? А об этом может сказать каждый лично, потому что в жизни каждого человека случается то, иногда, что невозможно объяснить. Что человек где-то на грани смертельной опасности пролетает, все с ним благополучно. Что человек что-то найдет, дорогое, что потерял, и так далее. Но люди, видя это, и общее вот это творение, общее откровение, и то, что происходит лично в их жизни. Ведь Иисус вот это описывает. Это просто пример из того времени. Но сегодня ситуация не изменилась. Несмотря на то, сколько бы люди не видели чудес от Господа, они все могут объяснить. Либо случайностью, либо физическими явлениями, либо теорией большого взрыва. Все объяснить, но не уверовать через это в Господа. Не уверовать. Потому что человек хочет знать, что он главный. Где он главный? Он главный в своей жизни. Потому что для человека признать, что главным будет Бог, для многих людей просто неприемлемо. А где же будут они? Что же, если главный Бог, значит, нельзя воровать, материться, пьянствовать, допускать сексуальную безнравственность. А люди так привыкли жить и считают себя хозяевами жизни. Итак, что тогда люди, видя такие грандиознейшие чудеса от Иисуса, не уверовали? То сегодня, да, таких чудес уже практически нет, как делал Иисус. Но иногда они случаются. Но люди, которые не хотят знать Бога, никогда не признают, что это сделал Бог. Итак, многие, кто видят чудеса, не веруют в Господа. Но в этом тексте Писания есть и другая категория людей. Это 42 стиха, изучаем нам 12 главы «Радостная весть от Иоанна». Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. То есть здесь обратная ситуация. То же самое, все чудеса видели, все то же самое знают. То же самое наша жизнь, да? Все находятся примерно на равных условиях. Но кто-то категорически отрицает Бога. А кто-то верует. А веровать можно по-разному. Вот эти люди из начальников, начальники народа, во времена Иисуса тоже в него уверовали. Хорошо бы так, да? Хорошо читать, как они, по примеру апостолов, пойдут проповедовать среди своего народа, пойдут к язычникам. Но не тут-то было, потому что о них еще дальше написано. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги. То есть они уверовали и не исповедовали об этом. Еще дается ответ, почему же они так делали? Потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Вот так. Уверовать можно по-разному. Когда человек уверует в Бога, тогда он должен понимать, что вера – это не часть жизни. Вера становится всей жизнью. Потому что через веру сам Господь царствует в жизни определенно взятого человека. Каковы мы? Кто мы? Да, если мы изучаем Библию, если нам интересно, если вы слушаете эту передачу, вы люди, скорее всего, уверовавшие. Но не похожи ли мы на тех самых начальников? То есть, знаете, я почему говорю об этом? Потому что я знаю много примеров. Я думаю, вы сами знаете тоже примеры, а кто-то может даже сказать про себя. Что человек верующий, но не хочет потерпеть какие-то недостатки. Что за веру его могут где-то осмеять, а где-то могут и избить. И человек таится. Он не будет говорить, что он ходит в собрание, что он читает Библию. Да, таких случаев немало. Почему? Потому что Христос для современных людей все больше превращается просто в насмешку. И люди воспринимают, что если ты скажешь, что ты читаешь Библию, вместо того, чтобы смотреть что-то по вечерам, то будут смеяться. Поэтому многие просто не говорят об этом. Да, люди верующие. Мы не говорим сейчас, кто верующий, кто не верующий. Мы говорим о том, что одни вообще не верят, а другие верят как-то странно. Странность, потому что, дается уже объяснение в Библии, возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Кто Господа любит, тот о нем будет говорить. Почему? Потому что само Писание призывает нас к этому. Что делают устами? А что делают сердцем? Письмо Римлянам 10 глава, стих 10. Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот так вот. Таиться. Можно уверовать, да, таиться. Но кто ты будешь после этого? Когда придет Иисус и посмотрит наши дела, кем окажешься ты? Каким же христианином ты был? Ты сердце веровал к праведности? А где были твои уста? Кто ты был? Человек, который проповедует, рассказывает о Господе, которого спас, или подобно вот этим иудейским начальникам, которые возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Я призываю вас, дорогие друзья, любите больше славу Божью, любите Господа. И не стыдитесь никогда говорить о нем. Пусть стыдятся те, кто делает зло. Они делают им не стыдно. А мы не должны стыдиться нашего Господа, который нас, грешников, вытащил из могилы, согласно Ефесянам 2 глава. Который нас оправдал, который воскресил. Прославляйте Бога в полноте всей своей жизнью и своими устами. Да благословит вас Бог. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: Владимир Иванович Кузьменков, даровитый поэт, автор книги детских стихотворений «Доброе утро». Он родился, вырос и воспитывался в Советской России. Проповедь Евангелия он услышал впервые в Бельгии. И вот что рассказывает нам Владимир Иванович.
1: Вот книгу, которую мне дал брат это читать, называлась «Царь из дома Давидова». И как раз у нас была забастовка на шахте, время много было. И я лежал, помню, в койке и читал так с вниманием, очень интересная книга. И вот как бы особо такого эффекта на меня не оказывало это все. Интересно было все. Но вот когда дошел до места, где описывается, как Господа Христа взяли и повели на Голгофу, как за ним следовала масса народа, эти римские воины, и евреи, фарисеи, священники, и шли за ним что-то на гору. И вот привели на гору, и там что-то красочно описывается. И я почему-то в этом чтении как-то сам там присутствовал. Мне как-то кажется, что и я там.
0: Мысленно.
1: Мысленно. Вот. И так в его воображении рисовалась эта Голгофа, эта толпа и Христос. Вот он стоит, крест на земле лежит, к которому он должен быть пригвожден через несколько минут. И вот мне в этот момент так стало ясно, что это мой крест. И что мне так стало ясно, что я грешник и противник Божий. И что за мои все дела я должен вот быть пригвожден вот к этому кресту. И вот там описывается дальше, что Христос ложится на этот крест, и без сопротивления его пробивают к нему. И это был последний момент моего сопротивления Богу. Я ясно увидел, что он лег за меня, на мое место.
0: Слава Господу!
1: И я сокрушился, стал плакать, слезы потоком потекли, и я стал молиться: «Господи, если ты такой дорогой ценой меня купил, что отдал свою жизнь за меня, грешника, я хочу жить только для тебя теперь».
2: В школе Божьей мы только дети, только малые ученики. Если ходим в Его мы свете под водительством сильной руки, Он свои нам дает уроки, Его голос мы слышим в тиши, нежный, тихий, порою строгий, все для радости нашей души. Его лекции нам понятны, учит нас на родном языке, повторяет он многократно, когда мы от него вдалеке, он подходит к каждому близко, разъясняет на ухо урок, над упавшим склонился низко, удлиняя прощение срок, направляет на путь свой вечный, чтоб вступали в его мы следы и стремились к цели конечной, где нет скорби, греха и вражды.
0: Евгения Петровна Гончаренко. Много лет она радует верующих своим богатым голосом. Доверилась Господу в детстве и много лет служит Ему от всего сердца. Она споет нам одну песню, но прежде мы услышим, что рассказала она нам в своем свидетельстве.
3: После проповеди был призыв, и я пришла в тот вечер в раскаянии и в мольбе, чтоб Господь простил мои грехи, чтобы Он взял мою жизнь в свои руки и чтоб вел меня новым путем. Я получила радость спасения. Я говорила всем своим друзьям, что я пережила нечто, что я не имела в душе раньше.

0: Александра Локтева. Мы знаем ее долгие годы как искреннюю христианку. Ее пение украшает многие радиопередачи. В своем свидетельстве сестра Шура, как мы ее зовем, рассказала нам следующее.
1: Слышала я много и касалось меня Слово Божие, но так быстро опять оно уходило от меня, потому что мир привлекал. Я одной ногой стояла на пороге, а другой на другом пороге.
0: Да.
1: Старалась служить и Богу,
0: и... На заборе сидела.
1: Да, на заборе сидела. Так что не пропускала я ни театры, увеселительные места. Но, между прочим, я всегда имела страх Божий. Когда я была, например, в кино или там в каком-нибудь театре, меня почему-то всегда обнимал страх какой-то. Думаю, а вдруг Христос придет в это время? Где я есть?
0: Совесть беспокоила,
1: да. И это меня очень беспокоило. Пела я в хоре, в собрании, активно принимала участие в церкви. Но как-то Дух Божий меня мало касался. И в одно время брат, старичок наш, проповедник, говорил слово.
0: Помните фамилию?
1: Брат Щербаков. И вот он говорил тему «Придите ко мне все труждающие и обремененные». И так это меня слово коснулось. И до этого времени еще несколько раз меня такое было побуждение. Ну, дух другой говорит, не время, не время, подожди, что-то, а как же, ведь надо же все оставить, и все эти увеселительные места оставить, а как ты без них будешь? А в этот раз уже мне как-то просто настоятельно, и я хочу встать, даже пробовал, сколько раз пробую встать, а меня как будто бы кто-то держит сзади. И в конце концов я уже так решила, и даже во всеуслышание сказала, но сегодня я должна решить, или так, или так. И я встала и обратилась к Господу в это время.
0: Христос победил.
1: Да.
0: Слава Богу.

0: Ивановна Федотьевна Водневская. Я знаю ее долгое время, более 30 лет, и, пожалуй, лучше всех. Она моя жена. Она любит Господа, любит братство, любит дело Божие и, конечно, любит поэзию. Она прочтет одно стихотворение, но сначала мы услышим отрывочек из ее свидетельства.
1: Конечно, великая перемена в жизни моего мужа заставила и меня задуматься о моей жизни. Я вместе с ним посещала собрание, но меня удерживала от покаяния моя самоправедность. Я думала, что я очень праведная, никому ничего не сделала, а поэтому в чем мне каяться? Но когда некоторое время спустя на одном домашнем собрании я слушала слово брата Иоанн Марка о том, что наша праведность в очах Божьих как запачканная одежда, я увидела себя в свете Божьем грешницей. И в тот же вечер я склонила мои колени и отдалась Господу навсегда. Он простил мое неверие, мое упорство, мои грехи и спас меня в тот же вечер. Радости моей не было конца. Когда муж пришел с работы, он только взглянул на меня и сразу узнал, что со мной что-то произошло. Я ему рассказала обо всем и сказала ему так: «Ну, дорогой мой муж, теперь мы пойдем вместе туда, куда поведет нас Господь». «Ой, пора! Пора весенняя, лед сошел с озер и рек. Верить в чудо воскресенье может каждый человек. Тихий лес, как храм Всевышнего, а холмы, как купола. Никого не будет лишнего у Господнего стола. Гляну в небо, там за ветками нежной синей нет конца. Отчего же славим редко мы всемогущего Творца? Тянет в землю нас магнитами, а душа бастует: нет, за кладбищенскими плитами есть для верующих свет. Не пройдут же мимо зрения эта синь и этот лес. Верить в чудо воскресения тот, кто сам душой воскрес».
0: В одно время мне довелось быть в Мельбурне, в Австралии, слушать хор, руководимый братом Петром Старченко, слушать его пение. Брат любит Господа, любит его дело, любит пение не только как искусство, но прежде всего как лучшую возможность прославить Бога, выразить свое отношение к Спасителю Иисусу Христу. Я предложил брату сказать несколько слов о том, как он стал христианином. Это ведь самое важное, не только петь устами, но всем сердцем принадлежать тому, кому мы поем гимны и песни. Послушайте, друзья, что рассказал нам Петр Старченко. В заключение он споет песню «О годы, куда вы летите».
2: «И слыша проповедь в этот вечер, я не мог остаться равнодушным.

А теперь пришло время сказать несколько слов и мне о великой Божьей любви, которая покорила мое сердце и возродила меня, грешника, к новой жизни. Это было в 1948 году в Мюнхене, в Германии, в тяжелое послевоенное время. Там Христос нашел дорогу к моему сердцу, и я отдал себя Ему навеки, навсегда, безраздельно. Наш человеческий язык очень беден, чтобы выразить, сколько милости, сколько любви явил мне Бог в эти 29 лет. Он никогда не оставлял меня, но день за днем, год за годом хранил меня, вел меня, благословлял и, бывало, наказывал, но все содействовало ко благу. За эти годы Бог открывал мне возможность возвещать о Его любви другим, быть Его свидетелем. И это приносило и приносит моему сердцу великую радость.

И я хочу пронести эту радость через всю мою земную жизнь до встречи с моим Искупителем лицом к лицу, когда эта радость умножится до совершенства. Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу, и пусть же льется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Душа Христа хвалить не устает. Где падала, прощение просила, ведь он один мне руку подает, и в нем одном сокрыта моя сила. Все от него, и все идет к нему, и я приду, когда наступят сроки. Он мне принес блаженную весну. Друзья, мы с ним не будем одиноки.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Бобры строят не только плотины. Бобры прославились своими внушительными постройками. Однако эти грызуны строят не только плотины. Бобр – настоящий инженер. Строительство плотины он начинает с того, что вбивает на дне протоки колья. Он устанавливает их под таким углом, чтобы они выдерживали большую нагрузку, а затем вколачивает в дно толстыми концами. Затем эта несущая конструкция укрепляется посредством веток, листьев, ила и камней. Нередко бобр с помощью раздвоенных веток прочно удерживает свою плотину, цепляя ее за деревья или валуны. Известна бобровая плотина длиной 600 метров, шириной 6 метров и высотой 3 метра. Она вполне могла выдерживать коня со всадником. Бобры не перетаскивают с места на место огромные деревья. Они предпочитают рыть каналы и сплавлять деревья к месту работы. Такие каналы достигают 300 метров в длину. Всеведущий создатель дал животным столько разума и мудрости, что зачастую нам есть чему поучиться у них. Эволюция утверждает, что чем прогрессивнее животное, тем оно умнее. Но поведение бобра свидетельствует нам о том, что источник всякого разума – наш Творец.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. Продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, вторую главу, прочтем первых три стиха. Первый, второй и третий. Они звучат так. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». На этом мы прерываем чтение текста. В первой главе послания Ефесянам, друзья мои, апостол Павел трижды возносил благодарение за избрание, за искупление, за уверенность в спасении, внушенную Духом Святым. Затем он молился, чтобы верующие обрели ясность в познании трех истин, в чем состоит надежда призвания, какое богатство славного наследия Господа и как безмерно велико могущество Бога. Вторая глава открывается мыслью о силе воскресения, оживотворяющей верующих. В первых трех стихах, прочитанных выше, апостол Павел рисует картину людей до оживотворения, до уверования, до возрождения. Мрачная картина. Вы заметили, пожалуй? «Вас, мертвых по преступлениям», — говорит апостол Павел. Друзья мои, есть два рода грехов. Есть грехи, которые вошли у нас вместе с нашим рождением. По природе мы все дети непослушания. Кто учил человека говорить неправду? Или учит? Кто учит вас сердиться, выходить из себя, гневаться на ближних? Кто учил нас себелюбию? Мы все знаем, что это грехи и многие другие присущи человеческой природе. Псалмопевец Давид в Псалме 50, стих 7, прямо говорит так: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Пророк Давид не был исключением из всего рода человеческого. Если Давид был рожден во грехах, то и вы, друг, радиослушатель, так и я, возвещающий эту истину, и я был рожден во грехах. Как бы ни были хороши, как бы ни были благовоспитаны родители, они грешники. И дети, которые рождаются от них, тоже грешники. Первородный грех – это не только нарушение законов общечеловеческих, там убил, украл и так далее. Это преступление, конечно. Грех – это нарушение воли Божией. Грех – это беззаконие. То есть нарушение закона Божия. Так говорит Писание. И в этом повинны все люди, все без исключения. Вторая категория грешников – или грехов, можно так сказать, это грехи тех людей, которые нарушают волю Божию, зная ее, нарушают ее своим непослушанием. Верующий, рожденный свыше человек, тоже может согрешить и согрешает. Бог против этого, но допускает. Человек верующий не во власти греха, но грех может атаковать, и его может так атаковать. Только разница в том, что в таких случаях непроизвольного согрешения человек верующий не может оставаться спокойным, если он действительно верующий, если он действительно христианин, если он действительно чадо Божие. Он приходит к Христу за очищением, приходит за прощением и получает его. Апостол Павел говорит о людях, которые жили не по своей воле, а по воле князя, господствующего в воздухе. И себя причисляет апостол Павел к этим же людям, с той лишь разницей, что это теперь уже в прошлом. Христос совершил чудо освобождения, чудо очищения, чудо обновления, возрождения, выкупил его из-под власти князя мира сего. Во времена апостола Павла было распространено учение раввинов о сатане, живущем в воздухе. Апостол Павел этой мыслью пользуется, но добавляет, что сатана действует через сынов противления. Микроб греха живет в среде непослушания воле Христа. Такова была картина жизни язычников во все времена, во времена и апостола Павла также. А каково было положение иудеев? Ответ находим в третьем стихе. Местоимение «мы», относящееся к иудеям, находится в такой же сфере тьмы, как местоимение «вы». Посмотрите на этот текст, который я читал, 2 глава послания Ефесянам, стихи с 1 по 3. «По плоти дети Авраама не в лучшем положении, чем язычники. Израильский народ имел обетование, имел преимущество для выполнения плана Божия, но в отношении греха они также жили по плотским похотям, исполняя желания плоти помыслов, плотских помыслов. Грехи могут быть грубые, открытые, грех может быть незаметным для других людей, грех может быть утонченным, например, грех помысла, помышление греховное, но природа греха одна. Страшные грешники, мытари, были меньше врагами Христа, чем книжники и фарисеи, которые прикрывались маской благочестия. Апостол Павел сам принадлежал к тем, о которых здесь идет речь, хотя по закону он был и непорочен, сам говорит об этом в послании к филиппийцам. Друг, радиослушатель, если бы апостол Павел видел нас, он сказал бы, что и наши грехи ничуть не меньше, ничуть не легче, ничуть не светлее. Но мы все чада гнева. Гнев Божий лежит на всех грешниках до тех пор, пока грешник не придет к ногам всемогущего Бога и во имя Христа получит у него прощение. Друг, радиослушатель, сделали ли вы это? Если нет, вы это можете сделать. Да поможет вам Господь в этом. Вы слушали радиобеседу «Каплеры росы», вел беседу Николай Водневский. Слушайте нас в следующей радиопередаче. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
2: Все, что описано в этой повести, правда. Еще живы некоторые из участников описываемых событий. Сама эта повесть только что вышла из-под пера писателя. Благословенного вам чтения. Виталий Полозов. «На бурных перекатах». В один из дней августа 47-го на перроне станции Или, что близ Алма-Аты, было так оживленно, как всегда это бывает перед приходом поезда. Тем более, что ожидалось их два, следовавших один за другим с интервалом в полчаса. Собственно, оживление это наблюдалось тогда в послевоенное время по всей стране. Кто-то возвращался в свой дом, кто-то все еще ехал с фронта, а кто-то просто ездил в поисках жилья, работы или потерявшихся родных. Людно было и в небольшом, но вместительном зале ожидания вокзала. У окна справа от входа, где между лавок достаточно много пространства, царило особое оживление. Этот своего рода закуток в ожидании поезда облюбовали в основном инвалиды, как из гражданских, так и в солдатской форме. Но были здесь и офицеры, сопровождавшие их в пути, и просто любопытствующие. Всю эту публику в данный момент явно объединял какой-то общий интерес. И если бы мы пробрались через толпу, то увидели бы, что зеваки с неподдельным интересом ожидали поединка двух солдат. Оба одноногие калеки. Они, подогреваемые публикой, готовились выяснить, кто больше раз присядет на той единственной оставшейся ноге. Вот кто-то из публики выразил мнение, что для соревнования нужен и судья, чтобы, значит, все по-честному. «Ша, граждане, судьей буду я!» – зычно выкрикнул молоденький, безногий матрос. Он ухватился за лавку сильными руками и ловким, натренированным прыжком уселся на нее. При этом тележку, служившую ему средством передвижения, один из зрителей задвинул под лавку. А стареньким клетчатым пледом с нее заботливо прикрыл обрубки ног матроса. Сам же судья, не теряя времени, предложил соперникам тянуть жребий из двух спичек. Они были зажаты в его пальцах так, что виднелись лишь их головки. Таким образом, право первым начать приседание выпало тому, что помоложе, поскольку он вытащил короткую. Это был артиллерист с медалями и орденской планкой на груди. Левой ноги он лишился ниже колена, и приспособленный к ней самодельный деревянный протез давал ему возможность обходиться одним костылем, а то и вообще без одного. Итак, соревнованию был дан ход, и толпа затаила дыхание. Раз, два, три, медленно отсчитывал сидящий на лавке судья, а окруженный болельщиками артиллерист приседал, тщательно сохраняя равновесие, с вытянутыми вперед руками и культей. 8-9, подхватив счет, выдыхала изумленная толпа. Где? И вздох легкого сожаления. Эх, брат Колян, чуток до десятки не дотянул. Засчитаем Николаю 10, тоном, не допускающим возражений, объявил матрос. И повернулся к другому спорщику, солдату лет за 40 на вид. Ну, теперь ты, Серега. Красный от напряжения, но довольный результатом, артиллерист бухнулся на лавку рядом с соперником. Покровительственно похлопал его по плечу и незлобно подначил. «Давай, не подкачай, пехота! Вас же завсегда ноги выручали, что в атаке, что в откате!» Видно было, что в победе он не сомневался. Староват уже пехотинец для таких упражнений. «Ну давай сюда свою гармошку!» Пехотинец снял гармошку с плеча, поставил на лавку, приподнялся и мелко запрыгал к центру арены. Пустая штанина его выше колена была подвязана к бедру. То, как тяжело он поднимался и прыгал, сразу же расстроило зрителей. Все они почувствовали неловкость и глупость затеи. И тут же раздались голоса, что не надо, мол, Серега, никаких соревнований. Главную-то победу ты уже и так выиграл. Дескать, она победа эта на всех нас одна. «Да я только попробую», — улыбнулся солдат. «Если не развалюсь, конечно». «Пусть приседает», — разрешил все сомнения судья. «Во-первых, я знаю, что он никогда не отступал. А во-вторых, взялся за гуш, не говори, что не дюж». «Так я говорю, Серега». «Ну вот», — и махнул рукой. «Начинай». И он начал. И каждый раз, как только солдат опускался к полу, все готовились его подхватить, полагая, что он уже не подымется. Так, во всяком случае, казалось многим. Но он неспешно выпрямлялся и снова так же медленно приседал. Вот уже 7, 8, 9 раз. Лица у всех вытянулись. Только теперь стало ясно, что запаса сил у старика хватит еще настолько же, не меньше. В отличие от предыдущего спортсмена, у него не было никаких признаков перенапряжения. И дышал он ровно, без усилий, и эта его виноватая улыбка не сходила с лица. Но вот на 10-й раз, уже почти встав, он неожиданно качнулся, потерял равновесие и медленно припал на руки, то бишь заронился. Его тут же подхватили и усадили на лавку. 10 с ликованием подытожил матрос. «Ни в чью!» «Ура!» — взревели зрители и бросились поздравлять обоих соперников. Посыпали шутки, смех. Все были довольны исходом поединка. Когда страсти поулеглись, артиллерист придвинулся к Сергею. «Спасибо тебе, пехота!» Пожал он ему руку и тихо добавил: «Избавил ты меня от насмешек, с меня причитается». Потом взглянул на часы. «Эх, жаль, поезд мой через полчаса, а то бы отметили, а? Слушай, Сергей, а тебе куда?» И только тут увидел, как тот напрягается, чтобы услышать его. Он понял и повысил голос. «Куда, говорю, путь держишь, пехота?» «А, путь?» — расслышал тот, улыбнулся и повернулся к матросу. «Жора, куда у нас путь наметился?» «Пока никуда. На Ташкент сегодня поезда нету». «А то бы со мной, а?» – предложил Николай. «У нас в колхозе и примут хорошо, и дело какое-никакое найдется». «Спасибо, Коля», – покачал головой Жора. «Но тебе в Сибирь, а там уже морозы на носу. А нас в теплые края поманило. Косточки уцелевшие погреть. Да и хватит вашему колхозу одного инвалида. Куда ж их плодить?» «Ну, как знаете, было бы предложено». «Слушай, Жора, я сам не могу сгонять, вдруг опоздаю на поезд, да и вряд ли чего найду. А ты уже тут, как я понял, все ходы-выходы знаешь. Может, сморакуешь пузырек по-быстрому? Вот деньги». «Без проблем, Коля, у меня же транспорт». Рар сплылся в улыбке Жора, пересчитал купюры и пошутил. «Это у вас одна нога здесь, другая там, пока это допрыгаете, а у меня обе на тележке». «Слушай, а где мой «Опель», капитан?» «Ага, тут. Давайте, сажайте на катер». Он вооружился двумя квадратными чурочками и, отталкиваясь ими от пола, покатил к выходу. Сразу от дверей вокзала и до автотрассы, ведущей из Талды Кургана в Алма-Ату, раскинулся маленький базарчик, где на столах и прямо на полу на брезентовых пологах были выставлены дары природы – яблоки, груши, помидоры, но особенно много было арбузов и дынь. Здесь не было так людно, как на перроне, лишь торговцы лениво переговаривались друг с другом. Да 5-6 потенциальных покупателей столь же лениво прогуливались от одного стола к другому, стараясь выбрать покупку по душе. Именно по душе, а не по цене. Цены были просто бросовыми и доступны любому. А инвалидам в военной форме торговцы давали вообще без денег. Жора направился к дальнему у самой дороги прилавку. Но путь ему перегородил остановившийся в центре площади милицейский фургон, известный в просторечии как «Маруся». Из кабины бодро выскочил молодой, но довольно толстый сержант с крупным мясистым лицом и выпустил из задних дверей трех женщин, одетых в одинаковые черные костюмы. Кивнув в сторону вокзала, он пожал каждой из них руку, сказал что-то ободряющее и, взяв под козырек, снова нырнул в кабину. Маруся тут же рванула с места, обдав их и погодившегося тут моряка на тележке облачком сизого дыма, и через минуту скрылась из виду за придорожными домами. Поперхнувшись дымом, матрос вдогонку обложил сержанта бранью, обозвал его салагой и тыловой крысой и почувствовал молчаливое одобрение женщин, приветливо махнул им сорванной с головы бескозыркой. «Наша вашим, бабоньки! Их жаль, тороплюсь, а то поговорил бы я с вами о житье-бытие, да рассказал бы, отчего деньги не ведутся. Но уж не обессудьте дела». «Да ладно уж, мы это и без тебя хорошо изучили», — усмехнулась в ответ совсем еще молоденькая, довольно симпатичная, даже в этой робе девушка. «Ты торопись, матросик, не опоздай, а мы тебя прощаем». «Вот и ладно», — мотнул головой Жора, задержав на ней взгляд. «Как зовут-то тебя, красавица?» «Никак? Ну ладно, госпожа, никак. Главное в жизни, чтобы на тебя не обижались». И застучал деревяшками по пыльной площади. Пожилой казах, к которому он обратился, подозвал к себе мальчишку лет 12, пролопотал ему что-то по-своему, и тот прихватил деньги и холщовую сумку, задал такого стрекача, что только пятки засверкали. Увидев ребяческую прыть, Жора грустно улыбнулся и вздохнул в печальной завистливости. Кажется, совсем недавно вот так же гонял и он. Аксакал, перехватив его грустный взгляд, протянул ему сочный ломоть арбуза, который тот молча принял и кивнул в знак благодарности. Когда Аксакал, как бы продолжая разговор, показал в сторону трех женщин. «Эти из решетка», — сказал он на плохом русском, и, скрестив перед глазами по два пальца, наморщил лоб, вспоминая слово. «Заключенный! У нас их тут много ходит сейчас, свободные из лагерь. и обвел рукой пространство. Здесь много кругом колючей проволок, и много человек сидит, сам не знает зачем. Жора понял, что он хочет сказать, сам не знает за что. Не зачем сидит. Мужик еще туда-сюда, он крепкий шайтан, а женщина сидеть совсем нельзя. Она дети должна родить, кормить, вырасти. Какой враг женщина? Он повернулся к матросу в ожидании ответа, но поскольку тот промолчал, сам же и ответил. Никакой. Вон, видишь, два пошел туда, там река, пристань, значит, рядом живет, а один на вокзал пошел. Он вдруг взгляделся попристальнее и недоуменно воскликнул. «О, бай, кажется, я эта девка знаю. Неужели он тоже сидел? Такой тихий, добрый всегда был девка». И лаконично подытожил. «Со всему свету сидит люди, злой и добрый. Это хорошо?» Жора отбросил через плечо арбузную корку и поднял глаза. Притулившись спиной к заборчику, он внимательно слушал все, что говорил старый казах. И где-то глубоко внутри его закипала злость на весь этот неправедный мир. У коллег чувство несправедливости обострено до предела, и взорваться они готовы в любую минуту. «Ты, отец, забыл еще сказать, сколько дармоедов охраняют этих женщин, как тот сержант, который только что привозил их. Видел его? Этот жирный Боров с автоматом за бабами приглядывал, пока другие на фронте жизнь отдавали. И будет приглядывать до конца жизни. Вояка нашелся. Всех бы в расход пустить. Легче бы дышалось люду. Я бы их всех...» Моряк так заскрипел зубами, что Аксакал не на шутку испугался. «Не надо расход». «Зачем расход?» – забормотал он. «Не надо друг другом истреблять!» И постарался увести матроса от взбудоражившей его темы. «Ты сам Берлин был?» «Не, мы с другом в Чехословакии отвоевались. Вот это, – он показал на ноги, – за 2 месяца до победы было. Потом по госпиталям. А у тебя, отец, был кто на фронте?» Спросил и тут же пожалел. У старика на глаза навернулись слезы. «Два сын там остался». Неопределенно махнул он куда-то рукой. «Старший сын, похоронка, приходил. Потом младший. Он такой, как ты, моряк был, тоже погибал. Никто не приходил назад. Я, как тебя видел, сразу сын вспоминал. Такой же молодой». «Оба погибли, значит», — вздохнул Жора. «А служил-то он где?» «Воевал, то есть». «Там, Балтийское море, Ленинград», — неопределенно махнул рукой Аксакал и сам перевел тяжкий для себя разговор. «Ты бери арбуз, вот дыня бери». «А я на Черном море служил», — сказал Жора. «Потом нас в морскую пехоту кинули. Слыхал про такую?» «Слыхал, слыхал», — улыбнулся, даже обрадовался старик. «Сын тоже писал, такой пехота воевал». На этой, как его, на сухом. «А, на суше?» — подсказал Жора. «Во-во, ты приходи ко мне, мало-мальск, расскажи, а? Тут меня все знают. Скажешь, Баймухан где живет, сразу говорят, вон там». «Приду, если не уеду», — пообещал моряк и расплылся в улыбке. «А вот и наш посыльный. Ну, наконец-то!» «Ай, молодец, большой рахмет тебе!» И приложил руку к груди. «Хороший ты человек, добрый и славный!» Сунув пару чекушек под фланельку, он заспешил назад к вокзалу. Едва за Жорой закрылась входная дверь, как бывшим соперником подбежал лейтенант, сопровождавший артиллериста в пути. «Коля, идем скорее! Я выхлопотал места на скорой. Это ж мы почти за сутки опередим время, представляешь?» Николай беспомощно посмотрел на Сергея и оба, не сговариваясь, развели руками. «Дескать, ничего не попишешь, отметим в другой раз». «Я провожу», — вызвался Сергей и вышел с ним на перрон. Тут же подошел скорый поезд, и через 2 минуты он уже махал им вслед рукой. Возвращаться в здание Сергей не стал. Здесь, на перроне, после ухода поезда, стало непривычно тихо и свежо, в противовес той духоте и шуму в зале ожидания. Сложив костыли у стены, он и сам прислонился к ней спиной и стал тихонько наигрывать на гармошке. Потом, как это часто с ним случалось все последнее время, он полностью отрешился от мира и стал напевать. Совсем недавно он услышал эту песню от такого же, как и он, инвалида. Только был тот в гражданском и просил милостыню по вагонам. И эта песня запала ему в душу. Было в ней что-то такое, что бередило его сознание. Ему даже казалось, что слова ее имеют отношение к его жизни. Но какое, этого сказать не мог. Песня была из репертуара зэков, а мелодия грустной, даже тягостной. Люди невольно останавливались, внимательно и с некоторым удивлением рассматривали солдата-калеку. А не увидев обязательной в данной ситуации емкости для сбора денег, задерживались, чтобы дослушать до конца. Он не просил милостыни, просто изливал в песне душу. В то время люди понимали нужды других, или, лучше сказать, были готовы понять боль ближнего, понять и посочувствовать. Тогда страна была совсем другой. И почему инвалид войны поет заунывную песню зэков, а не радостный марш, ни для кого не было большим секретом? Почти у каждого из них кто-то был в лагерях. «Я помню тот Ванинский порт», — проникновенно выводил пехотинец. «И вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы». Где-то в середине песни к слушавшим присоединялась и знакомая уже нам женщина из Маруси. Взволнованная и бледная, она с трудом переводила дыхание от бега. Ни мелодия, ни слова, которые ей были хорошо знакомы, заставили ее прибежать сюда, а голос исполнителя. Едва она услышала его, как все в душе оборвалось, а ноги уже сами несли ее к нему. Захватив пальцы рук зубами, чтобы тут же не разрыдаться, она не сводила с инвалида широко раскрытых глаз. И если бы кто заглянул в эти глаза, увидел бы, как вдруг смешалась в них глубоко затаенная скорбь и ни с чем не сравнимая радость. Но то ли поверить в реальность происходящего она еще не могла, то ли боялась спугнуть это видение, ведь сколько лет он вот так являлся ей во сне и неизменно исчезал. Только продолжала она стоять, как изваяние. Это был ее муж, сгинувший в лагерях 8 лет назад. И она, только-только освободившаяся из тех же мест, не могла поверить в такое внезапно свалившееся на нее счастье. Ведь если даже он был жив, то ему еще должно было сидеть 2 года. 10 лет без права переписки. Таков был приговор тройки. Стоял впереди Магадан, столица Колымского края. Песня рвала душу своей неизбывной грустью, жаловалась на горечь и пустоту, ни за что, ни про что загубленной жизни. И такая была в ней щемящая, безысходная тоска, что случайные слушатели не могли сдержать слез. «Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь». Последние слова отзывались особой болью, потому что нельзя прочитать письмо, не отправленное адресату. Без права переписки, вето, могильный холод, мрак неизвестности. Никто ничего не должен знать. И все они очнулись, лишь когда затих последний аккорд, и солдат, сняв гармошку с плеча, поставил ее у ноги. «Сережа!» — надрывно выкрикнула та женщина и кинулась к нему, но вдруг остановилась во внезапно охватившем сомнении. Солдат вопросительно и как-то беспомощно жалобно смотрел на нее. Он не узнавал ее. А может быть, не хочет узнавать? В одну секунду в голове промелькнули десятки растиражированных по городам и вестям историй. Вернувшиеся с фронта не возвращаются в семьи, привозят с собой боевых подруг. Но во взгляде ее мужа было что-то другое. Он явно силился вспомнить ее и не мог. «Сереженька!» — уже тише проронила она. Подошла к нему, провела рукой по его небритой щеке и прикоснулась к нему. «Я все-таки нашла тебя!» И порывисто обняла его, осыпая поцелуями. «Нашла!» Он не отстранялся, но не отвечал на ласки. И было видно, что пытается, но никак не может понять, почему эта женщина, обливаясь слезами, обнимает и целует его. «Да не убивайся ты так, мать!» Тронул ее кто-то за рукав, и она, обернувшись, увидела того самого морячка на тележке. Он был в бескозырке и фланельке, свидневшейся из-под нее тельняшкой. Сложив на колени чурки, он только что торжественно потрясал перед собой чекушкой водки, словно это был отвоеванный у кого-то трофей. Теперь, увидев неординарную ситуацию, он немного растерялся, но вот, выждав момент, решил все прояснить. Она узнала его, улыбнулась сквозь слезы. «Ты все же решил рассказать мне о деньгах, которые не ведутся?» Он не принял шутки и не слишком мягко повторил. «Не убивайся, говорю, понапрасну. Но не расспрашивай его, бесполезно. Не помнит он ничего. Да и слышит неважно на одно ухо. Погромче говорить нужно». И охотно пояснил. «Нас с ним обоих фугасом накрыло, когда он меня раненого из боя оттаскивал. Вот и остались. Я без обеих ног, но с памятью. А Сергей с одной и без памяти. Вроде как уравняли нас. Да ты сама-то кто ему будешь, что так ревешь?» «Жена я его», — всхлипнула женщина. «Вера Медянская». «Жена», — упавшим голосом откликнулся матрос. Известие явно не обрадовало его. «Да, правда твоя, и он Медянский». Жора, как бы ища помощи, огляделся и, не найдя ее, указал на аккуратный палисадник, тянувшийся вдоль перрона. «Пойдемте-ка вон туда, там лавка есть». Вера ловким движением подхватила гармошку за ремень и, держась за руку безучастно взиравшего на нее Сергея, прошла и села с ним на указанной массивной скамейке. Матрос подкатился на тележке, встал напротив и, вскинув глаза на гармониста, повысил голос. «Сергей, слышь, это твоя жена, Вера. Вспомнишь? Ну, постарайся». По глазам солдата видно, как усиленно напрягает он то, что когда-то было его памятью. На лбу от напряжения проступали капельки пота. Но тщетно. Сергей виновато улыбается и качает головой. «Не», — вздыхает моряк. И на глаза его наворачиваются слезы. «Не вспомнит». «А как тут вспомнить, если он полгода между жизнью и смертью дрейфовал? Это, брат ты мой, такое уж плавание, что кроме него вряд ли что упомнишь». И с нескрытой тоской в голосе. «Так ты его что теперь, с собой заберешь, что ли?» Вера, ни на миг не отпускавшая рук Сергея, не поняла его тоски. «Ну а как бы ты думал? Я ж его чуть ли не 10 лет ждала». И осеклась в догадке. «А как же он на фронте оказался? Ведь он же...» Продолжение следует.
3: И вышла я замуж. Хочу сказать о помощи заключенным. Дорогие, мы не сердцевидцы. Сердцевидец — Господь Бог. Он знает, правду ли говорят просящие или нет. Бог же и нами, верующими, руководит. Он управляет нашими желаниями. Если Господь побуждает дать именно этому человеку, дайте. Господь воздаст сторицей. Я никогда никого не просила, но Господь дает мне помощь через своих детей. Я хочу сказать о том, что нам помогали брат и сестра, семья из Америки. И если бы не они, мы бы пропали. Пусть воздаст им Господь, Он знает их имена. А болею я тяжело, имею первую группу по зрению, которого осталось всего 20%. Родилась в верующей семье, росла, а в школе нас учили, что Бога нет. Было очень тяжело, однако устояла и не вступила в комсомол, но дьявол решил взять меня с другой стороны. Вышла замуж я за человека верующего. Переехали жить к нему. Сначала муж ездил со мной на служение в город, но потом перестал. Стал пить, курить, издеваться надо мной, детьми. Имела я от него 5 деток. Дошло до того, что мой муж пропил все продукты в доме. Встала как-то утром, а он унес последнюю банку мяса. Я в слезы. «Господи, помоги, накорми детишек моих!» Наварила пшеницы. Пол мешка спрятала. Всю пшеницу муж отвез на спиртзавод, поменял на спирт. Но как есть ее? Перемолола вареную на мясорубке, добавила молочка и так накормила детей. Кормила их так не одну неделю, а сама отказывалась, сидела на молоке. Слава Господу, корова была. В соседнем поселке жила тогда одна семья верующих. Вот приходит брат Иван и приносит мне продукты. Я со слезами благодарю брата, а он говорит: «Вчера молился, а Господь и открыл, что тебе нужны продукты. Вот я и принес». Так чудно вел Господь. Мы получили новую квартиру в поселке Рокини, но жить там не смогли, так как муж меня избил и пришлось оперировать печень. После этого родители забрали меня в отчий дом. Там и ютились мы в 2 комнатках, без удобств, с 5 детьми. После 8 брака Господь допустил. Муж заболел туберкулезом. Доктора сказали, что месяц проживет, но Господь милостив и к таким грешникам. Он услышал молитвы детей Божьих. Через 30 муж стоял у ворот дома моего отца, как блудный сын. Пришел, встал и стоит. «Что, спрашиваю у мамы, делать-то будем?» «Пусть заходит», — говорит мать. Так он пришел к нам, и мы его простили. Младший сын его дядей звал. Умер он через 2. 2 не пил, а перед смертью сорвался снова. Снова вернулось все на круги своя. Но вскоре он умер. А через 43 утонул мой старший 14-летний сын Роман, моя надежда и опора в жизни. Он был моим утешением. С ним мы читали Слово Божие, разбирали стихи из Библии. 2 старших детей стали жить у моей матери сразу после похорон. Оставили меня одну с Оксаной 10 и Петей 8. Сильные и здоровые ушли к моим родителям. Им помощь требовалась, а я одна. Кто жил в селе на Волыни, тот знает, как жить больной женщине одной, когда много работы: огороды, дрова рубить, поле пахать, сено косить. Через 1.5 вышла я замуж за человека, который сидел в тюрьме, но называл себя верующим. Такие проповеди слал, так писал, что сердце радовалось. Познакомились мы через информационный бюллетень, который издавали в заочной библейской школе, где я и мой погибший сын учились. Этот человек ответил на соболезнования. Мы поженились. Через 30 он показал свое лицо. Стал бить, издеваться над детьми. Меня очень бил, требовал деньги на водку. Я подала на развод, но мне никто не верил, что муж плохой. Так длилось около 2, пока он не избил меня так, что я попала в больницу. Дочь позвонила в милицию. Осудили его на 5. Там он заболел тяжелой формой туберкулеза. И теперь я не знаю, что с ним случилось далее. 3 выходить замуж я не хотела, тем более за заключенного. Очень боялась и молилась об этом Господу. Но после 6 нашего с Сережей знакомства мы поженились. Нас благословили в церкви, и пастор поздравил и дал наставление в жизнь. У нас сейчас 5 детей. 3 живут с нами, а 2 старших с моими родителями. Сереже мы женаты уже 4. 20 он провел в тюрьмах и лагерях. С Господом 10. Он рассказывал о своем пути, и путь его очень тяжелый. Радуюсь, что он работает, старается содержать семью. Но я болею. болею часто и тяжело. Научилась все отдавать Господу и за все Его благодарить, не унывать. Оглядываясь, понимаю, что путь, которым вел меня Господь, наилучший. Слово Божие говорит, что лучшие дни жизни – это труд и болезнь. Надо благодарить Господа за все, и если можете кому-то подать, подайте. Может, среди этих нуждающихся людей будет такая женщина, как я, переживающая трудности. Молитесь о ясности Господу. Он укажет, кому подать, а кому нет. Молитесь, и Иисус укажет вам правильное решение. Молитесь о моем муже, чтобы он не опустил руки и мир не прельстил его. Виктория Дворяткина, Украина.
4: Он и поет уже по-русски. От автора. Марсель – это не город. Это имя немецкого мальчика. Вернее, уже юноши. Ему 27 лет. Одна небольшая сумка, в которой была пара сменного белья и Библия крупным шрифтом, и то, что на мне. Это все, с чем я приехала в Германию. Думала в гости. В пути было 3 пересадки на самолеты, но мы перед отъездом помолились в нашем собрании за мой дальний перелет. Проблема в том, что я не транспортабельная, ни в авто, ни в самолете. Брат, который молился, уверенно сказал, что Господь все усмотрит. Так и было. Родная Сибирь решила оставить в моей памяти снег в июле месяце. В аэропорту Омска отсиделись в непогоду. И поднимаясь на трап следующего самолета Омск-Волгоград, я столкнулась с женщиной лет 30 в платочке. Она оказалась верующей. И в самолете, и в аэропорту в Волгограде, и на досмотре вещей, и при оформлении документов она во всем помогала мне. Эта женщина для меня была славной попутчицей и помощницей до самого Кёльна, где меня встретил мой муж Лев Андреевич. За один день с 6 часов утра и до 9 часов вечера такая смена климата и обстановки. Как я радовалась, что все благополучно закончилось. На следующий же день я познакомилась с 12-летним мальчиком Марселем, который знал моего мужа уже 7 месяцев и стал ему внуком и другом. Мы вместе стали ходить в лютеранскую евангелическую церковь, куда я и до сих пор хожу по воскресеньям, на библейские часы на немецком языке «Фрау Гайгер», которая живет на нашей улице. Удивительно простосердечная, добродушная женщина. Они с мужем на пенсии. Им за 70 лет. Работали медицинскими служащими. У него до сих пор хватает терпения повторять мне немецкие фразы по 2-3 раза разными словами, чтобы я поняла. Она и посудой, и постельным, и продуктами, и всем необходимым снабдила нас, пока мы несколько месяцев жили на социальном пособии. Потом меня узаконили, и слава Богу, я имею карточку медицинского страхования, освобождение от доплаты за медикаменты. А после ухода мужа в вечность имею 60% от его пенсии, и меня оставили в той же квартире. Невозможно перечислить всех благ, которые благодаря помощи Божьих людей имею я здесь, в этой местности. Я не отреклась от мест родных, здесь, на расстоянии великом. Бог не отнимает благ своих, мой Спаситель, праведный Владыка. В июле 2011 года сравнялось 15 лет, как я приехала в Германию. И все эти годы, с первого моего дня в этом прекрасном поселке, связаны невидимой Божьей ниточкой Марсель и вся моя семья, дочь с детьми и внуком в России и сын с семьей здесь, в Германии. Марсель – милый наш внук, это необычное дитя. Такой подвижный, иногда непомерно любопытный, участливый, он заменил нам внуков, которые остались в России. Теперь, когда он получил уже специальность и имеет автомобиль, он возит и водит меня к врачу. И других российских бабушек по врачам возит. На визиты в горсовет и кому надо в магазины. Он привозит мне из русского магазина картофель, капусту, лук и прочее. Мужа

Книжки по местам раскладывает, порядок наводит и едет за вдовушками-старушками, чтобы привести их на богослужение. Если приезжают гости в эту церковь из Украины, Казахстана, он заботится о них и берет к себе домой на ночлег. С молодежной группой Марсель ездит и в Подмосковье, и на Украину с христианской миссией в детские интернаты. К моим внукам в Калининградскую область ездит. Моя дочь – его вторая мама. Она столько доброты от него имеет, помощи и ласки, что мы с ней радуемся, молимся о его здоровье. Дедушка Марселя был в очень доверительных отношениях с моим мужем. Когда он приходил к Льву Андреевичу стричься, муж мой – потомственный парикмахер первого класса. Они часами могли говорить. Теперь я одна, и Марсель опекает меня. Или по телефону спросит о моих делах, или забежит перед работой. Часто мы с ним поем из русских сборников христианские песни, когда он приходит ко мне помочь с документами. Голос у него стал настоящий, мужской, сильный. В хоре своей церкви он так старательно и по-украински, и по-русски поет, что я не нарадуюсь. Господи, благослови его и в дальнейшем. По его просьбе я молюсь за его личные нужды. В моей жизни этот юноша – необычное явление и чудо. Подростком он был таким озорным, что я молилась, чтобы Бог мне дал терпение на его поведение, иногда странное. А теперь поняла, что я со своими русскими привычками была для него странная, и поэтому он так заразительно смеялся надо мной и моим произношением. Вот так шлифует нас Господь. Марсель – мой ангел во плоти, и муж так радовался, когда Марсель забегал его проведать и говорил: «Марсель, я не умру, пока не увижу твою жену и не побуду на твоей свадьбе». Не дождался наш Лев Андреевич, пока женится Марсель. «Господи, усмотри этому юноше хорошую половинку». Иногда мы с ним навещаем знакомых российских вдов, поем вместе. Он больше меня знает об окружающих меня российских соседях. Есть настоящие христиане в нашем селе. Вместе посещаем церковь и библейские часы. Что не понимаю, спрашиваю у них. «Мир не без добрых людей», — говорит народная пословица. «Так и есть». Но неудобно утруждать их. А Марсель, пока свободный, вечно в полете, стремительный, независтливый, необидчивый. Сколько было у нас с ним и смешных, и серьезных ситуаций. На него невозможно обидеться. Мама его тоже очень общительная. Он похож на нее. Смешливый и внимательный в то же время. Каждый год он меня просит, чтобы я написала ему стихотворение на день рождения. Пишу я ему от всей души. Иногда он приносит свой фотоальбом. Там все бабушки, кому он помогает. Там и вся наша семья. Удивительный, благословенный христианин Марсель Вагнер. Как я рада, что он живет со мной в одном поселке, и что Бог дал мне общение с ним. Как я уже говорила, я пишу Марселю стихи на его день рождения. Каждый год этот стих был посвящен ему на день 25-летия. Валентина Гербер. Пролетело твоих 25 декабрей. Четверть века, ни мало, ни много. Стал Марсель, ты внимательнее и добрей, тебе Бог освещает дорогу. Годы юности быстро пройдут, пролетят, будет зрелость,

0: нею старость, но, Марсель, не стремись в мир вернуться назад. Только в Боге ищи свою радость. Ты же знаешь, Христос здесь прожил 33, а для нас посвятил свои годы. На Него в жизни, прошу, смотри, возлагай и мечты, и заботы. Пусть тебе остается, как верный друг, Иисус, неизменный советник. Даже люди порой отвернутся вокруг. Он один, наш Спаситель на свете. Поздравляю тебя, Богом данный мне внук, с юбилеем твоим прекрасным. И в труде пожелаю, и в каждый досуг, чтоб для Бога ты был не напрасным. И для ближних, и дальних дари Его весть о прощении людей, о спасении. Пусть твои не померкнут и совесть, и честь. Все зачтется в твое воскресенье. Только вера живая в живого Христа пусть тебя во все дни наполняет. Пусть тебе непосредственность и доброта и впоследствии не изменяют. Да благословит тебя Марсель Господь. Твоя русская бабушка Валентина Гербер. Нам нужны переводчики. Вот мы и родились. Маленькая 4-страничная газета. А сколько с ней хлопот, а сколько при этом радости. Даже работники типографии, с которыми мы сотрудничаем уже много лет, поздравили нас и сообщили: теперь мы хоть понимаем, о чем вы пишете. Но есть у нас, дорогие наши читатели, проблема. Мало еще материалов приходит к нам на немецком языке, а то, что приходит, нужно проверять на грамотность, редактировать. Короче говоря, очень нужны переводчики с русского на немецкий. Платить не можем, работы много. Материалы будем пересылать по почте. Мы очень хотели бы, если поможет Господь, начать выпускать Фергюсона «Алтар» на 8 страницах. Редакция. Когда кончались силы? Наши постоянные читатели уже знают эту семью. Ника и Анну Янсен. У них 3 деток. Ника инвалид, наш давний автор. В апрельском номере «Забытого алтаря» за этот год публиковалось письмо Ника «Для чего я живу?». А сейчас новое письмо из этой семьи. Просила я у Господа в молитве терпения и мудрости. И когда нашей второй доченьке было 7 месяцев, у меня начались приступы желчекаменной болезни. Они почти не прекращались, и врач назначил день операции. Дня за 4 до операции мы узнали, что я беременна. Мне трудно было принять эту новость. Как теперь быть с операцией? Решили пойти к гинекологу. Она посоветовала операцию отложить. И мы сообщили об этом хирургу. Но приступы не прекращались, а обезболивающие средства могли отразиться на здоровье ребенка. Ночами сидела на корточках возле горячей батареи, чтобы как-то уменьшить боль. Просила Небесного Отца о помощи. Я знаю, что иногда Господь отвечает сразу, а иногда говорит «подожди», но и помогает нести тяжести. Из-за постоянных болей и рвоты я не могла уже есть, и не стало больше сил все терпеть. Помолившись, мы с мужем поехали в больницу с просьбой об операции. Позвонили пресвитеру нашей церкви и брату, который нас венчал. Братья утешали, говоря, что если операция необходима, то Господь сохранит и благословит ребенка. В больнице меня приняли. Но операцию все откладывали. Главврач сказал, что если обнаружат сильное воспаление, будут оперировать. А я просила у Бога силы 9 месяцев жить с болями. Все доверила Богу и успокоилась. И в этот вечер в палату вошел главврач со старшим консультантом, сказав: «Я отдаю вас в эти руки», и ушел. Этот добрый и внимательный врач назначил операцию на 7 часов утра следующего дня. После он сказал, что операция была сложной, так как уже начался гнойный процесс. И больше я этого врача не встречала. Это был ответ на усиленные молитвы и пост родных и друзей. Господь благословил меня и дитя в утробе. После операции провели полное обследование у гинеколога. Через неделю нам сообщили, что ребенок будет инвалидом. Не исключена вероятность синдрома Дауна. Когда и муж об этом узнал, мы плакали. Я утешала Ника словами: «Ты же говоришь, что инвалиды – особое Божье благословение и живут для славы Божьей, а теперь сам принять этого не можешь». Наш ответ врачу был: «Если Господь хочет подарить нам больного ребенка, то мы его принимаем». Врач радовался за нас. Мы же молились и просили у Господа, чтобы подарил нам здоровое дитя. Позже ультразвуковое исследование показало, что ребенок здоров, хотя подтвердить этот диагноз окончательно можно было только после родов. В этот раз мы узнали еще одну хорошую новость. У нас будет мальчик. На 6-м месяце беременности наша вторая дочь заболела воспалением легких. Одну неделю я пролежала с ней в больнице. Когда ей кололи медикаменты, я молилась, не понимая, почему нет конца испытаниям. И любящий Господь послал в утешение:
1: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение».
0: Иакова 1 глава 3 стих. Доченьке стало легче, и нас отпустили домой. Дома у меня начались преждевременные схватки, и теперь в больницу положили меня. И 19 июля 2010 года Господь подарил нам прекрасного, здорового мальчика, которого мы назвали Давид. Господь ошибок не делает. Он дает нам трудности, чтобы мы могли прославить Его, получив облегчение и научились лучше понимать и ободрять других. Анна Янсен.
2: Открытое сердце. Посмотри на меня, доченька. Одна очень богатая женщина заболела и стала искать себе опытную медсестру, которая находилась бы при ней день и ночь. Узнав о назначенном большом жаловании, к ней пришли несколько претенденток. Кроме одной, все они были дипломированными медсестрами с многолетним опытом работы. Но больная хозяйка выбрала единственную, неопытную, необразованную, да при этом еще и не очень миловидную женщину. Дочь богачки была изумлена таким выбором и недовольно спросила: «Мама, почему ты решила оставить у себя эту захмурышку? У тебя были такие прекрасные претендентки». Та ответила: «Да, они опытные профессионалы, но и только. Мне сейчас тяжело и хочется сердечного участия. У той женщины, которую я выбрала, видимо, доброе сердце. Она смотрит на меня с какой-то приятной нежностью». Однажды я рассердилась на сестру по вере. Мы разговаривали с ней по телефону, и своими необдуманными словами она причинила мне боль. Правда, после разговора я попросила у Бога прощения за допущенный грех обиды против сестры, но, признаться, особого расположения к ней уже не чувствовала. И тут опять телефонный звонок. Беру трубку. и, услышав голос той же сестры, недовольно думаю: «Ну что ей еще нужно?» При этом я еще не заметила, что не избавилась от неприязни к ней. А Господь, зная о том, что полного прощения и очищения от греха у меня не получилось, продолжал трудиться над нами обеими. «Дорогая моя», — вдруг взволнованно произнесла сестра, добавив к этим словам мое имя в нежной форме, «ты прости меня, глупую, я ведь иногда ляпну что-то, а потом уже начинаю думать. Вот и сейчас тебе совсем не то сказала, что нужно. Очень боялась, что ты теперь и говорить со мной не захочешь». «Да что ты!» — совершенно побежденная ее ласковыми интонациями, смущенно отозвалась я. «И ты меня прости за то, что не всегда к тебе внимательна». «Нет-нет», — возразила она с искренним расположением, — «во всем виновата только я», — и произнесла почти шепотом: «я очень тебя люблю». Она опять добавила к этому мое имя в уменьшительной форме и, попрощавшись, положила трубку. А я, как выражается один мой знакомый, прямо мед пила. В ее словах было столько сердечной нежности, и в моем сердце уже не было не только ни капли обиды, но наоборот, самоосуждения за свои негативные чувства. Увы, как часто мы заботимся только о том, чтобы не согрешить. А уж о таких нюансах, как нежное проявление братской любви друг к другу, и не думаем. В мире есть пословица: «Ничто не стоит нам так дешево и не ценится людьми так дорого, как вежливость». Не знаю, возможно, вежливость нетрудно проявить даже тем, кто не познал Бога. Но вот любить, да еще и с нежностью, это уже высший пилотаж, достижение которого будет стоить нам недешево. Фактически цена этого определяется двумя известными христианскими словами, сказанными Иисусом: «Отвергнись себя». Это очень глубокая истина, но одна из ее граней – перестать любить себя, чтобы ты смог полюбить Бога и людей. О, как нам хочется, чтобы нас любили именно так, с неизменно ласковой, внимательной нежностью. Но Господь, открывая нам блаженство отдачи себя другим, призывает каждого из нас самим достигать такой любви для того, чтобы согревать ею ближних. У одной молодой сестры очень тяжело заболела мать. Дочь безукоризненно ухаживала за ней, но всегда очень спешила и поэтому почти не общалась с больной. Мать иногда просила: «Доченька, хотя бы посмотри на меня». Но та, продолжая свои дела, объясняла: «Ну ты же видишь, сколько у меня забот, мне очень некогда». И только после смерти матери ее осенило: она ведь хотела увидеть любовь в моих глазах. Как горько плакала эта молодая девушка, вспоминая навсегда упущенную возможность подарить немного тепла самому родному для нее человеку. Но где же взять нам нежные чувства к ближним? Слово Божие утверждает, что они у нас уже есть, что Его любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Однако наш сосуд души, в котором уже есть Божья любовь, часто крепко закупорен пробкой себялюбия. Для того, чтобы ее вскрыть, Господь проводит нас через трудности и различные искушения. Только по-настоящему сокрушенные Богом люди – способны любить других с нежностью, и это уже признак того, что они уже в земной жизни достигли совершенства. Не жалейте дать другим тепло, не скупитесь поделиться добрым, нежность к ближним побеждает зло, полюбите всех себе подобных. Нежности источник во Христе, в нем любви непостижимой тайна. Он явил ее нам в полноте, на Голгофе претерпев страдания. Нежность вырастает из любви, а любовь – из самоотречения. Не достигнуть нам ее самим, не приобрести сухим учением, не изобразить старанием чувств кратковременный порыв обманчив. Без любви сердечной дом наш пуст, без любви Христа все неудачно. – только в тех, кто претерпели крах, перенесший испытание и горе, нежность сходит в сломленных сердцах, и неистребимы ее корни. Размышления и стихотворения Светланы Тимохиной, Украина.
3: В Сиэтле 3 часа утра.
4: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья! Я рад возможности иметь общение со студентами, с преподавателями, с сотрудниками, а также с выпускниками. Если кто-то не знает, наша семинария существует уже 29 лет. Если Бог позволит, то в следующем году мы будем отмечать 30-летие семинарии. За это время более 2000 человек закончили семинарию и несут служение по всему лицу земли. Сейчас у нас учатся и трудятся 605 человек. И если нас кто-то слушает, кто еще не является студентом семинарии, то, пользуясь этой возможностью, хочу пригласить вас на обучение. Вы можете найти всю необходимую информацию на нашем сайте «Ирпенская библейская семинария». Также я хочу вам сказать по секрету, этого не найдете на нашем сайте, то, что у нас в семинарии готовят разные виды правильного вкусного кофе и чая. Поэтому милости просим, добро пожаловать на обучение. Сейчас вы можете поставить это видео на паузу, приготовьте себе чашечку кофе или чашечку чая, и мы вместе с вами пообщаемся. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать место писания, записанное в книге «Псалтырь». Это 89-й псалом, хорошо известный вам 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». К сожалению, пока мы живем на земле, мы подвержены болезням. И сегодня, вы знаете, многие люди болеют. И иногда бывает, когда человек заболеет, то люди говорят, что это Бог наказал его. Но когда мы читаем Слово Божие, то мы находим разные причины, почему Господь допускает болезнь в жизни человека. И сегодня я хотел бы рассмотреть 5 основных причин, которые начинаются тоже на букву «П», как 5 пальцев, почему Господь посылает болезнь в жизнь человека. Первая причина – это последствия. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», и вот мы читаем в 20 главе, апостол Павел проповедовал, и один юноша, которого звали Евтих, заснул и выпал в окно с 3-го этажа и убился. Почему этот юноша умер? Это было последствие за его небодрствование. И благо, что рядом был апостол Павел, который исцелил его, воскресил его из мертвых. Также сегодня, если мы общаемся с людьми, которые больны, например, коронавирусом, и не носим защитной маски, не моем руки с мылом, и тоже заболеем, то кто в этом виноват? Мы сами. Это последствия за наше безлаборное отношение к нашему собственному здоровью. Вторая причина, второе «П», почему Господь допускает болезни, это не только последствия, но также проверка. Иногда Господь допускает болезнь в наше тело для того, чтобы проверить состояние нашей души, нашу веру, нашу надежду, нашу любовь, не на словах, а на деле. Ярким примером этому является праведный Иов. Господь испытывал его. И в один день Иов потерял все свое богатство, все свое состояние, все свое имение. Он похоронил всех своих детей, у него их было 10 детей. Потерял здоровье, он заболел ужасной смертельной болезнью. И вот находясь в таких обстоятельствах, какова была реакция Иова? Иов сказал, и мы читаем это записано в книге Иова, и это записано в 1 главе, в 21 стихе. Иов говорит: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Мы видим, что Иов выдержал эту проверку. Он остался верным Господу. Третья причина, почему Господь допускает болезнь в наше тело, не только как проверка или как последствие, но также как профилактика. Почему? Потому что иногда болезнь необходима нам для того, чтобы защитить нас от более серьезных проблем. Иногда Господь допускает болезнь в наше тело ради здоровья нашей души, нашего духа. Примером этому является сам апостол Павел. Мы читаем во втором послании к Коринфянам в 12 главе, в 7 стихе, апостол Павел пишет о том, что у него было жало в плоти. Существуют разные мнения по поводу того, что это за жало, но я лично склонен к тому, что это было слабое зрение. Вы помните, апостол Павел в свое время ослеп, затем вернулось его зрение, и, возможно, со временем оно ослабело. Почему? Потому что в некоторых местах Писания он пишет о том, что он написал собственной рукою, что он много написал своей рукою, что он написал большими буквами. В послании к Галатам он пишет, что вы были готовы извергнуть очи свои и отдать мне. Когда апостол Павел путешествовал, он с собой брал постоянно Марка, который был его секретарем, и записывал все то, что он говорил. И вот апостол Павел просил Господа, чтобы он избавил его от этого жала. И написано, трижды просил, но Господь ответил, довольно тебе благодати моей. И апостол Павел, что эта болезнь необходима ему. Это была как профилактика для того, чтобы защитить его от гордости. Для того, чтобы он не превозносился. Следующая причина. Четвертая причина, почему Господь допускает болезнь. Не только последствия, не только проверка, не только профилактика, но также для прославления. Для того, чтобы прославился Бог. Иногда Бог посылает болезнь в наше тело, чтобы тогда, когда мы выздоровим, чтобы через это была слава Богу. И мы читаем в Слове Божьем, это записано в Евангелии от Иоанна, 9 глава, 2 стих, что ученики, проходя, увидели слепорожденного человека и спросили у Христа, кто согрешил, он или родители его. А Христос говорит, что не согрешил ни он, ни родители его, но эта болезнь дана ему для того, чтобы прославились дела Божьи, прославилось имя Божье, ради славы Божьей. И, наконец, последняя, пятая причина, почему Господь допускает болезнь, не только последствия, не только проверка, не только профилактика, не только для прославления, но также для покаяния. Иногда, когда человек находится в грехе, когда человек не видит этого, Господь привлекает его внимание тем, что посылает болезнь, для того, чтобы поставить его на колени через эту болезнь. Мы читаем в книге Даниила, в 4 главе, о том, что царь Навуходоносор возгордился, и Господь лишил его разума. И он 7 лет жил как животное, как вол ел солому. И когда прошли эти 7 лет, разум вернулся к нему, и царь покаялся и прославил Бога. Мы видим, что эта болезнь способствовала тому, чтобы он покаялся. Я помню одного человека, он был лектором-атеистом. И он был очень известным в свое время, и он выступал на разных предприятиях, в разных учебных заведениях, в школах, в университетах, где он проводил лекции и даже диспуты против Бога. И затем он заболел смертельной болезнью. Врачи его выписали и сказали, что ему осталось жить несколько дней. И находясь в таком предсмертном состоянии, он покаялся. И Господь исцелил его. И вот оставшиеся годы жизни он использовал для того, чтобы ездить по этим предприятиям, по этим учреждениям, по этим школам, этим университетам. И он собирал людей для того, чтобы попросить у них прощения. И сказать им о том, что Бог есть. И что он сам уверовал и стал христианином. Мы видим, что эта болезнь способствовала тому, что он покаялся. Таким образом, мы рассмотрели с вами 5 причин, почему Господь допускает болезни. Первая причина – это последствия. Вторая причина – это проверка. Третья причина – это профилактика. Четвертая причина – это прославление. И пятая причина – это покаяние. Поэтому, дорогие друзья, если мы заболели, то прежде чем глотать таблетки и бежать к врачу, давайте сядем и молитвенно подумаем, а какая причина этой болезни? Для того, чтобы извлечь необходимые уроки и для того, чтобы предпринять необходимые меры. Я желаю вам благословенного дня и в заключении хочу сказать, будьте здоровы!

0: В эфире передача «Путь к счастью». Предлагаем вам послушать первую часть рассказа «Ломка». Продолжение слушайте в это же время на следующей неделе.
1: Всем, кто сбился с пути, посвящается рассказ «Ломка».

что и где. Легко идем на сделку и уступки, не ведая,

Пассажирский поезд 193 Москва-Одесса с грохотом летел в черную бездну ночи. Низкие свинцовые тучи закрыли небо так, что ни луны, ни звезд не было видно. И лишь мощный прожектор локомотива прорубал, будто мечом, узкий коридор в этом царстве мрака. Поезд был уже несколько часов в пути. Позади остались Москва, Калуга, Сухиничи. Пассажиры в вагоне давно уже спали. Один только неподвижно сидел возле окна, уставившись взглядом туда, где за стеклом во тьме простирались просторы полей, мелькали опоры контактной сети да огоньки далеких сел и деревень. Его худое лицо было мрачно, впалые глаза выражали глубокую грусть. Он вспоминал. Перед мысленным взором проходила трудная жизнь, шумная молодость, рано вкусившая от запретного плода. И самое яркое было — это мак. Он затмил собой все, учиться в школе уже не мог, бросил в 8 классе. Дом тоже стал не нужен, жил практически на улице, ночевал на чердаках и в колодцах теплосетей с такими же беспризорниками, как сам. Все мысли были о маке. Вначале варили чернуху сами. Однажды, пробуя очередную порцию, чуть не околел. Стали покупать у барыг, понадобились деньги. Пришлось воровать. Потом был суд, второй, третий, четвертый. С небольшими перерывами 11 лет провел в зонах. Теперь он едет домой к матери, спустя долгие годы разлуки. А что его там ждет? Конечно, мать есть мать, но был ли он для нее хорошим сыном? К тому же вот уже почти полгода от нее не было писем. Жизнь вся поломана. По-новому поздно начинать. Да и как это можно, если тебе уже за 30? Так думал он о своей трудной

0: Так и просидел неподвижно наш пассажир до 4 часов ночи, погруженный в свои тяжелые думы. Ну вот сон стал одолевать его. Голова потяжелела, мысли начали путаться, глаза закрываться. Уронив голову на руки, он так и заснул, сидя у окна. Но тревожен был его сон. Проснулся он от какого-то шума. За окном уже совсем рассвело, начинался новый день. В проходе вагона суетилась группа молодых парней и девчат, виновников его неожиданного пробуждения.
1: Олег, пропусти сестер.
2: Да осторожней же, вы гитару мою сломаете, полсрока не протянет.
1: Скажите, тут места у вас не заняты? Не помешаем?
3: Свободно занимают.
4: Ой, девоньки, занимайте, тут кажется свободно.
5: Вот красота.
1: Отлично.
2: Так, ребятки, ну-ка давайте наверх, кто помоложе, не стойте на проходе.
1: Я чур забил третью полку.
5: Смотри, свались оттуда.
1: А ты подсади.
5: Заходи.
2: Ну тише, тише, успокойтесь, люди ж, наверное, еще спят.
1: Вроде все устроились.
4: Давайте что-нибудь споем.
1: Разбудили человека, тут еще петь собрались. Вы не будете возражать, если мы споем хорошую песню?
3: А мне-то какое дело? Пойте, пока поется.
1: Ну, молодежь, чего споем? Сестры, предлагайте.
4: Давайте дорогу.
5: Давай, Олег, пой куплет, а припей вместе.
2: Нет, давайте лучше все вместе.
1: Нет-нет, Олежка, пой один.
2: Ну ладно, хорошо. Только вы мне одного-то не оставите, наверное, да? Будете помогать?
4: Поехали.
1: Давай.

Если ждет тебя дорога в неизвестный край, не суди упавших строго,

0: Голоса стихли. Умолк последний аккорд гитары. «Хорошая песня», — подумал пассажир. «Особенно последний куплет. Жаль только, песня короткая, вроде недопетая». В купе стало тихо. Слышно было только, как в соседнем кто-то ворчал, чем-то был недоволен. Вдруг послышался сильный шум и ругань. Это двое молодых мужиков, видно, подвыпившие уже с утра, вернее, успевшие похмелиться после вечерней пьянки, ломились к певцам с руганью и сквернословием.
1: А ну-ка, чай, гонца! Баптисты проклятые! Видишь, свободу почувствовали, разошлись! Проводник! Вызывай ментов! Вязать их будем! Ишь, обнаглели! Я вам сейчас устрою Варфоломеевскую ночь.
0: Наши певцы то ли растерялись, то ли испугались, но стояли и сидели без движений. Воцарилась неловкая пауза. Вдруг от окна к выпивохам бросилась тень, и в одно мгновение последние были смяты и вытеснены из купе в коридор.
2: Ты что это, гнида? Ты себе цену знаешь.
3: Это мы сказали.
2: Извините. Что ты в жизни видел, труболет несчастный?
3: Таня, извини.
2: Гнида, мразь!
0: Окончив разумление, незнакомец, не глядя ни на кого, подошел к окну, сел на свое место и стал, не отрываясь, смотреть на проплывающие за окном виды русской земли. Опять стало тихо в купе, только колеса стучали на стыках. Молчание нарушил он же.
4: Ну что вы притихли, артисты? Пойте, хорошо вы поете.
5: Слушай, друг, может, не стоило так?
6: Что он, шнырек? Я таких давил и давить буду.
5: Оно, конечно, так, но неприятностей может быть еще больше. А негодяй так и не поймет ничего. Зло злом не победишь.
4: Ничего, если не победишь, и все равно к этому надо стремиться. Робеть перед гнилью нечего.
6: Я 100 в гору всегда дам. Поняли, не поняли, довольно быстро.
5: Как звать-то тебя?
6: Семен.
5: А меня Димой звать. Мы, как ты уже понял, верующие, с посещения едем.
4: А что за посещения такие?
5: Ну, как бы тебе сказать, в гости в другой город ездили, к друзьям. Я вообще-то из-под Одессы, а сейчас в отпуск приехал. И с друзьями съездили в другой город, в Брянск. Там было хорошее общение. У них такая жизнь там, такие живые все, радостные, добрые. Оркестр народных инструментов играет здорово. И духовой есть. И хоры, мужской большой, молодежный, а главное это духовное общение, любовь братская.
4: Не пойму я, о чем это ты. Говоришь, верующие, святые, а тут оркестры, хоры, молодежь, гитара. Никогда никого не видел в церкви ни с гитарой, ни с балалайкой.
5: Это в православной церкви, там молодежи верующие не увидишь. А мы не православные, мы просто христиане, в народе баптистами зовут.
4: Ну, ясно, теперь, конечно, ясно. Ты знаешь, ты как, Дима?
5: Да.
4: Так вот, поете вы хорошо, но в жизни бывает так все запутано, что и сам Бог не поможет, если он действительно есть. Дайте я вот спою песню, она хоть и не так красиво будет звучать, я ведь не артист, зато и жизнь.
5: Спой, конечно, спой.
7: В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет и куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца. Ты

0: Вот давно не живет вместе с нами. Вечером на улице мне сказал сосед: что же не оденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое мать. Ты о нем не подумай плохого. Подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Я рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать. Ты о нем.
1: Видно было, что песня доходила до слушающих. Перед глазами вдруг стало огромное человеческое горе, безотцовщина, тяжелая сиротская доля. Слушали очень внимательно, кажется, не дыша. Кто-то из девушек достал платочек, чтобы вытереть влажные глаза. Последние слова он не допел, закусил губу, быстро отдал гитару и отвернулся к окну, пряча глаза. Да, песня была трогательная, жизненная. Сколько на земле слез, а мы, бывает, проходим мимо, будто не замечаем, а кто-то страдает, сердце у кого-то кровью обливается и слезами. Долго длилось молчание в купе, но постепенно жизнь брала свое. Кто-то заговорил сначала шепотом, потом в голос, и вот уже зазвучала гитара, и все запели новую песню. Дима не пел, он тронул рукой попутчика и заговорил с ним.
2: Семен, ты извини, ты вот песню спел. Она, наверное, имеет отношение к твоей жизни. Так, косвенно. Я хотел бы поговорить с тобой. Эта песня мне знакома. Когда-то я ее пел. Трудно мне тогда было. Я ведь до 19 лет рос безбожником. Знаю, что значит жить без Христа.
3: Я думал, что тебе с детства по ушам проехали.
2: Тут, Семен, не так все просто. Ведь верующим христианином стать — это не записаться куда-то в церковные списки, не ритуал какой исполнить в рубе крещения, даже не ризу поповскую одеть. Тут гораздо глубже и серьезнее. Когда человек уверует, у него глаза открываются, духовные глаза. Он с Богом встречается, заново рождается свыше и начинает новую жизнь. Вот представь себе, цыпленок, он еще в скорлупе, уже живой, пищит, глазеет по сторонам, а вокруг только скорлупа. И думает он, что весь мир только лишь скорлупа. Другого он не знает, не видел. Но вот скорлупа лопается, и он, цыпленок, видит настоящий мир. Бескрайнее небо, солнце, лес, речку. Ну, в общем, настоящий мир. Я представляю, что это так здорово. Впервые увидеть огромный Божий мир. А он, глупый, думал, что весь мир —

0: Спрашиваешь, красивый ли Бог? Очень. Он прекрасен. Ведь даже люди, которые способны по-настоящему любить, они очень красивы. А Бог есть сама любовь. Ты представь, что за тебя твой друг на смерть пошел. На верную смерть. Как ты думаешь, красив ли он?
1: Тут-то все ясно. Только ты знаешь, за меня никто не пошел ни на смерть, никуда. Сам за паровоза ходил. И никто не сказал мне, давай, мол, я за тебя червонец оттяну.
0: Ты слышал что-нибудь о Христе?
1: Нет, не приходилось. Вообще-то, помню, пацаном был в церкви. На колядки ходили, на Пасху христосовались.
0: Ты, Семен, сказал сейчас, что за тебя не пошел никто на смерть? Это не так. За всех людей, за меня и за тебя Христос, Божий Сын, пошел на казнь, на смерть. Его убили, мучили долго, а потом Он воскрес на третий день. Поэтому на Пасху люди поздравляют друг друга. Христос воскрес. Воистину воскрес.
1: А с чего ты взял, что Он за меня умер?
0: В Евангелии сказано, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. И когда это ты поймешь, ты поверишь в это, начнется новая твоя жизнь. Как написано, Царствие Божие внутри вас.
2: Семен недоумевающе смотрел на молодого, красивого, похоже, не глупого парня, который так просто и вдохновенно верит в Бога и служит Ему. Если то, о чем он говорит, правда, то, возможно, жизнь заново. Сколько раз там, за колючей проволокой, на лесоповале, когда от усталости ноги подкашиваются, мечтал он жизнь начать заново. По ночам эта мысль не давала спать, но прошли многие годы. А где эта новая жизнь? Нет ее ни в себе, ни в других. По молодости были попытки не то, чтобы жить по-новому, хотя бы как-то в рамки закона вмещаться. Все бесполезно. Новая жизнь. Как поверить в это? Можно было бы назвать рассуждение о новой жизни сказкой. Но рядом сидел молодой парень и так искренне говорил о ней, что можно ему верить. Да и эти артисты ведь тоже молоды и тоже божественные. Так рассуждал в себе Семен. Долго еще они беседовали с Димой всю дорогу, пока ехали вместе. Но вот Димины друзья стали собираться, скоро выходить. Прощаясь, Дима вырвал новому знакомому листок из записной книжки.
0: Тут, Семен, адрес мой домашний. Приезжай в гости или хотя пиши. Рад буду послужить тебе, чем смогу.
1: Ладно, поглядим. Спасибо тебе. Толковый ты парень. Зря я раньше тебя не встретил. А сейчас поздно мне об этой новой жизни твоей думать. Отпетый я.
0: Бросьте эти мысли, Семен. В общем, адрес не потеряй. Жду. Или пиши. Приезжай. Ну пока, будь.
1: Давай. Счастливо.

Прошло времени с того дня недели две. Дима часто вспоминал о том человеке по имени Семен с такой искалеченной судьбой. Молился он за пробуждение многих своих знакомых, и в этом списке появилось еще одно имя. А жизнь текла своим чередом. Будни, работа. Придя в этот день с работы, Дима пошел в ванную освежиться студеной водой, как неожиданно мать сказала –

0: Димка, что это письмо твое валяется? Не нужно, что ли?
1: Какое письмо?
0: Да вот позавчера еще получили. Ты что, не видел его?
1: Нет, не видел. А ну, прочитай.
0: Тут от какого-то Семена.
1: От Семена? А ну, давай его сюда.
0: Да ты вытрись прежде. Что ты, как угорелый? Никуда оно не денется, твое письмо.
1: Давай, давай, мать, скорее.

0: Здравствуй, Дима. Не знаю, забыл ли ты меня или нет, но я не забыл то, о чем мы говорили с тобой в поезде. И если я действительно не безразличен тебе, то жду тебя у себя. Крайний срок 14 июля. Мой адрес на конверте есть. Семен.
1: Вот это да. Крайний срок 14-го. А сегодня какой? О, уже 14-е.
2: Мать, какое сегодня число?
3: 14-е.
2: А письмо когда пришло?
3: Позавчера, что?
1: Да ничего.
0: Что же делать? Ничего не делать, это отпадает. Раз Семен написал, значит, важное что-то.
1: Нужно успеть.
0: На чем ехать? На поезде. А идет ли он? А если быстрее на отцовских «Жигулях»?
1: Далековато.
0: 500 км.
2: Мам, машина дома?
3: Вроде дома, отец еще с работы не пришел. А ты что, собрался куда?
2: Да надо. Дай скорее документы.
3: У меня нету. У отца в костюме ищи.
2: Мам, передай отцу, что скоро вернусь.
3: А куда ты?
4: Нужно мне.
3: Что-то случилось?
4: Приеду, все расскажу потом.

0: Выехав на трассу, Дима придавил на газ посильнее. Опоздать нельзя. Кто знает, что там у Семена. Много было ему сказано о новой жизни, человечности, о Божьей любви. И теперь все эти слова стали на поверку. Вдруг он в отчаянии уже петлю приготовил. И от этих мыслей нога как-то сама стремилась давить до полика, и сон бежал прочь. Было времени 11 часов, когда до назначенного места оставалось 20 километров. «Значит, успеваю», — облегченно подумал он. Правда, нужно еще в незнакомом городе найти в полночь улицу и дом, но в надежде на Бога он не унывал. И вот он подъехал к дому по нужному адресу. Время было без 10 минут 12. Успел. На сигнал кто-то вышел из дома.
1: «Семен, это я, Дима!»
2: «Да я уже понял, давай загоняй машину во двор!» «Ну, привет!»
1: «Привет, Семен!»
2: «Ну, пойдем в хату!»
0: Через 10 минут они сидели за столом. Когда поздний ужин подходил к концу, Семен стал задумчив и даже мрачен. Видно, тяжелые думы заставляли его страдать.
3: «Ну что ты, Семен, что у тебя?»
4: «Как бы тебе сказать? Тут в двух-трех словах не объяснишь. Странного мне творится. Не узнаю сам себя».
3: «А что ж такое? Ты поделись. Полегчает, если, конечно, хочешь».
4: «Ты скажи, Дим, для чего люди в церкви исповедуются?»
3: «Наверное, чтобы прощение получить. Думаю, так».
4: «А я вот не за прощение, а просто так выговориться охота. Я помню тот наш разговор в поезде. Даже больше того, мне как-то казалось, что я все это время, все эти 2 недели, продолжал говорить с тобой, задавал тебе вопросы, ответы получал. Ну, прям мистика какая-то. И ждал тебя, сильно ждал. Я тебе душу хочу открыть, как на исповеди».
3: «Смотри, Семен, если желаешь. Только это мне не для газеты и не ради любопытства. У меня одно желание — помочь тебе».
4: «Я верю тебе. Только мне уж не помочь. Ну да ладно, помолчи теперь, я выговорюсь. Ты уже знаешь, я только что из зоны. 4 ходки. Всего 11 лет. Как пацаном начал, так и до сих пор. 3-4 месяца погуляю и опять. И за свое ходил, и за паровоза. Как-то у одного заготовителя хату чистили. 80 тысяч взяли за раз. Знаем, что есть у него капуста, а найти не можем. Все шарили бесполезно. Кореш мой, как на кухне шариться стал, посуду от злости давай бить. Как швырнет на пол банки с крупой да лапшой, а там крупы только сверху присыпано, а все остальное в пачке. Не успели растратить все, как повязали меня. Да ладно, все это ерунда. Подобного много в жизни было. Только все это не то. Мне спать не дает один только случай. Предпоследний раз, как откинулся я, ну, естественно, на свободе уж ждали, встречу готовили. И зашумела опять жизнь. У меня ведь не было путевого друга. Все алкаши, наркоманы, воры, как и сам. Так вот, балдели мы как-то в лесополосе, решили на хату идти, Озовку. Идем, впереди новый микрорайон, Черемушки называется. Сейчас там все застроили, раньше пустырь был, только 6 домов поставили. Асфальт уж положен был. Глядим, автобус катит, ну и останавливается. Из него выходит девчонка молодая, лет 17. Вышла одна, да домов порядком топать. Темно, видно, испугалась. А тут еще мы, 6 рыл, валим. Да не отрезвели еще, обкуренные. Ты видел когда-нибудь таких, чтоб глаза бешеные, как на выкат?
3: Да, видел, знакомая это мне.
4: Ну как увидела она нас, и в автобус обратно, да поздно. Шофер уж дверь закрыл, тронулся. Ну, натекать от нас, скорее к домам. Ну, а нас это еще больше раздраконило.
5: Эй, подруга, стой!
6: Стоп, крошка!
7: Куда спешишь? Час поздно. А ну дай я за тобой поухаживаю. Красавица!
8: Девочка, дай мне твою сумочку.
4: Обезумевшие в экстазе носили, не издевались над ней как можно. Когда она надоела, швырнули ее в какую-то канаву и пошли по ней. Девчонка оказалась волевая, смелая. Из последних сил она встала во весь рост и стала кричать.
9: Собаки! Будьте вы прокляты! Я вас всех поношу! Под землей найду собаки! Я вас всех запомнила! Всех узнаю!
4: Когда я услышал эти слова, меня выкинуло с сердца. Развернувшись, я пошел к ней. Вытащив из кармана опасную бритву, я приблизился к девчонке.
10: Знаешь, говоришь, ты никогда больше никого не узнаешь.
4: С этими словами я полоснул ей лезвием прямо по глазам. Хлынула кровь. Я отвернулся и поспешил в своей компании. Ушли благополучно. Действительно, никто не узнал. До сих пор об этом тихо-тихо. Все это произошло как во сне. Я совершенно не переживал о заделанном, будто камень был в груди. Вспоминая об этом случае, только был доволен, что чисто замел следы. Совесть спала. Только после разговора с тобой она проснулась. Стала жечь адским пламенем. Как я мог так поступить? Как мог? Я же ее всю жизнь искалечил. Что может быть ужаснее для девчонки, чем остаться в таком состоянии? Наверное, было бы лучше, если бы я убил ее, как я мог, зверюка. Меня ж повесить надо за это, гада. Будь я проклят, зверюга несчастный.
3: Семен, в Евангелии сказано, что весь мир лежит во зле. Без Бога ведь ты жил во грехах. Ведь все так живут.
10: Для таких на месте стрелять надо зверей. Я не должен жить, понимаешь? Не имею я права жить. Замечаешь, я один дома. Мы-то схоронили родственники месяца полтора назад. Да я ее сгубил. И бы жить да жить. Какой я зверь. Ты говоришь, все так живут.
3: Ты не понял, Семен. Жизнь у каждого своя. Но, в общем-то, все грешники. Святых людей безгрешных нету. Но за наши грехи Божий Сын умер. Его безгрешного убили. За грехи наши. Потом Он воскрес. И теперь всех, кто кается во грехах, перед Богом прощает. Поверь в это, Семен. И в твоем сердце будет покой и мир.
4: Значит, выходит, в моем сердце будет мир и покой, а где-то девчонка с покалеченной судьбой будет день и ночь плакать, подушку гноить.
3: Но что ты можешь сделать? Грех многих искалечил. Разве мало калека осталось от войны? Разве алкоголик не калека, а наркоманы? Без Бога все страдают. Разве ты не страдал все эти 11 лет?
4: Я мужик, мне положено. Да я за все свое тянул срок. Она, девчонка эта, за что страдает?
3: Семен, поверь Слову Божию. Невозможно освободиться от греха и его ужасных последствий без Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давай молиться. Бог простит тебя.
4: Не могу. Не могу. Я, понимаешь, может, и не сомневаюсь, что Он всех простит. Дело в том, что сам я себя не могу простить и не прощу никогда.
3: Семен, давай молиться. Скажи боль сердца своего Богу. Скажи все, что думаешь, как любимому отцу. Ты ведь сокрушаешься, раскаиваешься. Вот скажи все Христу.
4: Я никогда не молился. Не умею.
3: Я первый помолюсь, а потом ты.
0: Они склонились на колени. Дима молился горячо и искренне. Молился со слезами. Семен же молчал. Но после некоторой паузы он впервые в жизни обратился к Богу.
4: Бог. Я начинаю верить, что это есть. Вот уже 2 недели я постоянно думаю об этом. Ты знаешь, как я жил. Я жил ужасно. Прости, если хочешь. Если я тебе нужен. Я понимаю так. Нужно поверить в то, что ты простил меня. Я охотно поверю в это, если увижу, что я хоть что-то смог исправить. Дай мне увидеть это. Ради Христа. Пожалуйста, дай. Ты же Бог. Ты же все можешь. Дай. Дай.
0: После молитвы долго еще сидели они за столом. Семен был полон оптимизма.
4: Сейчас главное найти девчонку. А уж когда найду, я сделаю все. Район, где это случилось, знаю. Наверное, она там и живет, в Черемушках. Так поздно она, пожалуй, только домой могла возвращаться.
11: Семен, а что ты намерен делать, если найдешь ее?
4: Как это, если найдешь? Ты что, Фома, не веришь, что ли, что найдем? Мы же молились. Для чего тогда вообще было молиться?
11: Ну, конечно, найдем мы ее.
4: Вот другое дело.
11: Даст Бог, найдем. Ну, а что ты намерен дальше делать?
4: Ну, как что? Лечить будем. В Москву повезу ее. Хибару продам. Деньги на лечение. Если надо, за границу повезу. Если глаз нет у нее, можно донорские вставить. Я свои отдам. Решено. Сейчас же делают пересадку органов. Есть же у нас в стране великий профессор Елизаров. Есть целые институты, которые занимаются пересадкой органов. Я читал в газете. Я верю, понимаешь, верю. Помочь можно.
0: Долго еще они обсуждали план действий, мечтали. Уже стало светать, когда Семен, наконец, устроил своего гостя немного отдохнуть. Дима лежал в его кровати. Сам же хозяин прилег на диване. Но уснуть он не мог. Давно уже гость похрапывал в спальне, а Семен не мог и глаз сомкнуть. То ему казалось, что он опять слышит крик несчастной жертвы и видит ее полное ужаса лицо. То чудилось, что вдруг явился Христос и одним прикосновением вернул ей глаза, и она улыбнулась счастливая. Но вот разум протестует против чудес, и опять тяжесть вины давит плитой на сердце, и слезы в глазах, и подбородок затрясся, и лицо исказилось в муках раскаяния, и только шепот слышен в ночной тиши.
4: Господи, прости, какой я изверг, какие муки, да что мне жить, негодяй, последний негодяй.
0: Наутро, легко позавтракав, наши друзья поспешили в Черемушки, к тому роковому месту. Трудно было узнать район. Так все вокруг изменилось. 9-этажки выросли уже по обе стороны асфальта. Дорога, бывшая когда-то трассой, теперь стала улицей с тротуарами и светофорами. Все же Семен указал примерное место, где произошло преступление.
4: Ну вот, пришли. Вот эта остановка. Она тут вышла и заспешила к тем 5-этажкам. Видишь?
11: Вижу.
4: А мы шли вот с той стороны. Вот за домом, видишь, посадки?
11: Ну.
4: Раньше пустырь здесь был. Так вот, я думаю, где-то в этих домах.
11: Ну так с Богом. Пойдем искать.
4: Да, пойдем. Время не будем терять.
0: Искали до позднего вечера, но безрезультатно. Ободрив еще нового друга упованием на Бога и помолившись на прощание, Дима отправился в обратный путь, чтобы хотя к утру быть дома. На следующий день после работы Семен опять пошел искать девушку, расспрашивал у каждого подъезда жильцов микрорайона. Только через неделю поисков ему указали на квартиру, где живет слепая девушка с огромным шрамом на лице. Еще 3 вечера понадобилось, чтобы дождаться, когда она выйдет на прогулку. В этот день, сразу же после работы, он опять был возле того дома, где уже успел познакомиться с дворовыми мальчишками. Он до усталости наблюдал за подъездом, откуда в любой момент могла выйти она. Часто в темном проеме подъезда кто-то появлялся, но это был кто-то другой. Временами он отвлекался суетой, которая царила во дворе. На спортивной площадке молодые парни играли в волейбол через сетку. Вот паренек подает подачу. Наблюдая за игрой, Семен не замечает, как в беседке напротив него села молодая девушка в темных очках. Возле нее на скамейке лежала легкая тросточка. Она, молоденькая, лет чуть больше 20. Конечно, это была она, одета скромно, в легкое летнее платье. На плечи спадали пышные каштановые волосы. Девушка появилась так неожиданно, что Семен аж вздрогнул. Как это могло так получиться? 3 вечера ждал, а когда увидел ее, это оказалось так неожиданно. Опустив глаза, он молча сидел несколько минут. Глянуть ей в лицо было страшно. Какая она? Насколько обезобразил ее шрам от бритвы? Сохранилось ли хоть немного зрения, или она совсем слепая? На все вопросы, которые мучили его вот уже многие дни, которые не давали ему спать последние ночи, сейчас он получит исчерпывающий ответ. Надо только поднять глаза и заглянуть ей в лицо. Но он не мог. Казалось, что если он сделает это, произойдет что-то ужасное. Казалось, что от этого взгляда что-то зависит, будто страшное преступление повторится опять, если он взглянет ей в лицо.
12: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
13: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
12: В программе передач этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу» и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
14: Совершенным во Христе Иисусе. Послание к Колоссянам. 1 глава, 28 стих. Разве вы не чувствуете в душе вашей, что совершенства в вас нет? Разве не убеждает вас в этом каждый прожитый день? Каждая слеза, падающая из глаз ваших, стенает несовершенство. Каждый вздох, исторгаемый сердцем вашим, взывает несовершенство. Каждое грубое слово, слетающее с уст ваших, бормочет несовершенство. Слишком часто сердце ваше мечтало увидеть хоть какое-то из совершенств в вас самих. Но среди этого печального осознания несовершенства имеется утешение для вас. Вы совершенны во Христе Иисусе. В глазах Бога вы имеете полноту в Нем. Уже сейчас вы облагодатствованы в возлюбленном. Но есть второе совершенство, которому еще надлежит исполниться и которое уготовано всему семени. Разве не отрадно ожидать то время, когда с грешника будет удалена всякая нечистота греха, и он предстанет перед престолом безукоризненный, без пятна или порока, или чего-либо подобного? Церковь Христова будет тогда такой чистой, что даже око всеведения не узрит на ней ни пятна, ни недостатка. Такой святой, такой славной, что Харт не погрешил против истины, когда написал: «В хитон его обличена, как сам святой, свята она». Тогда мы познаем и вкусим, и ощутим блаженство этого обширного, но краткого выражения совершенны во Христе. Только тогда мы полностью постигнем высоту и глубину спасения Иисусова. Разве сердце твое не прыгает от радости при этой мысли? Черный теперь, ты будешь однажды убелен. Грязный теперь, ты будешь очищен. О, это удивительное спасение! Христос берет червя и притворяет его в ангела. Христос берет черное и обезображенное и делает это чистым и безупречным в славе своей, несравненным в красоте своей и достойным общения серафимов. О, душа моя, остановись в восхищении перед этой благословенной истиной совершенства во Христе.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Плач Мерси. Книга «Плач Иеремии», 2 глава, 11 стих. «Изливается на землю печень моя, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Ее отец считал, что болеет из-за колдовства. У него был СПИД. Когда он умер, 10-летняя Мерси стала еще ближе к матери. Но мать тоже была больна и спустя 3 года умерла. С того времени сестра Мерси воспитывала 5 сирот. Тогда Мерси начала вести дневник, в котором описывала свою боль. Пророк Иеремия тоже вел записи своих тяжелых переживаний. В своей скорбной книге он писал о зверствах, совершенных в Иудее вавилонской армией. Сердце Иеремии особенно болело о самых юных жертвах. «Изливается на землю печень моя от гибели дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц», – сетовал он. У иудейского народа была долгая история отвержения Бога. Но теперь и дети платили горькую цену. Они умирали, изливая души свои в лоно матерей своих. Казалось бы, перед лицом таких страданий Иеремия должен отвернуться от Бога. Но вместо этого он убеждал выживших: «Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай как воду сердце твое перед лицом Господа, простирай к Нему руки твои о душе детей твоих». Иеремия и Мерси поступили правильно, изливая перед Богом свои сердца. Плач – важная часть человеческого естества. Даже когда Бог допускает подобную боль, Он скорбит с нами, Он тоже плачет. Как вы справляетесь с трудными ситуациями в своей жизни? Как вам может помочь ведение дневника и откровенная беседа с другом? «Боже, Ты видишь мою печаль. Прошу, яви сегодня в моей жизни свою силу». Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Мы поселились в гостинице, и Боб начал мне показывать нью-йоркские достопримечательности. Автобусная экскурсия по городу, знаменитые рестораны, кино и выступления. Впечатлений было слишком много, чтобы все переварить. Это был совершенно другой мир, настолько насыщенный новым, что мне было трудно представить. На вершине Empire State Building я смотрела на огромный город и вспоминала, как я, маленькая девочка, забиралась на крышу нашего домика в Дружковке и думала, что Германия должно быть рядом, за горизонтом. Каким небольшим казался тогда мир и каким огромным оказался он сейчас. Я чувствовала себя маленьким зверьком, который впервые вылез из своей норки и увидел белый свет. После всего этого мы положили наши вещи в машину и отправились в Индиану. На выезде из города мы увидели множество автомобилей всевозможных марок и расцветок. В Германии все машины были темных цветов, обычно черными. Здесь же разнообразие было правилом. В магазинах для женщин выставляли на показ все самое невообразимое буйство цвета. В Германии опять-таки можно было выбирать между коричневым, серым или черным. После долгого пути мы приехали в Ньюкасл, к дому, в котором Боб провел детство. У двери нас ждала его мама, и я сразу же отметила, как привлекательно она выглядит, гораздо лучше, чем на фотографиях, которые мне показывал Боб. Она была модно одета в платье с полосками бежевого тона, шелковые чулки и туфли на высоких каблуках. А дом походил на сказочный замок. Я никогда еще не видела такого красивого дома. Все полы в доме были в ковровых покрытиях. В первый раз я увидела ковры от одной стены до другой. В Германии я видела ковры в некоторых домах, но обычно полы были или деревянными, или покрыты линолеумом. Дом Боба был заставлен мебелью. Все находилось точно на своем месте, и мебель была высшего качества. Я пристально всматривалась в буфет, в котором был выставлен прекрасный набор тарелок и бокалов, и все было в темно-красных и розовых тонах. Я не могла понять назначение некоторых предметов, и мама Боба стала мне объяснять. «Вот это десертные тарелки, тарелка для креветок». Я никогда не видела креветок, поэтому это слово мне ничего не говорило. «Бокалы для коктейлей». Приехал отец Боба и тепло нас приветствовал. Затем мы сели ужинать. Я сразу же заметила, что я ем совсем не так, как они. Я держала вилку и нож совсем не в тех руках. После ужина мистер Джордж объявил, что наступило время десерта. Он спросил меня: «Вы когда-нибудь пробовали американское мороженое?» Я не пробовала, и он предложил мне поехать в магазин, чтобы купить немного мороженого. Мы поехали в гастроном. Едва только я приготовилась открыть дверь, как она сама распахнулась, и я чуть не влетела в магазин. Но это было только начало. Мы прошли в отдел мороженого, и мистер Джордж спросил: «Какой вкус вы предпочитаете?» Я замерла от удивления, вглядываясь в богатый выбор сортов. Я просто не могла сделать выбор. Отец Боба посмеялся над моей нерешительностью и сказал: «Ничего, мы будем приходить сюда каждый вечер, и тогда ты попробуешь все сорта». Так как Джорджи были известной семьей в округе, меня скоро пригласили на целую вереницу приемов. Первый прием происходил в доме известного бизнесмена и его жены, близких друзей Джорджи. Я пришла в терракотовом полотняном платье, держась за руку моего гордого мужа. Роджер и Мэри, я хотел бы представить вас моей жене, Эмми. Как вы поживаете, Эмми? Приятно познакомиться с вами. Мы так много слышали о вас. Боб перешел к другой паре и снова сказал: «Мистер и миссис». Было так много имен, что я не могла их все запомнить. «Позвольте мне представить мою жену». Боб увидел старого друга в другом конце зала и кинулся к нему, оставив меня одну в этом море чужих людей. Когда я пыталась пойти вслед за ним, одна женщина перехватила меня. «Мы так рады, что вы приехали сюда. Как вам нравятся Соединенные Штаты?» «Спасибо, мне здесь очень нравится», — несколько нервно ответила я. «Какое красивое платье», — сказала женщина. «Где вы его купили?» Я упомянула название магазина, куда возила меня с собой мама Боба. «О, мне так нравится тот магазин. Знаете, я там недавно купила совершенно бесподобную блузку». Я попала. Женщины в этом кругу говорили о последней моде, вечеринках в саду, о своих детях. Я стояла и молчала, не понимая их разговора, и уж тем более не участвуя в них. Когда я, наконец, выскользнула оттуда, мне предложили блюдо фаршированного сельдерея. «О, нет, спасибо», — ответила я. «Меня просто воротит от запаха сельдерея. Я немного попробовала его на корабле. Я до сих пор смотреть на него не могу». Мой честный ответ был встречен странным взглядом хозяйки дома. Я прислушалась к разговору в других группах. Мужчины говорили о бизнесе. То, что я слышала, так сильно отличалось от того, что мне приходилось слышать за столом на кухне в Германии. Казалось, что большинство присутствующих закончили колледжи, и у всех было что-то общее. Разговор шел о спорте, деньгах, бизнесе, общественных клубах и автомобилях. Как сильно это отличалось от серьезных и часто очень горячих разговоров о политике и событиях в мире, которые заводили беженцы в Германии. Моя первая реакция была закрыть рот и молчать, насколько возможно, долго. Что бы я ни говорила, люди понимали все превратно. В Европе люди более открыты друг с другом. Здесь же казалось, что все скрывают свои истинные чувства, или это просто дипломатичный стиль беседы. Как же мне стать своей в этом кругу? Как только я заговаривала, люди или смеялись, или смущались и тушевались. Во время ужина я сидела рядом с девушкой-подростком по имени Кукки, дочкой семьи Хаммеров. Она взяла свою тарелку, немного поклевала мясо, но даже не дотронулась до овощей. Она выглядела бледной. И когда все прощались, я пожала Кукки руку и сказала: «Кукки, вы очень бледны. Вам нужно есть здоровую пищу, например, овощи и фрукты. Вы не очень-то хорошо выглядите». Она вся покраснела, а все вокруг внезапно замолчали. Мама Боба выглядела так, как будто была готова провалиться сквозь землю, а отец пытался подавить смех. К счастью, Боб заметил, что я очаровательна и у меня есть чувство юмора. Некоторых людей позабавила моя открытость, но я не хотела никого забавлять или шокировать. Я просто честно говорила о том, что думала, и не знала, что можно вести себя иначе. И уж, конечно, ничего не знала о манерах и приличиях небольшого консервативного городка на Среднем Западе. К счастью, моя карьера светской дамы долго не продлилась. Как Бобу и хотелось, корпорация Армстронга направила его в Техас, в Даллас. Через 3 месяца моя мама приехала в Америку и поселилась у моей сестры в городе Ньюкасл, штат Пенсильвания. И таким образом мы все, наконец, влились в новую жизнь. Долгое путешествие, начавшееся в поселке Дружковка, подошло к концу. Но я не знала о том, что меня ожидало еще одно путешествие, правда, уже другого рода.

Глава 18. Господь. 1969 год. Я никогда не думала о том, какой будет моя замужняя жизнь. Дома перед глазами у меня не было примера. Я не знала, что мне ожидать. Однако по пути в Соединенные Штаты я представляла себе, как я буду жить в удобном домике с любимым мужем. Но прошло совсем немного времени, как я столкнулась с суровой реальностью жизни. Через 3 года нашего брака у меня уже было 2 детей, и все мое время было заполнено до отказа. Я все свое время посвящала воспитанию Дебби и Бобби. Дети были настоящим благословением для меня и часто снимали иногда возникавшие у меня чувства отчаяния. Я была настроена на напряженную работу и хотела быть идеальной женой, матерью и домохозяйкой. Немецкая трудовая этика глубоко впиталась в меня. Каждый день я что-то скребла, чистила и стирала. Все было без единого пятнышка. Я также поддерживала своего амбициозного мужа во всех его начинаниях и всегда была с ним рядом. Работа Боба требовала, чтобы он уезжал в командировки каждую неделю. Он больше и больше отдалялся от семьи, отдавая все время своей карьере. Почти забытые чувства незащищенности и одиночества вновь стали проявляться во мне. Я была благодарна за то чувство стабильности, которое давала его работа. Но мне начинало казаться, что работа для него более важна, чем семья. По крайней мере, так мне представлялось. Боб говорил мне: «Дорогая, я все это делаю для тебя. Такова моя работа». По какой-то причине меня никогда не удовлетворяло такое отношение. А как же дети и я? Даже если Боб и не был в пути, он все время работал допоздна, а после работы отправлялся в бар со своими клиентами. Я чувствовала, что семья находится где-то на последнем месте в списке приоритетов у Боба, и мне это не нравилось. Фактически мне стало казаться, что я просто превратилась в служанку. Повинуясь чувству долга, я содержала в порядке дом и гладила его одежду, даже его белье и носки, но он, казалось, этого не замечал, или ему было все равно. Однажды он пришел домой и сообщил, что его похвалили за работу. «Это, конечно, хорошо. А как насчет нас?» — ответила я. Мой ответ сильно рассердил его. Каждый раз, когда я пыталась излить ему свои мысли о нашем браке, казалось, что я разговариваю с кирпичами. Вскоре мне стало удобнее просто ничего не говорить. В душе я ощущала только горечь. Мне казалось, что я превратилась в мешок, набитый разочарованием и отчаянием. Внешне я прекратила жаловаться, но в глубине души мне хотелось, чтобы кто-то выслушал меня и понял. Можно ли было с кем-нибудь поговорить? Может быть, с мамой? Но мне не хотелось обременять ее своими проблемами. Кроме того, я была очень скрытной, чтобы обсуждать эти проблемы со своими подругами.

У Боба была стремительная карьера, но по каким-то причинам его амбиции постоянно опережали достижения. Ему казалось, что компания недостаточно движется вперед. Однажды вечером он пришел домой и сообщил, что мы переезжаем в Калифорнию. Никакого обсуждения не было. Будучи хорошей женой, я считала, что мне надо поддерживать его везде, куда бы он ни отправился зарабатывать деньги. Первая работа Боба в Калифорнии заключалась в том, чтобы управлять 12-этажным офисным зданием. Через некоторое время он стал владельцем своего собственного бизнеса по покрытию полов. Несмотря на то, что его новый бизнес принес нам возрастающее чувство финансовой защищенности, мое одиночество только усилилось. Привычка Боба поздно приходить домой с работы не исчезла. Много раз я плакала во сне. Когда это все кончится? Я устала от всех этих переживаний, беспокоивших нашу семью. Казалось, что Боб просто не знал, как нужно любить меня и своих детей, или его это просто не волновало. Несколько раз он говорил мне: «Дорогая, я люблю тебя так, как я только могу любить другого человека, но это не так много». Конечно, эти слова не принесли мне ободрения. Иногда мы посещали церковь, но большая часть проповедей затрагивала политические и социальные вопросы. Они не могли внести ясности в мою повседневную жизнь. Но мы продолжали посещать церковь, так как считали, что она закладывает в наших детей необходимый фундамент. Мне же это напоминало о той простой любви к Иисусу, когда я была еще ребенком. Тогда я так горячо молилась, и Бог отвечал мне на мои молитвы. Он существовал в действительности, и я это знала. Итак, я снова возвратилась к Нему и помолилась. «Господи, я так устала волноваться за своего мужа. Я устала от того, что он ходит по барам, приходит домой поздно и не обращает внимания на семью. Я знаю, что тебе не нравятся разводы, но я уже стою на грани отчаяния». Однажды вечером Боб развлекал своих коллег по работе в баре. Рано вечером он позвонил и сказал, что задержится еще немного и затем вернется домой. Но он не позвонил еще раз и не вернулся домой. Я знала все, что будет дальше. Он, конечно же, не остановится на одной рюмке. Мой гнев все более возрастал, когда стрелки часов стали показывать за полночь. Я посмотрела новости и затем еще один фильм. Боб все еще домой не явился. Наконец я легла в кровать, уткнула голову в подушку и помолилась. «Господи, я больше этого не вынесу. Ты же можешь что-то сделать». Какой был выбор? Конечно, я знала, где сейчас находится Боб. «Господи, я могу вызвать полицию и сказать им, где он находится, чтобы они арестовали его, когда он поедет домой, дыша перегаром». «Нет, мне не хотелось, чтобы это произошло». Затем я сказала: «Боже, может быть, ты сделаешь так, чтобы он попал в аварию на шоссе, когда будет возвращаться домой. Только не серьезную. Просто тряхни его ради его же собственного блага. Может быть, тогда он все осознает». Но устраивал ли меня такой ответ на молитву? Нет. Я вернулась к своей давней молитве. «Господи, конечно же, у тебя есть другой, по-настоящему хороший мужчина для меня». Боб в тот вечер все-таки добрался до дому, избежав аварии и ареста. Тогда у нас была самая крупная ссора за все время нашего брака.

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

0: Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
1: Писание говорит нам, что человеку лучше совсем не знать пути истины, чем узнать и впоследствии оставить его. Если Бог сделал что-либо в вашей жизни, у вас появляется определенная ответственность перед Ним. Она состоит не только в том, чтобы открыть свою жизнь для того, чтобы Бог действовал в ней, но и в том, чтобы открыть ее для самого Бога. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И этого иудеи никогда не смогли простить Иисусу. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Для них соблюдение закона в их традиционном истолковании было важнее исцеления больного человека. Иисус сказал им однажды: «Если ваш вол или осел упадет в колодец в день субботний, неужели вы не вытащите его оттуда? Если же вы заботитесь об этих глупых животных, то неужели вы думаете, что Бог не позаботится о людях, которые нуждаются в помощи, независимо от того, будет это в субботу или в какой-либо другой день?» И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю. Разве вы не рады, что Отец работает в субботу? Что если по субботам Бог брал бы себе выходной? Подумайте о том, какой хаос творился бы в мире, если бы Бог каждую субботу отдыхал. Не воздремлет хранящий тебя, говорит Библия в 120-м псалме. У Бога нет выходных. Бог постоянно работает в жизни своего народа. Итак, Иисус сказал: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, и он, начиная говорить, подчеркивает значение своих слов тем, что говорит: «Истинно, истинно». Он привлекает их внимание к тому, что готовится сказать. Итак, на это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». Иисус говорит здесь, что Его дела – это дела Божьи, что Он являет Бога и творит дела Его. Он говорит: «Я ничего не делаю сам по себе, отдельно от Бога. Все, что я делаю в полном согласии и единстве с Богом. Вы обвиняете меня в том, что я делаю это в субботу, но ведь это дело Божье, и оно было сотворено в субботу. Разве вы не видите?» Но они не могли ничего видеть. Их глаза были ослеплены традицией. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Бог будет продолжать творить свои дела, и даже больше, чем эти. Вы поразитесь, видя их и слыша о них. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Бог может оживлять даже тех, кто мертв, и Сын, творя дела Отца, будет давать жизнь, кому захочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. «Я действую в согласии с Отцом, творя Его дела», — говорит Иисус, «дабы все чтили Сына». Именно этого желает Бог, чтобы мы чтили Сына. Знак, отличающий всевозможные лжеучения и культы, это то, что они не почитают Сына. Существуют три объекта, которые постоянно подвергаются нападкам сатаны. Это Слово Божье, божественность Иисуса Христа и действие Святого Духа. Он нападает на Слово Божье. А истинно ли сказал Бог? И он продолжает делать это и сегодня. Он нападает на божественность Иисуса Христа, и вы обнаружите это в любом лжеучении. Испытывайте духов, от Бога ли они? Все лжеучения обнаруживаются именно потому, что они говорят об Иисусе Христе. Также сатана подвергает сомнению действия Духа Святого. Итак, Бог творит свои дела через Иисуса, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Многие люди говорят: «Ну, конечно же, я верю в Бога, но я не вижу никакой надобности в Иисусе. Я не знаю, кто Он такой». Иисус сказал: «Если вы не чтите Меня, вы не чтите Отца». Свидетели Иеговы не почитают Иисуса, и, несмотря на то, что они называют себя свидетелями Иеговы, свидетелями Божьими, они таким образом выказывают полнейшее непочтение Отцу. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Слушающий Слово Мое». Слушающий значит соблюдающий, хранящий Мои слова и верящий Богу. Вы имеете жизнь вечную, и на суд не приходите, но перешли от смерти в жизнь. Но посмотрите на то, как люди истолковывали это на протяжении всей истории церкви, и вы увидите, как много правил и требований порой возлагалось и продолжает возлагаться на человека, которому говорится: «Твои грехи будут прощены, и ты станешь чадом Божьим, если сделаешь то-то и то-то, если будешь следовать таким-то правилам, соблюдать вот эти вот указания, будешь платить десятину» и так далее. И все эти тяжелые бремена возлагаются на человека, в то время как Иисус сказал: «Если вы слушаете слова Мои и веруете в Того, Кто послал Меня, вы имеете жизнь вечную. Вы уже не подлежите осуждению, но перешли из смерти в жизнь». Сатана стремится осудить дитя Божье, и он является очень хорошим специалистом в этой области. Он никогда не перестает делать это. Ангелы в книге Откровения восклицают: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Клеветник братий — это один из титулов сатаны. Как ловко и умело обвиняет он нас. Но если вы слушаете слова Иисуса и веруете в Бога, вы имеете жизнь вечную. Вы уже не осуждены, но перешли из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам. И вот в третий раз он говорит: «Истинно, истинно». Наступает время, И настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божье, и, услышав, оживут. Иисус вскоре спустится в ад и будет проповедовать душам, находящимся в темнице, для того, чтобы избавить их из плена. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Позднее Иисус скажет о своей жизни: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия». И здесь Иисус говорит о том служении, которое ему вскоре предстояло совершить, о тех верных, которые с Авраамом ожидали исполнения Божьего обетования, о тех, которые умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, ожидая совершения искупления. «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Иными словами, если бы я свидетельствовал сам о себе, это свидетельство не было бы принято. Иоанн свидетельствует обо мне. Вы приходили к нему и слушали его, и были довольны тем светом, которым он светил вам. Но Иисус сказал: «Я не принимаю свидетельства Иоанна как окончательное свидетельство о том, кто я такой. Я же, — говорит Иисус, — имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иисус говорит о своих делах и чудесах, которые Он уже совершил или совершит в будущем, о том, что они будут свидетельствовать о Его власти и о Его происхождении. Филипп сказал, обращаясь к Иисусу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус тогда ответил ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Он призывает в качестве свидетелей своей власти те дела, которые он делает, потому что он творит дела Божьи, и они являются могущественным свидетельством о том, кто он такой. И отвергать то, что Иисус является Христом, Сыном Бога, значит отвергать те дела и чудеса, которые он творил. Всегда найдется масса так называемых либеральных богословов, которые будут пытаться объяснить чудеса со своей рациональной точки зрения. Когда мы с вами подойдем к следующей главе, где Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами огромное множество людей, эти «богословы» в кавычках объяснят вам, что в те времена каждый носил свой обед с собой, пряча его в длинных рукавах, которые завязывались на запястьях. И вот эти люди были настолько эгоистичными и жадными, что никто из них не хотел поделиться своей едой с другими, думая, что те, возможно, позабыли захватить свой обед. Они, видите ли, сидели там, и никто из них не хотел есть свой обед на виду у всех, потому что никто не хотел делиться своим обедом с другими. Пока, наконец, какой-то хороший мальчик не вышел вперед и не сказал: «Иисус, я отдаю тебе мой обед». И вот все были так тронуты прекрасным примером этого замечательного ребенка, что произошло это так называемое чудо. Все они развязали свои рукава и поделились друг с другом своими припасами. Так что, когда ученики собирали остатки, они наполнили ими более 12 корзин. И вот эти либералы, либеральные богословы, говорят: «Ну, не правда ли, какой прекрасный пример благородства и щедрости дитя показывает всему обществу?» И поэтому урок, который они хотели бы извлечь из этой истории, это пример ребенка, побуждающий нас проявлять благородство. Кроме того, согласно их объяснениям, Иисус никогда в действительности не ходил по воде. Он, понимаете ли, просто прогуливался по берегу, а ученики его почти что достигли берега, но просто не заметили этого. Тогда он перешел к ним вброд, вошел в лодку, и в тот же момент они пристали к берегу. С этим случаем вообще не было бы никаких проблем, но вот только Петр почему-то оказался настолько глуп, что начал тонуть и кричать о помощи, находясь при этом на берегу. Да, цифры действительно не лгут, зато лжецы очень хорошо могут обсчитывать. Иисус сказал: «Я могу свидетельствовать о себе, но вы не примете моего свидетельства. Иоанн свидетельствовал обо мне, но я не прошу вас верить даже и его свидетельству. Мои дела, они свидетельствуют о мне. Но есть и нечто большее, чем дела. Отец, который послал меня, он свидетельствует обо мне». Когда Иисус крестился, с небес прозвучал глас Божий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Отец сам засвидетельствовал о мне. Но Иисус говорит здесь не об этом, а о том, что написано в Ветхом Завете, где Бог свидетельствует о Сыне, которого Он пошлет в мир. «И пославший Меня Отец сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Петр в своем послании сказал: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, будучи с Ним на Святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Петр как бы говорит: «Я видел это своими собственными глазами, но я не прошу вас верить тому, что я видел. У нас есть нечто более надежное, чем наше собственное свидетельство. У нас есть Слово Божье и Его свидетельство в книгах Ветхого Завета. И если вы действительно исследуете Писание, вы обнаружите, что они свидетельствуют об Иисусе. Весь Ветхий Завет свидетельствует о том, который должен был прийти. Иисус сказал: «Вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже», утверждая тем самым, что книги Ветхого Завета говорят о Нем. Он сказал им: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». И далее Он говорит: «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Это сказано об Антихристе, который вот-вот должен появиться на сцене всемирной истории. И несмотря на то, что иудеи отвергли Иисуса Христа, они с распростертыми объятиями примут этого человека, который придет с обманом, называемым программой мира и процветания. Если вы поговорите с современными ортодоксальными иудеями, они скажут вам, что узнают Мессию потому, что Он возвратит им прежний храм. Они собираются восстанавливать храм, но они ожидают человека, который будет руководить ими в его восстановлении. И кем бы этот человек ни был, они провозгласят, что он Мессия. Восстановление храма будет являться тем знамением, которое укажет им на Мессию. Но из-за своего неверия в Сына Божия они будут обмануты. Человек, который будет способствовать им в восстановлении храма, это Антихрист, который придет во имя Свое. Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». И утвердит завет для многих одна седьмина, говорит пророк Даниил. То есть Антихрист заключит с народом договор, но впоследствии он нарушит его. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Он придет в храм через 3,5 года после его восстановления, провозглашая себя Богом и требуя, чтобы ему поклонялись как Богу. Этим богохульством он и вызовет гнев Божий, который будет излит на весь мир, отвергающий Христа. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Вы знаете, у меня вызывает глубокое отвращение, когда я вижу, как кого-то безмерно хвалят и превозносят, тем самым укрепляя в этом человеке самодовольство и гордыню. Когда я был на одной из конференций, во мне буквально вызывало тошноту, когда я слышал, как выступавшие расхваливали друг друга. И стоило неимоверных усилий выдержать представление ораторов, когда организаторы конференции начинали говорить о великих, могучих, чудесных инструментах в руках Бога, которые Бог послал к нам в эти дни, чтобы они были благословением, честью и славой. И когда человек после этого выходил к микрофону, чтобы говорить, он чувствовал себя обязанным отдать почесть тому, кто представил его с такими почестями. О, как я благодарен Богу за братьев, подобных этому дорогому брату, за тех, которые так верны Господу. И вот они продолжали в таком же духе, похлопывая друг друга по спинам и превознося и возвеличивая друг друга, возвеличивая людей. Иисус сказал: «Пока вы превозносите друг друга, воздаете славу друг другу, как вы можете слышать голос Божий?» Голос Божий всегда возвеличивает Иисуса Христа. Иоанн сказал: «Ему должно расти, а мне умоляться». Таково же отношение и каждого истинного чада Божия. Вместо того, чтобы искать почестей и славы от людей, чадо Божье будет стремиться воздавать честь и славу Богу. «Как вы можете веровать, — говорит Иисус, — когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Помните, в первой главе Иоанн говорит: «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иисус сказал: «Я пришел не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир мог быть спасен через Меня». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И вот Он говорит: «Есть на вас обвинитель, Моисей. Он обвиняет вас. Моисей записал заповеди. Он сказал вам, как Бог хочет, чтобы вы жили, но вы не жили по этим заповедям, и поэтому закон обвиняет вас. Не искупитель, не спаситель, нет, закон. Закон не может освободить вас, он не может сделать вас праведными. Закон лишь осуждает и обвиняет вас, потому что он показывает вам, как далеко вы находитесь от того, какими Бог хотел бы вас видеть. Не думайте, — сказал Иисус, — что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». И, вернувшись на несколько стихов назад, мы увидим, что Иисус сказал им: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И если вы обратитесь к самому началу Ветхого Завета и внимательно изучите первые 5 книг Библии, вы обнаружите, что Моисей постоянно говорит об Иисусе, когда описывает различного рода жертвоприношения. Он говорит об Иисусе, который должен был явиться великой жертвой за грех всего мира. «Если же его писаниям не верите, — говорит Иисус, — как поверите моим словам?» Иисус говорит здесь о том, что в действительности он являлся автором книг Ветхого Завета. Итак, мы с вами подошли к концу 5 главы Евангелия от Иоанна. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он дарует вам прекрасное время общения с Ним, когда вы будете пребывать в Его Слове. Да поможет вам Бог во имя Иисуса Христа.
0: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Асачий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Асачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Что нам известно о грозе? Гроза, если смотреть на это научно, то это атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды, которые называются молнии. Молнии сопровождаются громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках. Она связана с ливнем, градом, шквальным ветром или просто усилением ветра. Вот это научное определение. Но что такое гроза для обычных людей? Это небесное явление. С одной стороны, оно очень красиво. Оно просто потрясающе иногда бывает. Красиво. С другой стороны, это очень опасное погодное явление. Оно опасно тем, что если не знать правила поведения при грозе, то должен знать каждый человек. Пожалуйста, прочитайте об этом, научите своих детей, что делать при грозе ни в коем случае нельзя, например, вставать под дерево. Итак, с одной стороны это красиво, с другой опасно. Но несмотря на это, что это опасно, люди продолжают любоваться этим явлением. Так один фотограф по имени Тейлор Ванфилд зафиксировал необычайно красивую грозу. За короткий промежуток времени произошло огромное количество молний. Вообще завораживающее зрелище. Гроза – это еще и необычное, да, погодное явление. Например, у древних славян был божок, Перун – громовержец. У древних скандинавов тоже подобный персонаж был. Он обозначался как Тор. А Зевс был тем же у греков. Гроза, гром, все непостижимое для людей. Представления древних были таковыми по причине того, что они не знали истинного, существующего Бога. А теперь, когда Бог открыл всему человечеству через Христа, мы знаем, что никаких там перунов, Зевсов нет. За всем ними стоит просто дьявол, а за погодными явлениями стоит Бог. Иов, 28 глава, стих 26, Псалом, 96 глава, стих 4. Наш великий Творец создал прекрасную землю. И каждый новый день Он дает нам видеть по-своему новые погодные явления. Гроза то или рассвет. Слава Богу за Его великую силу, которым держит все существующее. Само видео этой потрясающей грозы вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Что делают многие люди, путешествуя в Мекку? Мекка – это необычный город. Это город Саудовской Аравии, куда пускают только мусульман. Пускают их туда с одной целью – посетить Каабу. В этой Каабе находится черный камень. Мусульмане-паломники совершают путешествие в этот город. Они должны пройти вокруг Кабы 7 раз, а потом дотронуться до камня в центре этого сооружения. Да не просто дотронуться, поцеловать его. Много кадров есть в интернете, какая там давка происходит, даже погибали люди неоднократно из-за этого. Теперь представьте, насколько Иисус Христос для нас все облегчил. Он облегчил для нас небо. Он облегчил для нас доступ к небу. Он ведь не сказал никуда ездить, ни с кем толкаться. Радостная весть от Иоанна, 4 глава, с 21 по 22 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Друзья, сравнивай это, как другие люди, любые, куда-то едут кому-то поклоняться. Вспомните, что наш Отец Небесный сказал нам, что нам может поклоняться дома. Воздайте хвалу Отцу, воздайте хвалу Господу Иисусу за пролитую кровь, которой мы искуплены, что нам надо просто в трезвом уме следовать за Ним и быть благословенными. Судья в Испании согласился приостановить помощь в самоубийстве молодой женщины в Барселоне по просьбе ее отца, интересы которого в Испании представляют христианские адвокаты. Президент Испанского фонда христианских юристов Полония Кальтьянос отметила судебный приказ, цитата: «Закон об эвтаназии никому не помогает, а только наоборот. Христианские юристы будут защищать в суде семьи, которым нужна помощь, чтобы этот закон не убивал их близких». Судья сослался на показанное в суде видео, на котором молодая женщина ходит на костылях. Также судья добавил: повреждение спинного мозга, указано в отчетах как необратимое ее функциональное состояние, вызывает сомнения. Также судья сказал, что относительно ее психической патологии это не совсем ясный вопрос, это непонятно. Он не считает, что это может быть необратимым, как это указано в отчетах о проводимом лечении. Власти многих стран и регионов насоздавали закон об эвтаназии. Но слава богу, что есть люди среди судей, не только которые как могут сопротивляются этому, и до последнего борются за жизнь отдельного человека. Физическая жизнь одна, поэтому только в ней у человека есть шанс примириться с Богом посредством Христа. Римлянам 4 глава, стих 25, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Этот шанс дан человеку до последнего вздоха, и никто не вправе лишать этого шанса какого-то человека. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Важно ли то, что мы делаем? Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Со вздохом я опустила голову на руки. Не знаю, как я со всем этим справлюсь. Голос моего друга из телефонной трубки произнес: «Не вини себя так сильно, ты много делаешь». А затем он перечислил то, что я пыталась делать. Поддерживать здоровый образ жизни, работать, заниматься в колледже, писать и посещать библейские занятия. Я хотела все это делать для Бога, но сосредоточилась больше на том, что я делала, чем как я это делала. Или, может, я пыталась делать слишком много? Павел напоминал христианам в Колоссах, что они призваны жить так, чтобы прославлять Бога. В конечном итоге важнее было не то, что именно они делали день за днем, а как они это делали. Они были призваны исполнять свой труд, облекшись в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, прощать, а прежде всего любить. И все это делать во имя Господа Иисуса Христа. Их работа не должна была отделяться от жизни подражания Христу. Конечно, то, что мы делаем, важно, но как мы это делаем, почему и для кого, намного важнее. Каждый день мы можем выбирать, как работать, либо в состоянии стресса, либо так, чтобы прославлять Бога и искать значимость, которую приносит в наш труд Иисус. Если мы стремимся к последнему, то найдем удовлетворение. Что вы делаете из необходимости или по обязанности, а не для Божьей славы? Как, по вашему мнению, значимость обретается во Христе, а не в достижениях? Господь Иисус, прости меня, что я придавал слишком много значения тому, чего хотел достичь. Помоги мне вместо этого стараться все делать для Твоей славы.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

утешенье, когда в душе щемит сомненье и жизни близится конец, найди в сознании утешенье, ведет премудрый нас Творец. Когда безумие овладело и всюду стоны, плач и вздох, поверь, то временно стемнело, весь мир еще осветит Бог. И если снова будут литься потоки крови, пота, слез, пусть дух возносится, как птица, спасет нас все-таки Христос. В болезнях, горе и страдании, на зов открывшихся сердец, и в самых тяжких испытаниях ответит любящий Отец. Аминь.

Дорогие друзья, наш мир имеет свои странности. Вот, например, вы решили вырастить какие-нибудь овощи в огороде. Вы их садите, поливаете, мотыжите, и как только вы их оставите на произвол судьбы, они пропадают. В том же огороде сорная трава, которую вы не садили, растет куда быстрее овощей и не требует никакого ухода. Есть даже такая теория, утверждающая, что овощи потому плохо растут, что мы о них очень заботимся, а сорная трава хорошо растет, потому что ей пренебрегают. Я даже слыхал об одном человеке, который решил применить на практике эту теорию и взялся сеять сорную траву, ожидая, что тогда овощи сами начнут расти, раз ими пренебрегают. Но нет, ничего подобного не вышло. Видно, что в мире такой уж закон. Чтобы получить хорошее и полезное, нужно потрудиться. А бесполезное и вредное само растет, без наших усилий. И вы можете проверить, что это происходит не только в природе, но и в обществе, и даже в личной жизни человека. Только прекратите полезную активность, только поленитесь, и к вам приходит беда. Около 3000 лет тому назад великий Соломон уже размышлял над этой проблемой и пришел к неизбежному заключению. Вот что он пишет в книге «Притчи Соломоновых», глава 24, стихи от 30 по 34. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Ленивый владелец описанного имения мог себя считать счастливым человеком. Без всякого труда, без всякого беспокойства он приобрел все нужное для прекрасной жизни. По всей вероятности, он это имение получил в наследство, как это практиковалось в то время, и решил, что о жизни нечего беспокоиться. У него было поле, которое должно было не только его прокормить, но и позволить ему собрать сокровища на грядущие дни. Плодородная земля той страны считалась самым ценным богатством человека, и к ней так серьезно относились, что только в самом крайнем случае ее продавали, и то только под условием, что всякий родственник продавца мог ее в любое время выкупить для него. Кроме того, у владельца еще был и виноградник, дававший ему вкусные и освежающие плоды свои, и особенно виноградный сок, из которого делали хорошее вино, национальное питье тех районов. Вино брали с собой, отправляясь в путешествие. Вином промывали раны, потому что дезинфекции не знали, а вода там часто бывает не особенно хорошей. Вином угощали путешественников, и вино ставили на стол при всяком радостном событии. Вино считалось символом радости, и сам Соломон говорил, что вино веселит сердце человека, хотя он предупреждал, чтобы не напивались им. Так что у нашего владельца было и чего поесть, и чего попить, и он мог никого не бояться,
так как имение его было обнесено каменной оградой. Просто живи и наслаждайся. Именно так Господь и хочет, чтобы люди жили, и особенно в духовном смысле. Материальные блага не могут сделать человека счастливым, если у него в сердце нет мира с Богом и упования на будущее. Материальные блага лишь учат человека наглядно и конкретно о более ценных, о высших и о вечных благах духовных. Пища, радость и защита, о которых мы только что говорили, даются в духовном смысле каждому человеку, который не отвергает Бога. Бог посылает пищу человеку и говорит: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. И как пищу материальную, так и пищу духовную Господь нам оставил, чтобы мы были сильными и здоровыми. Он нам оставил свое слово для нашего назидания, и оно нам дает жизненные силы, когда мы читаем Библию, слушаем духовные проповеди, посещаем собрания, беседуем на духовные темы или слушаем духовные радиопередачи. Это все хлеб небесный, предоставленный нам самим Богом. Но кроме поля, дающего хлеб, у владельца был и виноградник, приносящий ему радость. Нам также дана радость общения с другими верующими, радость общего спасения, радость одинакового упования на Христа во всех случаях жизни, радость познания любви Божьей к бедным грешникам, радость уверенности в том, что мы, омытые кровью Иисуса Христа, не предстанем на последний суд, а перешли от смерти в жизнь, и никто у спасенных не может похитить этой радости. Ко всему этому нужно еще добавить и радость, которую нам приносит молитва. Ее посредством мы всегда можем быть в связи с Отцом нашим Небесным. Мы можем обращаться к Нему в любой момент и знать, что Он нас слышит. Как же не радоваться такому общению? Наконец, у владельца имения была и каменная ограда, которая защищала его от всякого нападения. Но у нас тоже есть защита, сохраняющая нас в полной безопасности. Апостол Павел говорит: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Послание к Ефесянам, 6 глава, 16 стих. Вера наша сохраняет нас от сомнений. Мы знаем, что после нашей земной жизни нас ожидает награда вечная. Мы знаем, что теперешние переживания краткие, временные и скоро забудутся. И мы знаем, что никакая сила поднебесная не может повредить нам, потому что все происходящее в мире допускается Богом. Но что же случилось с имением, о котором мы читали? Что сделал владелец, чтобы привести его в такое жалкое состояние? Ответ на этот вопрос очень простой. Он ничего не сделал. Абсолютно ничего. И в том-то и заключается вся беда. Человеку стоит только полениться и ничего не делать, чтобы стать несчастным. Мир, в котором мы живем, действует на нас разрушительно.
все разваливается, если за ним не смотреть и не чинить. У нашего владельца каменная ограда развалилась. Путь был открыт всякому сорному семени, и вскоре вместо плодов стали расти терн и крапива. То же случается и в духовной жизни, если человек не следит за своим достоянием. Если он не питается Словом Божьим, если он не ищет общения с другими верующими, если он пренебрегает молитвой, вера его слабеет, и вскоре вместо плодов духа в его сердце начинает расти терн. Сам человек становится колючим. Ему и проповеди не нравятся, и проповедники делаются неспособными, и верующие живут не в любви, и все люди кажутся злыми, и вся жизнь превращается в тернистый путь. Правда, не все только терн в его сердце. Там начинает расти и крапива. Но это небольшое утешение. Крапива выглядит более мягкой и привлекательной, если на нее смотришь издали. И цвет зеленый неплохой, и колючек не видно. Но только подойдите поближе и коснитесь ее, и вы убедитесь, что поверхностная красота не может сделать крапиву приятной. Так и человек, в сердце которого растет крапива, еще кажется мягким и приятным издали. Он может любезно поговорить с кем угодно, быть вежливым, заводить поверхностную дружбу. Но познакомьтесь с ним поближе, и вы убедитесь, что он причиняет только боль. Он может казаться верующим на словах, но не на деле. Ходить на собрания, но только по привычке. Слушать проповеди, но не применять их к себе. И даже молиться, не веря, что получит ответ на молитву. Как же человек может дойти до такого состояния? Соломон объясняет это очень просто. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. Три разных действия, или, вернее сказать, бездействия. И все три приводят к одному результату. Заметим, что эти три отличаются один от другого. Это не просто риторическое повторение. И вот в чем заключается разница. Человек, который спит, совсем не знает, что происходит с ним или что происходит с кем бы то ни было. Он не способен мыслить, он не способен чувствовать, он не способен действовать. Ни предупреждения, ни добрые советы не имеют на него никакого эффекта. Он как мертв. Такие люди ничего не делают и никого не слушают, хотя никому и не возражают. Вы можете говорить о покаянии, и они не возражают, что если бы все покаялись на земле, грех не царил бы. Но они себя сюда не включают. Вы можете говорить о смерти, и они согласны, что все умирают. Но о своей смерти они не думают. Вы им можете говорить о жизни вечной, и они ее не отрицают, но и пальцем не пошевелят, чтобы обрести ее. Они катятся вниз, но этого не замечают. Человек, который дремлет, тоже ничего не делает, но, по крайней мере, он себе отдает отчет в том, что вокруг него что-то происходит. Сильный шум или крик его тревожит. Неожиданное движение его может побеспокоить. Многое не дает ему спать.
но у него больше подсознательных ощущений, чем вполне сознательных. Это человек, который недоволен своим духовным состоянием, человек, которого тревожит грех, человек, который чувствует, что нужно проснуться, но ему все кажется каким-то далеким, неясным, нереальным. От духовной дремоты он не может отделаться, а достояние его напрасно пропадает. Наконец, человек, который лежит, сложив руки, способен и видеть, и слышать, и размышлять. Но все же он не действует из-за лени. Это человек, который сознает свое падшее состояние, который вполне согласен с призывом Господним, который не раз сам себе повторяет, что дело плохо, что нужно сделать решительный шаг, что так дальше жить нельзя. Но все это остается словами или даже мечтами. Такой человек все откладывает на потом, до тех пор, пока не будет поздно. Автор говорит, что бедность придет всем трем, как прохожий, иными словами, неожиданно и незаметно. Человек, сам того не замечая, начинает терять свои духовные богатства. Назидание через Слово Божье, любовь к Богу и к ближнему, радость светлого спасения, желание к молитве и мир внутренний, который только Господь может дать любящим его. А когда в сердце нет мира и любви, то человеку все становится плохо. Поэтому автор говорит, что к нему приходит нужда, как человек вооруженный, от которого нельзя защититься, и который берет все, что ему захочется. Таким образом, спавший или дремавший, или лежавший, сложив руки, вдруг замечает, что его духовное богатство пропало. Он пренебрег своим полем, которое должно было его кормить, и оно его не питает. Слово Божье его не насыщает. Он ищет в нем утешение, но не может его найти. Виноградник запущен, и радость потеряна. Он не чувствует сладости общения с другими верующими, да и они не жаждут его общения. Он им тягостный. Каменная ограда разрушилась. Щит веры выпал из рук его, и он

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем наше совместное чтение Евангелия от Луки. Последняя глава, последний отрывок, который заканчивает это повествование, эту благую весть о Господе Иисусе Христе, о Его трудах, о Его страданиях, о Его смерти и о Его воскресении. Продолжением этого Евангелия является книга «Деяния апостолов». Я надеюсь, что мы с вами еще не раз будем встречаться вместе за чтением Священного Писания, а сейчас прочитаем с 36 стиха в 24 главе, где речь идет о встречах Иисуса Христа с учениками. Сперва об одной из первых таких встреч, а затем о других встречах, которые описаны в общих чертах. Продолжались эти встречи 40 дней, о чем мы знаем уже из Деяний апостолов. Читаем с 36 стиха по 40. «Когда же они говорили об этом, Он Сам явился среди них и сказал им: „Мир вам“. В смятении и страхе они решили, что видят Духа, но Он сказал им: „Что вы так испугались? Почему допустили сомнения в сердце? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это на самом деле я. Прикоснитесь ко мне и посмотрите. Ведь у духа плоти и костей нет, а у меня, как видите, есть“. Сказав это, Он показал им свои руки и ноги». Остановимся здесь и поразмышляем. Тут Господь говорит: «Я не дух. У духа нет плоти и костей, а у меня, как видите, есть». Что это значит? Конечно, в данном случае слово «дух» означает призрак, привидение. Мы не будем сейчас говорить о том,

0: действительно ли бывают призраки и привидения, и эти видения означают ли какую-то действительную реальность или это сатанинский обман. На этот счет на самом деле есть разные мнения, но ученики решили, что перед ними привидения. Они не могли поверить в то, что тот, кого они знали и любили, действительно воскрес. И это несмотря на то, что перед этим они говорили как раз об этом. Об этом, то есть о том, кто видел воскресшего Иисуса. Все-таки трудно было ученикам поверить, что это великое чудо победы над смертью произошло. Но дух привидения и дух, как тот, кто не связан с ограничениями, которым подчиняется материя, это разные слова, разные явления. Мы знаем о Боге, что Бог – это дух. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих. В беседе с самарянкой Иисус сказал: «Бог – это дух, и те, кто хочет поклоняться Ему, должны поклоняться в духе и истине». Иногда приходится сталкиваться с таким рассуждением. Бог – это дух, дух плоти и костей не имеет, значит, Бог не имеет плоти и костей. В этом рассуждении есть одна ошибка. Дух, который привидение, да, он, по представлениям апостолов, не имел плоти и костей. И Господь Иисус, приспосабливаясь к этим их представлениям, говорит: да, если бы это было привидение, то никакой плоти, никаких костей здесь быть не может. Но Бог, который есть дух, не связанный с ограничениями, которым подчиняется материя, Бог может однажды, и однажды это произошло, обрести, принять человеческое тело. Собственно, об этом и сказано в первой главе Евангелия от Иоанна. Бог – Слово, которое было с Богом и которое было Бог, однажды это Слово стало человеком, и Он жил среди нас. Так сказано о Христе в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 14 стихом. Поэтому Бог, как Дух, бесплотен, но Бог – Слово однажды принял на Себя человеческое тело, Слово стало человеком, буквально Слово стало плотью. И этот человек, Иисус Христос, жил среди нас и умер как человек, и воскрес, и имеет новое тело, подобное тому телу, которое будет и у нас, когда мы умрем и в пришествие Господа воскреснем. Поэтому вот это важно иметь в виду, чтобы не было здесь таких богословских недоумений. Да, дух, который привидение, плоти и костей не имеет. А дух, который есть Бог, будучи всемогущим Богом, мог однажды уничижить себя, принять образ раба, как сказано в одном из посланий апостола Павла, и стать человеком, подобным нам, во всем, кроме греха. И удивительно, что воскресший Иисус Христос также человек и остается человеком и поныне. Даже будучи вознесенным, пребывая по правую руку Отца Небесного, Иисус Христос остается человеком, подобным нам, правда, не такими, какие мы есть, а такие, какими мы станем однажды, когда во всем уподобимся Ему. Продолжим чтение 41 стиха. «Они удивлялись и от радости никак не могли поверить этому. Тогда он сказал им: есть ли у вас здесь какая-нибудь пища? Они подали ему кусок печеной рыбы. Он взял его и съел у них на глазах». Здесь остановимся и задумаемся. Это еще одно подтверждение телесности воскресшего Иисуса Христа. Воскресший Иисус – это не галлюцинация и не привидение. И надо сказать, что для апостолов это свидетельство было очень важно. И не случайно апостол Петр вспоминает об этом спустя некоторое время, когда свидетельствует о воскресении в доме римского сотника Корнилия, о чем написано в книге «Деяния апостолов», 10 глава, 41-42 стихи. Прочитаем. Апостол Петр говорит об Иисусе: «Но Бог воскресил его на третий день и дал возможность людям увидеть его, не всему народу, а лишь тем свидетелям, которых Бог заранее избрал, нам, кто ел и пил с ним по воскресении его из мертвых». Обратите внимание на эти слова «ел и пил», чтобы окончательно могли убедиться даже особо избранные свидетели, которых Бог заранее избрал, то есть апостолы, надо было, чтобы Христос ел и пил с ними, и чтобы они видели, что пища исчезает, как и должно быть. Значит, это не привидение, значит, это человек. Человек – Христос Иисус. И еще обратим внимание на то, что от радости апостолы не могли поверить. Казалось бы, если не верили, то чему здесь радоваться? А если радуются, то значит поверили. Но, очевидно, здесь речь идет о том, что иногда из-за сильных переживаний человек не может вообще разумно рассуждать. Наверное, и у апостолов радость и страх одновременно присутствовали в душах, что привело их в сильное смятение. И нужно было, чтобы они успокоились, для этого Христос и решил доказать им реальность своего присутствия в теле. И вот таким образом апостолы могли, наконец, твердо убедиться, уверовать в смысле твердой, спокойной убежденности: «Да, Спаситель теперь с нами». И тут еще одну важную вещь стоит подчеркнуть. Воскресшее тело Иисуса Христа отличается действительно от тела невоскресшего. И мы, когда уподобимся Ему, обретем новые тела, которые уже не будут подвержены смерти. Тело Иисуса Христа, будучи телом, смерти уже не подвержено, о чем говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе. И мы давайте прочитаем этот стих о том, что победа Иисуса Христа над смертью окончательная. И воскресение Иисуса Христа отличается от всех других случаев воскресения из мертвых, когда воскресшие имели снова то же тело, подверженное старению и смерти, как, например, воскресение Лазаря. Итак, прочитаем в послании к Римлянам 6 главу, 9 стих. «Ведь мы знаем, Христос, воскрешенный из мертвых, уже не умрет. Смерть больше не властна над Ним, ибо смерть, которой Он умер, явилась последней платой греху, а жизнь, которой Он живет, это жизнь для Бога». Конечно, это великая радость для нас, то, что Христос умер и воскрес, и более не умирает. Однажды и мы, те, кто не доживет до пришествия Христова, умрем, но воскреснем, те, кто верует в Него, чтобы больше уже не умирать, потому что смерть побеждена. Теперь прочитаем с 44 по 46 стихи. «И сказал им: вот то, что я говорил вам, еще будучи с вами. Должно исполниться все, что написано обо мне в законе Моисея, в псалмах и у пророков. И он помог им понять Писание. Так написано, — сказал он им, — Мессия должен перенести страдания, умереть и на третий день воскреснуть из мертвых». Остановимся здесь и поразмышляем. Итак, после того, как апостолы успокоились и утвердились в вере, начались библейские уроки. Закон Моисея, пророки и псалмы – это Ветхий Завет в целом. На эти три части делилось Священное Писание, известное к тому времени, которое сейчас мы называем Ветхим Заветом. Закон Моисея – это первые пять книг Библии, пророки и псалмы. На эти две части делились остальные книги, известные нам теперь как Ветхий Завет. Мы знаем, что эти беседы продолжались не один вечер, а целых 40 дней. И это понятно, потому что довольно большой объем изучения. Такое уточнение сроков мы находим в начале книги «Деяния апостолов». Там Лука просто говорит, что Иисус говорил с апостолами о Царстве Божьем. И давайте прочитаем эти первые три стиха в следующей книге евангелиста Луки, книги «Деяний». «В первом моем повествовании я поведал тебе, Феофил, обо всем, что совершал Иисус, и чему учил он с самого начала, вплоть до дня его вознесения, когда избранные им апостолы через Святого Духа получили от него последние повеления. После крестных мук своих Иисус предстал пред ними живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней он являлся им и говорил о Царстве Божием». Итак, мы видим, что в «Деяниях» евангелист Лука приводит срок этих бесед – 40 дней, ну а тему, наоборот, передает очень кратко – о Царстве Божием. Здесь же более подробно сказано как раз о том, о чем говорил Иисус. И ясно, что это не могло продолжаться один только вечер. Здесь вкратце описаны темы их бесед в течение 40 дней. Во-первых, он говорил о себе, о том, что, как и было предсказано, он должен был перенести страдания, умереть и на третий день воскреснуть из мертвых. И далее мы читаем следующее наставление, с 47 по 49 стихи прочитаем. «И во имя Его покаяние для прощения грехов должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима. Вы свидетели всему этому, и я пошлю вам обещанное Отцом Моим. Вы же оставайтесь в городе, пока не облечетесь силой свыше». Если первая часть беседы Иисуса о прошлом и о тех писаниях, которые уже исполнились, то дальше речь идет о будущем, о том, что покаяние для прощения грехов должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима, где и начнется всемирная проповедь Евангелия. Эта проповедь началась, она пока еще не закончена, а когда она будет закончена, ничто не воспрепятствует второму пришествию Иисуса Христа, потому что Господь Иисус Христос сам положил такое ограничение, что прежде должно быть проповедано Евангелие по всей земле во свидетельство всем народам, прежде чем придет конец. И, конечно, такое пророчество, что Евангелие будет проповедано по всей земле во свидетельство всем народам, могло показаться тогда невероятным, с учетом того, что всех тех, кому являлся Господь, было всего-то несколько сот человек. Как они смогут пойти по всей земле? Как они смогут научить все народы? Конечно, это возможно лишь благодаря тому, что будет умножаться число учеников, и в конце концов это движение Духа Святого, движение благовестия охватит весь мир. Сегодня мы видим, что это действительно так, потому что во всех странах мира есть ученики Иисуса Христа, есть христиане. Где-то в тайне, потому что там они гонимы и преследуемы, где-то явно, но буквально во всех странах мира. Быть может, еще не во всех народах, потому что народов больше, чем стран. Страна – это явление политическое, а народ – это может быть и племя, может быть, очень небольшой народ. Но мы уже ясно видим, что день этот близок, когда среди каждого народа будет проповедано Евангелие, благая весть. Также Господь предсказал, что обещанное Отцом, то есть сошествие Духа Святого, случится в ближайшие дни после Его вознесения, и апостолы должны в Иерусалиме дожидаться этого события. Подробно об этом событии и о том, что последовало за ними, повествует книга «Деяния апостолов». Мы прочитаем теперь последние стихи Евангелия от Луки. «Иисус вывел учеников из города, к окрестностям Вифании, где, подняв руки свои, благословил их, и при этом стал удаляться от них и возноситься на небо. Они, поклонившись Ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью и постоянно пребывали в храме, прославляя Бога». Дальше было сошествие Духа Святого, проповедь Евангелия и все те события, которые описаны подробно в книге «Деяния апостолов». Мне же остается пожелать вам, дорогие друзья, чтобы и вы постоянно пребывали в присутствии Божьем, постоянно молились, за все благодарили и всегда радовались. Это и заповедь в одном из посланий апостола Павла, это и возможность, которую дает нам Господь Иисус Христос Духом Своим Святым. Да поможет Господь вам всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, и да благословит Господь всех вас, дорогие друзья.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Стоит ли современному человеку молиться? Христианский писатель Мэтт Уэймайер в одной своей статье приводит интересную историю. В небольшом городке царили весьма благочестивые нравы. Но вот нашелся предприимчивый человек, решивший открыть заведение, в котором будут продавать спиртные напитки, и мужчины смогут проводить там свой досуг. Услышав об этих планах, группа верующих людей согласилась молиться о том, чтобы сам Бог вмешался в это дело. Как бы невероятно это ни казалось, но ночью молния ударила в кабак, и помещение полностью сгорело. Однако история на этом не заканчивается. Владельцу злополучного заведения было известно, что верующие люди молились, чтобы его предприятие не состоялось. И несмотря на то, что он хорошо знал, что причиной пожара была молния, мужчина подал в суд на христиан. Он утверждал, что причина пожара – молитва христиан. Поместная церковь наняла адвоката, который должен был доказать, что верующие не имеют никакого отношения к пожару. Согласитесь, дело достаточно необычное. И вот во время процесса председательствующий судья заявил, что по его наблюдениям владелец пивной явно верит в силу молитвы. А вот верующие, похоже, нет. Да, с судьей можно согласиться, потому как и среди религиозных людей немало тех, кто скептически относится к молитве. Дорогой читатель, может быть, и перед тобой стоит вопрос, стоит ли современному образованному человеку молиться? И это действительно непростой вопрос, ведь на пути у желающего посвятить себя молитве встают серьезные трудности. Сегодня мы рассмотрим два препятствия для молитвы, которые многим людям кажутся непреодолимыми. В данной статье мы не будем рассматривать атеизм как препятствие к молитве. Во-первых, существует достаточно много примеров, которые показывают, что люди, считавшие себя неверующими, оказываясь в трудных или опасных ситуациях, начинали взывать к Богу. А во-вторых, мы знаем, что неверие не является характеристикой современного и образованного человека. На сегодняшний день множество известных ученых, деятелей искусства и культуры открыто исповедуют свою веру. И все же в эффективности молитвы бывают неуверенны и верующие. Зачем молиться, если Божьи планы неизменны? Сомнения в действенности молитвы бывают даже у тех, кто не только признает существование Бога, но и верит в Его всемогущество и суверенность. Они, кажется, вполне логично рассуждают. Стоит ли молиться, если у Бога есть свои планы, и эти планы никто не может изменить? Необходимо признать, что это действительно непростой вопрос. Да, Священное Писание многократно напоминает нам о том, что планы Божьи нерушимы. В 134-м псалме написано: «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». И мы согласны, что во всей вселенной нет такого места, где кто-то мог бы воспрепятствовать намерениям всемогущего Создателя. Пророк Исаия говорит: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Об этом же говорит и пророк Иеремия. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек, живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Книга пророка Иеремии, 3 глава, стихи с 37 по 39. А апостол Павел словно подводит итог. «Ибо кто противостанет воле его?» Послание к римлянам, 9 глава, 19 стих. Итак, если Бог всегда делает то, что ему угодно, а воля Божья благая, угодная и совершенная, римлянам, 12 глава, 2 стих, то нужно ли пытаться как-то повлиять на эту совершенную волю? Ну а если молитва ничего не меняет, то стоит ли молиться? И все-таки, несмотря на это кажущееся препятствие, мы говорим уверенно и твердо – стоит. Однако в таком случае необходимо иметь для этого веские основания. Ведь современный человек очень практичен. Он не будет делать то, что, по его мнению, лишено смысла. Есть ли у нас веский аргумент, который устранит упомянутое нами препятствие? Сам Бог повелевает людям молиться. Когда мы только начинаем познавать Бога и Его волю, какие-то истины нам могут показаться противоречивыми. Но возрастая в вере, мы все больше понимаем, насколько разумно следовать рекомендациям, которые даны нам в Слове Божьем. Размышляя о том, стоит ли современному человеку молиться, нам следует задать вопрос, говорит ли Писание что-нибудь о молитве? Конечно же, у искренних христиан этот вопрос вызовет улыбку, потому что вся Библия наполнена текстами, которые побуждают нас молиться. Давайте вспомним лишь некоторые. В древние времена, за 6 столетий до прихода Христа на землю, пророк Иеремия передает людям столь удивительные и вдохновляющие слова всезнающего и всемогущего. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. А вот что говорит сам Иисус. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. А через короткое время наш Спаситель вновь говорит: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. Да, именно Божий Сын дал нам образец молитвы, которую знают во всем мире. И это будет, кстати, сказать, что молитва дана нам не только для того, чтобы что-то просить у Господа, но и для того, чтобы благодарить Его и воздавать Ему достойную славу. Апостол Павел, через которого Богу было угодно распространить учение Христа, во многих народах говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стихи 16 по 18. Нет сомнения, что истинная радость тесно связана с умением молиться, а молящийся человек видит ответы на свои прошения, и ему не составит труда найти, за что благодарить Бога. Угодны ли мои молитвы Богу? Однако у человека может возникнуть еще одно серьезное препятствие в молитве. Познавая, насколько Бог свят, Насколько он ненавидит грех, каждый может хоть отчасти испытать чувство, которое пережил пророк Исаия. «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава, стихи с 1 по 5. Истинно так, Господь совершенно свят, и в Его присутствии человек остро осознает свою греховность. Подобное пережил и Петр, когда Иисус на его глазах совершил чудо. Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих. Так разве может грешный человек с нечистыми устами молиться Богу? Будет ли Господь слушать его моления и отвечать на них? И нужно вновь признать, что это также серьезный вопрос, который требует верного ответа. Апостол Павел ясно говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Более того, он разъясняет, насколько серьезно Бог относится ко греху. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и на неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих, 1 глава, 18 стих. Однако давайте вернемся к цитате, которая говорит о всеобщей греховности, и приведем ее полностью. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Римлянам 3 глава, стихи 23-24. Дорогой читатель, в этих словах Павла раскрывается вся красота Евангелия благой и радостной вести. Да, все мы виновны пред Богом. Да, по справедливости мы заслуживаем строгого наказания. Но, о чудо, Бог пожелал заплатить за наши грехи. Божий Сын пришел совершить искупление. Апостол Иоанн, раскрывая сущность Евангелия, говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А Павел подчеркивает великую реальность перемен, которые происходят в жизни тех, кто уверовал во Христа. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Послание к римлянам, 4 глава, стихи 7 и 8. Итак, нет никакого сомнения в том, что человек, который принял верою Христа, может с чистой совестью взывать к Богу и твердо верить, что будет услышан. Каждый искренний христианин засвидетельствует, что просил у Бога прощения и получил просимое. Таким образом, для всех верующих в Спасителя устраняется еще одно препятствие. И они точно знают, что их молитвы угодны Богу. Дорогой друг, мы очень надеемся, что в твоей жизни нет препятствий для молитвы. Это очень важно, ведь молитва – это то, что ожидает от нас Господь. Молитва – это то, что может принести большие благословения для семьи, для города, для страны, для всего мира. Кто-то сказал: молитва – дыхание веры. Это действительно так. У нас есть великое обещание. Много может усиленная молитва праведника. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. И искренне верующий человек не сомневается в этой истине. Более того, он активно использует ее в своей жизни. Евангелие света. Как-то, будучи в Варшаве, я посетил в больнице своего земляка. В моем родном селе он слыл за весельчака и танцора. Теперь его постигло несчастье. Работая на разгрузке вагонов с железной рудой, он стал жертвой нежданного взрыва. Его лопата наткнулась на динамит, оставленный по недосмотру в вагоне. Ему засыпало глаза мелкой раздробленной рудой. Его отвезли в больницу и там вынули один глаз, безнадежно испорченный. Теперь он лежал в ожидании операции на другой глаз. Впереди ждала печальная участь – быть слепым в расцвете молодости. Я беседовал с ним, старался ободрить его, напомнил ему слова Христа, которые касаются и слепых, и зрячих, слова о зрении духовном: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он слушал внимательно. Когда я уходил, он сказал: «Подождите, пока вы говорили со мной, я все время повторял в уме слова Христа. Вот теперь я скажу их, слушайте». И он повторил почти без ошибки слова из Евангелия. Месяца через два он посетил меня на Волыне. Был веселый и бодрый. Оба глаза были на его лице. Один искусственный, стеклянный, другой настоящий, который удалось спасти. «А главное, — сказал он, — я не забыл те слова Христа, которые поддержали меня тогда, в минуту отчаяния, в больнице». Он знал теперь новое о жизни. Он знал о новой жизни, полной вечного смысла. Это откровение света пришло в его душу, когда она была во мраке уныния.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Джеймс Кларк Максвелл, ученый-креационист. Джеймс Кларк Максвелл – шотландский физик, профессор Кингс-колледжа в Лондоне, а потом Кембриджского университета. Альберт Эйнштейн сказал, что в деле развития физики Максвелла превзошел только Исаак Ньютон. Максвелл разработал сложные теоретические и математические объяснения действий всех сил во Вселенной, кроме ядерных сил и силы притяжения. Он внес огромный научный вклад в развитие оптики, термодинамики и математики. Иными словами, Максвелл был ученый с большой буквы, которого почитают до сих пор. Однако, согласно современным научным стандартам, Максвелла наверняка назвали бы фундаменталистом. Он жил в одно время с Чарльзом Дарвином и был хорошо знаком с его теорией эволюции. Не сомневаясь в ее антинаучности, Максвелл написал фундаментальную работу «Опровержение эволюционных идей». Он также представил точные математические расчеты, опровергающие теорию о том, что Солнечная система сформировалась из облака, пыли и газа. Великий ученый Максвелл верил, что Иисус Христос – Спаситель, посланный Богом для избавления человечества от последствий греха, включая вечную смерть. В одном документе, найденном после смерти ученого, говорилось о мотивах его деятельности. «Все создано Богом, как сказано в книге Бытия, и поскольку Бог создал человека по своему образу, научное исследование – достойное дело жизни для каждого». Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Еще раз приветствую вас, дорогая церковь. Господь положил сегодня на сердце мне задаться вопросом, куда ведут страдания? Обычно мы не задумываемся, мы ждем, когда они кончатся, мы молимся об исцелении, об освобождении, но в 5 главе послания к евреям есть этот вопрос, куда ведут страдания, друзья? И мы с вами прочитаем, с 7 по 9 стихи. «Иисус в одни плоти свои с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных им виновником спасения вечного». Друзья, Христос был в теле человеческом, и Он страдал гораздо больше, чем все человечество, потому что мы не можем понять безгрешной природы, безгрешных чувств, Его любви необъятной. Он страдал и телом, и душой гораздо больше, чем кто-либо. И вот, однако, мы читаем, что Он с сильным воплем и слезами, друзья, особенно это видно, когда уже был на Голгофе, в Гефсиманском саду, в таком одиночестве, из последних сил боролся с грехом, чтобы одержать победу над дьяволом. На кого опереться? Ученики спят, разбежались, все упование на Отца. И здесь мы читаем и видим, что через страдания Дух Божий открывает, у Христа вырабатывается, друзья, послушание. Вот такой навык, привычка хорошая вырабатывается. И в 9 стихе сказано «совершившись», то есть достигнув совершенства через послушание, друзья, через эти страдания, он стал виновником для всех ему, виновником для всех послушных ему. Он взял вину всего человечества. Слава Господу, друзья, за то, что Христос показал нам послушание. Не отрекся от страданий, от скорбей. Он понимает все твои страдания. Куда ведут твои страдания, друзья? Ведут ли они к послушанию, смирению? Да поможет Господь. К чему нас ведут страдания? Будем об этом молиться, размышлять. И дай Господь, чтобы они тоже привели к чудесному такому навыку, послушанию. Вопль может быть. Слезы могут быть, но важен результат – послушание. Аминь.

Однажды вечером проснувшийся ураган уничтожил у одного фермера все его имущество. На другое утро фермер осматривал уничтоженный ураганом урожай и убитых животных. После этого фермер вошел в свой дом, спокойно сел за стол, раскрыл Библию и вознес руки в своем обычном благодарении. После минутного сосредоточенного молчания присутствующая при этом семья услышала его твердый и звучный голос. «Отче наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нужным сохранить наши жизни во время этого несчастья». Фермер нашел, за что благодарить Бога. Бог был, есть и будет любовью даже тогда, когда вокруг темно.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Гарант». Сегодня вторая, заключительная часть. Привожу этот текст из книги пророка Исаии, глава 2, стихи 2 и 3. «И будет в последние дни гора Дома Господня, то есть Иисус, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям». И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Это сказано о Мессии Израиля. А слово «гора», то есть «берг», связано также со словом «херберге», что означает «гостиница», что означает «защищающее место». По этому поводу слегка коснемся двух мест в Новом Завете, чтобы получить духовное понятие о высказываниях Святого Писания. Херберге, то есть гостиница, была тем местом, где, согласно Евангелия от Луки, глава 2, стих 7, Господь Иисус должен был родиться, но эта гостиница не была или не стала для Него защищающим местом. Читаю этот текст. «И родила Мария сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». То же самое защищающее место, эту гостиницу, мы находим также в Евангелии от Луки в главе 10, стихи 33 и 34. «Но известный самарянин, проезжая, нашел на него, на избитого разбойниками человека, и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем». Известный самарянин привез избитого разбойниками человека в гостиницу с той целью, чтобы он там выздоравливал. В этом случае гостиница прообразно представляет собой поместное собрание, как защищающее место. Милосердный самарянин, наш Господь Иисус, заплатил за все расходы, как читаем в стихе 35. А на другой день самарянин, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Как важен тот факт, что в соответствии с Божьей волей избитых врагом и лежащих на земле людей, происходящих из различных областей жизни, Господь Иисус приводит в поместные собрания для их духовного исцеления и их восстановления. Однако вернемся к нашему главному тексту. Когда Езекия в Божьем свете познал свою нужду, когда из уст пророка Исаии он услышал, что он должен умереть, то ему стало страшно. При этом он увидел вечность, но увидел себя без жертвы. По этому поводу я должен сказать, что и как это когда-то будет, когда погибшие люди, которые во время благодати не верили в Иисуса Христа, вне будут стоять, когда они познают о том, как написано в книге Откровения в главе 21 стих 8. «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою». Это смерть вторая. Такая участь постигнет очень многих, постигнет большинство людей во всех странах мира сего. Всех перечисленных в этом месте Писания мы встретим у Большого Белого Престола, как читаем о них в книге Откровения в главе 20, стихи с 11 по 13. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, то есть Иисуса, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Все они видят под собой дымящееся огненное озеро, о котором они знают. В настоящее время они еще друг другу лгут в отношении этого исторического момента. Но там, у великого белого престола, они будут знать: отсюда, из этой гиенны, мы больше не выйдем. Перед собой они будут иметь святого Бога, а сами не будут иметь жертвы, не будут иметь поручителя. В этом событии мы уже сейчас в духе видим участь всех погибших людей. Как рады и благодарны мы можем быть, что мы спасены через Иисуса Христа, нашего возлюбленного Господа Иисуса. Исходя из всей этой ситуации, мы видим теперь, почему Езекия взывает: «Господи, страшно мне, вступись за меня как гарант, вступись за меня как поручитель». Царь Иудеи Езекия нуждается в поручителе. В отношении вечности его царство на этой земле было для него всего лишь нулем, потому что он знал, что люди вообще не могли ему помочь. Поэтому он нуждается в помощи Бога. Он нуждается в Боге, как в истинном поручителе. Это слово царя Езекии исполнилось. Почему оно исполнилось? Оно исполнилось, когда исполнилось время. Это слово исполнилось, когда к нам на землю пришел царский поручитель, когда наш Господь Иисус в плоти пришел к нам на землю и замещающе пошел вместо нас на Голгофский крест и взял на себя грехи всех людей мира сего, умер за наши грехи. Как истинный Божий Агнец, Господь Иисус нес на себе грехи всех людей мира сего, принес себя в жертву, в которой содержатся и грехи Езекии. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день видит Иоанн Креститель идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который уберет или берет на себя грех мира». По этому поводу следует отметить, что жертва Иисуса связывает и ветхозаветников с вечностью. об этих духах праведников Ветхого Завета, которые спасены через кровь животных, но достигших совершенства только через кровь Иисуса, мы читаем в послании евреям, глава 12, стихи 22 и 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства через кровь Иисуса». И к духам праведников, достигших совершенства через кровь Иисуса. Это те спасенные ветхозаветники, к которым относится и Езекия. Кровь ветхозаветных жертв животных не окончательно спасала праведных ветхозаветников, а обеспечивала для их спасения только отсрочку до появления спасающей крови Иисуса. Иисус Христос связывает нас своей кровью с вечностью. С того момента, как Иисус на Голгофском кресте воскликнул «Свершилось!», никто не должен больше томным взглядом смотреть к небу. Это время прошло. Дорогой Господь Иисус, Ты совершил наше спасение, поэтому нам больше не страшно. Мы, все те, которые посредством Твоей благодати через веру нашли в Тебе спасение, которые имеют с Тобой сердечную внутреннюю связь, мы постоянно помним об этом и радуемся в этом, и благодарим Тебя за это.

то лучшего завета поручителем заделался Иисус. Поручителем, то есть гарантом нашего спасения, является Христос. Он является также поручителем всех благословений и устройства Нового Завета. Как мы все же должны быть благодарны, что через кровь Иисуса мы постоянно имеем возможность для входа в небесное святилище, где мы постоянно можем иметь с Ним глубокое общение, как читаем в послании евреям, глава 10, стихи 19 и 20. «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Это преимущество благодати Израиль в Ветхом Завете не имел. Поэтому мы с радостью можем теперь устремлять наш взор вверх. Там, вверху, находится поручитель наших душ. Там находится сейчас Божий Агнец, который однажды оставил свою жизнь на Голгофском кресте. Там представляет нас у Бога наш первосвященник, который победил на Голгофе все наши боязни и заботы. Там Он и сегодня еще вступается за нас, как наш поручитель. Все посетители нашего сайта в небесном святилище вы доверчиво можете с Ним говорить. Вы можете Ему, нашему Господу Иисусу, все сказать. Он ждет, чтобы вы пришли к Нему. Но приходите к Нему скоро и приходите часто, потому что Он постоянно ждет, чтобы вы появлялись перед Ним в небесном святилище. Первое упоминание о поручителе в Святом Писании мы находим в книге Бытия, глава 43, стихи 8 и 9. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем». И не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я буду поручителем за него, и с моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». В этой ситуации Иуда выступает за своего брата Вениамина поручителем. Подобный случай мы находим также в книге Бытия, глава 44, стих 32. «Притом я, раб твой, стал поручителем за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Это значит, поскольку Христос пришел из колена Иудина, то в Иуде мы прообразно видим нашего Господа Иисуса, который исполняет роль поручителя за своих братьев перед Небесным Отцом. Уже в Псалме 118, в стихе 122, Святой Дух призывает Бога быть поручителем за Его раба. Читаю этот текст. «Будь поручителем раба твоего, ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые». Но с того момента должно было еще много времени пройти, пока для нас пришел истинный гарант и поручитель. Эти положительные высказывания в Ветхом Завете в отношении поручителя пророчески указывали на грядущего Иисуса Христа, в то время как остальные сообщения Слова Божьего поручителя строго отклоняют. Этим самым Святое Писание отклоняет поручительство

0: которое не указывает на Господа Иисуса. Поэтому, если кто-то возьмет себе поручителя, кроме Бога, тот отвергает Иисуса. Это является причиной того, почему Святое Писание уже в Ветхом Завете так отклоняюще говорит против поручителя, кроме Бога. Мудрый царь Соломон говорит в притчах, глава 6, стихи с 1 по 5. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова». Я не исследую в этом вопросе человеческие мнения, потому что они безинтересны. Здесь, как видите, говорит Слово Божье. А Библия говорит, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих. Глубина вашего опутывания зависит от того, в отношении чего вы стали поручителем. В стихе 2 такой человек становится, как там читаем, пойманным, становится пленником на основании уст своих. Поручительство приносит пленение, если поручитель не является Христом. Я преднамеренно привел в притчах в главе 6 стихи с 1 по 5, чтобы вы поразмыслили на досуге перед Господом Иисусом над всем этим текстом, чтобы понять, что Господь Иисус желает нам через этот текст сказать. Обратимся по нашему вопросу еще к притчам глава 11, стих 15. Там Соломон показывает нам, как плохо человеку, который стал для другого человека поручителем. Читаю этот текст. «Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, то есть ударять по рукам в знак согласия, тот безопасен». Соломон дает нам очень добрый совет, который и сегодня еще очень важен в преследовании за Христом. Не ударять с кем-нибудь по рукам в знак согласия. Среди людей мира сего такое явление и сегодня еще можно часто встретить. Если две стороны в какой-то купле-продаже пришли в цене к согласию, то в знак этого согласия бьют по рукам. Иногда к этому делу привлекают еще и третьего знакомого, как поручителя, который должен разнимать эти руки. Но Соломон советует нам, чтобы мы ненавидели это битье по рукам, чтобы быть в безопасности. В Израиле тогда, а также среди евреев сегодня, это битье по рукам является нормальным торговым и производственным общением. Но поучение мудрого царя Соломона показывает нам, как грех чужих поручителей можно и следует избежать. А именно в том, чтобы этот дополняющий грех путем битья по рукам игнорировать или не допускать, чтобы это битье по рукам ненавидеть. Так и в нашей жизни не имели бы места многие грехи, если бы мы эти грехи уже при их возникновении или развитии ненавидели. а в наказание у того, кто уже стал поручителем, Соломон советует еще и одежду снять, как читаем в притчах, глава 20, стих 16. «Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». С точки зрения Бога, поручитель настолько лишен прав, что Соломон повторяет это высказывание и в притчах 27, стих 13. «Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». Мы спрашиваем себя, почему у человека, ставшего поручителем, следует еще и платье отнять? Ведь не зря Святой Дух приводит нам в Писании этот пример. Платье или вообще одежда прообразно указывает в Писании на наше хождение. Поэтому этот образ учит нас, что человек, ставший поручителем, уже не ходит в соответствии с Божьей волей. Он раздет, ходит нагим. Поэтому такого человека, который занимается поручительством, Писание называет малоумным, как читаем в притчах, глава 17, стих 18. Человек малоумный дает руку, то есть бьет по рукам, и ручается за ближнего своего. Возможно, что некоторые дети Божьи наоборот думают, но я говорю только то, чему учит Слово Божье. Очень интересно становится в этом вопросе, если проследим его дальнейшее развитие при взятии денежной ссуды. При взятии денежной ссуды мы не должны заниматься поручительством, как читаем в притчах, глава 22, стихи 26 и 27. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводишь себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» Это значит, что за долги, которые вы сделали в банке, взяли там кредит на строительство дома и обязались в установленный банком срок рассчитаться. А рассчитаться с долгами в положенный срок не смогли. Тогда банк конфискует у вас дом и все ваше имущество. В Германии я часто вижу таких обездоленных людей, которые превратились в бомжей. Они потеряли человеческий облик и пребывают, но не живут. Они пребывают просто на природе, ночуют, где находят место. Они являются жертвами поручительства. А теперь я даю слово Вернеру Бергману, через которого Господь Иисус создал ряд миссионских собраний в Германии, Австрии и Швейцарии. Он встречался с многими верующими этих стран, и очень многие люди покаялись через него. Он рассказал нам о таком поучительном случае в его жизни веры. Это было очень давно, еще до возникновения миссионского собрания во Франкфурте на Майне. Это было в другом собрании. К Вернеру подошел брат в Господе Иисусе со слезами на глазах. Это был предприниматель одной фирмы. Вернер спросил его: «Что у тебя на сердце?» Он спросил меня: «Могу я с тобой поговорить?» В то время Вернер был еще очень молодым мужчиной. Этот брат рассказал Вернеру о том, что случилось с его фирмой. Он рассказал, что был на суде, потому что для другого предпринимателя стал поручителем. Однако этот другой предприниматель не рассказал ему о своем истинном финансовом положении, обманул этого брата. Этот другой предприниматель сказал, что он имеет такое-то количество миллионов марок. А этот предприниматель, этот брат в Господе, поверил ему и поручился за наличие этих миллионов. Это ложь, за которую этот брат в Господе поручился, что они имеются, разрушила фирму этого брата в Господе, а также того предпринимателя, за которого этот брат в Господе поручился. Оба потерпели банкрот, а банки по этому поводу ничего не заплатили. Они больше не вступились за обанкротившихся, ни одного пфеннинга не заплатили. На основании судебного решения этот брат в Господе должен был отсидеть в тюрьме около 1.5 лет. За свое необдуманное поручительство он потерял все и попал еще в тюрьму. Вернер Бергман проявил к этому брату в Господе жалость, сел на поезд и посетил его в тюрьме. Вернер сказал ему: «Дорогой брат, все это пройдет, а я хочу тебя ободрить и утешить». А этот брат снова плакал. Тогда Вернер ему сказал: «Все это произошло для твоего наставления. Знаешь ли ты, что об этом говорит Слово Божье?» При этом Вернер открыл Библию и прочитал ему кое-что из книги притчей. Тогда он говорит Вернеру: «Никогда в жизни я больше не стану поручителем и не возьму себе поручителя, кроме Христа». По прошествии 1.5 лет этот брат вышел из тюрьмы, но он больше никогда не связывался с поручительством. «Но мне, — говорит Вернер Бергман, — этот случай запал глубоко в сердце». Конец цитаты. Господь Иисус желает нас хранить от легкомысленного совершения грехов и от падений. Поэтому будем смотреть вверх к Господу Иисусу духовными глазами, полными веры. Будем смотреть вверх, где находится Спаситель наших душ. Тогда мы можем признать: «О, Господь Иисус, я бесконечно благодарю Тебя за Твою любовь ко мне, ибо Ты, как поручитель, умер за мои грехи на Голгофском кресте. Ты и сегодня еще, и в вечности будешь моим поручителем, потому что Ты любишь нас вечной любовью. Моя жизнь, дорогой Господь Иисус, должна только Тебе принадлежать, потому что Ты являешься моим поручителем. Аминь».
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: по следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие друзья, думали ли вы когда-нибудь о том удивительном факте, что Бог – источник всех благ, создатель всего видимого или невидимого, который должен был бы занимать первое место в жизни человека, на деле совершенно вычеркнут из мыслей миллионов людей? Прислушивались ли вы во время путешествия, о чем говорят ваши попутчики в купе железнодорожного вагона? Когда они в разговоре затрагивают всевозможные темы, кроме одной, касающейся Бога, жизни вечной и личной встречи с Создателем мира. Обратите ваше внимание на этого человека в вагоне-ресторане, который так вежливо, так любезно поблагодарил вас, когда вы дали ему закурить папиросу. Подумали ли вы, что он ни разу за всю свою жизнь не вознес благодарственные молитвы Богу хотя бы за один из 50 тысяч завтраков, обедов и ужинов, которые съел? А ведь всю эту здоровую, вкусную, необходимую для жизни пищу дал ему Бог. И такими людьми наполнены рестораны и многие-многие дома. Послушайте, о чем говорят окружающие вас люди в столовой гостинице, где вы остановились. С каким они оживлением, часто с жаром, рассуждают о всяких предметах, о хорошей или дурной погоде, о последнем фильме, о каком-нибудь несчастном случае, о преступлении, о котором подробно рассказывают газеты, о выдающихся артистах, о ценах, о последних политических событиях, о ожидающемся космическом полете на Луну или Венеру, вообще о всех злободневных вопросах. Подумали ли вы о том, что за эти 20 с лишним лет, как существует эта столовая, никто еще ничего не сказал о Господе Иисусе, о Его жизни и искупительной смерти на кресте, единой, могущей дать спасение погибающему грешнику? Думали ли вы о литературном клубе вашего района, где очень образованные и уважаемые мужчины и женщины проводят время в долгих разговорах о вышедшей из печати книге, будь то роман, будь то мемуары великого человека? Но никто из них еще никогда не привел ни одного стиха из Библии, этой книги книг, не только наиболее распространенной в мире, но в то же время являющейся основой истины и дающие высшее мерило нравственности. Думали ли вы, на что люди тратят свои деньги, ища удовлетворение своей опустошенной, страдающей, омраченной душе? Никогда еще до нашего времени не было израсходовано напрасно столько денег на всякого рода развлечения, танцевальные вечера, кинематограф, театры, игры, скачки и спорт, тогда как Иисус Христос, Сын Божий, всегда жив и предлагает каждому мир, покой душевный, совесть чистую и радость духовную, и все это совершенно даром. Думали ли вы когда-нибудь, где вы будете через 5, через 10 лет, где вы будете проводить вечность? Почему так происходит, что подавляющее число людей так мало проявляет интереса к Богу и Его Слову? До сих пор мы задавали вам беспрестанно вопросы. Посмотрим же теперь, как отвечает на них Библия. Пророк Иеремия, писавший свою книгу под водительством Духа Святого, говорит об окружающих его людях такие слова: «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них по смеянии, оно неприятное им». Оказывается, тысячелетия, отделявшие нас от этих людей, не изменили природы человеческой. Мы видели, как в наше время люди чуждаются слов Господних, так они чуждались их и за 600 лет до Рождества Христова, когда писалась книга пророка Иеремии. В дополнение к этому отметим, что и причина такого явления одна и та же в обоих случаях. Мы процитировали 10 стих 6 главы книги пророка Иеремии. Теперь приведем стих 7. «Как источник извергает из себя воду, Так он, то есть жители Иерусалима, источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Как мы видим, тогда в Ветхом Завете люди жили во грехе. Поэтому Слово Божие, через которое Бог являет свою волю, указывает на людям на их греховность, выражаясь библейским термином, обличает их, призывает к покаянию и к жизни святой и чистой. Но те люди, о которых мы говорили и приводили как пример в нашей проповеди, скажут нам: «Но ведь мы никаких ран никому не наносили, никакого зла не источали, никого не грабили, не насиловали, как это было с беззаконниками Ветхого Завета, когда люди сознательно нарушали заповеди Божии». Ответ на подобное рассуждение такой: мы теперь живем в Новом Завете, который, не вводя новых заповедей, уточняет значение ветхозаветных. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В шестой заповеди сказано: «Не убивай». А в первом своем послании апостол Иоанн пишет: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Заповедь «не кради» даже в Ветхом Завете дополняется десятой: «Не желай дома ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, вообще ничего, что у ближнего твоего». Этим зависть, алчность и тому подобные обычные среди людей чувства приравниваются к краже. О Духе Божием, который сошел на учеников в день Пятидесятницы, Господь предсказывает, что Он обличит мир о грехе, что не веруют в Него. Если мы подойдем к заповедям Господним, а их именно так объясняет Писание, то для нас становятся ясными слова 3 главы послания к Римлянам: «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Таким образом, всех, даже в своих глазах очень хороших людей, Дух Божий обличает в их неправде. А это людям, не желающим никаких внутренних духовных перемен в их жизни, очень не нравится, и они злобятся на верующих. Этим объясняется преследование детей Божиих, которые они пережили за последние 1900 лет. Но вопреки этому Бог при посредстве Писания и пользуясь верующими как своими свидетелями, повелевает людям всем повсюду покаяться. Далее апостол объясняет почему: ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Всякий в совести своей прекрасно понимает, что благодаря своей греховной природе и сделанным грехам он на таком суде будет навеки осужден. Но Бог, любя всех людей, дал им путь спасения вечного, о котором сказано, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Это слово относится и к тебе, дорогой слушатель, еще не переживший прощения грехов своих. Если Христос Иисус понес наказание за грехи твои, если Он искупил тебя, то тебе остается только уверовать в эту истину и прийти к Господу в покаянии. На основании Слова Своего Он не отвергнет тебя, простит грехи твои и даст тебе жизнь вечную.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Терминской церкви Нового Завета Сергей Лукьянов. Тема нашей встречи – «Великая молитва». Разговор пойдет об известной молитве «Отче наш». Ее знают взрослые дети. Она стала предметом исследований богословов, а также нашла свое место и в творчестве классиков. Я вспомнил стихотворение «Отче наш», которое принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина. Послушайте, пожалуйста, прежде, чем прозвучит песня, и мы дадим слово нашему гостю. «Я слышал, в келье простой старик молитвою чудесной молился тихо предо мной, Отец людей, Отец небесный. Да имя вечное Твое святится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам не спошли своей щедрой рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не вергни нас во искушение и от лукавого прельщения избави нас». Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

нет предела милости твоей. Но почему так часто равнодушны к тебе, Господь, сердца твоих детей? Когда встает

Господь нас от лукавого избавь сам. И будь для нас единственным вождем.

0: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: В продолжении нашей темы о молитве поговорим о великой молитве. Критикуя духовные практики книжников и фарисеев, которые во всем восхищались самими собой и стяжали этого восхищения от окружающих людей, Иисус открывает дверь в свою молитвенную жизнь для своих учеников, тем самым подав им пример стабильной молитвенной жизни. И вот как звучит эта молитва. Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих и дальше. «А вы молитесь так: Отец наш на небесах, да будет свято имя Твое, да придет Царствие Твое, да исполнится и на земле воля Твоя, как на небе. Дай нам сегодня насущный наш хлеб, и прости нам наши долги, как и мы прощаем тем, кто нам должен. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея, потому что Твое навеки царство и сила и слава. Аминь». Во-первых, первая просьба – в молитве об имени Божьем, затем о Царстве Божьем и затем о воле Божьей. Другими словами, в центре этой молитвы находится сам Бог, Его Царство и Его суверенная воля. Это очень важно для молитвенной практики. Бог – это Царь, у Него есть закон, которому мы все обязаны повиноваться, такова духовная реальность. Цель служения Иисуса – призвать людей к покорности Божьему правлению. Именно с этого призвания о близости Божьего Царства Иисус начинает свое проповедническое служение. Покаяние и принятие власти Бога преображает жизнь верующих людей. Вот что по этому поводу пишет Крейг Эванс в своей книге «Иисус и его мир». В основе молитвы Иисуса лежит древняя арамейская молитва, называемая «Каддиш», по первому слову означающему «да светиться». Эта молитва гласит: «Да славится великое имя Его, да светится оно в мире, сотворенное им по воле Его, да утвердится Царство Его во все дни жизни Твоей». Дальше продолжает Крейг Эванс. «Хотя 2000 лет назад форма Кадиша, возможно, была короче и проще, чем дошедшая до нас, два его основных прошения – об освящении имени Божьего и о скором установлении Его Царства». Так вот, это все представляет очевидную параллель с первыми двумя прошениями молитвы Иисуса Христа. Это означает, что Иисус учил своих учеников молитве, очень похожей на ту, которую молились все набожные иудеи. Нововведение Иисуса состояло в том, что Он связывал с этими двумя прошениями поведение своих последователей. Теперь мы молимся не только о том, чтобы Бог освятил имя Свое и утвердил Царствие Свое, но и о том, чтобы нам жить благочестиво и праведно в свете этой молитвенной надежды. Верующие в Иисуса Христа – это люди Божьего Царства. И вообще, это тема всего Евангелия. Но если коротко, то мы часто здесь совершаем ошибку, когда уделяем массу внимания своим нуждам и совсем немного Божьему делу и Божьей воле. Опять же таки, здесь мы наблюдаем дисбаланс великих заповедей. Таким образом, мои дорогие друзья, молитесь чаще о том, чтобы имя Божие становилось известным. Молитесь чаще, чтобы пределы Божьего Царства расширялись там, где вы живете и где находится ваша церковь. Молитесь чаще о том, чтобы вершилась именно Его воля. И это значительно обогатит нашу молитвенную жизнь. Каждый раз, молясь об этом, мы создаем внутреннее настроение строить Божье Царство, а не свое собственное. Та же гравировка просматривается в молитвах апостола Павла. Обратите внимание на то, как он молился о новообразованных церквях во всех своих посланиях. Вот, пожалуйста, один пример. Это послание Ефесянам, 1 глава, 15 стих и дальше. Он пишет: «Вот почему и я, узнав о вашей вере в Господа Иисуса и о любви ко всему святому народу Божьему, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец в сиянии славы, дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы могли познать Его. Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство, великолепие, наследие, которое вы разделите с Его народом, и сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него». Во-вторых, в этой молитве Бог назван Отцом. Бог – это Царь, но Он же и наш Отец. Бог – это Отец не только Сына, но и искупленного народа. Потому Иисус и учит нас молиться «Отче наш». Отцовство Бога – это истина, которая вдохновит нас молиться Богу. Идея отцовства была не в новинку ученикам Иисуса Христа. Они знали, что Бог – Отец своего народа, который Он родил, который Он сотворил для Своей славы. Но с приходом Иисуса Христа идея отцовства претерпела трансформацию или свое развитие. Теперь всякий, кто уповает на Божьего Сына, становится также и Божьим Сыном. Иисус не стыдится называть, в свою очередь, нас, верующих в Него, своими братьями. Послание евреям, 2 глава, 11 стих. «Ведь и тот, кто освящает, и те, кого освящает, все они от одного Отца». Вот причина, по которой Иисус не стыдится называть их своими братьями. А в другом послании мы читаем, послание римлянам, 8 глава, 15 стих, Павел пишет: «Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас звать Авва Отец. Он Сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы – дети Бога. А если дети, то наследники, наследники Бога, сонаследники Христу, потому что если мы разделили Его страдания, то разделим и Его славу». В-третьих, это короткая молитва. Как мы знаем, Иисус мог провести всю ночь в молитве, но Своим ученикам Он дает примеры лаконичной, краткой, содержательной молитвы, которую можно произнести не дольше, чем за минуту. Вывод один. Если я провожу молитвенное время с Богом один, в уединенном месте, это может продолжаться хоть все 40 дней и все 40 ночей. Но если я молюсь сообща с кем-то, то впору взять пример длительность молитвы «Отче наш». Иисус подает пример общественной молитвы. В-четвертых, особое место занимает прощение. Как уже было сказано выше, молитва «Кадиш», то есть традиционная еврейская молитва, похожая на «Отче наш», претерпела серьезные отношения, потому что Иисус связал поведение своих последователей со святостью Бога. Вот почему Иисус развивает тему прощения дальше, в 14 стихе 6 главы Матфея. «Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Отец Небесный. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки». Уверен, что многим эти слова становились поперек горла. Ну где же та благодать, о которой так много говорит Павел? Где же та свобода, о которой мы привыкли говорить? Неужели Павел противоречит Иисусу? Или, быть может, Иисус противоречит Павлу? Но не первое и не второе. Павел и Иисус неразрывны. Ведь Иисус — это Господь, за которым следовал сам Павел. В 14 стихе действительно стоит серьезное условие, поскольку без взаимного прощения единство внутри Божьего народа и, соответственно, Божье Царство не устоит. Вот слова Иисуса в этой же Нагорной проповеди. 5 глава, 23 стих. «Если ты несешь Богу свой дар, и у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, оставь свой дар у жертвенника и ступай, примирись с братом своим сначала, и лишь потом вернись и принеси свой дар». Так вот, Павел говорил абсолютно то же самое, но только в другом ключе. Послание Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Будьте друг о другу добры, сострадательны, и теперь внимание». «Прощайте друг друга, как простил вас Бог через Христа». Другими словами, говоря о прощении, мы подтверждаем с вами истину, что от рабства греха мы предали себя в рабство праведности. Павел пишет 6 глава Римлянам, 15 стих и дальше. Так что же, будем грешить, раз над нами теперь не закон, а Божья благодать? Ни в коем случае. Разве вы не знаете, что если вы отдали себя кому-то в рабство, то вы действительно стали рабами того, кому повинуетесь. Вы или рабы греха, что ведет к смерти, или рабы того повиновения, что ведет к примирению с Богом. Некогда вы были рабами у греха, но благодарение Богу всем сердцем стали повиноваться тому учению, которое было вам передано. Приобретение безусловной благодати обязательно, как ни странно, следует условия. Вот, например, Бог выводит свой народ из египетского рабства. Как выводит? По благодати. И призвал он их соблюдать заповеди после того, как вывел из Египта, тоже по благодати. То же самое и во Христе. Бог во Христе обрел для нас прощение, безусловно, но призывает нас соблюдать Его заповеди. Но с той разницей, что теперь в нас живет Святой Дух, который действует в нас таким образом, чтобы прощать, чтобы расти в Боге, чтобы утверждать Его Царство. В-пятых, верующий в Христа желает избавиться от тирании греха. Это желание мы находим в просьбе «Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея». Грешник, который пережил когда-либо падение, не хочет оставаться рабом своих пороков. Испытания хороши, если они посланы Богом для формирования нашего характера, но если эти испытания исходят от дьявола, то Бог обещает сохранить нас и сохранить от разрушительных последствий искушений сатаны. В этой просьбе содержится надежда слабого грешника перед лицом сильного дьявола, но и он подвластен Богу. Достаточно вспомнить испытания, которые выпали на долю учеников Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Дьявол принялся их, что называется, просеивать, но Иисус сказал Петру, что он будет молиться за него, чтобы вера его не разрушилась, но он был способен утвердить братьев. В-шестых, молитва не оторвана от земной жизни. Вот как это выражено в молитве Иисуса Христа. «Дай нам сегодня насущный наш хлеб». Ложная духовность часто показывает свои рога в полном отрицании, казалось бы, обычных вещей – одежда, пища, крыша над головой. Иисус неоднозначно дал понять, что Бог обязательно заботится о своем народе и в этом плане. Евангелие от Матфея, 6 глава, 31 стих. «Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно». «Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все остальное Он даст вам в придачу». То есть проблема в акцентах. Не надо игнорировать материальные аспекты своей жизни. Достаточно поставить все на свое место. Многие ученые, наблюдая за поведением человека, отметили, что существует два способа взаимодействия между людьми. Это информация и отношения. Ну, предположим, возвращается муж с работы, а жена говорит ему: «Давай пообщаемся». Муж недоуменно отвечает: «Конечно, давай, но о чем?» Жена ему в ответ: «О чем хочешь, милый?» Видите ли, это типичный пример того, как мы по-разному понимаем взаимодействие в браке. Ну и не только. В данном случае жена хочет простого общения. Она хочет отношений и эмоций, в то время как муж, как и множество других мужчин, привык разговаривать на уровне передачи данных или информации. Как мы общаемся с Богом? На уровне информации или отношений? Несомненно, Библия повсюду призывает нас развивать наши отношения с Богом и возрастать в познании Его. И это больше, чем информация. Теперь немножко о роли Святого Духа в этой молитве. Нельзя умолчать о Его роли, ведь в Библии Дух Святой представлен как Личность. Он говорит, учит, свидетельствует, пребывает, ходатайствует, вдохновляет, обличает и исследует. У Духа есть воля, знание, язык. Ему врали, на него ругались и ему противились. То есть Святой Дух обладает всеми теми же качествами, что и Бог Отец. Всезнание, вездесущность, вечность и святость. Солгать Духу Святому – то же самое, что солгать Богу. Его ассоциируют как с Отцом, так и Сыном. Во имя всех трех крестят тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Новинкой Нового Завета является беспрецедентная работа Святого Духа в верующих людях, и Дух Святой обещан верующим Богом через пророков как гарантия их спасения. Потому Павел и говорит: «А у кого нет Духа Христа, тот и не его». Послание Римлянам 8:9. Кроме всего прочего, можно сказать о Святом Духе, о чем не умалчивает Павел, что Он помогает нам молиться. Послание Римлянам 8 глава 26 стих. Дух тоже приходит к нам на помощь, ведь мы слабы и не знаем, о чем нам нужно молиться. Но сам Дух просит за нас воздыханиями, которые нельзя выразить словами. И тот, кому известно даже самые сокровенные наши помыслы, знает, чего хочет Дух, потому что Дух просит за святой народ Божий, так, как этого хочет сам Бог. Дорогие мои друзья, великая заповедь и великая молитва, они неразрывны друг от друга. Я призываю вас, чтобы вы связывали себя тесными отношениями с Богом, чтобы вы связывали себя божественными нитями со своими ближними. Молитесь о Божьей славе, молитесь о Его воле, молитесь о Его Царстве и молитесь друг за друга. Пусть ваша молитва будет короткой, но пусть она будет осмысленной, глубокой, понимающей. И, конечно же, прощайте, прощайте всех своих обидчиков во имя Божьей славы и развития Его Царства.

Иисус учил, что должно всегда молиться и не унывать. Он был примером молитвенной жизни, потому что время наедине с Богом особенное. Мы приходим в присутствие Господа, но с какими словами? Молитва «Отче наш» не призвана заменить наши личные молитвы. Она служит образцом, примером. Эту молитву предложил своим последователям сам Христос, а значит, пройти мимо слов и смысла мы не можем. Что следует помнить? Молитва «Отче наш» — общественная молитва. Она короткая, в ней суть веры, глубина слов. Она является проповедью о Боге, Отце, знакомит нас с качествами Бога и учит нас подражать Ему. Итак, когда мы произносим молитву «Отче наш», что мы понимаем? Бог в центре. Его имя, Его царство, Его воля. Бог – заботливый Отец. Отношения с Ним строятся на любви, а не страхе. Бог прощает. Наша ответственность – подражать Ему. Пусть же этот пример молитвы обогатит и нашу с вами молитвенную жизнь.

Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Лукьянов. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость – Жан Федоренко из Минской церкви Воскресения. Тема его проповеди – «Огонь Христова Евангелия». Божьих вам благословений!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Ох, ребята, представляете, уже первый месяц Нового года подлетел к концу. Да-да, именно подлетел, я даже и не заметила. Интересно узнать, а для вас тоже время так быстро проходит или все же помедленнее? Об этом вы можете написать мне в письме. Все равно я и не замечу, как пройдут эти несколько дней, и оно уже будет лежать на столе. А хотя одно мнение я узнаю прямо сейчас. Ко мне же придет Андрюша. О, по-моему, как раз уже кто-то поднимается. Я даже услышу два мнения. Андрюша вместе с Яриком. Заходите, заходите, ребята. Привет, рада вас видеть вместе.
4: Здравствуйте, Аня.
5: Здравствуйте.
3: Мальчики, я тут как раз разговаривала с ребятами и задала им вопрос. Ваше мнение мне тоже очень интересно. Для вас время быстро летит или тянется очень медленно?
4: Ну, для меня, смотря где я нахожусь.
5: Ага, если мы играем с друзьями, а мама зовет делать уроки, то очень быстро.
4: Ярик, ты вечно перебиваешь. Я и сам могу ответить. Выскочка ты.
5: Эй, я не выскочка. Ты просто очень медленно говорил. Так вот, а медленно для нас тянется время в школе на уроках.
3: Что, даже для тебя, Ярик, в первом классе?
5: Ага, представляете, нужно целых полчаса сидеть молча и слушать, что рассказывает учительница.
4: О, тебе лишь бы только говорить и влазить впереди других еще, выскочка.
5: Аня, ну почему он меня обижает? Я не выскочка, мне просто нравится быть впереди. А меня и в классе не любит из-за того, что я первым всегда отвечаю.
3: Ох, Ярославчик, быть первым – это, в принципе, хорошее желание.
5: Вот, я тоже так думаю.
4: Ярослав, разве тебя не учили, что перебивать это вообще не культурно? А потом еще обижаешься.
5: Извините.
4: Хорошо, хоть извиняешься.
3: Ребята, а мне тут пришла в голову одна идея.
4: Какая?
3: А что, если посмотреть, что говорит нам наша любимая книга –

0: По поводу желания Ярослава быть во всем первым.
1: Да, это хорошая идея. Думаю, что там точно найдется история, в которой будет рассказано, как плохо быть выскочкой.
2: А я думаю, есть в Библии история о том, что быть первым хорошо, и это никакой не выскочка.
0: Но давайте, ребята, не будем спорить и ссориться, а все же почитаем, что там и правда написано. Мне кажется, что под этот образ мог бы много кто подойти. Но больше всех похож Петр, один из учеников Иисуса.
1: Да, он вообще был еще и зазнайкой. Чего только стоит его заявление. Даже если все тебя оставят, я никогда этого не сделаю. Точно, как Ярослав. Он тоже любит давать обещания, в которых не уверен.
0: Но обещание — это другая тема. Ну да, это звучало весьма самоуверенно и подчеркивало то, что Петр считал себя, если и не первым, то одним из первых. Хотя, нужно это все же тоже подчеркнуть, руководили им только самые лучшие побуждения. Больше всего – любовь к своему учителю. Он хотел быть первым, чтобы таким образом доказать Иисусу свою любовь.
1: Ярослав, ты тоже доказываешь свою любовь учительнице в школе?
0: Ладно тебе, Андрюша, не стоит смеяться над младшим братом. Лучше давайте проследим историю жизни одного из самых видных учеников Иисуса. Впервые Петр познакомился с любимым учителем, когда он еще был простым рыбаком. Не очень видная профессия, не правда ли? Но изменил как раз-то его жизнь сам Иисус, сказав: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами людей». Вот так вот. Из обычного рыбака получился тот, кто мог потом повернуть в другую сторону своими словами несколько сотен людей. Петр, не сомневаясь, откликнулся на слова Иисуса. Вот вам, ребята, и первое качество того, кто хочет быть лучшим – решительность.
1: Да, быстро принять правильное и важное решение – это сложно. В этом бы я хотел быть похожим на Петра.
0: Тогда смотри, что он делает дальше после знакомства с Иисусом. После того, как Симон стал тезкой камню, он все начал делать только для пользы своего учителя. Поэтому, когда они все вместе пришли в его родной город, то Петр тут же пригласил Иисуса к себе в гости. Интересно то, что в этом городе жил не только Петр, но и его брат Андрей, а еще и Филипп. Мы, конечно, не знаем, хотели ли и они пригласить Иисуса к себе, и был ли у них спор, где будет ночевать учитель, но результат известен всем. И даже если только Петр пригласил Иисуса, то и здесь он проявил себя как решительный и быстро ориентирующийся. Поэтому еще одно хорошее качество – это уметь сориентироваться и предложить свою помощь в случае ученика гостеприимства вовремя. Кстати, вот с Петром все понятно. А знаете ли вы, что означает имя Симон?
2: Я нет.
1: И я нет.
0: Это имя переводится как «услышанный». Мы можем только догадываться, кого и в какой ситуации услышали, что ребенок получил такое имя. Но, наверное, мальчик с детства мечтал о каких-то значительных подвигах. Ой, хотя кто из вас не мечтает об этом?
2: Да, я хочу быть рыцарем, как в сказках.
1: А я суперменом. И чтобы мне была доступна любая сила. Вот.
0: Вот-вот, наверное, о чем-то подобном и Петр мечтал. И Бог услышал его. Позвал быть ловцом людей. Для этого уже нужна суперсила, поэтому он дал Симону новые способности и каменный характер.
2: Как это, каменный характер?
0: Ну, это такие черты, которые мы как раз обсуждаем. Решительность, смелость, мужество.
1: Да, вы забыли о мужестве Петра. Он же первый осмелился пойти по воде.
0: Да, все верно. Правда, потом засомневался. Но и самые смелые имеют право на слабость.
2: А еще Петр даже хотел защитить Иисуса от его врагов. Он мечом отрубил ухо одному из тех, кто пришел арестовать учителя. Мы недавно читали эту историю с папой.
0: Да, Ярослав, это тоже смелый и мужественный поступок. Но вот он как раз был необдуманным. Учитель не похвалил Петра за него. Вот и первое плохое качество тех, кто хочет быть первым. В спешке опередить других такие люди часто забывают подумать о том, уместен ли этот поступок или слово сейчас, или нет. Если бы Петр чуть-чуть подумал, то он бы вспомнил, что говорил ученикам Иисус совсем недавно. Он бы вспомнил, что Учитель добровольно идет на мучение и смерть, поэтому его не нужно защищать. А еще вспомнил бы, что если Иисус может даже шторм прекратить одним словом, то ему ничего не стоит уйти от ареста. Но в спешке Петр забыл подумать. Такое же с ним случалось, и когда он спешил что-то ответить раньше других на вопросы Иисуса.
2: Зато он еще первым побежал искать воскресшего Иисуса.
0: Да, все верно. Ребята, наша радиопередача и разговор скоро будет заканчиваться. Так что я думаю, что нужно сделать выводы из всего этого и подвести итоги. Желание быть первым и делать что-то значимое – это хорошее желание, и нужно к этому стремиться. Сам Бог меняет жизнь обычных людей и из никого делает величайшего человека. Он дает решительность, смелость и придает мужество. Еще Он и дает мудрость и силу, способность правильно говорить и быстро думать. Но вот здесь и скрыта маленькая уловка. И наш сегодняшний герой это подтверждает. Как только мы забываем об Иисусе, об Учителе, и начинаем самостоятельно быстро принимать какие-то необдуманные решения, то терпим неудачу или еще хуже, становимся объектом насмешек или ненависти других людей. Это значит, что нужно делать с ребятам?
1: Не спешить что-то говорить, если не уверен в этом. И сначала хорошо подумать над тем, что ты хочешь сказать или сделать.
0: Правильно, Андрюша. А еще можно и подумать о том, как бы Иисус поступил или ответил в этой ситуации.
2: Это что, я теперь должен думать, как бы Иисус ответил на этот вопрос моей учительнице?
0: Может быть и да, если это какой-то важный личный вопрос. А если это просто вопрос о том, как переводится какое-то слово или сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2, то нужно сначала подумать, точно ли ты знаешь верный ответ, Ярославчик, а потом поднять руку и подождать, когда учительница спросит именно тебя. Не выкрикивать и дать возможность ответить и кому-то другому, ведь Иисус учил нас уступать и уважать друг друга. Вот так ты думаешь, что бы сделал Иисус в этот момент. А учительница и так узнает, что ты знал ответ. Она ведь увидела и твою поднятую руку.
2: А, теперь понятно. Теперь я не буду стараться каждый раз первым что-то сказать, раз она и так видит.
0: Вот и отлично. А наша радиопередача подошла к концу. И в пожелание вам, ребята, хочу оставить такие слова Иисуса. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Евангелие от Марка, 9 глава, 35 стих.

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии Церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы. В начале программы звучит песня по заявке. С днем рождения своего мужа, Марцис Николая, из поселка Тарутино Одесской области, поздравляет жена Вероника и просит поставить для него хорошую песню «Что мы охотно и делаем». Группа «Новая жизнь», Киев.

0: Однажды девочка-школьница нарисовала шестиугольник паутины и в каждом его углу шприц. Иглы целились в центр паутины, а там в центре юные, почти детские лица с огромными темными кругами под глазами. Лица узников, которые выражают одно – боль, боль, боль.
1: «Наркомания – это многолетнее наслаждение смертью», – сказал писатель Франсуа Мориак. «Увы, сегодня эту горькую усладу смертью переживают совсем юные люди. За несколько последних лет наркомания значительно помолодела. Если раньше средний возраст наркоманов в мире составлял 25-30 лет, то нынешним наркоманам от 15 до 20. Наркотики стали доступнее, и если раньше использовали дорогой героин, то сейчас молодые люди закачивают в свой организм то зелье, которое попадается под руку. Проблема наркомании перешла к студентам и школьникам. Достаточно зайти на какую-нибудь дискотеку попроще, и увидишь, что там все, мягко говоря, не в себе. Убивают свою жизнь совсем юные создания. Медленно, исподволь, ради иллюзорной радости, которая калечит их судьбы, судьбы их близких, и разбивает сердца отцов и матерей».
0: Наркомания, как и СПИД, чума 20 века, не знает границ. Наркоманы встречаются среди всех слоев общества, в любых возрастных группах, в любых учебных заведениях. Стремительное распространение этой опасной болезни в сочетании с алкоголизмом и курением представляет угрозу для выживания и развития нации. Один наркоман, сознательно или нет, вовлекает в наркозависимость от 8 до 10 человек. Срок жизни наркоманов, систематически употребляющих наркотики, 5-7 лет.
1: Наркотик – безжалостный враг человечества. Из его ужасных объятий вырваться удается немногим. Ведь, как говорила певица Эдит Пиаф, момент, когда человек колется не для того, чтобы ему стало хорошо, а для того, чтобы не было плохо, этот момент наступает очень быстро. –

0: Человек, с которым вас сейчас познакомлю, начал колоться в 17 лет. За его плечами 7 лет наркотической зависимости, отверженность, озлобление, ожесточение на всех и все и сильное желание освободиться из лап этого мерзкого монстра, наркотика. Сейчас Александру 30 лет. Он руководитель Центра реабилитации освобождения в Харьковской области.
1: Я из Москвы. Здесь, в Харькове, тружусь 2 года. 5 лет назад я еще был наркоман. В зависимости был 7 лет, употреблял героин. У меня не было отца, нас воспитывала мать, и у нее было 3 сына. Я средний. Мама всю свою жизнь посвятила тому, чтобы мы стали нормальными людьми, и когда мне было 5 лет, она мне уже нанимала репетиторов по английскому языку. Когда я пришел в 1 класс, я уже бегло читал, я считал, и для меня программа 1 класса, собственно говоря, была скучной. К сожалению, моего старшего брата, которым разница у меня 10 лет, его посадили в тюрьму. Там за хулиганство мама вместе со мной и с младшим братом ездила к нему на свидание. И, можно сказать, в то время, когда я учился, я стал в себя потихонечку впитывать вот эту тюремную культуру. И когда мои сверстники пели «Взвейтесь кострами синей ночи», я уже знал наизусть «Таганка, все ночи полные огня». Ну, и блатная романтика, она, как сказать, она меня захлестнула, но я еще, конечно, не понимал, что это такое. Прошло время, я понимал, что моя мама, она не может нас тянуть всех на себе. И я с 13 лет начал заниматься фарцовкой на Арбате. Я иностранцам продавал всякую ерунду. Вот. Но тут мне и пригодился английский язык. Когда я перешел в 4 класс, мы переехали на новую квартиру. И поскольку это была новая квартира, там уже сформировались свои компании, мне нужно было доказывать, что я не из рыхлого теста слеплен. Ну, в итоге я оказался сам в такой компании. Конечно, учебу я забросил, хотя мог учиться и любил, но улица меня затянула. Мама не могла справиться с нами всеми тремя. Но так случилось, что с самого начала как-то я понимал, что наркомания – это плохо, что наркоманом быть нельзя. И несмотря на то, что мы уже курили, что мы выпивали, к наркотикам мы относились однозначно. А наркоманы, я думал, что это те люди, которые как инфекция, как чума, их просто надо обливать бензином и сжигать, и все. Потом, когда наступили времена перестройки, стали организовываться преступные группировки, и тогда, естественно, я стал к ним прилепляться потихонечку. Естественно, я стал заниматься криминалом, и, конечно же, это стало приносить свои последствия. Потом я стал ходить в тренажерный зал, качать мышцы, старался как бы быть таким более оторванным, таким парнем серьезным. И, естественно, все мои друзья были точно такие же люди. Мое сердце было порабощено надменностью, жаждой наживы. Конечно же, мне хотелось подороже машину, побогаче квартиру, и чтобы ошейник был золотой. Однажды мы встретили таджиков, которые занимались овощным бизнесом, овощи, фрукты, они это продавали, ну и они стали нам платить, мы стали брать с них дань. Мы стали удивляться, почему они, люди, которые торгуют такой мелочью, ну, мы знали примерно, кто как зарабатывает, и примерно знали, кто как живет, почему у них такие деньги крутятся. И однажды мы поняли, что они торгуют наркотиками, причем очень серьезно. Они из Таджикистана вывозили большие партии и так далее. Ну, а нас они просто использовали. Вот, мы думали, мы их использовали, а на самом деле они нас просто использовали. Но кончилось это тем, что мы поняли, что если мы начнем на них сильно поднажимать, мы понимали, что раз такое замешано, то нас просто сотрут с лица земли. Но в то же время мы понимали, что мы можем этим тоже каким-то образом воспользоваться. И мы начали придумывать всякую чепуху, что нам наркотики нужны для того, чтобы их отправлять в тюрьмы. И когда мы стали брать это, то осталось так, что, ну, что бы и не попробовать. Ну, и попробовали. Вот. И когда попробовал, вот на 7 лет. И, конечно, моя жизнь была вся разрушена. Я был полнейшим негодяем, и я думал, что, ну, как бы, знаете, бытует мнение, что наркотик развращает человека. Ничего подобного. Наркотик срывает с человека маску. И человек становится таким, какой он есть на самом деле. В Священном Писании есть такой текст. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине ожесточения сердца их, они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Это записано в послании к Ефесянам, 4 главе. И я делал вот эту всякую нечистоту с ненасытимостью. Я знал, что человек ВИЧ-инфицированный, Я брал его шприц, ну, правда, прокипятивший, я кололся. Я просто потрясён, и я очень счастлив, что Бог меня сохранил от ВИЧ-инфекции. Вот, хотя я, в принципе, знал, что она у меня должна быть по определению. Я доходил до такого безумия, что кололся уже просто вот на улице, публично, и все видели, что я наркоман, все знали, что я наркоман. Естественно, со мной никто не хотел связываться, потому что я всех обманывал, кидал, воровал. Я проколол из дома все, я обокрал собственную маму. Я дошел до такого состояния, которое очень хорошо описывается в книге «Псалтырь» в 30-м псалме. Там написано так: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне». Вот та теснота, которая объяла меня, она была ужасна. И мне было везде тесно. Мне не было нигде места, мне никто не был рад. Я даже дома был как не дома. Я знал, что только об одном мечтаю, чтобы я там больше никогда не был. Я был не человек, а руина просто-напросто. У меня гнили вены, потому что я всегда кололся в одни и те же места. У меня были вот такие колодцы. У меня был гепатит С. Никто мне не был рад, все меня преследовали, и милиция, и старые друзья. Ну, собственно говоря, конечно же, это я достиг. Помните, как сделал блудный сын карьеру? Неплохую карьеру сделал, стал начальником свиней. И вот я тоже был таким боссом свинства всякого.
2: Вы слушаете Трансмировое радио, программу «Жизнь, как она есть». У нас в студии руководитель Центра реабилитации освобождения в Харьковской области Александр Рыжук.
0: Александр, вот вы сейчас передо мной сидите, молодой, прекрасный мужчина. И вот я слушаю все это, мне не верится, глядя сейчас на вас, что вы были таким. Вот что же произошло в вашей жизни?
1: Бог меня простил, изменил, Бог исцелил меня.
0: А как вы пришли к этому?
1: Да я и не пришел, собственно говоря, к этому. Однажды я шел по улице, по Москве, у меня была ломка, мне некуда было пойти совершенно. Знаете, вот в детстве мы там с ребятами говорили так: покайся, легче станет. Это просто была детская шутка, мы просто так говорили. Но вот тогда, когда у меня было это отчаянное состояние, почему-то я думал: покайся, легче станет. Покайся, легче станет. Я не знал, что такое покаяться вообще-то. Но мне просто хотелось, чтобы мне было легче. И вот, когда я так шел, я вдруг увидел дом такой, там леса стояли, ну, видно, какой-то реконструкция, и ремонт большой делается. Но я увидел крест. И я пошел туда. Думаю, ну, крест, значит, верующий. Ну, значит, может, там покаяться можно. А я прихожу туда, и меня встречает сестра. И там как раз готовилось собрание. И единственное, что меня удивило, вот эта сестра смотрела на меня, и она была мне рада. Вот, куда бы я ни приходил, мне все были не рады, потому что во мне видели проблему ходящую. Она смотрит на меня, говорит: о, проходи, пожалуйста. И в ее глазах столько любви было. Я говорю: покаяться хочу. Она говорит: вот сейчас пастор сейчас придет и покаешься. А я махнул рукой, думаю, ну, а и пастора никакого-то нету. Да еще пастор какой-то, не батюшка, не как положено. Ну и все, я только разворачиваюсь, заходит как раз пастор. Вот, это было на Каширском шоссе, церковь Воскресения. Этого брата зовут Юргис Кальвентис. Меня тогда потрясло, у него ждало собрание. Это я сейчас понимаю, как Бог так вложил ему в сердце. Он увидел меня, взял меня за руку и говорит: пойдем. И завел меня в кабинет. Там собрание ждет его, а он меня в кабинет заводит. И мы начинаем с ним беседовать. И он говорит: ну вот, что тебя сюда привело? Я так говорю: ну вот, плохо мне, плохой я человек, покаяться хочу. Говорит: ну давай, давай покаешься, давай помолимся, давай встанем на колени. И мы встали на колени, вот передо мной стоит этот мужчина какой-то, не в рясе, не с бородой. Вот я смотрю, на оперативника вообще похож, думал, сейчас я ему накаюсь себе на срок. Вот, ну и видно, он это понял. Говорит: подожди, давай. Вот, мы опять сели на стулья, и он просто стал мне рассказывать об Иисусе Христе. Я тогда ничего не понял вообще. Но тогда я сказал: Господи, если ты есть, помоги мне. Тогда я еще ничего не понимал, но у меня такая радость была в сердце. Тогда мне так хорошо стало. И я когда ехал домой, обычно я всегда таксистов ловил, всегда их обманывал, всегда кидал. Но тут я в троллейбус полез, бабушке какой-то помог. Приехал домой, я такой, мне так хорошо, мне так легко на сердце. Я еще ничего не понял, но мне не хотелось колоться. Ну, можно сказать, это просто как бы вот сентиментальность умирающего наркомана. Но вот то, что я сказал: если ты есть, помоги мне, вот это был вопль. Это был мой вопль к Богу. И вот тогда стал я искать. У меня был журнал какой-то там православный, называется «Русский дом», по-моему, или что-то такое. Я стал там читать, ну, искать Бога что, стал искать. Вот у меня было две мысли. Либо Бог есть, и это Он со мной что-то делает, либо просто у меня на нервной почве. уже перекололся, и вот на нервной почве отломок от кумаров у меня уже просто уже с головой не все в порядке. Ну, естественно, ну, не Бог же мне помог. Понятное дело, на нервной почве. Ну, а что делать? Я ж колодца не колюсь, как бы вот этой тяги нету такой сумасшедшей. Я стал искать. У меня был такой новый заветик, а я его вообще-то в тюрьме взял. И я его взял не для того, чтобы читать, а его взял, потому что там можно записывать это вот телефоны, там адреса. Ну, это же святое дело, кто же его отнимет? И вот я стал открывать, я стал читать, что-то почитываю, ничего не понимаю. Но я почему-то молился. Я уже тогда стал молился и говорил: «Господи, я хочу, чтобы, ну, я был с тобой, я хочу, чтобы ты мне как-то помог». И, конечно, мои молитвы были такие, как писк слепого котенка, который вообще ничего не понимает. Но однажды со мной нечто случилось. Я был дома, а я как наркоман, я такой, знаете, если ко мне кто-то приходит, я ж сразу не открывал. Я сначала выходил на балкон, я жил на втором этаже, смотрел с балкона, кто выходит. И если свой, я тогда его звал опять, потому что я от всех уже прятался. И вот мне позвонили в дверь, я точно так же сделал, значит, и вдруг увидел человека, с кем я раньше сидел в тюрьме. И он поднялся, и он такой был поддатый, и говорит: «Ты знаешь, мне, говорит, сорока на хвосте принесла, что, мол, тебя сажать собираются». А я понимал, что сажать меня действительно могут. И есть за что, и просто так могут спасать. Ну, потому что я наркоман, я животное, я бесправный человек совершенно. Он ушел. Я по квартире метался, как зверь. Я так не хотел никуда, и мне так... Ну, просто я не хотел. И вот эта вот реальность того, что я бесправное существо, если меня поймают, меня просто посадят, и даже никто не спросит, где я был, или там, если что со мной случится, просто похоронят, как это, биоотходы, и все. И в этот день раздался телефонный звонок. Я поднял трубку, и мне: «Алло, Саня, привет, это Роман. Как у тебя с наркотиками?» Я думаю, что там за Роман? И я говорю: «Да ну как с наркотиками? Нормально, а что? Приезжай в церковь, у нас реабилитационный центр открывается. Хочешь на реабилитацию?» Вот, я говорю: «А чего там?» Он говорит: «Ну вот, реабилитация полгода, значит, побудешь там». Я говорю: «Согласен». И все. И он мне назначил день, я в этот день прилетел. Это было на Хабино. Церковь Истина, Павел Петрович Румачек, там пастор. Вот, и я захожу в воскресный день, и я смотрю, люди какие-то вообще другие, просветленные такие, хорошие. Вот, а я приехал, ну, просто. У меня был пиджак от Пака Рабана такой, который я не проколол только потому, что его уже никто не брал, он был потертый. Один ботинок, подошва была оторвана, брюки были прожжены, на груди свитер был прожжен, я был непростиранный весь, ну, в общем, ужас просто, ну, какое-то существо пришло. Я, значит, захожу туда, и ко мне подходит брат такой, светлый такой, в пиджаке, в галстуке, белая рубашечка такая, все, он говорит: «О, привет, ты Саня?» Я говорю: «Да, Саня». Он так еще так странно на меня смотрит. Думаю, что он так на меня странно смотрит? Вот, он говорит: «Ну, пойдем, проходи, раз ты Саня». Вот, и все, и было собрание, и я видел, как ребята, бывшие наркоманы, свидетельствуют о том, как Иисус Христос их спас. И когда мне сказали, что тебя Бог хочет простить, вот тогда я сказал: «Вот это мое». В этот день я покаялся, и все. А потом я выяснил, что, оказывается, вот этот Роман, он сам бывший наркоман. Однажды, когда он ехал в электричке, он такой человек, что наркоманов не проходит никогда. Он всегда их хватает, начинает проповедовать Евангелие, кого-то приглашает, слава Богу. И вот тут он встретился в электричке с одним парнем, его Саша зовут. И он ему рассказал Евангелие и пригласил его тоже в центр. Саша этот дал свой телефон. Роман в один из дней позвонил этому Саше. Но дело в том, что он перепутал номер и попал мне. И вот именно в этот день как раз я готов был ехать куда угодно. Если бы он мне позвонил до прихода этого человека, с которым я сидел в тюрьме, я бы никуда не поехал. Я бы сказал: «Отстань от меня». Но он позвонил в тот момент, когда я готов был ехать куда угодно, хоть на Северный полюс.
0: Ну вот Бог так сложил обстоятельства, что именно в то время, именно в тот день, и именно этот попутанный телефон,
1: да,
0: они сыграли все вместе свою роль в вашем обращении к Богу.
1: Да. Вот так вот чудесно. Я на сегодняшний день, я понимаю, что он перепутал одну цифру. Если бы он набрал другую цифру, я бы был мертвый сейчас. Просто другая цифра. Он мог сделать так, что он набрал именно ту цифру и устроил все обстоятельства, что теперь сейчас, пожалуй, самый счастливый человек.
0: Александр, ну, действительно ли выход из наркомании – это только вера в Бога? Есть наркодиспансеры, есть различные медикаментозные выводы из этого состояния. Но действительно ли вера в Бога только может спасти?
1: Дело в том, что на сегодняшний день люди спорят, еще до сих пор почему-то спорят, что такое наркомания – болезнь это или преступление. И в Библии ясно сказано, что наркомания – это грех. Кроме того, грех особенный. В послании к Галатам в 5 главе мы читаем «Дела плоти». И там целый перечень. Одно из них называется «волшебство». Вот это слово «волшебство» в греческом языке, в оригинале, оно звучит как «фарматеус», то есть «травничество». Травничество в то время было развито у жрецов языческих храмов, в своих капищах. Они делали какие-то зелья, варево, воскурение, и они это пили, они этим дышали, они делали нарезы на теле и растирали вот этими всякими вот препаратами того времени. И, естественно, они получали какие-то откровения, естественно, они впадали в какие-то экстатические состояния, естественно, были какие-то видения. И это считалось тогда, что духи действуют через них. И, собственно говоря, то, что сегодня называется наркоманией, во времена Нового Завета называлось волшебством. Это совсем недавно придумали это слово «наркомания». И чем страшна наркомания? Наркоманы, которые уже созрели, больше всего в своей жизни они мечтают оставить наркотики. Но они не могут это сделать. Не потому, что они боятся ломки, а потому, что человек, употребляющий наркотики, он становится рабом. Его душа опустошена, и он не может уже ощущать радости жизни. Бог создал человеческую душу таким образом, что люди испытывают радость жизни. Со временем это притупляется. Когда человек употребляет наркотики, он испытывает какое-то эйфорическое чувство, и уровень восприятия жизни, он подскакивает. Если наркотика проходит, и он возвращается, но не возвращается на то место, на котором был, а становится ниже, и ему чего-то не хватает. Обратно вернуться уже нельзя. Это невозможно. Нету таблетки, нет пилюли, нет психолога. Никого нету, который бы мог бы взять и вернуть человеку, восстановить человеку душу, созданную Богом. И вот таким вот образом происходит. Что-то не хватает, надо восполнить. Как? Опять наркотик. Употребил, опять подскакивает, опять, ух, как хорошо мне. Но только вот до того уровня, на котором был, уже не дотягивается.
0: То есть это не только физическая зависимость, это духовная, душевная.
1: Прежде всего, это духовная, душевная зависимость. Прежде всего, ребята, которые приходят в центр, они говорят, мы не можем бросить, потому что в сердце пустота. Человек, который с этим никогда не сталкивался, трудно понять эту зависимость. Эта зависимость ужасная. Не способен ни общаться, ни радоваться, не способен жить, не способен дышать, не способен работать, не способен любить, не способен даже ненавидеть, не способен. Человек полностью обмякает, человек становится не человеком, а просто тряпкой. Он просто теряется как личность, он полностью деградирует. Вот и все. А вот эти греховные проявления – лукавство, лживость – подлость, лицемерие, отчаянные какие-то поступки, воровство. Это просто проявление обессилевшей натуры, которая уже не имеет других способов к жизни. И только этим уже может пользоваться.
0: Александр, ну вот несколько слов. Как изменилась ваша жизнь после вашего обращения? У вас сейчас есть семья. Я знаю, что у вас скоро должен родиться ребенок.
1: Ну что сказать, когда я был в наркотиках, я уже думал, когда я умру. Но когда Господь Иисус Христос вошел в мою жизнь, я первый раз увидел весну. У меня появились настоящие друзья. У меня появилась свобода. Я не обязан был делать грех. Бог мне подарил жену, прекраснейшую жену, которую я не думал, что вообще такое бывает. Бог исцелил меня от гепатита С. Бог подарил мне замечательное служение, которое является для меня смыслом жизни. Бог мне подарил великолепных, чудеснейших друзей. И они сейчас там где-то в России, в Москве, где-то в Беларуси, где-то здесь на Украине. Вот. И все эти люди настолько прекрасные, настолько чудесные, что я просто потрясен. Бог просто сделал меня счастливым. Сейчас у меня жизнь, которую я могу смело сказать и решительно, непритворно сказать. Я имею все необходимое для наслаждения. Сейчас я каждым днем жизни наслаждаюсь. Бог подарил мне сон. Наркоман, если меня сейчас слышит, он понимает, о чем я говорю. Бог подарил мне то, что я теперь милиции не боюсь вообще-то. С тех пор, как я уверовал, у меня ни разу паспорт не спросили. Что я могу сказать? Я просто счастлив. Больше ничего. И сейчас Бог меня использует в том, чтобы помогать и служить вот таким вот людям, каким я раньше сам был.

0: Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас работали Вячеслав и Ольга Шевелевы. Через неделю снова в студии у нас будет Александр Рыжук с рассказом о Центре реабилитации освобождения.
1: Если вы хотите больше узнать о Боге и изменить свою жизнь, приглашаем вас к обучению в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина, с пометкой «Заочная библейская школа».
0: До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры вам и добра!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

Здравствуйте, дорогие ребята! На прошлом уроке, если вы помните, мы говорили с вами о добром пастыре Иисусе Христе, о том, как Он заботится о нас. Но есть условия, мы должны быть послушны Ему. Иисус сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». Это написано в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 27 стишке. Ребята, послушайте. Был жаркий летний день. Уставший путник остановился у колодца немного отдохнуть. Через некоторое время к колодцу подошли три пастуха. И у каждого было свое стадо. Они хотели напоить своих овечек. Стада были большие. И путник подумал: как же пастухи смогут различить своих овечек? Ведь они все одинаковые. И правда, ребята, как же они смогут собрать именно своих овечек и вести дальше? Путник наблюдал. Когда все овечки напились воды, один из пастухов крикнул: «Мена!» В переводе означает «за мной». На этот голос около 30 овечек отделились и последовали за зовущим пастухом. Второй пастух сделал точно так же, и его овцы побежали за ним. Путник внимательно наблюдал за этим и решил испытать, тоже позвать овечек к себе. Он взял посох и плащ первого пастуха, надел его шляпу и закричал: «Мена!» Но вы знаете, ребята, к его удивлению, ни одна из овечек даже не шевельнулась, чтобы следовать за ним. Вот интересно, почему овцы не пошли за ним? Ребята, овцы знают голос своего пастуха и идут только за ним. Овцы знают своего пастыря и поэтому послушны его зову. Вы знаете, ребята, вот точно так же, как пастух зовет своих овец за собой, так и наш добрый пастырь Иисус Христос зовет каждого человека следовать за ним, в том числе и тебя. Однажды, как обычно, вечером пастух стал пересчитывать своих овечек. И вдруг обнаружил, что одно не хватает. Пастырь очень расстроился, ведь он так любил своих овец. Он целый день был на пастбище со своими овцами, устал. Но, несмотря на это, он отправился в путь, чтобы найти пропавшую овечку. Пастырь точно знал, что та овечка, которая отбилась от стада, несчастна и беспомощна без него. Ведь с ней может случиться любая беда. Она может упасть во враг, пораниться, или хищные звери нападут на нее, и она просто погибнет. Знаете, ребята, человек, который не слушается Господа и не идет за Ним, находится тоже в опасности и может погибнуть. Давайте проверим себя. Мы не похожи на овечку непослушную? Знаем ли мы голос нашего Господа? А если знаем, то послушны ли Ему? Господь с нами разговаривает, когда мы слушаем Слово Божье в воскресной школе или на собрании, или когда мы читаем Библию дома. Он говорит, чтобы ты был послушен. Например, мама попросила тебя помыть посуду или сходить за хлебом. Не будь непослушным и выполни то, о чем тебя мама попросила. Господь говорит нам: не бери ничего чужого. Когда ты это делаешь, ты делаешь грех и не слушаешь голос Божий. Если мама просит тебя одеть теплую кофту, потому что на улице холодно, но ты не хочешь и начинаешь капризничать и плакать, не желая ее одевать, то этим ты огорчаешь и маму, и Господа. Господь говорит: не обманывай.
Может, и разбила чашечку. Но чтобы не получить наказание, сказала маме, что это сделала не ты, и не захотела признаться в своем проступке. Поступая так, ты тоже находишься в опасности, и Господь хочет тебе помочь, чтобы ты смогла попросить прощения за этот грех и больше не обманывала. Пастух, ребята, долго и старательно искал овечку пропавшую, заглядывал в ущелья, разыскивая в пустынных местах. Он громко звал ее и прислушивался, не подаст ли овечка свой голос в ответ на его зов. И вдруг пастух услышал какой-то слабый звук. Он скорее поспешил туда, откуда он услышал этот звук. О, ребята, какую печальную картину увидел пастырь! Несчастная овечка, напуганная, запуталась в кустах и жалобно кричала, как бы прося о помощи.

как хорошо, что пастух нашел ее. Ребятки, Иисус зовет, ищет каждого из нас. Он желает видеть нас добрыми, послушными. Может, не раз вы понимали, что виноваты и хотели исправиться, но у вас ничего не получалось. Может, снова и снова вы жадничали, капризничали или обманывали, или были непослушны. Это потому, что своими силами, ребята, мы не

Пастух был счастлив, когда нашел пропавшую овечку, хотя он сильно устал от тяжелого пути. Он бережно взял овечку на свои плечи и, радуясь, пошел домой. Когда пастор принес ее домой, он позвал всех своих друзей и соседей и сказал им: «Порадуйтесь со мной! Я нашел мою пропавшую овечку!» Ребята, а разве Иисус не будет рад услышать твою молитву, когда ты обратишься к Иисусу и попросишь прощения за свои плохие поступки? Иисус будет рад. Он готов простить тебя и помогать тебе в жизни. Библия говорит нам, что когда на земле грешник просит прощения у Бога за свои грехи, то на небе даже ангелы Божии радуются о спасении грешника. Дорогой друг, если ты не являешься овечкой Божьего стада, то постарайся прислушаться к голосу Бога. Слышать голос пастыря и идти за ним – это значит учиться у него. А учиться мы можем через его слово, подражать ему, слушаться его. Знаешь, друг, если ты еще не думал о том, что являешься заблудшей овечкой и никогда не взывал к Иисусу о помощи, может, ты еще не слышал, что Иисус Христос умер на кресте за твои грехи, чтобы ты стал прощенным и спасенным, то знай, что только через Иисуса Христа ты можешь иметь жизнь вечную. Преклони колени перед Ним и прими Его в свое сердце. Не отвергай Его, потому что без Него ты погибнешь. А сейчас, ребята, я хочу рассказать вам о девочке Руфи. Руфи было 10 лет, и жила она у своей тети. Она была очень дерзкой и непокорной девочкой. Если тетя просила помочь ей убраться в доме, Руфь была очень недовольна. Она капризничала и упрямилась. «Нельзя быть такой ленивой», — учила тетя. «Иначе придется мне тебя наказать». Девочка всегда что-нибудь придумывала, чтобы уклониться от любого поручения. Правда, иногда ее мучила совесть, особенно тогда, когда она видела свою тетю, уставшей от работы. Однажды тетя пошла в гости к своей знакомой и взяла с собой Руфь. Когда хозяйка предложила девочке пирожное, Руфь нечаянно уронила разнос с пирожными на ковер. Вместо того, чтобы вежливо извиниться, девочка грубо сказала: «Я ни в чем не виновата!» Это сильно обидело и расстроило тетю. «Я поняла», — вдруг сказала тетя, «что справиться с тобой и воспитать тебя так, как это следовало бы, я просто не сумею, поэтому придется отправить тебя в интернат». Руфь, услышав такие слова, была настолько возмущена, что хлопнула дверью и убежала. Она удалялась все дальше от дома, и бежать становилось все труднее. Потом она пошла шагом, размышляя о том, что произошло. Приближалась ночь. Впервые Руфь ощутила себя беспомощной и одинокой. Ей стало страшно и стыдно за свои поступки. «Я так часто обманывала тетю и злилась, была непослушной и обижала ее, и, наконец, убежала», — думала она. Руфь уже очень устала, и ей хотелось сесть и отдохнуть. Вскоре она увидела небольшую церковь, внутри которой никого не было. Она вошла туда, затем, сдвинув несколько скамеек, легла и незаметно для себя уснула. Утром пришел служитель и, увидев маленькую девочку, удивленно спросил: «Кто ты такая? И почему ты здесь одна?» Руфь
откровенно рассказывает.

рассказала все, что с ней произошло. Служитель внимательно выслушал девочку, а затем сказал: «Я думаю, что твоя тетя очень волнуется за тебя. Нужно сообщить, что с тобой все в порядке». Затем он сообщил тете о том, где находится племянница. А с Руфью он решил серьезно поговорить. Во время беседы он хорошо понял переживания ее сердца. Руфь была похожа на овечку, которая убежала и заблудилась. Служитель рассказал девочке историю о заблудшей овце. И девочка вдруг поняла, что она тоже является заблудившейся непослушной овечкой, которой необходима помощь. «Что же мне делать?» – спросила Руфь. «Расскажи Иисусу, доброму пастырю, какая ты гордая, ленивая и упрямая. Попроси у него прощения за все плохое. Разреши Иисусу поселиться в твоем сердце, и он изменит твою жизнь». «И тогда я сразу стану хорошей?» — не успокаивалась Руфь. «С тех пор, как Иисус поселится в твоем сердце, ты будешь принадлежать ему», — продолжал служитель. «Он будет учить тебя и воспитывать. Со временем ты научишься слышать его голос, понимать его волю и будешь делать не то, что тебе нравится, а то, что хочет Иисус. У тебя есть дома Евангелие?» «Есть, только я его не читаю». «Это потому, что ты не знаешь, о ком написана эта книга. Начни ее читать». После беседы служитель предложил ей помолиться, и она склонила колени перед Богом. «Иисус, добрый пастырь, прости меня. Я всегда была такая непослушная и злая. Я сердилась на тетю и обманывала ее. Прости меня, прошу тебя, Иисус, сделай меня доброй и любящей. Аминь». Руфь поняла, что ее молитва была услышана, потому что ее сердце наполнилось тихой радостью и миром. И хотя еще многое было непонятно, Руфь верила, что добрый пастырь не оставит ее. Теперь она понимала, что Иисус ее простил, но надо еще попросить прощения у тети. И хотя ей нелегко было сделать это, она понимала, что Иисус ей поможет. Не торопясь, девочка направилась домой. С волнением она открыла дверь и остановилась на пороге. Неожиданно вошла тетя. Они молча смотрели друг на друга. Вдруг Руфь побежала вперед и оказалась в объятиях тети. «Прости меня, тетя!» — сквозь слезы шептала она. «Я хочу жить с тобой и постараюсь всегда слушаться и помогать тебе». «Я прощаю тебя, Руфь», — прошептала в ответ тетя, по щекам которой тоже медленно покатились слезы.

Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы, и панорамы ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душа.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава 4. Рана. Мама всегда объясняла маленькому Билли, что именно ему можно делать, а что нельзя. Все, что было разрешено, было скучным. А все, на что был наложен запрет, вызывало интерес. Одно из таких интереснейших занятий, на которые был наложен самый строгий запрет, состояло в том, чтобы выйти одному через ворота в саду и отправиться исследовать мир. Роланд Дал. На ринге боксер у канаты, боец по профессии, воин. Он помнит о каждой перчатке, что навзничь его повергало, что било его, вынуждая от боли, стыда и от злобы кричать: «Ухожу! Мне довольно!» Но он остается на ринге. Пол Саймон. Думаю, что я был единственным из всей роты, кто прошел через всю Нормандию, не получив ни одного ранения. Рядовой Уильям Крафт, 314-й пехотный полк.

История падения Адама – это история каждого мужчины. Она очень проста и незамысловата, и кажется почти мифической в своей краткости и глубине. Поэтому каждый мужчина приходит в этот мир, готовый к тому, чтобы потерять свое сердце. А затем начинается история, о которой нам известно гораздо больше – история нашей жизни. В то время как история Адама кажется нам простой и незамысловатой, наша собственная представляется сложной и запутанной. В нее вовлечено гораздо больше людей, и за всеми сюжетными линиями порой трудно уследить. Но в итоге все заканчивается точно так же. У нас в душе остается рана. Каждый мальчик в процессе возмужания получает стрелу в самое сердце, туда, где берет начало его мужественность. И так как про эту рану не принято говорить, а уж тем более залечивать ее, то каждый мужчина продолжает жить с этой раной. Почти всегда эту рану наносит ему его отец.

Несколько лет назад, одним теплым августовским вечером, я со своими сыновьями занимался скалолазанием в местечке под названием «Сад богов», неподалеку от нашего дома. Шпили красного песчаника возвышались над нами, как остов некоего огромного чудовища, неожиданно поднявшееся из глубины веков. Мы все любим лазать по горам, и за этой нашей любовью стоит нечто большее, чем просто любовь к приключениям. Противостояние каменной глыбе, согласие ответить на вызов, который она нам бросает, позволяет проверить себя и убедиться в своей мужественности. К тому же мальчишки при всяком удобном случае готовы залезть на любой высокий предмет – холодильник, перила, соседский виноградник. Поэтому лучше, если этот предмет находится вне дома. Кроме того, занятие скалолазанием – это хороший предлог, чтобы купить потрясающее снаряжение. Как бы там ни было, когда я лазаю по горам с моими мальчиками, то всегда сначала креплю страховочную веревку к вершине, чтобы не сорваться вниз. Таким образом, я могу контролировать восхождение детей, наблюдать за каждым их движением, помогать им проходить трудные места. В тот вечер Сэм должен был взбираться первым, и после того, как он закрепил на себе страховочную веревку, он начал подниматься. У него неплохо получалось до тех пор, пока он не достиг небольшого выступа. В этом месте, несмотря на страховочную веревку, Сэм почувствовал себя незащищенным и уязвимым. Ему никак не удавалось преодолеть этот выступ, и чем больше он там висел, тем больше начинал поддаваться панике и уже готов был расплакаться. Поэтому, немного подбодрив его, я сказал, что ему лучше спуститься вниз, так как нам вовсе не обязательно взбираться на эту скалу именно сегодня, и что я знаю еще одну скалу, восхождение на которую было бы для нас намного интересней. «Нет», — ответил он, — «я хочу взобраться именно на эту скалу». Я понял его. В жизни бывают моменты, когда нам просто необходимо ответить на вызов, который бросает нам жизнь, и прекратить пятиться назад. Поэтому я помог ему преодолеть этот выступ, и он достаточно быстро и уверенно стал продвигаться вверх. «Вперед, Сэм! Ты неплохо смотришься! Вот так! И теперь тянись вправо! Молодец, молодец! А сейчас оттолкнись от этой опоры! Удачный шаг!»

Обратите внимание, насколько важными являются такие подбадривающие реплики в любом мужском виде спорта. Таким способом мужчины, как бы, между прочим, выражают одобрение друг другу. Мы редко открыто хвалим друг друга так, как это делают женщины. «Тед, я просто без ума от твоих шортов! Сегодня ты выглядишь просто потрясающе!» Мужчины хвалят, отмечая достижения и успехи друг друга. «Ух ты! Меткий удар, Тед! Сегодня у тебя просто убойный размах!» Когда Сэм прошел опасное место, я подбодрил его своим советом и наставлениями. Он добрался еще до одного трудного выступа, но на этот раз преодолел его без задержки. Всего несколько движений, и он уже был на вершине. «Отлично, Сэм! Ты настоящий боец!» Восхождение для него было закончено. И пока он спускался по пологой стороне скалы, я начал пристегивать к страховочной веревке Блейна. Прошло 10 или 15 минут, и я уже забыл о том, что произошло с Сэмом. А он нет. Пока я руководил восхождением его брата, Сэм как-то неслышно подошел ко мне и тихо спросил: «Папа, а ты правда думаешь, что я повел себя как настоящий мужчина?»

Если вы не обратите внимания на подобные моменты, то можете навсегда потерять сердце мальчика. Это необычный вопрос. Это самый главный вопрос для мальчика и мужчины. Смогу ли я справиться с трудностями? Достаточно ли я силен? До тех пор, пока мужчина не будет уверен в своей мужественности, он всегда будет стараться доказать, что имеет право называться настоящим мужчиной, и в то же самое время стараясь избегать всего, что может доказать обратное. Большинство мужчин живут, пытаясь ответить на этот вопрос или страдая от того ответа, который они получили. Чтобы понять, откуда в сердце мужчины появляется рана, вы должны понять основную истину на пути превращения мальчика в мужчину. Мужественность не приходит сама по себе, она даруется или передается. Мальчик узнает, кто он и на что способен от мужчины или группы мужчин. Он не может узнать об этом каким-то иным образом. Он не может узнать об этом от других мальчиков. Не узнает он этого и в женском окружении. От начала мира существует Божий замысел, согласно которому основание в сердце мальчика будет заложено его отцом, и отец передаст ему это самое главное знание и уверенность в собственной силе. Отец становится первым мужчиной в жизни мальчика и навсегда остается самым важным мужчиной в его жизни. Более того, отец должен ответить на самый главный вопрос своего сына и дать ему имя. На протяжении всей истории человечества, записанной в Библии, именно отец благословляет сыновей и таким образом дает им имена. Адам получил свое имя от Бога, и вместе с именем он получил власть давать имена. Он дал имя Еве, и, как мне кажется, на этом основании можно сделать вывод, что он также дал имена своим сыновьям. Мы знаем из Библии, что Авраам дал имя Исааку, и хотя сыновья Исаака, Иаков и Исав получили свои имена от матери, они отчаянно боролись за благословение, которое мог им дать только отец. Благословение получил Иаков, и почти через 100 лет, опершись на свой посох, он передает его своим сыновьям. Он дает им имя и определяет их индивидуальность. Молодой лев Иуда, Иссахар – осел крепкий, Дан будет змеем, Гад – толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Иосиф – отрасль плодоносного дерева, тверд остался лук его, говорится в Бытии. Иоанна Крестителя назвал Иоанном его отец, несмотря на то, что остальные родственники хотели назвать его Захарией в честь отца. Даже Иисусу необходимо было услышать слова одобрения от своего отца. Перед жестокой атакой, которой он подвергся в пустыне, его отец сказал ему: «Ты, сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Другими словами, он сказал: «Иисус, я очень горжусь тобой. Ты сможешь справиться со своей миссией». Мне особенно интересна одна история о том, как отец дал имя своему сыну. Это история Вениамина, последнего сына Иакова. Рахиль дала жизнь этому мальчику, но сама умерла в родах. В последние минуты своей жизни она назвала его Бенани, сын моей скорби. Но вмешался Иаков и назвал его Вениамин, сын моей правой руки. Мальчик узнает о том, кто он, не от своей матери, а от отца. Обратите внимание, что здесь требуется решительное вмешательство мужчины. Так бывает всегда.

Мальчик приходит в этот мир благодаря своей маме, и она является центром его мироздания в первые месяцы и годы его жизни. Она кормит его грудью, воспитывает, защищает. Она поет ему песни, читает книжки, ухаживает за ним, как говорится, как наседка. Она очень часто дает ему имена, нежные имена типа «мой маленький ягненочек», или «мамина радость», или даже «мой маленький дружок». Но мальчик не может возмужать с такими именами, не говоря уже об имени «сын моей скорби». И наступает время перемен, когда он начинает искать любви и внимания своего отца. Он хочет поиграть с ним в мяч, побороться с ним, провести вместе с ним время на природе или в его мастерской. Если отец работает вне дома, как большинство мужчин, его возвращение домой вечером становится для мальчика самым главным событием дня. Стейси может сказать, когда это время наступало в жизни каждого из наших сыновей. Это очень тяжелый период в жизни матери, когда отец заменяет ее и становится самым главным человеком в глазах ее сына. Этот уход, эта замена приносит Еве печаль. Мать редко соглашается с этим и еще реже правильно реагирует на эти изменения. Многие женщины просят своих сыновей заполнить ту пустоту в душе, которую оставляет их муж. Но у мальчиков есть вопрос, требующий ответа, и они не могут получить его от своей матери. Женщина никогда не сможет дать сыну то, что сделает его настоящим мужчиной. Мама часто называла меня «солнышко», а отец звал меня «тигром». Как вы думаете, какой образ будет для мальчика привлекательнее? Он по-прежнему будет прибегать к маме за утешением, например, когда разобьет коленку, но он пойдет к отцу в поисках приключений, чтобы получить возможность проявить свою силу и, прежде всего, чтобы получить ответ на главный вопрос своей жизни.

0: Классический пример этого вечного поединка я наблюдал не далее, как прошлым вечером. Мы ехали в машине всей семьей, и мальчики обсуждали, какую машину они хотели бы водить, когда придет их время обзавестись собственным средством передвижения. «Я бы хотел обзавестись хаммером или мотоциклом, может быть, даже танком. А ты как думаешь, папа?»
1: «Я за хаммер».
0: «Мы могли бы поставить на его крышу пулемет». «А ты, мам, ты бы какую машину мне посоветовала?» Знаете, что она ответила? «Безопасную». Стейси прекрасная мать. Она так редко ругается и ворчит, что иногда я сомневаюсь, бывает ли она вообще чем-то недовольна. Она не давала воли гневу, когда мы с мальчиками попадали в какую-нибудь историю, которая заканчивалась большими потерями или кровопролитием. Ее первая реакция – безопасная машина, настолько естественная, настолько понятная. В конце концов, она – воплощение Божьей нежности. Но если мать не позволит своему сыну стать опасным, если не позволит отцу забрать его у себя, она лишит его мужественности. Совсем недавно я прочитал историю о женщине, находящейся в разводе с мужем, которая пришла в бешенство, когда ее бывший муж захотел взять сына с собой на охоту. Она попыталась получить официальный документ, согласно которому отцу запрещалось бы рассказывать сыну о том, как обращаться с оружием. Это и есть лишение мужественности. «Моя мама не разрешила бы мне поиграть с G.I. Joe», – пожаловался мне один молодой человек. Другой сказал: «Мы живем на восточном побережье, рядом с парком аттракционов. Там есть старое рыболовное судно, деревянное. Но моя мама никогда не разрешит мне залезть на него». Это тоже лишение мужественности. И в подобной ситуации совершенно необходимо активное вмешательство отца или другого.

0: Один из примеров такого вмешательства прекрасно показан в фильме «Совершенный мир». Кевин Костнер играет сбежавшего заключенного, который берет в заложники мальчика и направляется к границе страны. Но по мере того, как разворачиваются события, мы понимаем, что на самом деле герой Костнера не наносит мальчику вред, а спасает его. Когда Костнер похитил мальчика, на ребенке были короткие штанишки. Многие матери хотят, хотя и не отдают себе в этом отчета, чтобы их сыновья никогда не выросли из детских штанишек. Они хотят, чтобы их маленький ягненочек всегда был поблизости. По мере того, как шли дни, я бы добавил дни, проведенные бок о бок, Костнер и мальчик, который рос без отца, становились ближе друг к другу. Когда Костнер узнает, что мать не разрешала сыну плавать на лодке, он приходит в ярость. Затем мы видим сцену, в которой мальчик, размахивая руками, колесит по сельским дорогам на крыше автомобиля. Для него это стало приглашением в мужской мир. Мир, в котором есть место опасности. Приглашение же подразумевает ободрение. Ты сможешь с этим справиться. Ты из этого мира. Наконец наступает момент, когда Костнер покупает мальчику настоящие штаны. Этот фильм проникнут удивительным символизмом. Но ребенок не хочет переодеваться у него на глазах. Это скромный, застенчивый мальчик, которому еще предстоит улыбнуться в этой истории. Костнер чувствует что-то не так.
1: «Что случилось? Ты не хочешь, чтобы я увидел твой член?»
2: «Он маленький».
0: «Что?»
2: «Маленький».
1: «Да кто тебе это сказал?»
0: Мальчик, его зовут Филипп, молчит. За этим молчанием скрывается недостаток мужественности и стыд. Отцовского голоса не слышно, поэтому Костнер вмешивается и говорит:
1: «Дай-ка я посмотрю, я сразу скажу тебе».
0: Мальчик неохотно раздевается.
1: «Нет же, Филипп, для мальчика твоего возраста это вполне приличный размер».
0: На лице ребенка появляется улыбка, как будто солнце выходит из-за туч, и зрителю становится понятно, что мальчик пересек эту главную для него границу, за которой начинается мужской мир. Трудно сказать, что такое мужественность, но каждому мальчику она необходима точно так же, как пища и вода. Это нечто, чем обмениваются мужчины. Традиционный метод воспитания сыновей, заметил Роберт Блай, который применялся на протяжении тысяч и тысяч лет, который был очень важен и для отцов, и для сыновей, живущих в очень тесной, убийственно тесной близости, заключался в обучении отцом сына своей профессии. Это могло быть земледелие и животноводство, или плотницкое, кузнечное, или портняжное дело. Мой отец научил меня ловить рыбу. Мы часто проводили вместе долгие дни на реке, в лодке, пытаясь поймать рыбу. Я никогда в жизни не забуду, как он радовался за меня, когда мне удавалось что-то поймать. Но сама рыба никогда не представляла для нас особой ценности. Самой большой ценностью была радость, общение, ощущение причастности к мужскому делу. «Молодец! Настоящий тигр! Давай-давай, тащи ее! Вот так! Отлично сработано!» Послушайте мужчин, когда они с теплотой говорят о своих отцах, и вы услышите нечто подобное. «Мой отец научил меня чинить трактор, делать финт, охотиться на перепелов. И если не вдаваться в детали, то самое главное, что в такие моменты отцы дают сыновьям свое мужское благословение». В большинстве первобытных племен отцы и сыновья проявляют удивительную терпимость по отношению друг к другу, говорит Блай. Сыновьям надо многому научиться, поэтому отцы и сыновья часами находятся вместе, пытаясь изготовить наконечники для стрел, или починить копье, или загнать дикое животное. Когда отец и сын так много времени проводят вместе, что еще делают некоторые отцы и сыновья, то можно сказать, что некая субстанция, необходимая почти так же, как пища, передается от старшего младшему. Именно поэтому мои мальчики так любят бороться со мной, и все здоровые мальчики любят бороться со своими отцами. Им нравится физический контакт. Они любят прикасаться к моей щеке, ощущать покалывание моей щетины. Им нравится чувствовать мою силу и пробовать свою на мне. И именно эта проба сил так важна. Становясь старше, сыновья пытаются мериться со мной силами. Сегодня утром на это отважился Люк. Я был на кухне, готовил завтрак. Люк решил воспользоваться моментом, тихо спустился по лестнице и подкрался ко мне сзади. Когда он подошел достаточно близко, то с силой ударил меня. Это было больно. Но им необходимо было видеть, что это больно. Так ли они сильны, как их папа? Становятся ли они сильнее? Можно ли это проверить? Я никогда не забуду тот день, когда в пылу борьбы Сэм разбил мне губу до крови. Это произошло, скорее всего, случайно. Вынужден с сожалением признаться, что сначала сын отпрянул от меня в страхе, что с моей стороны последует вспышка гнева. Но, к счастью, в тот раз я просто вытер кровь, улыбнулся и сказал: «Ух ты, неплохой удар!» Он просиял, можно даже сказать, надулся от гордости. Ему удалось сильно ударить меня. Эта новость мгновенно разнеслась по всему дому, так что тут же появились его младшие братья. Они смотрели на нас во все глаза, удивленные тем фактом, что одному из них удалось пустить кровь. Открывались новые возможности. Может быть, молодые бычки смогут бросить вызов старому быку.

первобытном обществе люди верили, что мальчик становится мужчиной лишь благодаря тому, что совершается особый ритуал и прикладываются определенные усилия, лишь благодаря активному вмешательству более зрелых мужчин, напоминает нам Блай. Отец или другой мужчина должен активно вмешаться в процесс воспитания, а мать должна отпустить от себя своего сына. Блай описывает ритуал, совершаемый в одном из племен, который предполагает, как и все подобные ритуалы, что мужчины уводят мальчика для обряда инициации. Но в этом случае, когда они возвращаются, мать мальчика притворяется, что не знает его. Она просит представить ее молодому человеку. Это прекрасный пример того, как мать может помочь своему сыну стать частью мира его отца. Если она этого не сделает, то в дальнейшем сын может столкнуться с большими неприятностями, особенно когда женится. Между матерью и сыном устанавливается эмоциональная связь, которую можно назвать эмоциональным инцестом. Женившись, он старается сохранить верность сразу двум женщинам. Вот почему в Писании сказано: «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей». Иногда, когда мать не хочет отпустить сына, он отчаянно пытается оторваться от нее. Обычно это происходит в подростковый период и часто принимает уродливые формы. Иногда молодой человек начинает говорить своей матери ужасные вещи. Мать чувствует себя отвергнутой, сын чувствует себя виноватым, но он знает, что просто должен оторваться от нее. Так было в моем случае, и мои отношения с матерью с того момента, как я вступил в переходный возраст, уже нельзя было назвать хорошими. Я обнаружил, что многие, очень многие взрослые мужчины недовольны своими матерями, но затрудняются назвать причину своего недовольства. Они просто чувствуют, что тесное общение между ними невозможно. Мой друг Дэйв признался: «Я ненавижу звонить своей маме. Она всегда говорит что-то типа: «Ах, я так рада слышать твой сладкий голосочек». Мне 25 лет, а ей по-прежнему нравится называть меня своим маленьким ягненочком». Каким-то образом он чувствует, что близкие отношения с матерью могут пагубно повлиять на процесс его возмужания, что он может вернуться обратно в детство. Это бессознательный страх, но он показывает, что в его жизни были пропущены два важных момента. Мать не позволила ему оторваться от себя, а отец не забрал его у нее. Даже если матери не удается вести себя правильно, ситуацию может спасти вмешательство отца. Давайте вернемся к истории о скалолазании и Сэме. «Ты правда думаешь, что я повел себя как настоящий мужчина?» Сэм не спросил: «Ты правда думаешь, что я хороший мальчик?» Он спросил, достаточно ли он силен, хватит ли ему смелости справиться с трудной ситуацией. Переход мальчика в мир мужчин будет сопровождаться многими подобными моментами. Задача отца – подготовиться к ним, побудить своего мальчика задавать эти вопросы, не пропустить момент, когда они возникнут, и вовремя сказать «да» своему сыну. «Ты достаточно мужествен». Вот почему самые глубокие раны наносят мальчикам их отцы. Как сказал Бучнер, если незнакомые люди и новые впечатления могут потрясти мир ребенка, то люди, которых он любит и знает, могут перевернуть этот мир с ног на голову.

0: Дэйв помнит тот день, когда ему нанесли рану. Его родители ссорились на кухне. Отец осыпал оскорблениями мать. Дэйв вступился за нее, и отец взорвался. Я не помню всех слов, что он сказал, но я запомнил его последние слова. «Ты просто маменькин сынок!» – прокричал он. Затем он вышел из кухни. Возможно, если бы в целом у Дэйва были хорошие, близкие отношения с отцом, такая рана могла бы затянуться, могла бы быть залечена словами любви. Но этот удар был нанесен после долгих лет взаимного отчуждения. Отец Дэйва часто пропадал на работе с раннего утра до позднего вечера, поэтому редко проводил время вместе с сыном. Кроме того, Дэйв чувствовал, что отец уже давно разочаровался в нем. Он не был талантливым спортсменом, каким хотел бы видеть его отец. Он испытывал сильный духовный голод и часто посещал церковь, что в глазах отца было абсолютно никчемным занятием. Поэтому те слова стали для Дэйва последним ударом, смертельным приговором. Лин Пейн сказал, что когда отношения между отцом и сыном складываются правильно, раскидистые и дающие укрытие дереву мужественности и силы, растущие в отце, защищает и питает хрупкие ростки мужественности, пробивающиеся в сыне. Отец же Дэйва взял топор и нанес сокрушительный удар по молодому деревцу. Как бы мне хотелось, чтобы этот случай был исключением. Но я с сожалением должен отметить, что слышал множество историй, похожих на эту. Например, от молодого человека по имени Чарльз, который любил играть на пианино. Его отец и братья были профессиональными спортсменами. Кто знает, сколько всего накопилось в душе отца за годы презрительного отношения к сыну-отщепенцу. Но однажды, когда отец с братьями вернулся домой после тренировки и увидел Чарльза, играющим на пианино, Чарльзу досталось по полной программе.
1: «Да ты просто гомик!» –

0: Другой мужчина, ровесник моего отца, рассказал мне о своем безрадостном детстве. Его семья переживала нелегкие времена, и его отец-алкоголик, который частенько сидел без работы, договорился о том, чтобы сын батрачил у соседа на ферме. Однажды, работая в поле, мальчик увидел, как подъехала машина его отца. Ребенок не виделся с отцом уже несколько недель и помчался ему навстречу. Но прежде чем он успел добежать, отец сгреб деньги, заработанные сыном, и, увидев, что мальчик бежит к нему, запрыгнул в машину и умчался прочь. Мальчику было 5 лет. В тех случаях, когда отцы имеют вспыльчивый характер, их ответ, который получают их сыновья на свой самый главный вопрос, оказывает разрушительное действие. Достаточно ли я сильный, чтобы справиться с трудной ситуацией? Похож ли я на настоящего мужчину, папа?
1: Нет, ты, маменькин сынок, идиот, гомик, просто чайка.
0: Вот приговоры, которые определяют жизнь будущего мужчины. Такие душевные раны напоминают раны огнестрельные. Они могут причинять невыносимую боль, особенно если оскорбления сопровождаются физическим или сексуальным насилием, от которого ребенок страдает годами. Без квалифицированной помощи многие мужчины никогда не оправляются от подобных ран. Но есть одна общая черта, характерная для ран, нанесенных обвинениями. Они очевидны. Скрытые раны совсем другие. Они губительны, подобно злокачественной опухоли. Из-за своей незаметности эти раны часто не обнаруживаются, и впоследствии это плохо залечивается. Мой отец был во многих отношениях хорошим человеком. Он познакомил меня с Диким Западом, научил ловить рыбу и разбивать лагерь. Я до сих пор помню бутерброды с жареными яйцами, которые он готовил нам на обед. Каждое лето я работал на ранчо его отца, моего дедушки, и мы с ним изучили все западное побережье во время долгих переездов из Южной Калифорнии в Орегон, частенько делая крюк, чтобы порыбачить в Айдахо или Монтане. Но, как многие мужчины его поколения, мой отец никогда не пытался разобраться в собственных душевных ранах. И когда его жизнь стала катиться под уклон, он начал пить. Мне тогда было 11-12 лет, критический период на пути превращения мальчика в мужчину, так как в этом возрасте всплывает на поверхность самый главный мужской вопрос. И в тот самый момент, когда я отчаянно пытался понять, что значит быть настоящим мужчиной и смогу ли я справиться с трудностями жизни, мой отец отстранился от меня, не отвечал на мои вопросы. Позади дома у отца была мастерская, примыкающая к гаражу, и он часами сидел в ней в полном одиночестве, читая, разгадывая кроссворды и выпивая. Для моего сердца это стало незаживающей раной.

0: Как сказал Блай, если вы не получаете никакого благословения от своего отца, это наносит вам травму. Если вы, будучи ребенком, не видите своего отца, никогда не проводите время вместе с ним, если у вас нет с ним близких отношений, если он постоянно отсутствует, пропадает на работе, то это тоже наносит вам травму. Отец моего друга Алекса умер, когда его сыну было 4 года. Для Алекса солнце закатилось и никогда уже не поднималось над горизонтом. Как мог маленький мальчик понять это? Каждый вечер Алекс стоял у окна и ждал, когда его отец вернется домой. Так продолжалось около года. У меня есть много пациентов, чьи отцы просто ушли и никогда больше не вернулись. Например, так произошло со Стюартом, чей отец просто встал и ушел, а мать, женщина беспокойная, была не в состоянии воспитать сына. Поэтому Стюарта отправили к его тете и дяде. Развод или уход отца из дома – это рана, которая никогда до конца не заживает, так как мальчик или девочка думает, что если бы он или она вела себя лучше, папа не ушел бы из дома. Некоторые отцы наносят своим сыновьям рану просто своим молчанием. Они вроде бы рядом, но на самом деле они отсутствуют. Такое молчание способно оглушить. Я помню, что в детстве хотел, чтобы мой отец умер, и чувствовал невыносимую вину за это желание. Теперь я понимаю, что на самом деле хотел, чтобы кто-то подтвердил, что я ранен. Мой отец отсутствовал, хотя физически он был поблизости. Поэтому я жил с раной, которую никто не мог увидеть и понять, откуда она взялась. Если у мальчика молчаливый, пассивный или вечно отсутствующий отец, то вопрос сына остается без ответа. Смогу ли я справиться со сложной ситуацией? Похож ли я на настоящего мужчину, папа? За молчанием отца скрывается следующий ответ.
1: Я не знаю, сомневаюсь. Тебе придется самому это выяснить. Может быть и нет,

У каждого мужчины есть рана. Я ни разу не встречал мужчину, который не был бы когда-то ранен. Неважно, насколько вы довольны своей жизнью, вы живете в несовершенном мире, полном несовершенных людей. Ваша мать или отец могут быть просто прекрасными родителями, но они не могут быть совершенными. Они – дети Адама и Евы. Поэтому в этом мире нет дороги, на которой ты был бы застрахован от ран, а каждая рана, будь то явная или скрытая, несет с собой послание. Это послание является для нас реальным и действенным, абсолютно действенным, потому что обладает большой силой. То, как мы реагируем на него, влияет на формирование нашей личности совершенно определенным образом. Отсюда проистекает наша склонность надевать на себя маску. Большинство мужчин, которых вы знаете, живут под прикрытием этой маски, принимают позу, которая напрямую связана с их раной. Позвольте мне прояснить этот вопрос. Послание, которое несла с собой моя рана, нанесенная отцом, поглощенным собственными битвами, было простым. «Ты сам по себе, Джон. Тебе не на кого положиться, некому показать тебе правильный путь. И самое главное, некому сказать тебе, являешься ли ты настоящим мужчиной или же нет. Главный вопрос твоей души останется без ответа». Каким образом это отразилось на мальчике? Во-первых, я стал неуправляемым подростком. Меня выгнали из школы, у меня были приводы в полицию. Мы часто неправильно толкуем подобное поведение, называя его юношеским бунтом. На самом же деле это крик о помощи, о необходимости вмешательства. Даже после того, как Бог чудесным образом спас меня в возрасте 19 лет, и я стал христианином, рана не зажила. Как сказал мой дорогой друг Брент, когда вы становитесь христианином, ваши проблемы...

так же. Но мое поведение делало несчастными окружающих меня людей. Людей, которым я причинил боль или которых бросил, включая моего отца. Я был близок к тому, чтобы разрушить свой брак и, несомненно, потерять свое сердце. Ведь для того, чтобы жить той жизнью, которую я для себя избрал, я должен был в буквальном смысле похоронить свое сердце или загнать его в угол. Я не мог признать, что нуждаюсь в чем-то, что я слаб. Вот что получается, когда вы надеваете на себя маску. Если вы спросите мою жену, были ли наши отношения теплыми или дружескими первые 10 лет совместной жизни, возможно, она ответит положительно. Но если бы вы спросили ее, чего не хватало нашему браку, чувствовала ли она, что наша лодка дала течь, она ответила бы вам без промедления: «Я была не нужна Джону». Видите ли, таков был мой девиз: «Мне никто не нужен». Моя рана была глубокой и незалеченной, и послание, которое она несла с собой, казалось неизменным: «В этой жизни я сам по себе».

меня есть еще один друг, Стэн, преуспевающий адвокат и просто хороший парень. Когда ему было около 15 лет, его отец покончил жизнь самоубийством, засунул пистолет себе в рот и нажал на курок. Его родственники попытались сделать вид, что ничего не произошло. Трагедия была забыта, и о ней никогда не говорили. Послание, которое несло с собой это мрачное событие, звучало примерно так. «У тебя темное прошлое. О мужественности в твоей семье не принято рассуждать. Любое ее проявление – это насилие и зло». В результате мальчик решил: «Я никогда не совершу ничего хоть немного опасного, рискованного или необдуманного. Я никогда не буду таким, как мой папа». Сколько мужчин дали себе подобное обещание? «Я не сделаю и шага в том направлении, в каком двигался он. Я буду самым хорошим парнем, каких вы только встречали». И знаете что? Он таким и стал. Стэн – самый милый парень из всех, что вам встречались. Мягкий, заботливый, тихий, с творческими способностями. Но сейчас он ненавидит все эти свои качества. Он ненавидит саму мысль о том, что он такой бесхарактерный, что он никому не может дать отпор, не может сказать «нет», не может постоять за себя.

Существует два основных варианта реакций на боль, которую причиняет нанесенная рана. Мужчины либо пытаются каким-то образом заглушить боль и ожесточаются, либо пытаются претерпеться к боли, свыкнуться с ней и становятся пассивными. Часто мы наблюдаем странное сочетание того и другого. Взгляните, к примеру, на молодого человека студенческого возраста. С одной стороны, он отращивает козлиную бородку, как бы говоря этим: «Со мной шутки плохи». А с другой стороны, носит бейсболку задом наперед, словно желая добавить: «Но на самом деле я маленький мальчик, не надо ничего от меня требовать». Как это понимать? Ты сильный или ты слабый?

Помните Алекса, который стоял у окна в ожидании отца, который так никогда и не вернулся? Вы ни за что не догадались бы о его прошлом, если бы встретили этого парня уже в колледже. Это был самый настоящий мужчина, потрясающий футболист. Он много пил, вел разгульную жизнь, и каждый парень стремился быть похожим на него. Он ездил на грузовике, жевал табак, любил выезжать на природу. Он даже ел стекло. Я не шучу. Это был его коронный номер на вечеринках. Сногсшибательная демонстрация силы. Он действительно откусывал небольшой кусок стекла, медленно пережевывал его и проглатывал. Когда он работал вышибалой в одном злачном заведении, то устраивал такие впечатляющие шоу, чтобы припугнуть взорвавшихся посетителей. Но это было всего лишь шоу, стремление быть крутым мачо. Чарльз, музыкально одаренный мальчик, который любил играть на пианино и которого отец назвал гомиком, как вы думаете, что произошло с ним? С того дня он больше никогда не играл на пианино. Спустя годы, уже ближе к 30, он все еще не знал, чем ему заняться в жизни. У него не было страстного увлечения, он не мог найти дело по душе. Не получилось у него и связать свою жизнь с женщиной, которую он любил. Он не смог жениться на ней, потому что был крайне неуверен в себе. Но так и должно было случиться, ведь в детстве у него отняли его сердце. Дэйву сейчас тоже за 20. Он не может найти своего места в жизни из-за ощущения собственной незащищенности, из-за постоянного желания стать более жестким. Он не чувствует себя настоящим мужчиной и думает, что никогда им не станет. Как и многие другие, он не может научиться доверять окружающим его женщинам и мужчинам, которых он считает настоящими. Стюарт, брошенный своим отцом, вырос человеком, лишенным эмоций. В детстве его любимым персонажем был мистер Спок, инопланетянин из сериала «Звездный путь», который строил свою жизнь, опираясь исключительно на разум. Сейчас Стюарт – ученый, а его жена чрезвычайно одинока. Этим историям нет числа. Ребенок получает рану, а вместе с ней послание. С этого момента мальчик дает себе зарок, выбирает стиль жизни, который приводит к созданию ложного образа, некой маски, которую он на себя надевает. В основе всех этих событий лежит глубокая неуверенность в себе. Мужчина перестает жить в соответствии с желаниями своего сердца. Часто он чувствует, что зашел в тупик. Он либо парализован и не способен двигаться, либо не в состоянии прекратить движение. Конечно, у каждой маленькой девочки тоже есть своя история. Но я расскажу об этом в последующих главах, где постараюсь показать, как мужчины борются за женское сердце. Позвольте же мне добавить еще несколько слов о том, что происходит с мужчиной после того, как он получает свою рану.

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение возникновения Церкви Фессалоникийцы. Перед нами первое послание к Фессалоникийцам, глава 2. Из первой главы, если вы были с нами, вы узнали о верных, преданных Господу братьях и сестрах, которые объединились в единую церковь. Во второй главе речь идет о пастыре, который создал эту церковь, о святом апостоле Павле, о чудесном наставнике, который учил делу Божьему и вел вперед свое детище, дабы расти в Боге. Апостол Павел был верным слушателем. Со всей своей физической и духовной силой свидетельствовал он о Господе. С огромным энтузиазмом говорил Павел с фессалоникийцами. Он был матерью для своей церкви и одновременно строгим отцом. И об этом нам говорит стих 7 и 8, все той же 2 главы, в первом послании фессалоникийцам. Давайте откроем 2 главу. Вот что нам говорит Священное Писание. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихие среди вас, подобно как кормилицам, нежно обходятся с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, возводили передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали любезны нам. Павел был преданным служителем Божьим. Он нежно обходился со своим созданием. Он любил их, как мать любит своих детей, полностью отдавался любви и доброте для своего детища. Как кормильница нежно обходился со своими детьми, кормил их. Так Павел очень осторожно, с усердием, обходился с церковью Фессалоникийской. Он создал эту церковь с огромным терпением. Павел растил новых верующих. Они еще младенцы в своей вере и требовали огромной заботы от своего пастора. И Павел делал все необходимое для них. Он был кормилицей, нежно обходящимся с детьми своими. Он захотел передать им Слово Божие, но тем самым полностью отдавал свою душу, дабы они стали любезны для Господа. Он был как мать, родившая малыша. Он вскармливал и заботился о церкви, как мать заботится о новорожденном. Моисей прошел через этот опыт. Он также был нам показан как кормилица. Помните, он выводил народ Израиля из Египта в новые земли. Как тяжелы были моменты, когда народ, шедший за ним, стал жаловаться, ссылаясь на сложности. Но Моисей дал им понять, что они тем самым сердят Господа. И очень тяжело взвалить весь груз трудностей на свои плечи. Он их жалел. Это был народ Израилев, любимый Божий народ. И все-таки Моисей был верен своему народу и предан Господу. Он не мог оставить народ свой, ибо его возродил в вере. Он шел со своим народом и наставлял его. Был предан и Господу, и народу. Так же и Павел, он как кормилица нежно обходился с церковью Фессалоникийской, ибо она была его детищем. Он ее возродил, он ее кормил, он ее восхвалял и растил. «Вы могли явиться с важностью, — говорил апостол Павел, — как апостолы Христовы, но есть тихие среди вас, подобные как кормилица, нежно обходятся с детьми своими. Так мы, без усердия к вам, восхотим передать вам не только Слово Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Итак, перед нами прошли картины, которые рисуют Павла как верного служителя, как заботящуюся мать. И вот мы подошли к образу отца, требовательного и беспокойного. Давайте обратимся к стихам с 9 по 12, все той же 2 главы. «Ибо вы помните, — он обращается, — церкви, труд наш изнурен, днем и ночью работая, чтобы не отяготить никого из вас, мы проповедовали Слово Божие. Свидетели вы и Бог. Как свято и праведно и безукоризненно поступал я перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы любили, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога. Без вашего вас свое царство и славу. Павел показан отцом церкви Фессалоникийской. Он пришел в этот город, где была иудейская синагога. Это он говорил с ними 3 субботы. Он проповедовал, открывая и доказывая им, что Христу надо было пострадать, а затем воскреснуть из мертвых. И вот сейчас Павел перед ними, он проповедует об этом. И люди, которые его слушали, уверовали, и возникла новая церковь, детище святого апостола Павла. Он создал ее, и как родитель полностью отвечал за свое чадо, как заботливая мать нежно оберегала своего младенца, и одновременно как отец, беспокоящийся о своем дите, отдавал все для своего детища. Павел отдавал все обязанности отца и матери. Итак, здесь показано, что же делал Павел. Он работал для своего детища. Труд наш до изнурения, ночью и днем я работал, чтобы не отяготить вас, и проповедовал у вас благовестие Божие. Вы видите, апостол Павел работал для своего детища, как любой отец, который должен содержать семью. Второе, что же он делал? Он поступал праведно, дабы быть примером для них, о чем свидетельствует 10 стих. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступал я перед вами, верующими». И третье, о чем говорит стих 11-12, это то, какое слово нес Павел для детей своих, для верующих. «Потому что вы знаете, для каждого из вас я как отец. Мы просим и убеждаем, и умоляем вас поступать достойно Господу Бога, ибо Он открывает для вас ворота Свои царства и дает вам славу Свою». Итак, работа, образ жизни и все сказанное им были чудесными подтверждениями, характеризующие заботливого хорошего отца, святого апостола Павла. Итак, он работал и днем, и ночью, с усердием, дабы не отягощать никого из церкви. Он нес им Слово Божие. Он не только организовал церковь, он и трудился для Господа на благо церкви. Он хотел поставить церковь на путь истинный, вложить веру и нужный фундамент. Он работал, как любой отец, на содержание своей семьи. И все он делал для того, что не только хотел передать им благовестие Божие, но и полностью отдавал свою душу для них, потому что все они стали любезны для святого апостола Павла. Павел делал все для церкви Фессалоникийской. И вот что он говорил во 2-м послании к Коринфянам. «Я не буду отягощать вас, ибо я еще не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Павел создал церковь и тяжело работал для нее, и работал для изнурения. Он был чудесным примером для подражания церкви Фессалоникийской. Он справедливо и праведно поступал. Он был Божьим сыном и старался не грешить. Стих 10 подтверждает мои слова. «Свидетели вы и Бог, как свято, праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Праведно и безукоризненно поступал он перед верующими. Образ жизни и труд Павла показали его как заботливого родителя. Он полностью отдавал всего себя для них. Он чистый служитель. Как не восхвалять этого человека? Каким хорошим отцом и пастором стал Павел для церкви Фессалоникийской? Он создал и растил их, показывая примеры всем, через свою жизнь. Мы подошли с вами к стихам 11 и 12. А через них мы видим, что Павел не только работал и был чудесным примером для них через труд свой, но также и примером через уста свои. Что говорил Павел? Что он нес для них? Давайте обратимся к Библии, потому что вы знаете, как для каждого из вас я отец. Вы просили, убеждали и умоляли вас поступать достойно Бога, который призвал вас в свои царства и дал вам славу. Он учил верующих Слову Божьему, ибо знал, что знания эти помогут расти церкви в вере, служить Господу, как служил он, Павел. Павел старался быть вместе со всеми, с каждым из них. Он работал, достойно жил и учил Слову Божьему во всем быть примером. Так зачем Павел все это делал? Какова была его цель? А ответ прост. Он желал, чтобы все верующие церкви поступали достойно Богу, призвавшего всех нас в свои царства и давшего нам славу. Если мы будем жить праведно, то придем в Царство Божие и обретем Его славу. Какой чудесный пример для каждого из нас есть Павел. И на этом, дорогие друзья, я хочу завершить нашу сегодняшнюю программу. Пусть Павел будет для вас примером. И по традиции хочу сказать вам, будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие, книга Исход, 20 глава и 7 стих мы читаем. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Третья заповедь, подобно второй, в большом пренебрежении в наше время. Лишь тогда мы узнаем, как велика эта заповедь, когда увидим, как велико преступление нарушения этой заповеди. Внимательное чтение этой заповеди убеждает нас, что произносить имя Бога напрасно – немаловажное преступление. Предупреждение гласит, что Господь не оставит без наказания всех преступников этой заповеди. Преступление этой заповеди не является непростительным грехом, но злоупотребление именем Господа не может быть прощено без раскаяния. В Ветхом Завете преступление этой заповеди каралось смертью. Рассмотрим злоупотребление и произношение имени Бога напрасно в некоторых явлениях нашей ежедневной жизни. Один из страшных пороков современного человечества – это сквернословие и ругань. Сквернословие стало обычным явлением нашей жизни и увеличилось до таких размеров, что захватило мужчин и женщин, старых и малых. Поколение назад сквернословие среди женщин было неслыханным явлением. Теперь это распространено среди женщин, как и среди мужчин. Ругань вошла в ежедневную жизнь народа в такой мере, что миллионы людей не могут произнести слово, чтобы не призвать имени Бога напрасно. Преподаватели в классах, офицеры в своих частях, даже литераторы в своих сочинениях вместо обычного пропуска неприличных слов сегодня все открыто нарушают третью заповедь, призывая и произнося имя Бога напрасно. Нет надобности больше доказывать тот ужасный рост сквернословия наших дней. Лучше спросим себя, что делать, чтобы избавиться от этого страшного порока? Начнем о себя. Проверим себя, чтобы в нашей речи не было нарушения третьей заповеди. Слово Божие в Новом Завете учит нас, чтобы наша речь была проста и чиста, как подобает людям, чтущим Бога и верующим в Иисуса Христа. Мы читаем из послания к Колоссянам, 4 глава. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Также из послания Якова, 3 глава. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Мы должны влиять на окружающую нас среду и сдерживать рост руганий в жизни других людей». В записях американской армии есть приказ, изданный первым президентом Соединенных Штатов Америки Георгием Вашингтоном, подписанный в июле 1776 года в городе Нью-Йорке, в котором сказано следующее. «Мне последовал доклад, что глупая и невежественная практика руганий и сквернословия, доселе неслыханная в американской армии, входит в обычай. Я надеюсь, что офицеры своим примером и влиянием позаботятся о том, чтобы пресечь этот обычай, и что офицеры и рядовые должны сознать, что мы не можем ожидать благословения неба, если будем огорчать Бога нашим неразумением». В к этому необходимо сказать, что привычка эта так низка и так злая, что всякий человек, хранящий свое достоинство, должен презирать и избегать ее. Мы не должны забывать слов Христа, который говорит: «Да будет слово ваше «да», «да», и «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого». Верующий во Христа, как Сына Божия и своего Спасителя, всегда будет обращать свое внимание на Него, как своего Учителя и Наставника, и соблюдать то, что Он повелел, особенно в своей речи, которая должна быть простой и чистой. Внимательно изучая третью заповедь, мы видим, что Господь предупреждает от призвания Его имени напрасно. Но во многих случаях нашей жизни мы закрепляем наше слово призванием имени Божия, что не нарушает третьей заповеди, наоборот, укрепляет наше слово и обет перед людьми и Богом. Призвание или произношение имени Бога во время наших обетов очень важно и необходимо. Нарушение брачных обетов в наши дни так сильно распространилось, что брачные обеты стали насмешкой и презрением многих. Всякий, боящийся Господа, содрогается при чтении многих и частых разводов, которые практикуются актерами, богатыми и другими обществами людей, потерявшие страх Божий и сознание ответственности за свое слово перед Богом. Все это является доказательством нарушения моральных основ общества наших дней. Дорогое чадо Божие, если ты однажды дал свое обета, слово обета служить твоему Господу чисто, верно и свято, в святой заповеди крещения, храни твой обет Господу, не нарушая его твоим непослушанием и преступлением заповедей Господних. Будь верен Господу до смерти, и Он даст тебе венец жизни. Теперь мы рассмотрим применение третьей заповеди в связи нашей молением и поклонением Господу. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Это значит, в наших молитвах, служении и христианской жизни мы должны быть серьезны, искренни и набожны. Соблюдать только внешнюю форму богослужения значит приступать эту заповедь. Даже наше честное произношение имени Господа в наших молитвах, тогда, когда мы не серьезны, когда мы в молитвах ищем слов и не находим, и не находя их, заменяем словом «Господи», свидетельствует против нас и нашего небрежного отношения к призванию имени Бога. Христос сказал, и это мы читаем из Евангелия от Матфея, 7 глава, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Дорогой слушатель, молишься ли ты Богу? А если молишься, то не произносишь ли ты имени Господа Бога твоего напрасно? Когда Моисей стоял с народом израильским на границе обетованной земли, он припомнил народу, что произошло 40 лет назад. Моисей сказал Израилю: «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо». Но после этого Господь сказал Моисею: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». В этом страхе Божьем перед Его именем и Его лицом мы крайне нуждаемся в наши дни для соблюдения Его заповедей. «О, если бы сердце наше было таково, как выражается Господь, чтобы бояться Господа и соблюдать все Его заповеди». Дорогой слушатель, все сказанное о третьей заповеди приводит нас к заключению, что Бог наш свят, справедлив и взыскателен. Мы не осмелимся злоупотреблять именем уважаемого нами человека, чтобы не огорчить его, тем более именем нашего Бога и Сына Его, Господа Иисуса Христа. В твоей ежедневной жизни не только не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, но при всяком вспоминании и упоминании имени Бога, Христа и Духа Святого хвали и прославляй имя Бога, величай Его, молись Ему и призывай Его сердцем полным смирения, любви и поклонения Господу, и Он благословит тебя. Боже, славим мы Тебя и хваление приносим, вечный песен поем Тебе и сердца к Тебе возносим. Преклонившись пред Тобой, величаем, Царь благой. Слава Троице вовек, Дух Святой, Отец Небесный, Сын и Бога человек, воплотившийся чудесно, да прославит все сердца имя Господа Христа. Аминь.

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Снова подошло время выхода программы в эфир. И снова я рада встретиться с вами, дорогие друзья. Я ведущая Елена Делюк. В предыдущих программах я рассказывала о семье известного христианского психолога Джеймса Добсона, который является автором ряда книг, посвященных проблемам брака и воспитания детей. Что интересно, с ним самим было также довольно проблем. Читая его книги, приходится удивляться, как умудрились его родители воспитать из такого трудного подростка нормального человека, который к тому же стал еще и психологом и теперь сам консультирует многих родителей. Послушайте, к примеру, одно из его свидетельств. Должен сказать, что моя мать была мастером окопной войны в мои упрямые подростковые годы. Мой отец был служителем и часто отсутствовал по долгу службы, поэтому мама несла основную ответственность за мое воспитание. В эти годы моим учителям тоже доставалось, и несколько раз меня вызывали к директору школы, где я выслушивал суровые лекции и даже получил несколько шлепков жестким резиновым шлангом. Это тогда разрешалось. Дисциплинарные меры не изменили моего дурного поведения, и мать сильно расстраивалась из-за моей безответственности и плохой успеваемости. Вскоре ее терпению пришел конец. Однажды после школы она посадила меня перед собой и твердо сказала: «Я знаю, что ты валяешь дурака в школе и не выполняешь домашних заданий. Я также знаю, что у тебя проблемы с учителями». Мне всегда казалось, что у нее есть целый штат детективов, который во всех подробностях докладывает ей о моей личной жизни. Хотя сегодня я думаю, что она просто была очень проницательной и умной женщиной с невероятной интуицией. Она продолжила: «Ну так я все обдумала и решила, что я ни во что вмешиваться больше не буду. Я не буду тебя наказывать. Я не отниму у тебя твоих привилегий. Я даже говорить на эту тему больше не буду». Я уже был готов улыбнуться с облегчением, когда она сказала: «Я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Если когда-нибудь директор школы вызовет меня по поводу твоего поведения, я тебе обещаю, что на следующий день я пойду вместе с тобой в школу. Весь день я буду ходить за тобой хвостом. Я буду держать себя за руку перед всеми твоими друзьями в коридорах и на обеде, и в течение целого дня я буду слушать все твои разговоры. Когда ты сядешь в классе на свое место, я пододвину к тебе свой стул или даже сяду на твой стул рядом с тобой. В течение целого дня я буду неотрывно следовать за тобой повсюду». Это обещание привело меня в ужас. Постоянное присутствие мамочки рядом со мной в общении с моими друзьями было равносильно общественному самоубийству. Хуже наказания не бывает». Думаю, учителя удивлялись и никак не могли понять причину моего внезапного исправления и поразительного взлета успеха в школе к концу года. Я просто не мог допустить, чтобы мама получила этот роковой звонок от директора школы. Моя мама знала, что угроза физического наказания далеко не самый лучший способ мотивировать подростка на разумное поведение. И тогда у нее возникла более эффективная идея.

0: у родителей возникает немало вопросов, касающихся воспитания детей. В своей книге «Исчерпывающие ответы» Джеймс Добсон ответил на множество таких вопросов. Возможно, вам будет интересно услышать ответы на некоторые из них. Ответы Джеймса Добсона читает Сергей Бриштель. В нашей семье очень трудно установить добрые отношения, потому что наши маленькие дети ничем не интересуются. Когда мы читаем Библию, они зевают и хихикают. С другой стороны, мы чувствуем, как важно учить их молиться и познавать Божье Слово. Не можете ли вы помочь нам советом?
1: Краткость – вот что здесь нужно. Нельзя ожидать, что дети поймут и оценят длительные духовные занятия взрослых. Для дошкольников вполне достаточно 4-5 минут, посвященных чтению одного или двух стихов из Библии с последующей короткой молитвой. Нельзя принуждать маленьких детей к осознанию вечных истин.
0: С недавнего времени мы стали замечать, что наш 7-летний сын жестоко обращается с животными. Неоднократно соседи жаловались, что он мучает их собак и кошек. Конечно, мы наказывали его, но хотелось бы узнать, насколько серьезные опасения должно вызывать у нас такое поведение.
1: Жестокость к животным зачастую симптом серьезного психологического расстройства, которое может установить лишь специалист. Совершающие подобные поступки дети далеко не всегда просто проходят определенный период роста. Такое поведение должно стать тревожным сигналом, возможны эмоциональные проблемы, с которыми будет нелегко справиться. Не хочу без надобности тревожить вас, и тем не менее, преступники, которые совершали насилие над личностью, как правило, были безжалостны к животным в детстве. И я посоветовал бы вам отвести сына к психологу, чтобы он дал оценку его психическому здоровью. И ни в коем случае не допускайте бессердечного отношения к животным.
0: Что бы вы посоветовали нам с мужем? Мы делаем все возможное и даже больше, чтобы воспитать наших детей как должно. Существует ли какой-нибудь способ добиться взаимопонимания с ними?
1: Самый лучший способ наладить добрые взаимоотношения и заставить детей слушаться, проводить с ними свободное время, вместе развлекаться, радоваться, еще до того, как возникнут проблемы с послушанием. После таких моментов любви, тепла и духовной близости у малыша возникает меньше соблазнов противоречить или испытывать на прочность отношения. Много конфликтов можно избежать, построив крепкие дружеские отношения с детьми и тем самым подвинуть их к взаимодействию. И, конечно, вам нужно научиться гасить гнев как побудительную причину неповиновения малышей.
0: Расскажите о влиянии отца на дочь и о его роли в формировании их взаимоотношений.
1: Отцы имеют огромное влияние на дочерей. Многие физиологи считают, что отношения дочери с отцом решительно влияют на ее будущие романтические отношения с противоположным полом. Если он игнорирует дочь, она всю жизнь будет стараться найти ему замену в своем сердце. Если отец благожелателен и внимателен к дочери, она станет искать своего любимого среди похожих на него. Я также заметил, что уважение женщины к своему мужу существенно зависит от отношения ее к своему отцу. Если отец был невнимателен, придирчив и капризен по отношению к ней в подростковый период ее жизни, она может перенести свое неуважение к отцу на мужа. Но если отец был для нее воплощением любви и авторитета в мужском образе, тогда возрастают ее шансы построить в своей семье гармоничные супружеские отношения. Хороший отец оставляет глубокий след в душе дочери на долгие годы.

Что ж, я надеюсь, вы прислушались к этим советам. Но время передачи подходит к концу. Я прощаюсь с вами ровно на неделю и оставляю вам наш адрес. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До новой встречи в эфире, дорогие друзья. Да благословит вас Бог!

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Приветствую вас, друзья. Сколько стоит ваше время? Да-да, вы не ослышались. Я поинтересовался, знаете ли вы цену собственному времени. Время – это то, что вроде бы есть у всех. Правда, у одних его больше, у других уже, кажется, его меньше. И сегодня мы с вами поговорим о тайне времени.
3: Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 7 главу. Я буду читать со 2 стиха. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его, речь идет о братьях Иисуса Христа, сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время“. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало“. И давайте откроем еще книгу Деяний, 1 главу, и прочтем с 6 стиха. Деяния, 1 глава, с 6 стиха. Здесь речь идет о разговоре учеников со Христом. «Они, сойдясь, спрашивали его, говоря: „Не в это ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?“ Он же сказал им: „Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти“. Не в это ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Вот в этих двух отрывках, которых мы прочитали, есть очень похожие, перекликающиеся мысли между собой. И братья Иисуса Христа, и его ученики впоследствии пытались обратить его внимание на время, на то, как он распоряжался временем. Им казалось, что он время упускает. Братья считали, что он упускает возможности, не открывая себя людям, не идя в Иудею, не совершая всего того, что в его власти, не совершая это на виду пред людьми. Таким образом, по-человечески размышляя, он бы мог приобрести большее количество учеников, он бы мог стать более известным. И тогда, наверное, и в глазах братьев он бы приобрел больший авторитет. И они обращают его внимание, может быть, с какой-то ехицей даже, и говорят: „Почему ты не делаешь своих дел на виду, чтобы быть известным?“ Как бы неправильно, он вроде бы теряет время, тратит свое время, упускает возможность. И Христос им отвечает и говорит, что: „А мое время еще не настало“. Потом мы читали текст, где ученики, уже когда произошли многие события, когда они были свидетелями смерти, и уже мы читаем даже, что наступило новое время, время, когда уже они должны были принять Духа Святого, когда они должны были войти в эру служения Господу, в эру церкви. Они задали Христу конкретный вопрос. Они говорят: „Не настало ли время уже восстановить царство Израилю?“ А Христос отвечает очень неожиданно. И он говорит, что не ваше время вообще знать все времена и сроки, которые не ваше дело знать все времена и сроки, которые положил Отец в своей власти. Вот эти отрывки и ответы Иисуса Христа, честно говоря, заставляют задуматься о том, что же такое время. Что оно? Что оно из себя представляет? Знаете, мы очень неплохо научились сегодня исчислять время. Я сейчас говорю, и у меня перед глазами часы, которые мне подсказывают, сколько времени прошло и сколько еще может пройти, должно пройти, если Господь позволит. На руке часы. Мы встаем утром по звонку будильника. У нас есть сегодня многообразнейшие, разнообразные возможности, разные органайзеры в кармане, в телефоне, в компьютере дома. Или если у кого-то нет таких возможностей, в конце концов, на липкой бумажечке можно написать, чтобы не забыть, что мне нужно сделать, приклеить на холодильник или на зеркало, ну то, куда мы чаще ходим, кто к холодильнику, кто к зеркалу, чтобы не забыть. Вот там мы точно вспомним, что нам нужно сделать. Я сегодня пользовался великолепной возможностью, даром, который мне дал Господь, это моя супруга. Еще вчера начал просить ее, чтобы она мне напомнила, мне нужно сегодня после служения совершить очень важный звонок. И я говорю, пожалуйста, напомни мне, чтобы я не забыл позвонить этому человеку. Мы как бы вроде бы научились по-своему контролировать время. Но нам во всяком случае так кажется, что мы время контролируем. А на самом деле, если посмотреть немножко глубже, то мы научились за временем наблюдать. И просто смотреть, как оно идет. И вот мы слышали сейчас интересную мысль о праздности Содомы. Я слушал эти слова и подумал, что праздность, наверное, она подразумевает в себе еще и то, что человек неверно распределяет выделенное ему время. Вот как-то не так, как это предусмотрено самим Богом для него. Он считает, что тратит время правильно для себя, но у Бога другой взгляд на распоряжение временем мной лично. Знаете, я себе, когда задаю такие вопросы, вот вопрос о времени, о том, как я его могу контролировать, могу его считать вроде бы, я понимаю одну мысль, что если я напишу множество себе напоминаний, чтобы я что-то не забыл, если я буду знать все, но вдруг по какой-то причине я все-таки опоздаю на встречу или забуду совершить важный звонок, изменится ли что-то во времени? Время будет идти дальше. Время будет идти с той же скоростью, с какую ей заложил Господь, ему заложил Господь. Что еще интересно, если я даже постараюсь поспешить и прийти раньше, я буду стоять ждать, потому что время не может подстроиться под меня. Время не подстраивается под человека. Время не может изменить свою скорость, и оно не может изменить свое направление. Есть направление у времени, которое задал ему Господь. И это направление мы можем определить одним словом. У времени есть свойство проходить. Такая песня есть и стих. У времени есть свойство проходить. Время уходит. И мы все с вами свидетели того, как уходит время. Мое время, время родственников наших, время церкви уходит. Друзья, уходит время, и мы этому свидетели. И что интересно, время не умеет ждать. Если время нельзя обогнать, время нельзя остановить, как вы думаете, можно время обмануть, друзья? Можно ли обмануть время? Ну, вы знаете, мы понимаем, как христиане, вот умом понимаем, что время обмануть нельзя. Вот сердцем своим это понимаем. Но по факту мы стараемся поступать иначе. Мы порой пытаемся обмануть время. Мы себе говорим, что то, что я не сделал сегодня, когда я сделаю? Ну, в понедельник, в крайнем случае, да? Это завтра. Мы это сделаем в следующий раз. Мы говорим, что у нас еще есть время. Сами себя успокаиваем, глядя вперед, что возможности еще не закончились. И в этом самый глубокий обман. Обман самих себя. Потому что время, по большому счету, обмануть нельзя. Знаете, сегодня, подойдя к зеркалу, можно посмотреть на себя, увидишь себя. Что-то тебе не понравится, пожалуйста, если тебе твой карман позволяет, множество сегодня салонов, медицинских каких-то учреждений, которые позволят тебе преобразить твой внешний вид. Если ты был сегодня выглядел на 40 лет, завтра можешь выглядеть на 36. И вроде бы действительно ты обманул время. Если автомобиль, извините за такие сравнения, но вот автомобиль или дом состарился, пришел в негодность, обратишься к специалисту, и могут преобразить внешний вид и автомобиля, и дома. Но если посмотреть в суть, мы понимаем, что время этого строения, время этой техники, оно уже ушло. Оно уже на исходе. Как бы человек ни преображал себя, его время, которое отмерил ему Господь, оно уходит с каждым мгновением. Ты можешь пытаться его обмануть, но обманешь, в конце концов, только сам себя. Знаете, мне очень нравился и всегда нравились такие вот, ну, образ этот вот, который был еще с советских времен, и вот в последнее время я их редко вижу даже в христианские, эти отрывные календари, помните, такие вот маленькие. Вот чем они интересны? Тем, что ты отрываешь листик, комкаешь его и бросаешь в мусорку. Не жалко, он копейки стоит, этот листик. Но если подумать образами, то понимаешь, что это день жизни. Это время, которое дал тебе Бог. Ты прожил как-то это время. Этот день как-то прошел у тебя. Может быть, он был очень насыщенный и полезный. А может быть, праздный. Но ты этот день оторвал и выбросил в мусорку. То есть он не вернется. Назад ты его не приклеишь. Второй возможности, второй такой возможности точно не будет. Мне кажется, что у меня еще, о, вон сколько этих листиков. И я еще успею поправить то, что сегодня не сделал. Дай Бог, чтобы так получилось. Но не всегда выходит так, как мы думаем. И это наталкивает на вывод, что все упущенное нами в какой-то данный, конкретный, определенный промежуток времени, оно по-своему необратимо и неповторимо. Потому что Бог дает нам уникальную возможность, каждому свой уникальную жизнь, уникальное время, как возможность. И это время уходит, оно имеет направление, оно течет в сторону вечности. Оно возвращает нас к Богу. Мы от Него пришли сюда в мир и к Нему возвращаемся. И это время пути приближает нас к Богу, каждого по своей скоростью, со своим временем, со своей какой-то степенностью. И у каждого свой путь. И поэтому вот Писание, если мы читаем, если мы откроем, допустим, второе послание Коринфянам, 6 главу, тут есть такие интересные слова, это 2 стих. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Здесь тоже, смотрите, о вопросе спасения, о вопросе вообще вот каких-то благоприятных обстоятельств идет речь в контексте времени. И вот интересный акцент. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Никогда не думали, почему такой акцент расставлен? Вот кому-то эти слова были адресованы. И вот Господь делает акцент на том, что в нашей жизни есть какие-то определенные такие вехи, определенные сроки, которые установлены самим Богом. Это то, о чем говорил Христос своим ученикам. Он говорит, мое время не настало. И когда они волновались, не в это ли время сейчас будет восстановлено царство Израиля, он говорит, не ваше время знать вот эти все сроки и времена, не ваше дело знать все эти сроки и времена. Они во власти Отца моего. Евангелие от Луки, 19 главе, 44 стихе, мы считаем переживания Христа по поводу Иерусалима. И вот есть такие слова здесь. «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это пророческие предсказания было Иисуса Христа, когда он смотрел на Иерусалим и вот и как бы огорчался, переживал по поводу его будущей судьбы. И Господь предсказывает великие бедствия для Иерусалима и его жителей. За что, друзья? За грех какой-то великий? За великое отступничество? За то, что ты не узнал времени посещения своего? Было определенное время, предусмотренное Богом, время, когда должен был там явить себя Сын Божий, прикосновение Божье должно было быть ощущено этими жителями Иерусалима. И люди не узнали этого. И как мы считаем Священное Писание, они не просто не узнали, они отвергли это прикосновение со стороны Бога. И было упущено очень важное время для них. И Господь говорит, что за это, за то, что вот так произошло, что ты не узнал этого времени, что ты пропустил важный для тебя момент, тебя ждет наказание. И это наказание произошло в жизни Иерусалима, жителей Иерусалима, впоследствии, когда Иерусалим был разрушен. Время нельзя обмануть, и упущенное время, по большому счету, это не что иное, как упущенная мною уникальная возможность, предоставленная Богом мне и только мне. И как бы это странно, может быть, не звучало, но только здесь и только сейчас. Многие вещи Бог позволяет нам делать только в контексте времени. Есть такой интересный текст, это послание к Ефесянам, 5 глава, я прочту с 15 стиха. «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Вы знаете, ну, наверное, эти стихи известны всем нам, мы их неоднократно слышали. И много проповедей, наверное, слышали на эти тексты, и неоднократно размышляли. И когда понимаем, что что-то упустили в своей жизни, мы наверняка вспоминаем эти слова, где написано, что нужно дорожить временем, потому что дни лукавы. Я бы хотел обратить внимание здесь, знаете, на что? На то, что здесь апостол Павел очень неразрывно связывает, вот вводит такую интересную связь. Он говорит о том, что есть воля Божия. Друзья, вы знаете, да, что воля Божья есть? Вы знаете волю Божью о себе? Я думаю, что мы давно уже так, может быть, очень остро так не думаем. Чаще всего молодые люди почему-то задумываются в этом вопросе, когда хотят жениться. Когда у них вопрос создания семьи. Вот тогда начинаем искать волю Божью. Может быть, когда вопрос работы как-то стоит, мы тоже ищем волю Божью. То есть какие-то острые такие моменты. И мы видим, что как бы воля Божья – это то, что ну вот нам бы хотелось понимать, чтобы нам в будущем не жалеть. Чтобы нам вот просто как-то правильно устроить свою жизнь. Правильно создать семью удачно, благословенно. Хорошее место работы, чтобы было. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы почему-то в большей части понятие воли Божьей связываем с тем, что было бы комфортно и удобно для нас. И вот апостол Павел здесь интересную связь неожиданную проводит. Он говорит, что воля Божья, она есть. Человеку нужно ее понять, познать. И он ее связывает неразрывно со временем. Связывает волю Божью с тем, что Бог определил во времени. Оказывается, Бог свою волю неразрывно связывает с каждым из нас во времени. И каждому из нас Он определил времена и сроки для того, чтобы что-то сделать для Него в этой жизни. Не только для того, чтобы устроить семью, не только для того, чтобы хорошо устроиться в жизни, сделать карьеру, но есть Его воля по отношению меня, как Его слуги, как Его раба. И вот об этом здесь, наверное, говорит апостол Павел. И говорит, что дорожите временем, дорожите вот этой возможностью, предоставленной Богом, чтобы понять и исполнить Его волю. И я думаю, что мы все будем, каждый в своей мере, как бы именно вот пред Христом Иисусом на Его судилище держать отчет вот за то, как мы распорядились вот этим временем и как мы во времени использовали, исполнили Его волю. Волю Бога о нас самих. Оказывается, у Бога есть свой отрывной календарь. И когда Господь смотрел на Иерусалим, который упустил время, не узнал времени посещения своего, Господь как бы образно отрывает этот листик календаря и говорит, за то, что ты не узнал времени посещения, тебя ждет наказание. То есть не дает второго шанса. Вот заметьте, по большей части Бог милостив и предоставляет нам множество возможностей исправлять упущенное нами. И мы можем на старости лет, можем что-то сделать, что не могли сделать, может быть, годами. Но мы понимаем, что мы упустили время. Мы понимаем, что могли бы по-другому прожить жизнь. Понимаем, что могли бы больше принести плода во славу Божью. Но понимая в этот момент, здесь и сейчас, мы просим милости Божией, падаем пред Ним ниц, просим Его прощения, благодарим, что Он на сегодняшний день открыл нам глаза. Но в этот момент все мы знакомы с этим чувством сожаления, когда ты упустил время, когда ты что-то упустил важное для себя. Я хотел бы напомнить еще одну интересную притчу о 10 девах. О мудрых девах и неразумных. Там написано, что 5 было мудрых и 5 было неразумных. И вот эта притча, по большому счету, это притча о легкомысленном отношении ко времени. Но что интересно, когда ожидали возвращения жениха, то уснули только неразумные девы, как вы помните? Уснули и мудрые, уснули и неразумные. То есть, оказывается, быть полностью вот способным в полной мере контролировать время, не у всех это не всегда получится. Когда Христос просил своих учеников, Петра, и Он говорит, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною, помните, да? Возвращается и видит их спящими. То есть, не всегда нам получится делать то, что мы хотели бы. Но что отличало мудрых от неразумных дев? Одни хоть и уснули, но уснули в готовности. И когда прозвучал момент, когда наступило время, пришла полнота времени вот того, что пришел жених, им нужно было только поправить свои светильники, и все, и они готовы. Да, они уснули, но они проснулись, и они готовы. Они приготовились заранее к встрече с женихом. А эти неразумные проснулись точно так же. Но поправить светильники было бессмысленно, потому что масла не было. Они не приготовились заранее к этой встрече. И ими было упущено время. Собственно, смотрите, и те, и другие ожидали какого-то определенного стечения времени в своей жизни, важного для них на тот момент. Но одни ожидали каком-то легкомыслии, может быть, в праздности, не предложив каких-то усилий, а другие сделали все возможное от себя, но в ожидании также уснули. Однако оказались готовыми. Книга Откровения, 10 глава, с 5 стиха. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Это вот то, что видел Иоанн в том видении, которое открывал ему Господь, как мы говорим, о последнем времени. И вот одно из таких удивительных посланий, которое очень часто мы, может быть, упускаем из своего внимания, ну, лично я упускал из своего внимания, когда читал эти тексты, вот о чем клялся, здесь написано, да, о чем вот пытался заявить с клятвой, о чем пытался, на что пытался акцентировать внимание ангел Господень, на что обратил внимание сам Иоанн. Ангел Господень клялся, что в какой-то момент придет, вот извините за тавтологию, в то время, когда времени уже не будет. То есть мы говорили о том сегодня, что время имеет свое направление, оно возвращает нас к определенной точке, к определенному сроку, установленному самим Богом, но за этим сроком конец времени. И что интересно, время – это действительно уникальная возможность, дивная возможность, данная нам Богом. Это то, когда мы можем обратиться назад и сказать: «Это было вчера». Мы можем посмотреть вперед и сказать: «Это, может быть, будет завтра, если Господь позволит». Мы можем посмотреть на сегодняшний день и сказать: «Это сейчас». Чувствуете, какие возможности нам предоставил Господь? Мы можем оценить, что было вчера. Мы можем предположить, что мы можем исправить или сделать в будущем. Также мы имеем сейчас. И это все в рамках времени. Но вот ангел Господень говорит, что наступит момент, когда время, как физическая такая субстанция, состояние такое, что ли, оно закончит свое существование. Его не станет. О чем это говорит? Это говорит о том, что я не смогу посмотреть назад и сказать: «Вчера». Это будет бессмысленно, если нет времени. Не смогу посмотреть вперед и сказать: «Завтра я что-то исправлю завтра». Она станет вечное сейчас. Представляете, да? И вот в этом вечном сейчас я буду такой, какой я есть. Вот таким, каким я приготовился. Разумным, неразумным, с маслом в светильнике, без масла в светильнике. Но это будет сейчас. И уже, вот как тебе дел, уже ничего не изменишь. Времени не будет. Но пока время есть. Это милость Божья, что оно еще у нас есть. И вот апостол Павел обращает внимание на то, что говорит: вот этим временем, которое пока есть, давайте дорожить. Давайте не просто бессмысленно отрывать эти странички, проживать эти дни, перечеркивать эти какие-то дела свои важные, что мы их выполнили. Но подумать о том, что для этого времени, по которому я иду, живу, которым я распоряжаюсь пока вроде бы, для этого времени есть воля Божья для меня. Знаю ли я ее? Отдаю ли я себе отчет в том, что у Бога есть воля по отношению ко мне в рамках какого-то определенного времени? О самом Христе мы читаем, что Он пришел, когда исполнилась полнота времени. Определенное время, сложились так обстоятельства, что было время уже прийти Сыну Божьему. Друзья, не пропустил ли я в своей жизни день посещения моего? Время, когда ко мне прикасался Господь. Готов ли я к тому, чтобы, когда Он придет, чтобы мне, может быть, если я и заснул, проснуться, поправив свой светильник, сказать: «Вот, Господи, что Ты ждешь от меня?» Именно этого ожидает Бог от нас, чтобы мы, будучи людьми спасенными, будучи людьми преображенными, будучи людьми, знающими истину, жили не просто в радости и, извините, может быть, в праздности, но жили, отдавая себе отчет в том, что есть воля Божья, искали ее познания и связывали эту волю с какими-то определенными временными рамками, которые Бог положил в своей власти. Вот это нужно понимать христианам и искать, и узнавать. И вот этот вот образ, что времени уже не будет, он говорит о том, что все наши часы, все наши календари, это все пройдет, это все станет в прошлом. И мы придем в присутствие Божие. Поэтому пока есть сегодня, пока есть у нас, мы верим, что есть пока завтра, пока у нас у каждого еще есть вчера, давайте, друзья, мы попробуем как-то, может быть, по-иному, вот, попробуем по-иному относиться к сейчас. Мы почему-то тоскуем о вчерашнем, мы мечтаем о завтрашнем, а что сейчас? Чем наполнено сейчас? Ведь завтра мы будем тосковать о сейчас, о том сейчас, которое я проводил в пустоте. Чувствуете вот лукавство времени? Кажется, что оно есть, когда наступил этот момент завтра, о котором я мечтал, я начинаю тосковать о прошлом, о том, что в принципе еще вчера было сейчас и было в моем распоряжении. Но завтра оно уже не мое, оно уже в прошлом. И да благословит нас Господь быть людьми мудрыми, разумными, дорожащими временем, людьми, которые используют возможности, данные Богом, чтобы узнать Его волю и исполнить ее, и прославить Его. Аминь.
2: Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Совершенным во Христе Иисусе. Послание к Колоссянам, 1 глава, 28 стих. Разве вы не чувствуете в душе вашей, что совершенства в вас нет? Разве не убеждает вас в этом каждый прожитый день? Каждая слеза, падающая из глаз ваших, стенает несовершенство. Каждый вздох, исторгаемый сердцем вашим, взывает несовершенство. Каждое грубое слово, слетающее с уст ваших, бормочет несовершенство. Слишком часто сердце ваше мечтало увидеть хоть какое-то из совершенств в вас самих. Но среди этого печального осознания несовершенства имеется утешение для вас. Вы совершенны во Христе Иисусе. В глазах Бога вы имеете полноту в Нем. Уже сейчас вы облагодатствованы в возлюбленном. Но есть второе совершенство, которому еще надлежит исполниться и которое уготовано всему семени. Разве не отрадно ожидать то время, когда с грешника будет удалена всякая нечистота греха, и он предстанет перед престолом безукоризненный, без пятна или порока, или чего-либо подобного? Церковь Христова будет тогда такой чистой, что даже око всеведения не узрит на ней ни пятна, ни недостатка. Такой святой, такой славной, что Харт не погрешил против истины, когда написал: «В хитон его облечена, как сам святой, свята она». Тогда мы познаем и вкусим, и ощутим блаженство этого обширного, но краткого выражения «совершенны во Христе». Только тогда мы полностью постигнем высоту и глубину спасения Иисусова. Разве сердце твое не прыгает от радости при этой мысли? Черный теперь, ты будешь однажды убелен. Грязный теперь, ты будешь очищен. О, это удивительное спасение! Христос берет червя и притворяет его в ангела. Христос берет черное и обезображенное и делает это чистым и безупречным в славе своей, несравненным в красоте своей и достойным общения серафимов. О, душа моя, остановись в восхищении перед этой благословенной истиной совершенства во Христе.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Скамейка дружбы. Исход, 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». В Зимбабве последствия войны и высокий уровень безработицы приводят жителей в отчаяние. Поэтому они ищут надежду на скамейке дружбы. Отчаявшиеся люди приходят туда, чтобы поговорить с бабушками. Это пожилые женщины, которых обучили выслушивать людей, борющихся с депрессией. Это состояние на местном языке шона называется куфунгисиса, буквально «слишком много думать». Проект «Скамейка дружбы» запущен и в других местах, включая Занзибар, Лондон и Нью-Йорк. Консультант из Нью-Йорка говорит: «Вы даже не замечаете, как оказываетесь не просто на скамейке, а в теплой беседе с тем, кому не безразличны ваши проблемы». Проект напоминает о тепле и радости общения в разговоре с нашим всемогущим Богом. Моисей в свое время установил не скамейку, а целый шатер для встреч с Богом, назвав его «скинией собраний» или «шатром встречи». Там говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Иисус Навин, его помощник, даже не отлучался от шатра, вероятно, потому что высоко ценил время с Богом. «Сегодня нам больше не нужен шатер. Господь Иисус приблизил нас к Отцу. Он сказал ученикам: „Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего“». Да, наш Бог ждет нас. Он самый мудрый помощник для наших сердец и самый понимающий друг. Поговорите с Ним прямо сейчас. Какими заботами поглощены сегодня ваши мысли? Когда вы говорите с Богом об этих заботах, на каких положительных мыслях о Нем вы можете сосредоточиться? Господь, спасибо, что Ты ободряешь наши сердца. Когда мы страдаем от переживаний, направь наш ум снова к Тебе.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Крикнуть хочется людям, чтоб услышал весь свет. Осторожно, с любовью,

0: Не давайте же, люди, волю скверным словам.
1: Говорит радио «На пути».
2: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
3: Хорошо ревновать в добром всегда. Послание апостола Павла Галатам 4 главе 18 стихе так написано. В прошлой беседе была начата тема о ревности. Было сказано, что ревность, по сути дела, это страстное желание, проявление большого интереса к чему-то или кому-то, мучительное сомнение в чьей-либо верности и любви. Были даны несколько примеров так называемой недоброй ревности. Ревности в семье, мужа к жене или наоборот, ревности к злым людям, видя их кажущееся благоденствие, ревность в религиозных кругах лжеучителей, проповедующих иное благовествование, недобрая ревность как результат ревности по Боге, но не по рассуждению, Римлянам 10 глава, 2 стих. Конечно, существует множество примеров выражения недоброй ревности, но возникает вопрос, а есть ли добрая ревность? И что это значит? Каковы начальные источники ее и так далее? Следует заметить, что в Священном Писании есть воззвание, побуждающее к доброй ревности. Выше прочитанный стих ясно об этом говорит. «Хорошо ревновать в добром». А в послании Петра сказано «О ревнителях доброго» 1 Петра 3:13. Так что есть ревность в недобром и ревность в добром. Ревность по миру и ревность, как сказано, по Богу. Как и говорит нам апостол Павел, «Я ревную ревностью Божьею». 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. Ревность Божья. А что говорит нам Писание о ревности Божьей? У пророка Исаии, 59 главе 17 стихе, сказано о Боге так, читаем. «Он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом». И далее, проявляя свое страстное желание к Сиону, Господь через пророка Захарию возвещает. «Так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Захарии 1 глава 14 стих. Здесь не только говорится о ревности Божьей, но и о великой его ревности. Представьте на минуту, что было бы, если бы у Бога не было бы этого особенного, страстного предрасположения к созданному им человеку. Но благодарение Богу оно есть и проявляется. Эта ревность проявляется в деле спасения, в деле наказания также за грехи человеческие. Это относилось суда Божия над Иерусалимом, Иезекииля 16:38, над язычниками, Иезекииля 36:5. День гнева Господня совершался, совершается и будет совершаться в огне ревности Его, Софонии 1:18. Ревность Божия проявляется, как уже было сказано, в спасении человечества. В Евангелии от Иоанна во 2 главе и 17 стихе читаем такие слова. «При сем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Слово «снедает» в оригинале состоит из двух слов «интенсивность» и «есть» или «кушать». Снедание связано с интенсивными страданиями, агонией. Это то, что написано в послании к римлянам, 15 главе и 3 стихе. Читаем. «Злословия злословящих тебя пали на меня, говорит Господь Иисус Христос». Снедание — это результат интенсивной, жертвенной ревности Христа для спасения всего человечества. О чем Господь Иисус Христос сказал так. Читаем. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 стих. Итак, жертвенная ревность Господа Иисуса Христа ясно запечатлена на страницах Священного Писания. Ревность последователей Иисуса. Слово Божье поощряет нас к доброй ревности, как и сказано, «хорошо ревновать в добром» Галатам 4 глава 18 стих. Таковая ревность, исходящая не из личных мотивов, как это свойственно недоброй ревности,

этого Бога. И, естественно, такова ревность всегда хорошая, то есть дающая положительные результаты. Вот некоторые из этих результатов. Первое. Добрая ревность и благовестие. В послании к Колоссянам, 4 главе, 13 стихе, апостол вспоминает раба Иисуса Христа Епафраса. О нем апостол говорит: «Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас». Служитель церкви в Колоссах Епафрас преподавал им истинное слово благовествования, и это слово пребывает в них, приносит плод и возрастает. К этому ревностному служению поощряют нас слова, записанные в послании к евреям 6 главе с 10 по 12 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, служивший и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Второе. Добрая ревность и даяние. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Второе послание апостола Павла Коринфянам, 9 глава, с 1 по 2 стих. В предыдущей главе этого же послания апостол говорит о сборе пожертвований для нуждающихся. Удивительны результаты ревности в области давания. И мы обратим на это внимание. Во-первых, ревностное даяние приводит к тому, что даватели этим умножают плод в своей жизни, как и говорит нам об этом апостол Павел. Читаем. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава, 17 стих. Это ревностное даяние он характеризует как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава и 18 стих. Во-вторых, ревность членов церкви в Коринфе, как сказано, поощрила многих, 9 глава, 2 стих. Таким образом, ревностное давание приносит плод давателю и способствует благоприятному влиянию на окружающих его. В наши дни многие жертвуют на дело Божье, но ревностные жертвователи — явление довольно редкое. Да дарует нам Господь ревность ко всему доброму, и чтобы мы вместе с апостолом Павлом могли сказать: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему, то есть Господу, угодными». Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 9 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Уважаемые радиослушатели, сегодняшняя передача под названием «Целомудрие в церкви»

Мир вам, братья и сестры. В Исаии 62 главе есть такие слова. 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, поставил я сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Иногда нам нужно просто напоминать о Господе. У нас есть такое свойство забывать. И я сюда пришел просто напомнить вам. Как-то в среду была молитва. Пришел брат-гость, он проповедовал. И такая хорошая молитва была, было присутствие Господне. Я стал на молитве, и слова проповеди просто начали приходить и приходить в мое сердце. Я хочу с вами поделиться. Я немножко организовал это все как-то вот так в проповеди. Хочу с вами поделиться. Хочу напомнить о Господе. Хочу напомнить, зачем мы сюда пришли. Хочу напомнить, в чем смысл всего. Красивая церковь, люди пришли. Зачем? В последнее время я встречаю интересную такую мысль. Уже не один раз слышал. Даже на улице, помню, сидели в Старбаксе. Наша молодежь после служения, мы пошли, сидели в Старбаксе. И в косынках, в юбках, ну, как прилично святым. И к нам подходят чужая молодежь. Такая, ну, непонятно, они верующие, неверующие. Говорят, слушайте, у нас там есть один парень, ему нужно, пойдите ему попроповедуйте. Ну, просят попроповедовать, как отказывать, ну, нельзя же отказывать, вдруг кто его знает, ну, всякие мысли сразу возникают, может, он там, не знаю, может, он собирается убить себя или что-то. Но мы идем проповедуем, и встречаю такую мысль, говорит, слушай, да не-не-не, зачем ходить в церковь? Можно спасти себя из церкви. В церковь ходить, ну, это не обязательно. Ну, хочешь, ходи, не хочешь. А я там, говорит, я соблазняюсь на людях, и там столько соблазна в церкви. Я говорит, я лучше сам буду спасаться. В церковь не надо ходить. И потом еще несколько молодых людей встретил, тоже говорят, слушай, ну где в Писании написано, что нужно ходить в церковь? Что нужно быть в церкви? Ну, есть же, спасаемся же по вере, да? Ну, зачем ходить в церковь? Мой хороший друг, он когда-то, как тоже недавно, пошел на молитву. Такой приходит, весь такой, видно, что побыл на хорошей молитве. Говорит, слушай, говорит, мы даже не представляем, как мы далеки от Бога. Когда человек побыл в присутствии Господнем, он понял, насколько мы далеко можем уйти от Бога. И мне стало интересно, зачем церковь? Так ли необходимо ходить в церковь? Зачем мы каждое воскресенье, я так вообще почти каждый вечер, то спевка, то молодежная, то просто репетиция. Зачем ходить в церковь? У меня есть два примера, две притчи я вам расскажу, как, к чему можно уподобить церковь. Во-первых, сам Христос сказал, что церковь – это тело Христа. Вот, допустим, глаз, он скажет, да слушай, я проживу без тела, да? И возьмет, и как-то выпадет, да? Вот глаз, он не согласен, он не хочет быть в теле, да? Ему неудобно. В теле у него там палец болит или еще что-то, а глазу болит, там не знаю, что-то здесь болит, а глазу чувствуется. Он говорит, а мне как-то некомфортно в церкви, мне неудобно, я возьму и буду сам по себе, да? Возьмите, вырвите глаз. Он сможет жить? Конечно, не сможет. Ну как, или палец, допустим, да? Захочет, скажет, слушайте, да зачем мне эта рука? Она болит. Я хочу сам по себе. Возьмите, оторвите палец, выбросьте. Что с ним станется? Сгниет, умрет. Точно так же с телом Христа. Ты или в теле живой функционируешь, получаешь соки от тела, получаешь кровь, получаешь кислород, все. И функционируешь, или ты мертвый, или ты вне тела, или ты гниешь. Как правило, получается так. Еще одна притча, которую я могу привести как пример, который я могу уподобить церковь. Это как огонь. Я думаю, его все знают, да? Вот огонь состоит из много-много угольков. Дрова складывают, потом или просто угли набрасывают на кучу, их поджигают. И вот они вместе, когда они вместе, они горят, и получается огонь. Красивый, тепло, мы можем приготовить пищу. Ну, получается огонь. Возьмите уголек, выбросьте его. Отойдите, поставьте его рядом с огнем. Что произойдет? Один уголек, он потухнет. Не будет никакой пользы. Точно так же и с христианами. Когда они думают, когда они решают, что ну зачем мне церковь, да? Я буду сам по себе служить Богу, буду сам по себе гореть. Не получится.
Не получится. История говорит, Писание говорит, что церковь — это тело Христа, в которой все вместе, совокупно скрепляемые, соединяемые, живут и служат Богу. Если ты хочешь достигнуть, необходимо быть в церкви. Зачем нам церковь? Еще вопрос. Вы когда-нибудь видели, на берегу моря есть такие галька? Галька, камешки такие кругленькие, они такие приятные на ощупь, не колючие. По ним очень приятно ходить босиком. Как получается галька, вы знаете? Это океан, он шлифует. Волна накатывается, уходит. Накатывается, уходит. И камешки трутся между собой. Или в речке. Вода бежит, и камешки, она перекатывает камешки. И камешки друг об друга трутся, трутся. И получается круглый, красивый камешек. Вот точно так же в церковь. Когда мы приходим в церковь, у нас бывают конфликты, бывают какие-то неурядицы, что-то происходит, бывает благословенное служение. И мы друг об друга, мы обтачиваемся. И в церкви мы можем стать красивым камнем, мы можем стать чем-то полезным, мы можем приобрести то значение, которое Бог вложил в нас. Когда мы вместе, есть такая песня, когда мы вместе, мы сильны. Нам всем надо изменяться. Нам всем нужно изменяться. В Ефесянам 4 глава, есть такие слова. Казалось бы, такие вещи, но которые все знают, да? Я сейчас прочитаю Ефесянам 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог простил вас. Казалось бы, ну, Рома, это проходит первый класс, первая четверть в церкви, да? Все знают. И знаете, как много из сидящих здесь нарушает это слово? Я хочу напомнить, братья и сестры, написано так: всякое раздражение, ярость, гнев, крик, особенно крик. Сколько у нас в домах крика бывает. Написано: злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Нам нужно очищаться. Интересно, что старшие люди, не знаю, может, потом получу за это, но старшие люди, они много лет сидят в церкви, они много лет знают Бога. И они поступают так, что молодежь смотрит и думает, ну, и молодежь соблазняется. Старший, я призываю, покажите нам пример, как быть христианами. Если вы хотите, чтобы мы, молодежь, были христианами, покажите нам пример. Явите святость. Покажите нам пример, как быть добрыми, сострадательными, прощать друг другу, почтительными. Молодежь, вы тоже не расслабляйтесь. Вам нужно в конце концов понять, куда вы попали. Брат Витя говорит, что в церковь, в Царство Божие не попадают, а в церковь иногда попадают. Вот с детства попали в церковь, да, и так и тянут нас. А у нас жизнь полностью мирская. А у нас жизнь вообще не соответствует Писанию. Мы так ходим в церковь, бо папа с мамой сказали. Церковь – это серьезнейшая вещь. Это тело Иисуса Христа. Сестры, молодежь, перестаньте брать пример с женщин, которые на картинках. Знаете, там такие, они все красивые, разукрашенные. Иногда с сестрой здороваешься и думаешь, как бы так смотреть прямо в глаза, чтобы, ну, как-то так неловко становится, ну, прямо стыдно за сестру, да? И ты думаешь, это же сестра в Господе, христианка, и ты себя чувствуешь неловко. Сестры, одевайтесь, чтобы было на вас смотреть, как на письмо Христово. Братья, молодежь тоже. Один братец сказал, говорит, я говорю, зачем ты занимаешься спортом? Он говорит, ну как зачем, говорит, чтобы на пляже красиво выглядеть. Я говорю, ну молодец, хоть хватило смелости признаться и сказать честно, как оно есть. Но, братья и сестры, о чем я говорю? Написано так: кто любит мир, в том нет любви отчей.
Если у вас есть любовь к миру, если вы любите все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, быть крутым, быть красивым, если ваше сердце ваше туда влечет, написано, что в таких людях нет любви Отче, нет любви к Богу. Знаете, на что иногда похоже наше христианство? На косынки у сестер. Вот сейчас такие модные косынки есть такие, знаете. Вот как-то они там есть, как бы, их как бы тоже как бы нету, знаете. Они так вот одеваются, приходят, и ветерок подул, и косынка упала. Ветерок подул, косынка упала. Сестричка одела, потом опять упала, потом опять одела. Так вот 10 раз, 30 раз, 48 раз. И вот у нас бывает такое христианство. Тоже мы вот как бы христиане все-таки, ну, в церковь пришли раз, вышли за здание церкви, уже мы все, уже мы мирские, уже мы живем по-мирски, уже мы ходим туда, где собираются собрания развратителей. Если вы уже решили, что покрывало нужно носить, так носите его так, чтобы оно было покрывало, а не чтобы было улетало. Это наше христианство. Мы можем быть христианами только в церкви. Давайте по-настоящему быть христианами. Давайте по-настоящему любить Бога. Нам всем нужно меняться. И для того, чтобы нам измениться, нам нужна очень одна вещь. Чтобы у нас была любовь к Богу. Написано в Колоссянам, кажется, написано, что «более же всего облекитесь в любовь». Есть, смотрите, зачем нам вот это все исправляться? Зачем нам смирять себя? Зачем нам улучшаться? Зачем нам приходить в совершенство? Зачем? Мне и так нормально. Но на самом деле, послушайте, Христос Иисус не пришел бы на землю и не отдал бы свою жизнь за нас, если бы нам не нужно было улучшаться, если бы нам не нужно было усовершенствоваться, если бы нам не нужно было приходить в полную меру возраста Его. В чем смысл вот этого всего? В чем смысл христианства? Когда-то однажды человек согрешил. И Христос сказал, Бог сказал, что возмездие за грех – смерть. Человек согрешил, он должен умереть. Вот эти все вещи – гнев, крик, ярость, злоба, блуд, нечистота, прелюбодеяние – оно уже здесь делает нашу жизнь адом на земле. Оно уже здесь разрушает нашу жизнь. Представьте, что оно сделает с нами вечность. Поймите, Христос не просто говорит, что вы плохие, а я хороший, будьте хорошими, как я, просто так. Он говорит, послушайте, вы хотите быть счастливыми? Вы хотите иметь полноту радостей пред лицом моим? Вот путь, вот спасение, вот исполнение Слова Божьего. Послушайте, вот инструкция, как исполнять Слово Божье. Исполните инструкцию, и вы будете вкушать жизнь и счастье, наслаждаться жизнью в полной мере. Это не то, что он просто хочет, чтобы мы всегда печалились или всегда как-то унывали и ходили такими, ну, печальными и как-то переживали, не радовали жизни. Написано, что он создал все обильно для наслаждения. Но наслаждение возможно только тогда, когда мы чисты, когда мы во Христе. Наслаждение этой жизнью возможно во Христе. И он говорит, слушай, я, говорит, за тебя умирал. Я отдал свои руки, чтобы в мои руки вбивали гвозди. Я отдал свое чело, чтобы на мое чело возложили венец терновый. Мои ноги прибивали ко Христу. Это для того, чтобы ты вкусил полноту радостей пред лицом моим. Это для того, чтобы ты имел счастье вечной жизни в Царстве моем. Чтобы Он благословил нас, чтобы мы поняли, что Он так сильно нас полюбил и так хочет, чтобы мы с ними были, чтобы мы усовершенствовались, чтобы мы освятились, чтобы в церкви все вместе отшлифовались, пришли в совершенство, пришли в полноту возраста Христова, чтобы там вместе проводить вечность с Ним. Да благословит нас Господь. Аминь.

Пусть не гаснет свеча твоей веры. Если даже преграды в пути, если даже и встречные ветры не дают сквозь преграды идти. Видишь, волны опять пред тобою. Видишь, руки устали в бою. Злые ветры все воют и воют, словно веру хоронят твою. И уже ты готов покориться и впустить в свое сердце грехи. Искушение, как черная птица, над тобою сужает круги. Только вдруг обнаружится в сердце средневерья, злобы, нелюбви, знание, что покаяние дверца даст проход для Христовой крови. Если в этих отчаянных муках ко Христу обратишься с мольбой, то Христовы пронзенные руки наклонятся в тот миг над тобой. И откроется путь среди ветра, по которому сможешь пройти. Пусть не гаснет свеча твоей веры, если даже преграды в пути.

0: О, мои дорогие Руф и Сара, как я желала, чтобы и вы когда-нибудь отдали ему свои сердца. Я много молюсь моего Искупителя, чтобы это рано или поздно произошло.
1: При этом глаза Юдифи наполнились слезами. Она обняла сидевших рядом с ней сестер, осыпая их поцелуями.
0: Мне так тяжело видеть, что в ваших сердцах кроется ненависть ко мне. Одно лишь утешает меня, что вы делаете это бессознательно. Вам внушили, что я отступница от Бога, еретичка, которую по закону нужно побить камнями. Сегодня в первый раз могла открыть вам свое сердце. Как вы примете мои слова, это дело ваше. Вы уже не дети и сами обо всем можете рассуждать. Но об одном прошу вас, не будьте ко мне так строги. Начните сами читать эту книгу святую, и Господь откроется вам сам.
2: Прости меня, милая Юдиф,
1: прервала ее Руф со слезами на глазах, бросившись к ней на шею.
3: И меня тоже прости,
1: проговорила плача Сара. Некоторое время все три сестры сидели молча, обнявши друг друга. Только тихие рыдания нарушали тишину.
3: «Зачем мы разделились?»
1: прошептала сквозь слезы Сара, прижимаясь ближе к Юдифи.
3: «Как жестокие люди, сеющие раздоры и ненависти между нами!»
2: «О, милая Юдиф, мы ничего не знали о том, что ты нам сегодня рассказала. Вопросы о Боге нас никогда не занимали, но одно я теперь знаю. Что бы ни случилось, я не перестану любить тебя всем сердцем. Если что было в моем сердце против тебя до сегодня, я еще раз прошу, прости меня, дорогая Юдиф. Пусть поможет тебе твой Бог и благословит тебя».
1: Было уже около часу ночи, когда сестры, оставив Юдиф, разошлись по своим комнатам. Они вышли от нее совершенно примиренными, с нею и с твердым решением защищать Юдиф, где это будет нужно, от нападков других людей. Оставшись одна, Юдиф вознесла горячую благодарность Господу за то, что Он в этот вечер дал ей желанную возможность сказать о Нем своим сестрам. Он услышал то, о чем она уже долгое время молилась. Она радовалась, что сестры ушли совершенно примиренные с нею.
0: «О, как благ и любвеобилен ты, мой благословенный Искупитель! Ты хранишь меня всегда в сени твоих святых крыл, как слабого птенца, и помогаешь мне. Сделай же и моих родителей и сестер твоими рабами и последователями. Откройся им в любви и славе твоей, как ты открылся и открываешься мне. Да воззрят и они на тебя, которого пронзили. Хвала за все тебе, мой Бог, мой благословенный Искупитель. Ты хранишь меня всегда в сени твоих святых крыл, как слабого птенца, и помогаешь мне. Сделай же и моих родителей и сестер своими рабами и последователями».
1: Так закончила Юдиф свою беседу с Господом. Прошло 2 дня. Мать и Руф сидели в гостиной. Других членов семейства не было дома. Юдиф ушла на молитвенное собрание верующих, и между матерью и дочерью шел серьезный разговор.
4: «Не хочешь ли и ты пойти по следам твоей дорогой сестрицы?»
1: обратилась мать к дочери после короткой паузы, смотря на нее с сердитыми глазами.
2: «Нет, мама, но мне кажется, что очень несправедливо и бесчеловечно относиться к Юдиф так, как мы все до сегодняшнего дня к ней относились за ее веру в Бога.
4: Она оставила Бога отцов и верит какому-то обманщику»,
1: возразила мать с еще большим гневом и раздражением, глядя на дочь.
2: «Нет, мама, это не так. В глазах Юдифи Иешуа не обманщик, а мессия израильского народа. Она в этом убеждена. Если же она ошибается, то Бог сам может наказать ее. Зачем же мы так немилосердно преследуем ее? В самом деле, разве она сделалась хуже, чем была с того дня, как сделалась христианкой? Наоборот, она сделалась гораздо лучше. Она ведь настоящий ангел. Мы все ее ненавидим и преследуем, а она все это кротко переносит, все прощает и продолжает всех нас по-прежнему любить».
4: «Что с вами в самом деле?»
1: прокричала с гневом, не могущая уже больше сдерживать себя мать.
4: «Вы как будто сговорились. Вчера Сара пела мне как раз такую же самую песню, а сегодня ты. Не совратила ли уже эта еретичка и вас на свой путь? Ах, зачем я звала ее домой?»
3: «Мама, Юдив никого не совращала, но 2 дня назад нам с Руфью пришлось говорить с нею, и мы убедились, что для нас совершенно нет причины ненавидеть сестру. Наоборот, мы все должны любить ее, потому что она нас так любит».
4: «О, Адонай Господь, и этих она уже успела совратить? Зачем я так поступила? Зачем я приняла ее? О, Руф, неужели вы слушали, что она вам говорила, и поверили ей? Ах, вот почему и Сара говорила мне про нее. Вот почему вы обе ее защищаете».
5: «Добрый вечер», —
1: проговорил вошедший в комнату Вейнберг.
5: «О чем вы так громко говорите? Что с тобой, Рахиль? Почему у тебя такой расстроенный вид? Что здесь произошло?»
1: Руф, испуганная результатом своей беседы с матерью и внезапным появлением отца, сидела бледная, растерянная. После последней беседы с Юдифью каждая из них решила поговорить о сестре с матерью, не предупредив, однако, об этом друг друга. Желая защитить Юдиф, они своей неосторожностью вызвали теперь эту страшную бурю в сердце матери. Руф понимала, что этой беседой она только повредила Юдифи и теперь сидела совершенно разбитая, опустив голову.
4: «Что со мной? Наше семейство совершенно гибнет. О, что я сделала? Что я сделала?»
5: «Ну в чем же дело?» —
1: спросил, уже теряя терпение, Вейнберг.
4: «Ах, Давид, какое-то проклятие тяготеет на наш дом. Подумай, эта отступница успела за это время посеять семя ереси и в сердцах своих сестер. Вчера Сара, а сегодня Руф начинает оправдывать и защищать ее предо мной. Оказывается, что она уже говорила с ними. Я надеялась, что она за это время немного пришла в себя и раскаивается в своих заблуждениях. Но выходит совершенно наоборот. Мы должны окончательно узнать от нее, хочет ли она отказываться от своих убеждений. Я спрошу ее».
5: «Я ведь предупреждал тебя, Рахиль, чтобы ты не приглашала ее в дом. У меня появляется подозрение, не сделалась ли Иудив членом христианской общины. Когда последний раз я был в городе М, то старался там узнать от наших кое-что о ней. И мне говорили, что она участвует во всей работе и делах этой общины. Это ведь доступно только для членов. Теперь ты сама и неси последствия твоего упрямства. Раз позвала, то и разделывайся, как знаешь. А мне уже надоело с нею возиться. Я смотрю на нее, как на чужую. Она для меня давно умерла».
4: «О, Давид! Неужели Юдив уже окончательно христианка? Неужели все потеряно и нет надежды?»
5: «Я не знаю. Я только высказал мои соображения и подозрения. Но это мы пока оставим в стороне и лучше спросим ее об этом. Теперь скажи, в чем же ты упрекаешь Руф и Сару? Что ты скажешь, Руф, относительно того, о чем говорит мама?»
1: Обратился отец к сидящей молча дочери. Подняв голову и смотря на отца, Руф ответила:
2: «Не знаю, папа. Юдив ничем нас не совращала. Но мы на этих днях с нею говорили и увидели, что нет причины ее ненавидеть. Поэтому мы решили высказать это маме. Вот все, что я знаю и могу сказать».

0: Да, с одной стороны, ты совершенно права, Руф. Юдив ничего злого нам не сделала, за что мы могли бы ее ненавидеть. Но с другой стороны, она сделала очень многое против религии наших отцов, против нашего славного рода, который в течение многих столетий является носителем данной нам Иеговой религии. Сколько стойких борцов за веру дал наш род в прошедшие времена. И вот на линии такого рода появилась отступница от религии, за которую ее прадеды готовы были пролить последнюю каплю крови. Она является позором для нашего рода. Как мы можем теперь любить иудеев? Ведь наша религия повелевает побивать таких камнями. Мы должны ненавидеть всякого гоя. Но когда из нашего рода человек делается гоем, мы должны уничтожить такого из нашей среды. Правда, законы страны, где мы теперь живем, не позволяют нам это сделать. Но удалить ее совершенно из нашего общества мы имеем право. И это наша прямая обязанность. С иудифью мы не должны сообщаться. На этих днях я встретился случайно с нашим уважаемым рави. Он узнал, что она приехала домой, и спросил, как она относится к иудейству и почему мы имеем с ней общение и принимаем ее в нашем доме. Конечно, мне пришлось сказать, что я еще определенно не знаю о ее убеждениях. Но если она не только не оставила свою ересь, а еще другим внушает ее, то без сомнения мы должны совершенно удалить ее из нашей среды. И как можно скорее. Где Юдив? Нужно сейчас же поговорить с нею об этом.
1: Где она? Наверное, в кругу своих друзей коев. Свой народ и семья ей не нужны, —
2: ответила госпожа Вейнберг. Было уже около 12 часов ночи, когда Юдив возвратилась из собрания. Там она встретила много радости, рассказала о своей жизни и помощи Господа, которую он оказал ей с момента ее выезда из города Г. Сообщила и о том, что она теперь является членом общины. Верующие, выслушав все, что сотворил Господь для Юдифи, вознесли горячие молитвы благодарности Господу и просили о дальнейших для нее благословениях и помощи. Родители, не дождавшись ее прихода из собрания и ввиду позднего времени, решили отложить окончательную беседу до следующего вечера. Беседа с родителями произошла на следующий день. Она была последней в жизни Юдифи. Больше ей не пришлось их видеть, и следующая их встреча произойдет, быть может, только там, за дверью гроба. В этот вечер, оставив свой магазин, Вейнберг пришел домой раньше обыкновенного. За ужином все шло как-то вяло. Разговор совершенно не клеился. Родители были серьезны. Особенно мать, которая очень нервничала. Весь день она избегала встречи с дочерью. Сестры тоже были подавлены и печальны. Их удручала неудачная защита Юдифи. При этом они знали, что сегодня должно произойти окончательное объяснение, и заранее уже страшились приближения этой минуты. О вчерашнем происшествии и о предстоящем объяснении Юдиф совершенно ничего не знала. Но ее сердце ныло целый день от какой-то непонятной тоски и тревоги. Она вообще чувствовала себя в этот день очень плохо. За ужином она сидела тоже очень подавленная. Вид родителей и сестер заражал в ее сердце подозрение, что здесь что-то совсем неладно. После ужина, оставив младших дочерей убрать со стола, отец попросил Юдив зайти с ним и матерью в его комнату. Закрыв двери и оставшись втроем, господин Вейнберг пригласил ее занять место против него. После короткого молчания он обратился к ней со словами:
0: «Долгое время мы старались помочь тебе, Юдив, возвратиться к вере наших отцов, но все было напрасно. Последним средством было удаление тебя из дому. твоя мать и я надеялись, что это может вразумить тебя. Теперь ты вновь на время прибыла в наш дом. Мы хотели видеть тебя. Твоя мать и сестры не могли больше жить в разлуке с тобой. У матери все еще была надежда, что ты возвратишься снова в нашу среду. Но вот вместо раскаяния в твоем заблуждении ты начинаешь пагубно влиять на своих сестер. Теперь мы спрашиваем тебя окончательно. Хочешь ли ты вернуться к нам, к Богу и к твоему народу? Или ты думаешь продолжать жить с гоями? Есть ли вообще возможность для твоего возвращения? Не являешься ли ты уже членом их общины? Я знаю, что они, присоединяющихся к ним, крестят. Крестилась ли ты уже или нет? Это все мы, как твои родители, хотим знать о тебе. И ты должна открыто сказать нам всю правду. Мы готовы тебя слушать.
2: Наступила жуткая пауза. Госпожа Вейнберг, дрожа от волнения, крепко держалась за руку мужа. Юдив сидела со взором, устремленным вверх, откуда она ожидала в данный момент для себя помощи, куда возносила свои мысленные мольбы. Наконец, обратив взор на родителей, она начала тихим, но твердым голосом, в котором звучала решительность.

0: что за это стремление меня ненавидят все те, которых я люблю. Люди, к общине которых я принадлежу, не гои, как их называете вы, но истинные поклонники и служители благословенного Иеговы, принявшего плоть человека и умершего, как непорочный агнец Божий за грехи Израиля и за всех людей. Относительно крещения я могу сказать вам, дорогие, только то, что я всегда и во всем готова теперь исполнять Его волю и делать то, что Он мне повелевает. А Он говорит, кто будет веровать в Него и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Послушна Его раба, я совершила и это повелевание. Я верю, что Он действительно Сын Божий и мой Искупитель, и поэтому крестилась в Его имя.
1: О, Адонай Господь! Зачем я родила тебя на свет? Я ненавижу тебя.
2: С этими словами мать, с искаженным от злобы лицом, бросилась к сидящей против нее дочери. Но муж, схватив ее за руки, стал между ними. При этих словах мать без чувств упала на пол. Иудив бросилась была к матери, но отец отстранил ее и, указывая на дверь, шипящим голосом, задыхаясь, закричал:
3: «Уйди! Ты не имеешь права прикасаться к ней. Уйди, дабы наши глаза не видели тебя. Тебе нет больше места в этом доме».
2: Положив жену на диван, он открыл дверь комнаты и выгнал все еще стоявшую в оцепенении широко открытыми глазами дочь. Почти без сознания, как в бреду, дошла Иудив до дверей своей комнаты и упала в изнеможении на постель. Искаженное от гнева лицо матери все еще стояло перед ней, и страшные слова проклятия звучали в ушах. Дверь отворилась, и Иудив открыла глаза. На пороге стояли плача обе сестры. Когда Иудив поднялась и села на краю кровати, Руф проговорила сквозь слезы:
4: «Папа прислал нас сказать тебе, что ты сейчас же ушла из дома. Он не хочет, чтобы мать увидела тебя еще раз».
0: «Уйти из дома? Ах да, мать же ненавидит меня. Я должна уйти сейчас?»
4: «Ну да, папа требует».
0: «О, Господи, не оставь меня. Дай мне силы. Я не знаю, что делать. Что со мной? Уйти?»
5: Продолжение книги вы услышите в следующую пятницу.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу. И мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: В этом видео хочу обратиться ко всем преподавателям Библии, пастырям, проповедникам, всем тем, которые изучают и преподают Библию по индуктивному методу, по материалам миссии Precept Ministries или служения и наставления. Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 31 стихе написано так, что «тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит, что истинные Его ученики – это есть те, которые пребывают в Его Слове, и которые пребывают в Его Слове в изучении Писаний для того, чтобы познать истину. Чтобы познать истину, потому что таким образом эти люди становятся свободными, свободными от греха, эти люди растут духовно, эти люди могут служить в Евангелии во всем потенциале, который они имеют. И мы знаем, что первые христиане в Иерусалиме, христиане первой церкви, они пребывали в учении апостолов каждый день. Эти люди каждый день собирались для того, чтобы учиться. Также во многих других местах, к примеру, в Эфесе, когда была образована церковь, Павел в школе Тирана, там он учил верующих каждый день. Каждый день христиане там встречались, и через этих людей вся эта область большая в Римской империи, Асия, все люди в этой области услышали Евангелие. Это изучение Писаний, это должна быть духовная дисциплина каждого христианина, и каждый христианин должен пребывать в изучении Писаний. Тот, который полагается только на воскресные богослужения и на воскресную проповедь, этот человек духовно не может расти. И об этом написано в послании Якова, где говорится, что тот, который только слушает Слово Божие, он видит природные черты своего лица, то есть он видит свое духовное состояние. Но когда уходит из церкви, он тотчас забывает. Почему? Потому что он не изучает. Каждый христианин должен быть на богослужении, слушать проповеди, слушать Слово Божие, но продолжать дальше изучать и должен изучать каждый день. Теперь, дорогие братья и сестры, которые преподаете по этим учебникам, я хочу дать вам несколько наставлений, как это делать. Вот я в руках держу учебник, который называется «Живешь ли тем, что говоришь?». Это учебник по посланию к Ефесянам, и это из серии 40-минутных курсов. В каждом из этих курсов у нас есть много таких курсов на разные темы, и теперь есть и по Евангелию от Марка, есть, к примеру, курс «Как построить крепкую семью». «Хочешь быть учеником Иисуса Христа? Будь готов заплатить цену». «Небо, ад и жизнь после смерти». Или многие другие темы есть. К примеру, что говорит Библия о сексуальности. Каждый из этих учебников построен так, что в нем есть 6 уроков по 40 минут каждый из этих уроков. Эти учебники, они не имеют домашних заданий. Так что те преподаватели, которые преподаете по этим учебникам, они не преподаются по плану, не готовят план. Просто по этим учебникам надо проходить с людьми, проходить одновременно. Все вместе изучают. В этом учебнике есть все тексты. все нужные тексты, все вопросы для обсуждения. То есть вам не нужен отдельный план для того, чтобы преподавать этот учебник. Вы просто должны проходить с ними и вести обсуждение. Ваша роль – вести обсуждение по этому учебнику. В этот учебник люди не изучают дома самостоятельно, чтобы потом приходить. Нет, это без домашнего задания. Люди приходят с этим учебником, вы даже можете сохранить эти учебники у вас дома или в церкви, или где вы захотите. И когда люди приходят, каждый забирает свой учебник, и вы проходите этот урок. И все библейские тексты, они уже включены здесь, и там же есть и вопросы, и места для того, чтобы записывать ответы, их мысли, чтобы они записали там их ответы. Но еще раз говорю, я услышал, что некоторые преподаватели готовят план преподавания, они дают студентам на дом заполнять учебники, потом они ведут по плану. Нет, дорогие, не надо этого делать, потому что вы тогда усложняете, и вы просто не ведете эти библейские курсы, вы не ведете по тому, той идее, тому концепту, который они были созданы, чтобы вести обсуждение в классе. По плану ведутся учебники из этой серии. Я держу в руках учебник по посланию к Галатам из серии «От наставления к наставлению». Это самое глубокое изучение, курсы, которые помогут вам изучать глубоко Слово Божие. И вот по этому курсу изучается послание к Галатам. В этих учебниках уже могут быть разное количество уроков. Вот, к примеру, в послании к Галатам уроков, занятий здесь 7. Но каждое занятие разделено на 5 рабочих дней. Так что рассчитан так, что каждый студент в этой группе, тот, который изучает по этим курсам, и хорошо после того, как вы пройдете один курс такой, чтобы вы начали уже заполнять, изучать по этим курсам. Когда начинаете с людьми, я вам советую первый урок в начале, чтобы вы заполняли. Заполняйте в начале столько, сколько вы успеете за одно занятие, допустим, за один час. Вы успеете... как построены эти уроки. Каждый урок, каждое занятие разделено на 5 рабочих дней. Это так, чтобы помочь людям дисциплинировать себя, чтобы помочь людям следовать этой духовной дисциплине, изучать каждый день. И учебник, урок рассчитан так, что каждый студент дома делает свое домашнее задание, и после того, как все заполнили дома этот урок, они приходят на обсуждение, и лидер или преподаватель, он ведет обсуждение по материалу, который дома изучали все. Поэтому на первой встрече я вам советую, чтобы вы заполняли в первом занятии столько, сколько вы успеете, чтобы они, все студенты, поняли, как нужно работать с этими учебниками, а после уже оставить им, чтобы то, что вы не успеете в классе, чтобы они закончили дома. Допустим, там 1-2 дня им останется. И когда они вернутся уже, раз в неделю вы будете встречаться, тогда, когда вы встречаетесь на изучении, вот тогда вы уже будете обсуждать, и вы ведете по тому плану, который вы подготовили, и мы в Институте по индуктивному изучению Библии, мы готовим вас, мы учим вас, как нужно вести уроки по этим учебникам. И если вы... У нас есть 102 таких филиалов этого института во всей Евразии. Есть в России 15 таких филиалов. На Украине тоже есть много таких филиалов. Также в других странах есть филиалы. Поэтому вы зайдите на сайт eurasiaprecept.org. Он должен появиться где-то внизу. eurasiaprecept.org. Он также будет и в описании этого видео. Вы зайдите на этот сайт и ищите, где есть институт поблизости от вас, ближе всего, в самом ближайшем городе к вам, и посмотрите, когда будут там сессии, когда вы можете поступить в этот институт, чтобы вы там прошли подготовку, чтобы мы там научили вас хорошо, как изучать по этим учебникам и как вести занятия. хочу сказать тем, которые ведут по этим учебникам. Некоторые из вас, увидев, что имеете в группе людей, которые не делают домашнего задания, вы решили заполнять учебник только на этих недельных встречах, когда приходят все. Не делайте этого, дорогие, потому что таким образом вы отучаете людей от той дисциплины духовной, которой мы хотим их приучить. Мы хотим научить людей, чтобы они изучали каждый день, чтобы они приходили с этим уроком заполненным, выполненным заданием, чтобы обсуждали. Если вы начинаете заполнять урок в классе, тогда уже никто не будет делать этого домашнего задания. Вместо того, чтобы вы помогали им расти, наоборот, даже тем, которые были дисциплинированы, вы приводите их к тому, что они откажутся от этой духовной дисциплины изучать самостоятельно. Поэтому не делайте этого, не заполняйте урок всегда в классе. Нет, пусть они дома заполняют, а вы в классе делаете с ними. Если видите, что много людей в группе не заполняют учебник, не делают домашнего задания, может вам хорошо еще один день в неделю или добавить там еще один час. Допустим, вы проводите урок, делаете маленький перерыв, там выпейте чай, кофе, и после этого заполняйте один день следующей недели, заполняйте, чтобы им осталось только 4 дня дома делать. И таким образом все люди приучатся и будут это делать, будут заполнять учебник. Советую вам делать семинары. Можете делать семинары двухдневные, трехдневные, чтобы вы проходили по этим учебникам столько, сколько вы успеете, а потом уже в группе, чтобы они проходили. Мы так делаем в церкви Бонавестирия, в Кишиневе, в той церкви, где я служу пастором. Вот буквально через 2 дня мы пойдем на семинар. В пятницу вечером начинаем и будем изучать первое послание к Фессалоникийцам. Начинаем в пятницу вечером, суббота, целый день, и в воскресенье целый день будем изучать столько, сколько мы успеем. А потом уже продолжим этот же курс делать в церкви. Еще раз говорю, очень важно, чтобы все люди, все верующие, все христиане научились серьезно и изучали очень глубоко Писание. Тогда, когда мы изучаем Писание, тогда мы растем духовно, тогда мы освящаемся, тогда мы можем устоять перед любыми искушениями, тогда мы становимся зрелыми в нашем мышлении, в том, как мы делаем служение, в том, как мы говорим с людьми, в том, как мы отвечаем на все случаи жизни. Вот так, дорогие. Да, поможет вам Господь делать это и да поможет вам вести эту группу. Если вы еще не ходите в группу по изучению Библии, обязательно найдите одну такую группу и пойдите на такую группу. Если у вас нету такой группы и чувствуете, что Бог призывает вас к этому, тогда приходите, ищите институт в вашей области, поступайте в этот институт и подготовьтесь там так, чтобы вы начали такую группу по изучению Библии у вас, в вашем городе, в вашем доме, там, где это возможно. Да поможет вам Бог сделать это.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

жизни – это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь посвящаем.

А сейчас, ребята, слушайте продолжение 12 приключений в Старице, которые написал для вас Виктор Ахтеров. Приключение 5. Рождество. Читает Ольга Швецова.

0: Как-то в канун Рождества дедушка Степа встретился на улице со своей соседкой Ксенией Рыбкиной, мамой Дениса. Разговорились.
1: «Ксения, вот вы столько знаете о Боге, читаете Евангелие, а на богослужении никогда не были. Приходите, посмотрите, послушайте».
0: «Да вы знаете, Степан Васильевич, неудобно как-то, стыдно. Только вы не обижайтесь, но знаете, как иногда люди относятся. Скажут все, кто пошла».
1: «Ну, тогда приходите через 3 недели, на Рождество. Там будет много гостей. Родители Маши Васнецовой придут. И даже мама Коли пообещала быть. И еще будет несколько новых семей».
0: «Хорошо, я подумаю. Возможно, я и приду посмотреть».

0: Утром 7 января тетя Ксения сказала мужу: «Саш, ты не хотел бы сегодня на экскурсию сходить? Праздник ведь, Рождество».
1: «А кто ж на Рождество ходит на экскурсию? Рождество отмечать по-другому нужно. Нужно, чтоб весело было».
0: «Ты опять напьешься». Тетя Ксения грустно опустила глаза. «Опять с тобой поговорить нельзя будет. Снова этот пьяный смех. Боже, как все это надоело. У тебя одно на уме, где бы выпить. Пьяница ты конченый».
1: «Ну перестань, перестань», —
0: стал успокаивать ее дядя Саша, обнимая за плечи.
1: «Ну что ты, Ксения, ну что там за экскурсия такая?»
0: «Дед Степан приглашает в свою церковь посмотреть. У них там много гостей будет. Пойдем».
1: «Ну, я не против. Я совсем не против. Пойдем».
0: «Значит, в 11 будь готов».

0: Денис Рыбкин и его родители заняли места в пятом ряду. Маша со своими родителями пришла раньше, и они расположились во втором ряду. А Коля по прозвищу Ломоносов сидел с мамой в другом конце зала, сзади. Отец Коли не пришел, заявив, что в Бога он все равно никогда не поверит. Богослужение должно было начаться через 5 минут, а пока собравшиеся негромко пели. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, благоговений святая чета, чудным младенцем полны их сердца, радость души их горит». Дедушка Степа подошел к Рыбкиным.
1: «Здравствуйте! Спасибо, что пришли! С Рождеством вас!»
2: «Спасибо! Вас также!»
0: Дядя Саша пожал старику руку.
1: «Если у вас будут какие-то вопросы, останьтесь после собрания, поговорим. Хорошо?»
0: В небольшом зале собралось человек 80. Обычно в этой евангельской церкви собиралось не больше 50 человек. Но сегодня было много гостей. Впереди стояла кафедра, и на ней лежала толстая большая книжка «Библия», как догадался Денис. Дедушка Степа встал за кафедру и обратился к присутствующим.
1: «Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать день рождения нашего Спасителя Христа, или Рождество. У нас подготовлена интересная программа, будет петь детский хор. Но я хочу, чтобы вы помнили о главном. Это не просто праздник, это праздник, который напоминает нам о том, что Божий Сын родился на земле для того, чтобы мы могли возродиться для духовной жизни. Давайте встанем и помолимся перед началом собрания, а потом послушаем псалом в исполнении нашего небольшого детского хора».
0: После короткой молитвы все заняли свои места, а 15 мальчиков и девочек выстроились в 2 ряда около кафедры. Молодая женщина, руководитель хора, взмахнула руками, и ребята запели.
3: «Рождество Христово! Ангел прилетел! Он летел от Бога, людям песню пел! Все люди, ликуйте, сей день торжествуйте, в день Христова, Рождества! Все люди, ликуйте, сей день торжествуйте, в день Христова, Рождества!»
0: Дениска, Маша и Коля знали почти всех хористов, потому что они вместе с ними посещали воскресную школу. Правда, 3 друзей приходили не каждое воскресенье, а так, время от времени. Потом Степан Васильевич объявил:
1: «А теперь время для свидетельств. Мы говорили в прошлое воскресенье, что сегодня хорошо будет поделиться тем, что Господь для каждого из нас сделал в прошлом году».
0: Одна пожилая женщина подошла к микрофону.
4: «У меня 3 месяца назад случилась беда. Я серьезно заболела, лежала в больнице. Вы, друзья, много молились за меня, и я очень благодарна Господу, что теперь я снова здорова. Мне поставили правильный диагноз, и я уже прошла полный курс лечения. Я также благодарна Богу за то, что, находясь в больнице, я имела возможность успокоиться, пересмотреть свою жизнь, стала ближе к Господу. А то все времени не хватало для служения Ему».
0: Мужчина лет 40 рассказал о том, как он в прошлом году стал христианином. В день покаяния он бросил курить, а главное, в жизни появился смысл. Он понял, для чего живет, чтобы своей жизнью прославить Бога, чтобы научиться по-настоящему бескорыстно любить. После него к микрофону подошла очень красивая, как заметил Денис, девушка.
5: «Меня Иисус Христос тоже нашел в прошлом году. А в августе со мной произошло настоящее чудо. У меня было косоглазие, это все знают. И однажды, когда мы молились, Господь исцелил меня. Я не смела даже просить Его о таком чуде. Если честно, то я до сих пор не могу поверить, что все это произошло со мной.
1: Да, иногда Господь преподносит нам самые неожиданные подарки. А наиболее драгоценный подарок – это сам Иисус, сошедший в наш больной мир, чтобы исцелить нас от греха. И это исцеление – спасение души. Он предлагает всем и каждому. Прямо сейчас, сегодня, этот драгоценный дар мы называем благодатью. Сейчас самый молодой участник нашей программы прочитает стихотворение именно об этом. Проходи сюда, Андрюша.
5: Андрюше было 5 лет. Он рассказывал стихотворение так старательно, что все в зале заулыбались.
6: Что такое благодать? Это значит даром дать. Это значит не продать. Это так, в подарок дать. Это как Иисус Христос нам спасение принес.
5: А потом все вместе начали петь любимую песню дедушки Степа. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятно.

0: Дедушка Степа начал свою проповедь так. Слова этой песни написал Михаил Юрьевич Лермонтов. И как точно они отражают чувства каждого верующего, который знает силу молитвы. Молитва нас освобождает, окрыляет и утешает, и дает надежду. Потому что это не просто слова, это слова, обращенные к Богу.
1: Степан Васильевич говорил 10 минут. Все это время Дениска наблюдал за мамой, которая, затаив дыхание, внимательно слушала пастора. В заключение дедушка сказал:
0: «Давайте все вместе помолимся молитвой «Отче наш». Большинство из вас знают эту молитву наизусть, а кто не знает, вот текст этой молитвы».
1: Он показал на плакат, на котором крупными буквами были написаны слова молитвы Господней.
0: «Сам Иисус Христос учил нас так молиться».
1: Он поднял руки вверх и закрыл глаза. Все вместе начали молиться.
0: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши».
1: Денискина мама шепотом повторяла слова молитвы, вчитываясь в текст. Но незнакомые духовные чувства переполняли ее, слезы мешали читать, и она просто в молчании закрыла глаза.
0: «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». А теперь, как всегда, мы отводим время для покаяния. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к себе, то этот день может стать днем вашего духовного рождения. Вы можете сегодня заключить с Ним союз, и Он станет жить в вашем сердце. Он подарит вам новую жизнь, жизнь благодатную, полную божественного смысла. Если вы слышите, что Святой Дух обращается к вам, то во время пения пройдите сюда к кафедре, и мы вместе помолимся о вас.
1: Все в зале негромко пели. «Он здесь! Он здесь! Хочет встречи Он с тобой! Он здесь! Пред тобою наш Господь, преклоняясь, предстоим, и Тебя благодарим, что Ты здесь!» Девушка с заднего ряда прошла вперед и нерешительно стала около кафедры. Дедушка Степа подошел к ней и спросил:
0: «Вы хотите отдать свою жизнь на служение Господу?»
2: «Да, я хочу, чтобы Иисус дал мне новую жизнь. Я устала от пустоты и греха».
0: «Кто еще хочет покаяться, проходите, пожалуйста, сюда. Если у вас не хватает смелости, подумайте о том, как смело шел на Голгофу Иисус. Весь мир был против Него. И, возможно, вам кажется, что весь мир восстал против вашего решения служить Богу. Но Иисус победил мир. И если только вы станете на Его сторону, Он непременно поможет вам».
1: Тихо звучали слова песни.
3: «Он здесь! Он здесь! Хочет встречи Он с тобой! Он здесь! За тебя страдал Христос, все грехи твои понес! О, приди к Нему скорей! Он здесь!»
1: Тетя Ксения очень хотела покаяться. Ей так хотелось, чтобы жизнь стала другой, чтобы не было в доме ссор, чтобы Бог стал ее отцом. С тех пор, как она прочитала Евангелие, тетя Ксения знала, что без Господа жить уже не сможет. И вот Он зовет ее за собой. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она оглянулась и встретилась взглядом с мамой Коли. И тут же опустила глаза. «Что люди будут говорить?» – думала она. Но внутренний голос твердил ей: «Иди! Иди, пусть говорят что угодно, но именно тебя сегодня зовет Господь. Иди, именно тебя!» А все пели.
3: Он здесь, он здесь. Хочет встречи он с тобой, он здесь. Иисус спасет тебя, разорвет все узы зла. Будешь счастлив вместе с Ним, ты всегда.
1: И тетя Ксения подошла к кафедре, не в силах больше сдерживать слезы. Не смог сдержать слезы и дедушка Степа.
2: «Становитесь вот здесь, Ксения. Я так рад, что вы решились. Вы правильно сделали. Друзья, это моя соседка Ксения. Евангелие уже преобразило ее жизнь».
1: Потом он обратился к тете Ксении и к девушке, которая первой вышла к кафедре.
2: «Дорогие мои, Бог любит вас, Он ждет вас. Обратитесь к Нему от всего сердца».
1: Девушка начала первой.
2: «Дорогой Господь Иисус, прости меня за все недоброе, что я сделала. Прости. И живи во мне, я хочу быть твоей. Аминь».
1: Все собрание тоже сказало «Аминь». Дениска смотрел на маму, он очень за нее переживал. Теперь была ее очередь молиться, но мама только беспомощно посмотрела на дедушку Степу и, вытирая слезы, прошептала:
3: «Я не умею молиться, я не знаю, как».
2: «Ну, тогда повторяйте за мной. Отец Небесный,
3: Отец Небесный,
2: я прихожу к тебе в покаянии,
3: я прихожу к тебе в покаянии.
2: Прости все мои грехи и возроди меня от Святого Духа.
3: Прости все мои грехи и возроди меня от Святого Духа.
2: Аминь».
3: «Аминь».
1: И все в зале сказали «Аминь». Денис знал, что это значило. Все были согласны с тем, что говорили дедушка и мама. Какая-то тетя принесла 2 букета живых цветов. Дениска думал:
2: «Интересно, а откуда она взяла живые цветы в январе?» «Ну, поздравляю, Ксения! Теперь у вас начнется новая жизнь с Господом!»
1: Все начали поздравлять маму и девушку, которая тоже покаялась. Как вдруг раздался звон битого стекла, и в окно влетел обледенелый кирпич. Все на секунду замерли.
4: «Сектанты несчастные! Русскую веру продали!»
1: Голос показался Дениске очень знакомым. Раздетый, Денис выскочил на улицу и побежал вслед за хулиганами.
5: «Димка, стой! Стой, Дорохов!»
1: Но 3 маленьких разбойников поспешно скрылись за углом. Дениска возвратился, а во дворе его встретила Маша.
6: «Это что, Димка второгодник, что ли?»
7: «Да, Дорохов».
1: Когда Маша с Дениской вошли в зал, они увидели, что все молятся. Дедушка Степа говорил:
2: «Боже, я прошу, благослови этих мальчишек, коснись их сердец, спаси их от зла и ненависти, просвети их разум, приведи их к себе».
1: На следующий день после школы 3 друзей сразу пошли в церковь, где застали дедушку Степу и другого бородатого старика, которые вместе чинили разбитое вчера окно.
2: «А, ребята, здравствуйте! Денис, а ты уши не отморозишь? Матвей Иванович, это мои молодые друзья, знакомься. Это Денис, это Коля, а это Маша».
1: Матвей Иванович, сняв рукавицу, пожал ребятам руки.
5: «Дедушка Степа, это Димка окно вчера разбил, но не признается»,
1: — сказал Коля.
2: «Ну, раз не признается, вы ему больше ничего не говорите. Мы с Матвеем Ивановичем починим окно, да и делу конец. Не такое бывало».
1: Дедушка потер озябшие руки и сказал:
2: «Знаете, ребята, мы ведь с Матвеем Ивановичем старые друзья. Когда-то в одном классе учились, а было время, по катакомбам скитались. Так вы тоже в подпольной группе были?» —
1: спросил Денис.
8: «Да, было дело, было», —
1: сказал Матвей Иванович, проводя алмазом по стеклу. Потом он поднажал на другой конец стекла, и оно отломилось точно по проведенной линии.
5: «Ух ты! Как ровненько!»
1: Матвей Иванович в течение многих лет был настоятелем Старицкого православного прихода, а теперь вот на пенсию вышел.
6: «А, так вы тоже про Бога знаете?»
1: — сказала Маша.
6: «И Евангелие, наверное, читали?»
8: «Читал, Машенька, конечно, читал. А вы знаете, ребята, что первый патриарх всея Руси, Иов, учился здесь в Старице, в нашем Успенском монастыре?»
2: «Да, нам об этом Ирина Николаевна, наша учительница, рассказывала».
8: «Знаете, ребята, патриарх Иов знал Евангелие наизусть. Он обладал необыкновенной памятью. Патриарх знал, что эту книгу дал людям сам Бог, чтобы мы узнали об Иисусе Христе, который спасает нас от греха, от всех наших плохих мыслей, поступков, слов и дел, неугодных ему».
1: Матвей Иванович с любовью посмотрел на дружную троицу.
8: «Бог любит вас, ребята, и тебя, Денис, и тебя, Коля, и тебя, Маша, и Он не желает вам ничего плохого. Поэтому читайте эту книгу. Евангелие – это сила».

Наша передача подошла к концу. Напишите, ребята, нравятся ли вам эти приключения и почему. Пишите по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире. Божьих вам благословений!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути»

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с послания к римлянам, с 10 главы, 17 стих. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». И также из послания к евреям, с 11 главы, 1 стих. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророках». Наша тема – жизнь веры. Область веры является не для только что возродившегося человека совершенно неведомым для него миром. Вновь рожденная душа открывает очи сердца своего в этом новом мире веры, подобно новорожденному ребенку, вступившему в совершенно новый для него мир, в котором он лишь постепенно начинает видеть, различать предметы. Поначалу он несовершенно воспринимает их. Такой человек вначале переживает постепенно и несовершенно истины, изложенные апостолом Павлом. Но хотя мир веры для него еще является миром неведомым, к нему применимы те же

светило очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его». Послание к Ефесянам, 1 глава, 18 стих. Надежда христианина охватывает все то, что Бог посылает посредством веры, что общение со Христом дарует человеку области его личной жизни, начиная с пережитого покаяния и прощения грехов, вплоть до окончательного завершения его веры и осуществления надежды в паке бытии. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Послание к Римлянам, 8 глава. Надежда поддерживает нас на нашем пути спасения и простирается к своему окончательному осуществлению. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава. Благодаря такому просвещению духа человек делается годным ко всякому доброму делу. В течение всей своей жизни Бог работает над верующим человеком. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Послание 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Святой Дух дает нам постепенно зреть и переживать все новое и больше до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. А цель эта, по словам апостола Иоанна, быть подобным Богу. Только тогда надежда осуществится и сменится видением. Апостол Павел продолжает молиться, просветить очи сердца вашего, дабы вы познали, какое богатство, славное наследие его для святых. Известно, что наследством пользуются дети, а если дети, то и наследники Божьи, сонаследники же Христу. Послание к Римлянам, 8 глава. Значит, что дети Божьи являются наследниками Отца Небесного, Бога, и сонаследниками Христу, как старшему брату их. Апостол Иоанн, как никто другой в Новом Завете, мог заглянуть в область чудесного наследия. Зрение и слух апостола под действием Духа Святого были до такой степени обострены, что он мог увидеть невидимое и слышать сокровенное. Подобное переживание имел и апостол Павел. «Знаю человека во Христе, который назад, тому 14 лет, восхищен был до третьего неба, восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Второе послание Коринфянам, 12 глава. Это наследство верующих христиан на небесах. И, наконец, апостол Павел молится: «Просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, как безмерно величие могущества его в нас, верующих». Нет более чистого и частного общения среди верующих, а особенности среди молодых христиан, чтобы доверяться Богу, а не постигать своим надменным умом и мыслить, что твердое волевое решение, собственные силы достаточны для духовной борьбы, так говорят плотские верующие. Лишь Дух Святой может открыть нам нашу неспособность и беспомощность в этом отношении. Это начинается с того, что Дух Святой открывает нам духовные глаза на наших духовных врагов. Враги же эти не просто люди, власти, но духи злобы поднебесных. Послание к Ефесянам, 6 глава. Только по мере того, как Дух Святой открывает нам глаза на силу наших врагов, мы ощущаем нужду в силе Господней. Это та самая сила, которую Он, Бог, воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. И я не

Святых апостолов, 1-8 стихе написано: «Но вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой». Вот эта сила нужна нам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Эта сила называется еще силой воскресения Христова. Эта сила заключается, по словам апостола Петра, в твердой вере, при помощи которой он предлагает верующим противостать нашему противнику, дьяволу. И вот этой силой Бог действует в верующем человеке сегодня. Тому, кто действующий у нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или помышляем. Тому слава Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века и до века. Послание к Ефесянам, 3 глава. Следует напомнить о действии Духа Святого на нас, верующих. Когда же придет Он, то есть Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышать, и будущее возвестить вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестить вам. Для этой цели Дух Святой пользуется Священным Писанием. Окончательная цель работы Духа Святого над нами, по словам апостола Павла, чтобы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища, все мудрости и ведения Божьи. Видимые и наученные Духом Святым достигают несравненно больше, чем способен достичь самый пытливый и утонченный ум плотского верующего. Здесь получает только Дух Святой, и Он получает каждого, который доверяется Ему. Он проникает все, даже глубины Божьи. Да откроются глаза наши, дорогие, на несчетные богатства мира веры, и достигнем мы богатства совершенного разумения Божьего. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, как обстоит дело с вами? Желаете ли вы, чтобы Господь вам открывал великие тайны? Просите Бога в молитве, чтобы Он открыл ваш разум к разумению Писания. Я вас искренне умоляю, придите все к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным Спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Я был весь в прихах, когда меня нашел он. Скорбь отчаяния и страх давили грудь. Но Иисус меня с любовью нежной обнял, вывел к свету и дал

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Разоблачение заблуждений относительно учения о периоде скорби. Часть первая.
2: Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте второе послание к Фессалоникийцам. Сегодня мы начнем рассматривать стихи с 1 по 12. Давайте прежде всего прочитаем этот отрывок. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Значительным элементом служения церковного руководства является разоблачение заблуждений, атакующих библейские истины. Ну, вы знаете, что одни заблуждения искажают учение о Боге, о Троице, о Святом Духе, другие искажают учение о божественной или человеческой природе Христа, третьи атакуют учение о спасении одной лишь благодатью, четвертое – учение о полной порочности человека и так дальше. Но сегодня мы будем говорить о заблуждениях, касающихся эсхатологии. Мы будем говорить о заблуждениях, касающихся последней 70-й седьмины Даниила, касающихся вопросов очень важных, связанных с судьбами мира, с судьбами человечества, с тем, что случится – произойдет на земле в преддверии второго пришествия Христа. Слова Писания, которые мы только что прочитали, являются наглядной иллюстрацией разоблачения заблуждений относительно семилетия скорби. В первых стихах второй главы Павел говорит о заблуждениях фессалоникийцев, стих 1-2, а в последующих стихах разоблачает их, стих 3-12. Давайте поговорим об этом более подробно. И, кстати, в этой проповеди мы успеем рассмотреть только стих 1-5, а в следующий стих 6-12. Итак, начнем с заблуждений, описанных в первых стихах. Заблуждение, стих 1-2. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Греческое слово, переведенное как «собрание», означает «встреча», «собрание», «коллективный сбор». Согласно учению, изложенному в предыдущем письме, 1 Фессалоникийцам 5:13-18, сбор всех христиан для встречи с Иисусом Христом произойдет когда? В момент восхищения Церкви. Павел говорит о восхищении Церкви. Почему? Потому что он желает сразу же показать фессалоникийцам, что продолжает ожидать вознесения Церкви и уверен в том, что и фессалоникийцы, если этот момент наступит при их жизни, также станут участниками этого славного события. То есть Павел говорит: «Я верю в восхищение, я продолжаю верить в восхищение Церкви». Далее во втором стихе апостол прямо указывает как на содержание ложного учения, так и на каналы проникновения ложного учения о последнем времени в фессалоникийскую общину. А кого же содержание было этого учения? В фессалоникийской церкви распространилось мнение, согласно которому День Христов, в греческом тексте День Господень, уже начался. То есть гонения, переживаемые фессалоникийцами, стали восприниматься как период скорби. Гонения были настолько ужасными, настолько серьезными, настолько устрашающими, что церковь подумала, что скорбь, о которой Павел учил, проповедовал, уже наступила. Слова от Духа, слово, послание поясняют, каким образом вот это ложное учение проникло в общину. Ложное пророчество каких-то людей обозначено как послание от Духа. Устное заявление обозначено как слово. Речь идет о проповеди или любом словесном сообщении. Письмо – это послание. Чтобы придать своим заявлениям больше вес, скажем так, лжеучители утверждали, будто сам Павел теперь так учит. Они говорили о том, что Павел проповедует, о том, что Павел пишет в своих письмах, что он получил какое-то откровение от Духа, Павел и его сотрудники, что эсхатологическая картина, которую он рисовал раньше для церкви, изменилась, и восхищение не произошло до скорби, а скорбь наступила. Вот такое ложное учение проникло в общину. Павел учит, что ваше гонение – это проявление наступающего Дня Господнего, периода скорби. Нетрудно себе представить, в каком замешательстве в результате этого оказались фессалоникийцы. Ведь они очень сильно ждали восхищения Церкви. Вспомните первое послание. Они так сильно ждали восхищения, что переживали о своих родственниках, которые умерли раньше и не дожили до этого события. А теперь им говорят, что Церковь находится в периоде скорби, а восхищение куда-то сдвинулось. Это событие куда-то исчезло или сдвинулось по времени. Фессалоникийцы были очень взволнованы. И, желая успокоить церковь, Павел пишет: «Не спешите колебаться умом и смущаться». Греческое слово, переведенное как «колебаться», происходит от «лё», означающего «трясти», колебать взад и вперед, трястись, волноваться или дрожать. Вот в таком состоянии находились верующие. Колебаться, от греческого «throeo», быть во внутреннем смятении, волноваться, бояться. Настоящее время подчеркивает длительное состояние волнения после полученного потрясения и описывает состояние тупика. Церковь действительно была ошеломлена. Ну, вы знаете, что когда Павел основывал эту церковь, он очень много уделил учению о последних днях. Поэтому для этой общины данное учение значило очень много. И именно этой ситуацией и попытались воспользоваться лжеучители, дабы исказить эсхатологические взгляды фессалоникийцев, да еще и прикрыть свое искажение авторитетом Павла и его сотрудников. В Фессалоникийцы оказались в тупике, в растерянности, в отчаянии. Они ожидали лучшего, радостного вознесения ко Христу, а теперь их убедили в том, что их ждет худшее — суды Дня Господнего. Что происходит, непонятно. Неужели апостол изменил свои взгляды? Неужели он раньше ошибался? Или мы неправильно поняли его учение? Вот такое заблуждение проникло в Фессалоникийскую церковь. Как вы думаете, есть ли какие-то эквиваленты подобных заблуждений в наши дни? И я скажу вам, есть. Заблуждения, подобные заблуждениям фессалоникийцев, проникают сегодня в евангельские церкви. И увлеченные этими заблуждениями считают, что сегодня мы живем в период скорби. Считают это по разным причинам. Одни думают, что вся история церкви – это и есть период скорби. В подтверждении своих слов они приводят разные аргументы, в том числе наставление Иисуса Христа: «В мире будете иметь скорбь». Другие утверждают, что эпоха церкви закончилась, потому что все основные христианские конфессии отступили от Бога и духовно мертвы. Следовательно, сегодня мы живем в период скорби. Антихрист, по их мнению, уже пришел. Он присутствует в мире. Однако антихрист – это не человек, а дух. Дух неверия и богопротивничества. Данное утверждение они основывают на словах Писания. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». 1 Иоанна 4:3. По их мнению, Антихрист пришел, дух неверия уже пришел, и он воссел в храме Божьем, сядет он как Бог. Под храмом понимаются видимые церкви, где уже давно царствует неверие и грех. По их мнению, Святой Дух взят от земли, поэтому церкви духовно мертвы, он больше не защищает их от отступничества. Сторонники наиболее радикальных взглядов настаивают: верующие должны откликнуться на призыв Господа, да бегут в горы. Оставить мертвые церкви, бежать ко Христу, читая Библию, молясь и не доверяя никому из людей. Несомненно, заблуждения подобного рода будут множиться и множиться в преддверии восхищения церкви. Они будут обольщать, соблазнять, приводить к замешательству все большее и большее число людей. Заблуждения эти опасны, поэтому их очень важно разоблачать. Давайте перейдем к разоблачению заблуждений подобного рода. Разоблачение мы будем строить на основании стиха 3-12. Сегодня рассмотрим только стих 3 и 5. Для того, чтобы разоблачать взгляды тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, необходимо знать несколько истин относительно этого уникального времени. И сегодня мы рассмотрим первую истину – особые черты периода скорби. Стих 3-5. Здесь две черты – отступничество и антихрист. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» Прежде всего, период скорби будет отличаться великим отступлением. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Греческое слово «апостасия» – «отступление» означает отход, бунт, восстание. Речь идет о религиозном отступлении, мятеже. Речь идет о восстании против Бога. Влияние христианского учения в период скорби должно быть полностью отвергнуто. Сегодня мы уже видим ускоренную подготовку такого отступничества. западные государства, и, как мы далее увидим, именно оттуда должен прийти Антихрист, потому что это Малый Рог, он должен прийти от восстановленной Римской империи. Западные государства играют в этом отступничестве ключевую роль. Отступление всегда начинается с доктрин. Отрицается учение о Троице, 1 Иоанна 2, 22-23, о воплощении Христа, 1 Иоанна 4-3. Именно это и произошло в либеральном богословии западного мира, отрицающим данные истины и многие другие, например, истину о богодухновенности Писания и отрицающим все чудеса Библии. Следствием отступления в богословии всегда становится что? Упадок в церкви и развращение общества. Сегодня большинство христианских храмов Европы пусты. Лишь наиболее известные могут быть наполнены группами туристов. А по улицам городов, где когда-то ходили выдающиеся деятели реформации и их ученики, шагают марши геев и лесбиянок, требующих расширения своих прав. Церкви, твердо держащиеся библейских принципов, большая редкость. Мы получаем письма от верующих из разных стран, городов, и христиане, которые живут в Европе, они говорят о том, что мы не можем найти церковь, вообще не можем. Очень трудно найти более-менее библейскую общину. И если кто-то находит, они посещают ее редко, может быть, раз в месяц, потому что им приходится преодолевать по 300, 400 или даже 500 километров. Лишь за внешнюю демонстрацию христианских символов в некогда христианской Европе людей штрафуют и увольняют с работы. В Великобритании предлагают поздравлять друг друга с сезонным праздником вместо пожелания счастливого Рождества. Рост мусульманского населения приводит к тому, что его представители оказываются в органах местного самоуправления и принимают законы, запрещающие христианские символы, христианские праздники, как оскорбляющие их религиозные чувства. Очевидно, что подготовка к великому отступлению идет полным ходом, и западная цивилизация здесь доминирует. Можно сказать, что западная цивилизация объявила войну библейскому христианству. В период скорби эта война достигнет апогея и распространится на весь мир. Поэтому, если сегодня вы находитесь в церкви, проповедующей истинное Евангелие, утверждающей доктрины Писания, это что означает? Это означает, что великая скорбь еще не наступила. Да не обольстит вас никто никак. Великая скорбь еще не наступила. В этот страшный период отступление станет настолько масштабным, что открытое исповедание библейских истин, даже теми, кто останется, кто обратится после восхищения церкви, будет объявлено вне закона. После восхищения церкви всякий, кто по-настоящему обратится ко Христу, окажется преступником, достойным смерти. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Откровение 6.9. Еще в первой половине семилетия скорби великая блудница, объединенная мировая религия, начнет преследовать уверовавших после восхищения церкви. И в 17 главе книги Откровения сказано, что эта всемирная религия упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусова. Откровение 17.6. Вот что характерно для периода скорби. Вот первая особая черта этого периода. Великое отступление. Библейское христианство будет объявлено вне закона. Также период скорби будет отличаться не только великим отступлением, но и появлением великой, уникальной личности. «И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» Совершенно очевидно, что Антихрист – это не просто дух неверия и богопротивничества. Антихрист – это определенная личность. Антихрист – это особый человек. Павел называет его человеком греха, сыном погибели. Антихрист окажется личностью, воплотившей в себе максимальное за всю историю мира восстание против Бога. Именно в этом состоит основное проявление его греховности. Вечная участь человека греха предопределена. Он не покается, он не обратится ко Христу ради прощения своих грехов. Его погибель предопределена и неизменна, потому он и назван сыном погибели. День Господень явит человечеству Антихриста. Греческое слово, переведенное как «откроется», происходит от апокалупто, означающего «открывать». Это очень значимое слово. Оно подчеркивает, во-первых, сверхчеловеческий характер того, о ком идет речь, и, во-вторых, это слово намечает насмешливое противопоставление этого откровения откровению самого Христа. Грамматическая форма глагола, переведенного как «откроется», указывает на определенный момент истории, который станет решающим событием. Однажды на историческую сцену человечества стремительно поднимется, словно запрыгнет политический лидер огромного ума и небывалых способностей. Писание сравнивает империю Антихриста с несколькими империями, и в том числе с империей Александра Македонского, который стремительно взошел на политическую сцену мира и также стремительно с нее сошел. Однако в условиях современных средств коммуникации, современных средств передвижения, все это можно сделать еще быстрее. Антихрист, можно сказать так, вот появится буквально ниоткуда, люди будут поражаться, откуда он взялся, вот так вот быстро, был никто и сразу стал все. Вот просто взлетит, буквально запрыгнет на мировую политическую сцену, он откроется. Еще до наступления семилетия скорби Антихрист станет лидером одной из держав Запада. Почему? Потому что согласно 7 главе книги пророка Даниила «Небольшой рог» появится именно из восстановленной Римской империи. Итак, до семилетия скорби он лидер одного из государств Запада. В это время он еще не открыт. Он просто сливается со всеми другими политиками своего уровня. Однако откроется он тогда, когда подпишет семилетний договор с Израилем. Договор, который будет гарантировать безопасность евреев на своей земле. Даниила 9:27. Это говорит о том, что Антихрист будет лидером могущественного западного государства. Настолько могущественного, что оно сможет гарантировать безопасность Израилю. В первой половине семилетия скорби Израиль находится под покровительством Антихриста, власть которого теперь распространяется на территории всей восстановленной Римской империи. Смотрите, до семилетия скорби он правитель одной из стран Запада. В первой половине скорби его власть распространяется на территории восстановленной Римской империи. И во второй половине скорби он диктатор, контролирующий все человечество, большую часть человечества. Итак, в первой половине скорби он обеспечивает безопасность Израиля, и именно в это время будут говорить мир и безопасность, благодаря заключенному мирному договору. Известно, что в первой половине скорби Антихрист станет покровительствовать всемирной религиозной организации, великой блуднице, объединившей все основные религии, включая отступническое христианство, которое будет процветать после восхищения церкви. Союз религиозных и политических лидеров, как мы знаем из истории, всегда укреплял власть последних и позволял держать народы в повиновении. Хотя в начале периода скорби Антихрист обретет всемирную славу миротворца, прекратит арабо-израильский конфликт принесет мир на Ближний Восток. Не будут воевать ни в Израиле, ни в Сирии. Прекратятся террористические акты. Он снизит градус международной напряженности. Но этот мир окажется недолгим. И со снятием второй печати, Откровение 6.3.4, начнутся военные действия. 7 и 11 главы книги пророка Даниила говорят о том, что человек греха будет вести войны и побеждать. У него будет немало врагов. И ближе к середине семилетия скорби Антихрист будет убит. Однако, к изумлению всего человечества, он предстанет живым и заявит: «Я победил смерть». Относительно того, умрет ли он на самом деле или нет, богословы спорят. Но мы все же считаем, что только Бог силен воскрешать мертвых. Поэтому Антихрист лишь сымитирует свою смерть и воскресение. Именно после воскресения, в середине семилетия скорби, Антихрист обретет огромную власть над поклоняющимся ему человечеством. Руками 10 подчиненных ему правителей Антихрист уничтожит блудницу, всемирную религиозную организацию, Откровение 17:12-17. Во второй половине семилетия скорби, начиная с середины, Антихрист запретит все религии, воссядет в восстановленном Иерусалимском храме и потребует поклонения себе как божеству. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Почему именно в Иерусалимском храме? Чем это место так притягательно для человека греха? Как вы думаете? О Иерусалимском храме Господь сказал: «Мое имя будет там». 3 Царств 8:29. Поэтому дьявол во все времена стремился именно на храмовую гору, стремился осквернить Иерусалимский храм. Это особое место, где Бог пребывает особым образом. Дьявол всегда стремился установить в нем культ идолопоклонства. Истории известны неоднократные попытки религиозных лидеров, малых антихристов, установить в Иерусалимском храме поклонение в свою честь, либо в честь ложных богов. Так, в 169 году до Рождества Христова сирийский царь Антиох Епифан осквернил Иерусалимский храм тем, что вошел в святое святых, а через год установил там алтарь Зевса и принес в жертву свинью. В 40 году от Рождества Христова римский император Калигула заставил иудеев поклоняться ему, повелев установить в храме статую в свою честь. Но этому приказу не суждено было осуществиться, а сам император был казнен в 41 году. В 70 году от Рождества Христова, перед разрушением, храм был осквернен сначала иудейскими фанатиками, а затем римские солдаты внесли на его территорию знамена с изображением императора и стали совершать жертвоприношения в его честь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в последние дни сатана в лице Антихриста так будет стремиться в Иерусалимский храм, чтобы осквернить его и установить там изображение зверя. Сегодня евреи, согласно опросам, около половины евреев, живущих в Израиле, верят, что скоро придет Мессия, который восстановит храм и возобновит в нем ветхозаветную систему жертвоприношений. В наши дни, как вы, я думаю, слышали, знаете, работает институт храма, который активно ведет подготовку к строительству и быстрому возобновлению служений. Уже готовы многие элементы храмовой мебели и утвари. Проходят подготовку и будущие священники, чтобы, когда храм будет восстановлен, не тратить время на их обучение. Относительно того, как на практике осуществить восстановление Иерусалимского храма, существуют разные теории, но ключевыми являются следующие два предложения. Первое. Необходимо снести мусульманские культовые сооружения, расположенные на Храмовой горе, мечеть Алякса и купол скалы. Однако сейчас представить такое трудно, потому что этого не допустят влиятельные государства и организации исламского мира. Начнется война. Другая точка зрения связана с предположением создать на Храмовой горе всемирный религиозный центр, чтобы, наконец, положить конец межрелигиозным конфликтам, терроризму, который также связан с религией. Планируется восстановить храм иудеев на Иерусалимской горе и примкнуть к нему постройки, отданные для всех основных мировых религий – ислама, христианства, буддизма, индуизма, конфуцианства, таосизма, синтоизма и зороастризма. Всего 8 отделений для 8 основных религий в дополнение к иудаизму. Сторонники данной точки зрения уверены, что когда это произойдет, тогда как раз и исполнятся пророчества Ветхого Завета. И будет в последние дни гора Дома Господнего, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Исаия 2:2. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Исаия 56:7. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа» – Захария 8:22. Но мы, конечно, понимаем, что все эти пророчества исполнятся когда? В тысячелетнем царстве. И там не будет объединенной мировой религии, там будет одна религия – поклонение истинному Богу, Отцу Господа Иисуса Христа, так? Однако Антихрист – может использовать эти пророчества для создания всемирной мировой религии и создания в Иерусалиме мирового религиозного центра. Как сказано в книге пророка Даниила об Антихристе, «О богах отцов своих он не помыслит, ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Даниила 11:37. Воссев в восстановленном Иерусалимском храме, тот, кто был благодетелем и разрешал все мировые религии, кроме веры в Иисуса Христа, такой добрый благодетель, в середине скорби вдруг покажет себя совсем с другой стороны. Тот, кто считался другом евреям, начнет жесточайшее гонение против них. И вот тогда нужно бежать в горы, евреям спасаться. Произойдет резкий разворот его религиозной политики. Все боги прошлого, известные мировые религии, будут отвергнуты и заменены новой, единственно разрешенной, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни у Агнца. Откровение 13:8. Если Антихрист еще не появился на мировой политической сцене, если он еще не воссел в восстановленном Иерусалимском храме, если он еще не объявил себя Богом, значит, семилетний период скорби еще не наступил. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» – пишет Павел. Еще находясь среди фессалоникийцев, Павел подробно говорил о признаках наступления Дня Господнего. Он говорил им об Антихристе, о его деятельности после того, как он откроется. И если бы фессалоникийцы твердо держались наставлений Павла, их не смогли бы обольстить ложным учением. Разоблачая ложное учение о том, что период скорби наступил уже сейчас, еще до восхищения церкви, мы понимаем, что это не так, да? Мы понимаем, где истина, а где ложь. Почему мы это можем утверждать с уверенностью? Потому что великого отступления еще нет. Все к этому идет, готовится. Вот уже мы, казалось бы, на грани этих событий, но пока еще мы свободно провозглашаем Слово Божие. Еще период скорби не наступил. Антихриста еще нет. Но, может быть, он уже родился, может быть, он уже где-то живет, мы не знаем. Но, по крайней мере, он еще не подписал 7-летний договор с Израилем, он еще не открылся, он еще не правит миром. Поэтому период скорби не наступил. В этой проповеди мы коснулись особых черт периода скорби – отступление и антихрист. А в следующей, рассматривая стихи с 6 по 12, мы поговорим о препятствиях, мешающих появлению антихриста, увидим основное противостояние, основное обольщение и объекты гнева Божьего в период скорби. Что такое тайна беззакония? Кто или что является удерживающим появление антихриста в мире? Какими чудесами сатана станет обольщать человечество в период скорби? Обо всем этом мы поговорим в следующий раз. Аминь.
1: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать программу «Хвалите Господа».

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. «Не веровали и уверовали». Таково название этой темы. Эта тема взята из «Радостной вести от Иоанна», 12 глава. Мы будем читать с 37 по 43 стих. Но сначала я хотел сказать вам о том, что мы затрагиваем очень важную тему. Вообще, в принципе, в Библии тем нет неважных. Однако есть темы, которые имеют первостепенное значение, которые, например, касаются нашей веры. Мы видим, сколько людей, которые называют себя верующими. Очень много. Почему они так называют себя? Потому что они росли в такой культуре, где, например, сильно распространено влияние католицизма, православия, протестантизма. И люди называют себя верующими. Да, это сегодня распространенное очень явление. Но во времена Иисуса, когда Он был на земле, когда Он осуществлял свое служение, ситуация была иной. Потому что люди того времени не жили в христианской, постхристианской культуре. Тогда не было ни протестантов, ни католиков, тогда не было ни православных, тогда были только иудеи. Именно там, где находился Иисус. Иудаизм. События того времени. И вот это изучаемое нами место описывает именно то время тех людей, но имеет также очень важную роль и для нас, потому что это касается непосредственно нашей веры, нас как отдельных личностей, а также людей, которые нас окружают. Вообще всех людей можно подытожить. Итак, мы начнем читать с вами «Радостная весть от Иоанна», 12 глава, с 37 по 43 стих. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами и не понимают сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ведь возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Какие мы здесь слова сейчас прочитали? Посмотрите стих 37. «Столько чудес Он сотворил перед ними, и они не веровали», то есть не веровали в Него. А 42. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него». Сколько чудес сделал Иисус? Великое, великое множество. Не хватило бы всех книг в мире написать об этом. А с чего начинается непосредственно 12 глава «Радостной вести» от Марка? Первый стих. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых». Что делал Иисус? Он накормил людей хлебом, превратил воду в вино, исцелял и воскрешал. Вернуть в человека жизнь — это самое большое чудо, которое вообще в принципе может быть. И Иисус сделал это, показал пример над Лазарем. И когда мы читаем с вами 37 стих, «Столько чудес сотворил он перед ними». То есть это все, о чем мы перечислили, и, конечно, самое главное, воскресение Лазаря. Опять же, если мы будем смотреть контекст и с начала этой главы, мы увидим, что в Вифанию пришли и первосвященники. Зачем? Увидеть Лазаря, которого воскресил из мертвых, не просто увидеть, еще и убить его. Это стихи 9-10. Столько чудес или столько делал Иисус перед ними, но они не уверовали. Что изменилось с тех пор? Изменились государства, большинство уже перестало существовать, современные государства — это другие. Поменялись лидеры стран, поменялись годы, эпохи. А кто остается все тем же? Кто? Кто не изменен по своей натуре, по своей сути? Это человек. Это человек, который, унаследовав природу Адама, не склонен обращаться к Богу, а наоборот, прятаться от него. Именно этот самый человек мы видим. Пример, который мы изучаем в Радостной Вести от Иоанна. Перед ними, перед кем? Перед людьми Иисус сотворил много чудес, но они не веровали. Что делает Бог сегодня? А Бог делает сегодня очень много. Во-первых, посылает и над злыми в том числе, конечно же, над добрыми. Бог — солнце, дождь. Полная забота Господа о творении. Что делает Бог? А об этом может сказать каждый лично, потому что в жизни каждого человека случается то, иногда, что невозможно объяснить. Что человек где-то на грани смертельной опасности пролетает, все с ним благополучно. Что человек что-то найдет, дорогое, что потерял, и так далее. Но люди, видя это, и общее вот это творение, общее откровение, и то, что происходит лично в их жизни, ведь Иисус вот это описывает, это просто примеры с того времени, но сегодня ситуация не изменилась. Несмотря на то, сколько бы люди не видели чудес от Господа, они все могут объяснить либо случайностью, либо физическими явлениями, либо теорией большого взрыва. Все объяснить, но не уверовать через это в Господа. Не уверовать. Потому что человек хочет знать, что он главный. Где он главный? Он главный в своей жизни. Потому что для человека признать, что главным будет Бог, для многих людей просто неприемлемо. А где же будут они? Что же, если главный Бог, значит, нельзя воровать, материться, пьянствовать, допускать сексуальную безнравственность. А люди так привыкли жить и считают себя хозяевами жизни. Итак, что тогда люди, видя такие грандиознейшие чудеса от Иисуса, не уверовали? То сегодня, да, таких чудес уже практически нет, как делал Иисус. Но иногда они случаются. Но люди, которые не хотят знать Бога, никогда не признают, что это сделал Бог. Итак, Многие, кто видят чудеса, не веруют в Господа. Но в этом тексте Писания есть и другая категория людей. Это 42 стиха, изучаем нам 12 главы «Радостная весть от Иоанна». Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. То есть здесь обратная ситуация. То же самое, все чудеса видели, все то же самое знают. То же самое наша жизнь, да? Все находятся примерно на равных условиях. Но кто-то категорически отрицает Бога. А кто-то верует. А веровать можно по-разному. Вот эти люди из начальников, начальники народа, во времена Иисуса тоже в него уверовали. Хорошо бы так, да? Хорошо читать, как они, по примеру апостолов, пойдут проповедовать среди своего народа, пойдут к язычникам. Но не тут-то было, потому что о них еще дальше написано. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги. То есть они уверовали и не исповедовали об этом. Еще дается ответ, почему же они так делали? Потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Вот так. Уверовать можно по-разному. Когда человек уверует в Бога, тогда он должен понимать, что вера – это не часть жизни. Вера становится всей жизнью. Потому что через веру сам Господь царствует в жизни определенного взятого человека. Каковы мы? Кто мы? Да, если мы изучаем Библию, если нам интересно, если вы слушаете эту передачу, вы люди, скорее всего, уверовавшие. Но не похожи ли мы на тех самых начальников? То есть, знаете, я почему говорю об этом? Потому что я знаю много примеров. Я думаю, вы сами знаете тоже примеры, а кто-то может даже сказать про себя. Что человек верующий, но не хочет потерпеть какие-то недостатки. Что за веру его могут где-то осмеять, а где-то могут и избить. И человек таится. Он не будет говорить, что он ходит в собрание, что он читает Библию. Да, таких случаев немало. Почему? Потому что Христос для современных людей все больше превращается просто в насмешку. И люди воспринимают, что если ты скажешь, что ты читаешь Библию, вместо того, чтобы смотреть что-то по вечерам, то будут смеяться. Поэтому многие просто не говорят об этом. Да, люди верующие. Мы не говорим сейчас, кто верующий, кто неверующий. Мы говорим о том, что одни вообще не верят, а другие верят как-то странно. Странность, потому что, дается уже объяснение в Библии, возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Кто Господа любит, тот о нем будет говорить. Почему? Потому что само Писание призывает нас к этому. Что делают устами, а что делают сердцем? Письмо Римлянам 10 глава, стих 10. Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот так вот. Таится. Можно уверовать, да, таится. Но кто ты будешь после этого? Когда придет Иисус и посмотрит наши дела, кем окажешься ты? Каким же христианином ты был? Ты сердце веровал к праведности? А где были твои уста? Кто ты был? Человек, который проповедует, рассказывает об Господе, которого спас, или подобно вот этим иудейским начальникам, которые возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Я призываю вас, дорогие друзья, любите больше славу Божью, любите Господа. И не стыдитесь никогда говорить о нем. Пусть стыдятся те, кто делает зло. Они делают им не стыдно. А мы не должны стыдиться нашего Господа, который нас, грешников, вытащил из могилы, согласно Ефесянам 2 глава. Который нас оправдал, который воскресил. Прославляйте Бога в полноте всей своей жизнью и своими устами. Да благословит вас Бог. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
1: Как вы себя чувствуете, когда непослушны? Счастливы ли тогда? О, конечно же, нет. Непослушание никогда не делает детей счастливыми. Непослушание закону Божьему, конечно же, не приносит счастья и взрослым. Для того, чтобы быть счастливым, нужно исполнять заповеди Божьи, любить Бога и помнить, что Он тоже любит нас. Вы уже знаете о том, что Бог сотворил нас для Себя, и мы не будем счастливы, если не будем приносить Ему радость. Мы будем счастливы только тогда, когда будем такими, какими хочет видеть нас Бог. Вы счастливы, когда мама огорчена вами? Нет. Но очень счастливы, когда мама довольна. Также в отношениях с Богом, когда мы приносим радость Ему, то очень счастливы. Вот почему нам нужно исполнять заповеди Его. Но есть и другая сторона. Если мы не исполняем Божьи заповеди, то Бог нас наказывает. А наказание Его всегда справедливо. Много лет назад жил мальчик по имени Иосия. Его отец Амон был царем над Израилем, народом Божьим. Это был очень плохой царь. Он не желал слушать Бога, и до него были такие же плохие цари. Они не любили Бога и перестали приносить Ему жертвы в храме. Зато они поклонялись идолам и, кроме того, учили и народ поклоняться идолам. Однажды слуги сговорились и убили царя Амона. Народ вместо отца поставил царем Иосию. Иосии было только 8 лет. Но, став царем, он сказал: «Я буду добрым царем, буду слушаться Бога, я люблю Господа и буду служить Ему». Иосия повелел народу разрушить всех идолов и служить одному Богу. Он хотел, чтобы все слушались Бога. Когда Иосия подрос, он послал людей в храм Божий: «Отремонтируйте храм и очистите его, чтобы мы могли вновь служить Господу в доме Его», — приказал он. Люди пошли. Много лет служения в храме не совершалось. Там было грязно, двери были изломаны, стены разрушены. Когда люди убрали из храма весь мусор, один человек нашел там книгу. Он тут же прибежал к царю Иосии и говорит: «Посмотри, царь, что я нашел в храме, старый свиток». «Читай», — повелел Иосия. Этот человек развернул свиток и начал читать. Царь Иосия внимательно слушал. «Что же это за книга?» В свитке был написан закон Божий. Когда-то он потерялся, а теперь нашелся, и все люди могли вновь слышать закон Божий. Слушая все, что было написано в книге закона, царь очень испугался. О, как ужасно было отступление Израиля! Они оставили Бога и поклонялись идолам, и Бог отвернулся от них. Иосия устрашился. О, как много я согрешал против Бога! Я не был послушен заповедям Его. Мы будем наказаны. Беги, созови весь народ, сказал он своему слуге. Пусть все слышат закон Божий. Весь народ, от большого до малого, собрался в дом Господень слушать закон Божий. Ах, как далеко ушли они от Бога! Люди поняли, сколько несчастья постигло их за то, что они поклонялись идолам. Тут же они заключили с Богом союз и пообещали служить Господу и жить так, как хочет Он. Из книги закона они узнали, как можно угодить Богу и избежать наказания. Закон помог им стать добрыми и хорошими.

«Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». Псалом 118. Часто дети думают, что они умнее своих родителей, и даже противоречат им, когда родители призывают их к послушанию. В семье богобоязненного крестьянина был обычай каждое утро проводить богослужение в семейном кругу. Они просили Господа о помощи, потому что во время уборки урожая часто через поле скакали на лошадях герцог и князья, гоняясь за дичью, и тем самым наносили семье большой ущерб. Крестьянин уже за день до этого видел охотников, скачущих по полям. Поэтому он поставил одного из своих сыновей у ворот, которые перекрывали дорогу к полю, и строго наказал никому их не открывать. Мальчик сделал так, как повелел ему отец. Недолго пришлось ему стоять возле ворот, как вдруг появились охотники и потребовали открыть ворота. Мальчик решительно отказался и сослался при этом на приказ отца. «Я ни в коем случае не хочу быть непослушным моему отцу», — добавил он. Охотники предлагали ему деньги. Они грозились побить его, но мальчик оставался стойким. Наконец подъехал один из охотников, который казался главным среди других, и повелительным тоном сказал: «Парень, ты знаешь меня? Я герцог Веллингтон, который победил императора Наполеона. Я не привык, чтобы кто-то стоял на моем пути. Открывай ворота, чтобы нам проехать». Мальчик почтительно снял шапку с головы, встал прямо перед великим английским победителем и ответил: «Я уверен, что герцог Веллингтон не потребует от меня быть непослушным моему отцу. Я здесь поставлен для того, чтобы ворота оставались закрытыми, и я не могу их отворить». Герцог приподнял свою шляпу и, улыбнувшись, сказал: «Мое почтение юноше или мужчине, который, невзирая на угрозы или обещания, мужественно выполняет порученное приказание. С такой армией солдат я завоевал бы весь мир». Он протянул мальчику золотую монету, и охотники ускакали прочь. Когда герцог удалился, мальчик громко закричал: «Ура! Ура! Я достиг того, чего император Наполеон не смог достичь! Я победил герцога Веллингтона!» Мальчик вспомнил, как сегодняшним утром они пели в кругу семьи: «Спаситель, наставник спасенным во всем, и сила Христа нас от зла оградит. Везде под его благодатным крылом найдем мы от бурь и волнения щит». Господь охранял мальчика, и он оказался умнее, чем принцы и герцоги, потому что выполнил поручение отца. Желаем ли и мы сегодня соблюдать заповеди Господни? Если да, то мы умнее, чем самый старый человек, который не соблюдает и не любит заповеди Господней. А теперь, ребята, давайте помолимся вместе. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твой совершенный закон, который учит нас быть радостными и добрыми. Помоги нам и дай нам мудрости для понимания и исполнения Твоей воли, а также быть послушными
Твоему закону. Аминь.

Васька и Закхей. В воскресной школе на уроке учитель знания проверял. Вопрос был к Ваське лежебоке, что часто в облаках витал. Христос кого в ветвях заметил и повелел слезать скорей? Тут Васька с радостью ответил: «Конечно, это был Закхей. А под смоковницей скажи нам, кого увидел там Христос?» Васютка сжался, как пружина, и что-то там бурчал под нос. Друзья беззвучными губами твердили все: «Нафанаил!» Но Васька лишь водил глазами, но смысл никак не доходил. Вдруг, как павлин превозношаясь, сразив всех прелестью своей, сказал герой наш, не смущаясь: «Был под смоковницей Закхей». Казалось, стены рассмеялись, и парень понял, что влетел. Когда насмешники унялись, он все поправить захотел. Закхей слез с дерева на землю, Христос второй раз увидал. «Не все меня в свой дом приемлют, хочу в твой дом», — ему сказал. До слез смеялись ребятишки. Учитель строго так сказал: «Ты ловок, изворотлив слишком, но Библию не изучал. Без знания Библии блуждают в грехах все люди на земле. Что ждет их вечности, не знают, и здесь проводят дни во зле. Кто ж твердо изучил Писание, по нем живет он жизнью всей, хранит на Бога упование, с ним вечно жить без счета дней».

когда мама придет с работы. Наконец-то растаял снег и высохли лужи. Ах, как ярко светило солнце, как весело шуршали за окном ветки деревьев и звали Юлю. «Пойдем, поиграем вместе!» Вот и соседские девочки вынесли мяч. «Как же можно сидеть дома, когда во дворе идет игра?» И Юля, весело подпрыгивая, побежала вниз, совершенно забыв о том, что не выучены уроки, на кухне не вымыта посуда, а мама сегодня придет с работы поздно и, конечно же, как всегда, уставшая. А вспомнила она, что пора идти домой, когда солнце село, подружки разбежались, стало холодно и сыро, а в окнах квартиры зажегся свет. «Как? Уже мама пришла!» – заторопилась Юля домой. Мама мыла на кухне посуду. На плите приятно шипела жарящаяся картошка. «Ой, мамочка, как я устала!» «Здравствуй, доченька! Как твои уроки?» – спросила мама. Она была бледной и очень грустной, но Юля не заметила этого. «Все хорошо! Как я хочу кушать! А скоро будет готово!» «Мама, а Катьке новый мяч купили! Такой красивый!» – принялась Юля рассказывать свои новости. А мама домыла посуду и накрыла на стол. После ужина мама всегда читала Юле Библию. Сегодня она прочитала ей стих: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Учись, доченька, хорошо, и уроки делай, как будто Иисус твой учитель. А когда приходишь домой, подумай, как все приготовить к приходу Иисуса». Но набегавшаяся и уставшая Юля не слушала, потому что уснула. Мама поцеловала дочку в лоб, опустилась на колени и еще долго, молясь, плакала. Следующий день выдался еще жарче предыдущего. Как трудно усидеть за партой, когда за окном так и пляшут солнечные зайчики. «Извините, можно выйти?» – спросила Юля учителя. «Юля, урок начался всего 5 минут назад. Неужели нельзя было сделать свои дела на перемене?» – удивилась учительница. «Ну, пожалуйста!» «Хорошо, выйди, но поторопись, иначе ты не услышишь, как я объясню решение задачи. И вообще, Юля, я тебя не узнаю последнее время. Уроки ты опять не выучила, а уже конец года, и оценки хуже некуда». Но Юля последнюю фразу учителя уже не услышала. Она бежала по коридору навстречу свободе. Вот это да! Школьная площадка была свободна. Качели, которые малышня занимает все время, тоже свободны. Как здорово взлетать вверх и вниз! Еще быстрее, еще выше, еще, и еще, и... Ой! Заржавевшие за зиму цепи качели не выдержали и разорвались. И Юля оказалась прямо лицом на асфальтированном покрытии площадки. На громкий Юлин плач выбежала гардеробщица, а за ней и учительница, а потом и все ее одноклассники. В медицинском кабинете ей заклеили нос пластырем. Царапины сильно чесались и горели, а мальчишки показывали пальцем и смеялись. «Вот это красавица! Смейтесь, смейтесь, я все маме расскажу!» – грозила им кулаком Юля. «Ох, скорее бы домой, рассказать все маме, мама пожалеет!» – думала она всю дорогу домой. Дверь в квартиру была открыта. «Мама уже дома?» – обрадовалась Юля, забегая домой. Но мамы дома не было. Зато на диване сидела ее двоюродная тетка, жившая на соседней улице, но редко приходившая к ним в гости. «Здравствуйте!» – удивленно сказала Юля. «А, явилась разбойница! Вишь ты, и нос разбила! Довела мать до больницы, еще и улыбается!» «Как до больницы?» – ахнула Юля. «А вот так! На работу ей позвонили, мол, приезжайте! Дочь с качели упала, разбилась, а ей сердцем плохо стало, и увезли ее на скорой! Долго ли ей такой больной? А ты бессовестная. Вместо того, чтобы мать беречь, носишься на улице днями.
– ворчала тетка, собирая Юлины вещи. Теперь Юле долго-долго придется жить у тетки. И совсем не радовало ее теплое солнышко, когда она уходила, держась за грубую чужую руку. «Прости меня, мамочка!» – всхлипывала она. «Прости меня, Иисус! Спаси мою мамочку! Я больше никогда не убегу с урока! Я теперь всегда буду делать задания, как будто ты мой учитель!» «Что ты там бормочешь?» – спросила тетка. «Какие еще уроки? Каникулы завтра начинаются. Будешь снова бегать по улице!» Но почему-то Юлю ни бегать, ни играть в мяч не тянуло. А так хотелось выучить уроки, вымыть посуду и ждать, когда придет с работы мама.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация», и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы обратимся к статье Джоба Хэптона «Поощрение измученному служителю», в надежде, что этот труд послужит ободрением для многих христиан, проходящих дни испытаний. Откуда, мой дорогой брат, это изобилие горя? Здесь есть что-то странное или необычное? Не считайте чем-то странным огненное искушение, постигшее вас. Это все та же горькая чаша в ваших руках, которую ныне пьют сотни ваших братьев. И вы оказались в той же печи, которую тысячи прошли перед вами. Утрите же слезы и подумайте. Во-первых, есть тот, кто ходит спокойным на крыльях ветра, кто может словом, кивком или даже взглядом во мгновение ока усмирить суровую бурю, подавить самый яростный дух, усмирить любой спор и погрузить дикий шум в сон. Когда он говорит миру сему «перестань», все повинуются его словам. До тех пор, брат мой, вы должны подождать. До тех пор все человеческие усилия будут напрасны. Покойтесь в Господе и надейтесь на Него. Чем более терпеливо и покорно вы ждете, тем более вы будете чтить Бога и заграждать уста врагу, который поднял бурю в Дом Божий и вызвал беззаконие некоторых, и как ветер носит вас, чтобы ослабить ваши руки и удержать ваше сердце от труда и служения. Но не бойтесь. Во-вторых, у вас и волосы на голове все сочтены, и ни один из них не упадет иначе, как по воле небес. Те вещи, которые большинство считает бедствиями, находятся сейчас под божественным управлением. Ничто болезненное или доброе и приятное не происходит случайно. Процветание невзгоды одинаково суть предметы указов, связанных с безграничной любовью, обрамленных бесконечной мудростью и основанных на абсолютном суверенитете того, кто производит все вещи по совету воли своей и говорит: «Мой совет состоится, и все, что замышлял, я сделаю», чью руку никто не остановит, ни люди, ни ангелы, и не спросит: «Что ты делаешь?» Все сущее находится в руке того, кто создал и поддерживает его. И это универсальный порядок, кто управляет нашими судьбами и отмеряет нам добро и зло. Ибо он призвал нас в бытие, и в нем бесконечное добро и бесконечное понимание едины. О, если бы мы стояли на месте, если бы радостно, познавая его волю, могли признать его право на царство и на то, чтобы по своему благоволению в каждой части обширной вселенной влиять на людей, удерживать и дозволять по своей высочайшей воле, не предоставляя нам или другим тварям никакой другой причины своих действий, кроме той, что ему предоставляется угодной, ибо его воля, безусловно, должна быть наилучшей для нас и в горе, и в радости. Но разве дело обстоит не так, что его воля в том, чтобы могло случиться, чтобы все священное было опозорено, и его дело, будучи правым, подвергалось поношению и презрению? Если же нет, то где его независимость и превосходство? Независимо от вторичных причин, его воля производит свои результаты, и в той же мере ее можно рассматривать как высшую власть, перед которой все народы, как капля из ведра и мелкая пыль под ногами, и в чьих глазах все творение меньше, чем ничто, так что никто не вправе господствовать и тщеславиться, ибо что может произойти в любой части огромного царства без его дозволения? Хотя возвышенная святость его природы такова, что он не может одобрять никаких низменных вещей, тем не менее нет ничего более определенного, чем то, что он дозволяет совершаться даже самым гнусным и извращенным вещам по своему собственному суверенному замыслу, не менее славному и святому, чем глубокому и таинственному, ибо он сам пострадал от всего нравственного зла, войдя в наш мир. Обращая род человеческий, он оставляет избранных своих до их возрождения жить в грехе, и некоторые из них окунаются весьма глубоко в его нечистую бездну, как и все, кто рожден от женщины, и он не искореняет грех из их природы, хотя и мог бы по благодати своей, но позволяет ему оставаться и действовать в них
во все время их существования в этом мире, и Он позволяет также во множестве случаев тем, кто истинно верит в Иисуса, падать через искушение сатаны и пребывать какое-то время во грехе и даже самых позорных преступлениях. И эта истина слишком очевидна, чтобы ее можно было отвергнуть. Это части его дивного устроения причины, которые никогда не могут быть учтены на любом другом основании, чем его вечное и неизменное благоволение и его абсолютный и праведный суверенитет,

полностью согласиться с тем, что воля Божия состоялась и в этом. Как бы мы ни ненавидели грех и скорбели о бесчестии, наносимом божественному имени, исповедуя нашу религию, мы должны относительно преступлений против нас знать, что Бог позволил это, и мы должны пасть пред Ним в священном трепете и благоговении и сказать вместе с Павлом: «Ты прав в суде своем». Если мы не одобряем Его воли, даже в самых ужасающих и внушающих трепет делах Его святого провидения, среди которых дозволение греха в Его церкви, мы впадаем в безумие, и, отвергая Его суверенитет, мы бесчестим Его и причиняем Ему недовольство, может быть, не меньшее, чем те, чье поведение мы справедливо осуждаем и о чьих преступлениях скорбим. В-четвертых, нет ничего более определенного, чем то, что Всемогущий прославлен во всех делах Его воли и Его власти, и что те мучительные события, которые заставляют вас тайно вздыхать, рано или поздно, так или иначе, возвысят славу Его великого имени ко благу израненной церкви и ее безутешных пастырей. Мы стоим на слове, которое есть неоспоримый факт, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если сегодня вы, дорогой брат, сеете с плачем, вы, несомненно, в свое время пожнете обильный урожай с радостью. Мрак полуночи сменится великолепием дня, и зимняя тоска – великолепием весны. Хотя бы некоторые, кто заслуживал наибольшего уважения в наших глазах, с которыми был наш лучший совет и кому наши имена были подобны драгоценному бальзаму, отступили на свои кривые пути, и Господь ведет их по пути беззакония или к тяжкому исправлению, или к окончательной погибели, мир остается над Израилем. И если отступники изобилуют справа и слева, и беззаконный народ уносится ветром, все же основание Божие стоит. Имея печать свою, познал Господь своих. Как не страдает бедный Сион, безутешный и бросаемый бурей. Его камни по-прежнему сияют, его основа сапфир, его окна агат, его стены драгоценные камни, и все дети церкви остаются наученными Господом, и великий мир пребывает среди нее. И в самый разгар смущения и мук она может сказать: «Господь не оставил меня, и Бог мой не забыл меня, Господь помнит ее, имя ее на руках у него, стены ее постоянно пред его взором, дети ее рядом, и возрождение возрастает». Это действительно правда, что Всевышний пролагает свой путь в вихре и в буре, ибо дела его провидения неисповедимы. И если бы мы могли исследовать бесконечное прошлое, скрывающееся от глаз смертных глубины его совета, то все возможности твари не позволят постичь некоторые из его дел, ибо он скрывает себя и часть происходящего во святилище за густой завесой непроницаемой тайны, и все же он всегда есть Бог Израилев и Спаситель. В-пятых, это не редкость для Господа вести свои дивные замыслы и продвигать их в интересах своего народа своим путем, ужасным и болезненным с человеческой точки зрения, и препятствующим целям, которые намеревались достичь люди. Именно благодаря ненависти, злобе, коварству и жестокости своих братьев, жалкому рабству, искушениям и ложным обвинениям блудницы и мрачным ужасам темницы, Иосиф возвысился в Египте, ибо эти события привели его к исполнению его пророческих снов, предсказание которых сбылось, и мудрый и милостивый указ небес связан со спасением его и дома отца его в земле египетской, исполнился на нем в точности. Когда Иосиф должен был быть уже мертв, и голод был в земле Ханаанской, и Вениамин должен был идти в Египет, Иаков в горечи своего сердца воскликнул: «Все это против меня». Но как противоположно было это восклицание истине! События доказали, что те вещи, которые причиняли ему наибольшее страдание, больше всего послужили в его пользу. Ибо в тот момент, когда они были облечены в самые мрачные и мучительные одежды и пронзали его душу острыми муками, они, как сговорились,

Борис, продвигать его интерес и обеспечивать его будущее счастье. Князь жизни позволил силам ада и смерти вести его в плен на суд и заставить нести крест, чтобы он мог привести рабство и смерть на суд и в плен и поднять на развалинах их империи славное знамя триумфа, которое не заставили пасть ни время, ни вечность. И через смерть он уничтожил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, отликовал о смерти Спасителя, когда его безутешная церковь плакала над ним, затаив дыхание, но вскоре ад обнаружил, что причина его триумфа была средством его смерти и разрушения, и то, что заставило церковь рыдать, стало причиной ее ликования. Жестокое преследование Стефана рассеяло учеников Христовых, чтобы они могли проповедовать Евангелие не только по всей Иудее, но и в языческом мире, от Финикии до Кипра и Антиохии. Павел и Сила должны были жестоко преследоваться и попасть в тюрьму, чтобы обратить тюремщика и его дом. Таким образом, Всевышний по его суверенной мудрости и любви осуществляет свою славную работу и способствует интересам своего царства, с помощью которого он свергает то, что препятствует ему, рушит ограды ада, посрамляет мудрость мира, наставляет свой народ и возвеличивает славу своего имени. Мне нет нужды призывать вас молиться, ибо я знаю, что вы человек молитвы. Призовите же Господа в день скорби вашей, и Он избавит вас, чтобы вы прославили Его. Если вам пообещал Бог, который не может лгать, то вы можете пребывать в безопасности, и потому доверяйте Ему. Скорее небо и земля погрузятся в вечный хаос, чем хотя бы одно из Его обещаний потерпит провал. То, что вы должны делать в вашей нынешней ситуации, Святой Дух выражает так: «Ожидайте Господа, мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, уповайте же на Господа». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели, добрый вечер, дорогие друзья. И вот еще один вечер, когда мы можем сказать вам, мир дому вашему. С каждым днем мы все больше и больше ощущаем, как дорог мир, мир в сердце, мир в семье.